0: жизнь, тогда как праздник преображения Господня предзнаменует собою будущий век. 6 же августа именно, а не в другое какое-либо время, празднуется преображение Господне потому, что 14 сентября празднуется воздвижение креста Господня, в которое вторично совершается празднование и воспоминание страстей Христовых. А так как преображение было за 40 дней до распятия Спасителя, то святые отцы, отсчитав от праздника воздвижения креста Господня 40 дней, установили, чтобы 6 по старому стилю и 19 по новому стилю августа праздновалось преображение Господне. Так как от 14 по старому стилю и 27 по новому стилю сентября до этого праздника ровно 40 дней. Иисус Христос знал, что приближается время Его страданий и смерти, что свидетели этого Его ученики могут соблазниться Его уничижением. И потому надо было утвердить их в вере, явить им, видимо, славу Своего Божества, чтобы они потом поняли тайну Его вольных страданий и смерти, и чтобы это навело их на пророчество об Избавителе Израиля. Святой Ефрем Сирин говорит: «Господь явил им, ученикам, царство свое прежде поругания своего и честь свою прежде бесчестия своего, чтобы, когда будет взят и распят иудеями, они знали, что распят не по немощи, но по благоизволению своему, добровольно, во спасение мира». В славе преображения предизображалась и слава его воскресения, и та слава, в которую он придет, как судья живых и мертвых, и наше будущее преображение при его втором и страшном пришествии. Евангелист Матфей говорит: «Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними». Почему Христос взял на гору Фавор не всех учеников? Святой Феофилакт, архиепископ болгарский, так отвечает на этот вопрос. Владыка Христос не взял 12 учеников на гору, потому что Иуда был недостоин своими предательскими очами видеть славу преображения Христова. А святой Дамаскин говорит: «Нечестивые не узрят славы Твоей, Христе Боже». Но если бы Господь взял всех апостолов, кроме Иуды, то этот последний исполнился бы гнева и ненависти не только к Иисусу Христу, но и ко всем апостолам. Святой Феофилакт дополняет: «Если бы Христос оставил под горою одного Иуду, а прочих взял бы с собою, то некоторые люди могли бы говорить, что это именно обстоятельство и ранило сердце Иуды и заставило его обратиться к мысли о предании своего владыки». Почему Иисус Христос взял именно этих 3 учеников? На это святой Иоанн Дамаскин отвечает: «Господь взял Петра для того, чтобы показать, что свидетельство его, не ложное им данное, подтверждается свидетельством Отца, и чтобы уверить его в своих словах, что Отец Небесный открыл ему это свидетельство». В Евангелии от Матфея читаем: «Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живаго“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах“». Он взял Иакова, как имевшего прежде всех апостолов, умереть за Христа, испить чашу его и креститься за него крещением. Читаем мы в Деяниях апостольских: «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Наконец, взял он Иоанна, как девственника и чистейший орган богословия, дабы он, узрев вечную славу Сына Божия, возгремел эти слова: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Кроме того, на горе Преображения Петр, еще не вмещавший мысли о страдании и смерти своего учителя и Господа, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою», читаем мы в Евангелии от Матфея. Петр мог узреть истинную славу его, которая навсегда останется неприкосновенную для всех враждебных усилий. Иаков и Иоанн, ожидавшие открытия земного царства Мессии и домогавшиеся первых мест в этом царстве, могли созерцать истинное величие Христа Спасителя, превосходящее всякое земное могущество. 3 ученика были по закону достаточными свидетелями откровения славы Божией и, по выражению святого Прокла, по духу представляли в лице своем и всех прочих. Сказано еще «на гору высокую», по этому поводу блаженный Феофилакт говорит. Он возводит их на гору высокую, чтобы показать, что тот, кто не возвысится над земным, не достоин таких божественных созерцаний. Кроме того, Господь хочет научить их богомыслию и трудолюбию. Без труда нет возможности взойти на высоту. Высота горы — образ богомыслия, восшествие на гору — указание на труд. Хорошо ум возносить к Богу, но не следует и труда оставлять. Богомыслие без трудолюбивой жизни недействительно и не приносит пользы трудолюбия без богомыслия. Утомленные от пути и ночной молитвы, апостолы уснули. Когда они пробудились, вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. По словам Никанора, архиепископа Херсонского, молния божества Христова возблистала сквозь облако его человечества. Заря славы божественной засветилась сквозь покров его человеческого смирения. Явился не только взору небожителей, но и бренным очам земных человеков во славе своей Бога-человек. Явился во славе больше той славы, в какой являлся он на Синае и на Хариве. В той самой славе, хотя из снисхождения к немощи апостолов и сдержанной славе, которая избранником Божиим в ограде небесном будет светить вместо солнца и луны вечно. Явился в такой славе, что свет лица его помрачал первые блестящие лучи восходящего вещественного солнца, как поет Святая Церковь. С трепетной радостью парят на гору Фавор, тот самый Моисей, который, видев Бога в облаках мрака, дыма, молнии, огня, молился Господу на Синае. «Открой мне путь твой, дабы я познал тебя». И однако же услышал в ответ: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Тот самый огненно-ревностный Илия, который на Хариве хотел усмотреть и не усмотрел Бога в видении вихря, сокрушающего горы и камни, в видении землетрясения и огня, и ощутил лишь тень присутствия Божия во гласе хлада тонко, веяние тихой отрадной прохлады. Парят они по мгновению Божию, чтобы утолить давнюю жажду свою, откровенными очами узреть, что есть Бог, являющий себя не в видениях, а в существе своем, которое ипостасно соединилось с естеством человеческим и из него проявляет славу свою. Вот они, покрытые славой преобразившегося, предстоят ему как Господу, которому предстояли на Синае и на Хариве. И апостолы видят теперь, что Господь Иисус Христос не есть Илия, но Бог Илии, не Иеремия, но осветивший Иеремию в чреве матери, и не один из пророков, но Господь пророков, посылающий их. Он — Творец неба и земли, Владыка живых и мертвых, который повелел небу и низвел Илию, дал мановение земле и воскресил Моисея. Вместе с апостолами пред преобразившимся Господом предстали два величайших мужа Ветхого Завета — Моисей и Илия. Один, по выражению святого Иоанна Златоуста, умерший, и другой, еще не испытавший смерти. Предстали для того, чтобы показать, что Христос имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землею. Явлением своим на горе преображения они свидетельствовали также то, что преобразившийся владыка живых и мертвых есть Бог, Творец и Исполнитель закона и пророков. Радостью исполнялись пророки и апостолы, взошедшие на гору, замечает святой Ефрем Сирин. Радовались пророки, ибо узрели здесь его человечество, которого прежде не видели. Радовались апостолы, ибо узрели здесь славу его божества, которого прежде не разумели. Они предстояли перед Господом как служители и смотрели друг на друга. Пророки на апостолов, а апостолы на пророков. Там взаимно простирали на себя взоры первостоятели Ветхого и Нового Заветов. Таким образом, гора представляла собой церковь, потому что Иисус соединил на ней два завета, принятые церковью, и показал, что Он есть податель обоих. Грешникам нет места на фаворе небесном. Достойными участниками будущей вечной славы явятся те, которые в настоящей жизни преобразуются духом по образу преобразившегося на фаворе. Это те, которые преобразовывают свой ум непоколебимую верою, так что он делается умом Христовым, мыслят и рассуждают, как учит Святое Евангелие, твердо стоят в истине и отвращаются всякой лжи и неправды. Это те, которые преобразовывают свою волю так, что она становится послушной одному Святому Евангелию, и никто, а равно и ничто, не может отклонить ее от исполнения заповедей Господних. Это те, которые преобразовывают свое сердце так, что в нем царствует искренняя, пламенная любовь к Богу и ближнему, и оно живет и дышит единым Господом и упованием жизни вечной. Это те, которые преобразовывают и самые свои внешние чувства так, чтобы они не были рабами греху и беззаконию, но рабами правде во святыне. В то время как Господь беседовал с пророками о страшных страданиях, которые ему предстоят в Иерусалиме, Петр в состоянии несказанного блаженства восклицает: «Хорошо нам здесь быть». В это время раздается вразумляющий голос свыше: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Этим свидетельствуется, что он воистину Сын Божий, что он — отчее сияние. Его слушайте. В чем же слушаться его? Он так еще недавно говорил, что всякий, хотящий за ним идти, должен взять крест свой. Значит, земная жизнь не для радости и блаженства, хотя для укрепления нашего Господь и это иногда посылает, а для слезного покаяния и терпеливого перенесения скорбей и страданий. В своей проповеди о Христе Спасителе апостол Петр ссылается на то, что апостолы были очевидцами его славы и величия и получили подтверждение, что он Сын Божий. «И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе». Не только апостолы испытали блаженство на горе Преображения, но и угодники Божии сподоблялись этой небесной радости. Например, преподобный Сергий при посещении его Божьей Матерью. И преподобный Серафим во время беседы с Мотовиловым просиял и преобразился. Великое значение преображения для всех нас заключается в духовном нашем преображении души, ума, всей нашей жизни, преображение сердца от вожделений земных в чистоту, преображение языка от осуждения в молчание, преображение гордости в смирение, в освобождении нашим от привязанности наших земных для узрения света божественного, как воспевает Церковь в икосе праздника.
1: Статью «Преображение Господне» из журнала «Вечное» за 1969 год для вас читала Ольга Суровегина.

0: Труды апостольские. В неделю 11-ю по Пятидесятнице. Братья, печать, удостоверяющая мое апостольство, вы сами, то, что вы теперь в Господе. А вот мой ответ тем, кто меня судит. Разве мы не имеем права есть и пить? Разве мы не имеем права иметь спутницей жену, сестру по вере, как прочие апостолы и братья Господа и Кифа? Или только я и Варнава не имеем права не работать? В самом деле, кто служит в войске на своем собственном содержании? Кто сажает виноградник и не ест его плодов? Кто пасет стадо и не пользуется молоком от него? Но разве это только простые человеческие примеры? Разве закон не говорит то же самое? Ведь в законе Моисея написано: «Молотящему валу намордника не надевай». Разве о валах заботится Бог? Или Он говорит о нас? Конечно же, о нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, с надеждою получить свою долю урожая. Если мы посеяли в вас семена духовные, то велико ли дело, если мы пожнем у вас дары земные? И если другие пользуются у вас своими правами, то не больше ли прав у нас? Однако мы ни разу не воспользовались своим правом, но все переносим, лишь бы не было от нас никакой помехи Евангелию Христову. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи со 2 по 12. Прочитанный отрывок из первого послания к Коринфянам рассматривает важную для апостола Павла тему соотношения свободы и ответственности. «К свободе призваны вы, братья», — писал он в другом своем послании. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Послание к Галатам, глава 5, стих 13. Да, любовь только тогда бывает любовью истинной, когда она жертвенная. Тем более это относится к любви во Христе. И апостол на примере собственного поведения показывает, каким образом жертвенное самоограничение в любви не только не противоречит христианской свободе, но, напротив, ее утверждает в Духе Святом. Конкретно речь у него идет о его отказе от содержания церковью. Как ни странно нам сегодня это покажется, такой отказ от содержания был смущающим моментом в отношениях апостола Павла и церкви. Дело в том, что уже с первых шагов своей миссионерской деятельности ему пришлось столкнуться с тем, что его апостольский авторитет иногда подвергался сомнению. При этом указывали на то, что он не был свидетелем ни воскресения, ни вознесения Иисуса Христа, как другие апостолы. Косвенно против его апостольства как бы говорил и его отказ от содержания. В глубине, мол, его совесть нечиста, если он не пользуется своим апостольским правом. Критики не останавливались и перед личными обвинениями, заочно устраивая над ним суд. И вот перед этим судом апостол как бы произносит речь в свою защиту. Эта речь — апология, и составляет содержание прочитанного отрывка. Разумеется, апостол Павел всегда настаивал на своем апостольстве, основанием которого он считал то явление ему воскресшего Господа на пути в Дамаск, которое сделало из гонителя Христа Савла великого апостола язычников Павла. Но не только это. Он доказывает свое апостольское достоинство тем, что его миссионерский труд был плодотворным. Сами коринфяне тому доказательство. Ведь основание их церкви — его дело. Он понимает себя как ее духовного отца. А само существование коринфской церкви в Господе — как подтверждающую печать, всем видимый знак его законного апостольства. Все апостолы, проповедники Евангелия, согласно указаниям самого Иисуса Христа, имели право на скромное содержание от церкви. Апостол Павел об этом пишет довольно подробно, и мы из его слов узнаем некоторые подробности из истории миссии раннего христианства. Так, например, мы узнаем, что апостолы имели право не работать своими руками ради заработка на жизнь. «Разве мы не имеем права есть и пить?» — риторически спрашивает апостол. Святитель Иоанн Златоуст комментирует. «Неужели он не ел, не пил?» «Действительно, часто не ел, не пил. Ведь он сам говорит, были часто в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 27. Но здесь он разумеет не то. А что? Мы не едим и не пьем за счет учеников, хотя и имеем право брать от них. Мы узнаем также, что апостолы имели право брать с собою в нелегкий путь свою христианку-жену, или, как выразился Павел, сестру-жену. Ведь некоторые миссионеры были женаты, как, например, апостол Петр, и их жены тоже находились на содержании церквей. Так было принято. Наряду с Кифой и Петром упоминаются и братья Господа, то есть близкие родственники Иисуса Христа, которые в ранней церкви играли ведущую роль. Однако принятое большинством современных толковников мнение, будто речь идет о супругах апостолов, разделялось далеко не всеми. Некоторые отцы древней церкви полагали, что слово «сестра-жена» обозначает не супругу, а просто женщину из верующих. Как за Господом следовали верные жены, снабжавшие учеников необходимую пищу, так и за некоторыми апостолами следовали жены, которые показывали в себе горячую веру, привязаны были к их учению и содействовали божественной проповеди, по словам блаженного Феодорита. Что ж, миссионерская работа — такая же работа, как и всякая другая. За труд положена плата. Это апостол Павел образно показывает на нескольких житейских примерах, добавляя к ним свидетельства из Священного Писания. О вале, которому, когда он молотит собранное зерно, не следует зажимать намордником рот. То есть ему следует дать поесть зерна. Книга Второзакония, глава 25, стих 4. В Писании это выражение простой и практичной заботы о животных. Но апостол толкует это место принятым тогда способом, применяя его к миссионерам. Они не менее валов и прочих работающих имеют право получать плату за свой труд. Апостол Павел основал церковь в Коринфе, посеял в ней духовное, то есть, образно говоря, принес им Евангелие о спасении во Христе и тем самым заронил в души людей семена Святого Духа. Так не имеет ли он полное право, по меньшей мере, пожать земное, то есть получить за свой труд скромную материальную поддержку? Коринфяне, конечно, поддерживали других миссионеров. Однако апостол Павел не хотел пользоваться своим правом и не хочет им пользоваться в дальнейшем, хотя определенные лица в церкви и ставили ему в упрек этот отказ. С точки зрения жителей Коринфа, заниматься ручным трудом ради заработка для истинного апостола было недостойным занятием. Сейчас нам такое мнение кажется странным, ибо мы воспитаны на словах «кто не работает, тот не ест». Но не забудем, что эти слова были впервые произнесены апостолом Павлом. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10. И казались отнюдь не чем-то само собой разумеющимся. Они, во-первых, шли вразрез с устойчивым в глазах людей образом римлянина. Гражданин Рима не работает. Для работы существуют рабы и рабочая скотина. А ведь Павел был римским гражданином, и то, что он занимался ручным трудом, казалось чем-то странным. Во-вторых, в Греции, а не забудем о том, что Коринф — большой греческий город, занятие духовными предметами, философией, религией, ставилось неизмеримо выше презренной с их точки зрения физической работы. Отсюда и пренебрежение к ручному труду со стороны парящих в духовных высотах коринфян. Однако апостол вырос в других традициях. Он воспитан на Священном Писании, которое не знает такого противопоставления ручного и интеллектуального труда. Но еще важнее то, что он не желал никаким образом дискредитировать свою проповедь, не желал полагать никакого препятствия на пути спасительного Слова Божия о Христе. Он стремился избегать всякого впечатления, будто он рассматривает проповедь Евангелия как заработок на хлеб. Это бродячие философы зарабатывали себе на жизнь проповедью той или иной философии. Нет, апостол Павел не философ. Он посланник Господа. Он нес людям не новую мировоззренческую систему, но сеял семена Духа, из которых вырастает преображенное человечество, глубоко изменяющее не свои философские взгляды на мир, но изменяющее свою жизнь в ее глубине и сущности. Чему же учат нас слова апостола Павла, на первый взгляд имеющие отношение только к частному случаю его жизни и проповеди? Они учат нас тому, что христианская свобода не есть бездумный произвол. Она также не совпадает с правом, ни с естественным, ни с законным. Божественная свобода христианина имеет своим источником свободный Дух Божий, определяющий направление воли и поведения христианина. Тот Дух, который ведет людей не к разрушению, а к созиданию спасительного дела Христова на земле.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 11 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иоануария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами серию бесед по истории восточного христианского монашества. С вами клирик строящегося храма музея преподобного Серафима Вырицкого, преподаватель образовательной интернет-платформы «Философия, культура, христианство» иеромонах Тихон Васильев. В прошлый раз мы с вами начали разговор о главном сборнике монашеских аскетических писаний «Добротолюбие» и познакомились ближе с одним из его древнейших авторов — Саввой Евагрием. Сегодня мы подробнее поговорим об истории этого знаменательного сборника и продолжим знакомиться и обсуждать, анализировать его содержание. Итак, мы уже упоминали, что следует различать сборники, вышедшие, опубликованные на греческом языке, на славянском и на русском языках. Несколько слов нужно сказать о греческом добротолюбии. По-гречески добротолюбие — филокалия. Греческое издание этих святоотеческих текстов связано с именем преподобного Никодима Святогорца и святителя Макария Натары. Оно осуществлялось вот этими двумя отцами в конце XVIII века. Святитель Макарий с юности имел особую любовь к святоотеческой письменности. И в 1770-х годах он посещал Афонскую гору, Афонские монастыри. И он в разных монастырях работал, в библиотеках, где хранятся и по сей день много-много древних святоотеческих рукописей. И вот он, святитель Макарий, ездил по монастырям, собирал наиболее ценные, относящиеся к духовной жизни, к аскетике, к созерцанию, умной молитве, писания святых отцов. Некоторые из них уже составляли небольшие сборники, некоторые были в отдельных рукописях. Посетил он тогда и Ватопецкий монастырь, и там он нашел очень интересные рукописи. А вот когда уже он приехал на Афон еще раз, чтобы продолжить свою работу, он встретился там с преподобным Никодимом, который тогда был еще достаточно юным подвижником. Он находился в монастыре Денисиат и был, в общем-то, малоизвестен. Он еще ранее познакомился с святителем Макарием и избрал его духовным отцом. И вот тогда-то святитель Макарий поручил преподобному Никодиму, дал ему такое послушание исправлять и приводить к пригодному для печати виду вот эти древние святоотеческие рукописи. Ну, в итоге несколько лет ушло на вот эту редакцию, подготовку к изданию, и греческое издание «Добротолюбие» увидело свет в 1782 году. Ну, нас, конечно, как людей русских, русскоязычных, больше всего интересует славянское добротолюбие. И русский, конечно, его перевод. Так вот, славянское добротолюбие связано с именем также святого преподобного старца Паисия Величковского. Преподобный Паисий также с юности стремился к изучению святых отцов и собирал их везде, где мог. И он много лет посвятил сверке славянских рукописей, потому что он увидел, что разные славянские рукописи, святоотеческие творения — разнятся между собой и не во всем соответствуют друг другу. Он хотел подготовить, у него была задумка издать эти тексты, сделать их доступными для многих и многих монахов, но не только для монахов, но и для просто благочестивых христиан, которые не имели доступа к удаленным афонским библиотекам. Так вот, преподобный Паисий не только сам на протяжении также десятков лет параллельно со святителем Макарием, преподобным Никодимом, он совершенно параллельную вел работу. Собирал славянские рукописи, сверял их с греческими и занялся переводом непереведенных трудов греческих отцов-подвижников и аскетов на славянский язык. В итоге он даже сформировал такой целый кружок переводчиков из своих учеников, когда он уже стал духовником и старцем. Однако, уже когда работа близилась к концу, издавать он сам не захотел без того, чтобы работа была закончена в России.
Потому что, конечно, к тому времени, конец XVIII века, Греция еще находилась под турецким владычеством. И обстоятельства были достаточно стесненными. То есть в самой Греции, на территории Турции, в общем-то, было проблематично даже что-то издать. Все издавалось в Венеции. Тогда греческие рукописи и вот добротолюбие, оно издавалось в Венеции, печаталось. Потому что Греция была порабощена, была не свободна. Там, конечно, были православные люди, но ситуация была тяжелая. Единственная свободная страна православная была Россия. И именно там преподобный Паисий думал довести дело до конца. Ну и логично, конечно, потому что не только Греция была порабощена, но и славянские страны, православные, древние, где славяноговорящее население, оно также по большой части находилось на тот момент под турецким владычеством. Там также, конечно, было невозможно осуществить какое-то издание, какую-то полноценную работу. Так вот, переводы преподобного Паисия были привезены в Россию около 1790 года. То есть вот мы помним, да, что в 1782 году вышло в свет греческое добротолюбие, и преподобный Паисий передал, то есть его рукописи привез его ученик в Россию в 1790 году. И они были доставлены к митрополиту Гавриилу, по благословению которого была налажена работа по сверке и по подготовке к изданию славянского добротолюбия, рукописей святых отцов. Особое участие в этом принимал игумен, знаменитый игумен Валаамского монастыря, старец Назарий. Также еще некоторые другие старцы, ученики-последователи преподобного Паисия Величковского. И вот в 1793 году, уже через три года, в Москве вышел из печати первый том славянского добротолюбия. Нужно сказать, что второй том, а было два издано тома в нескольких частях, в четырех частях, второй том был напечатан, хотя, в общем-то, все уже было подготовлено, но напечатан он был лишь уже в конце 90-х годов. В 1798 или 99 году, из-за того, что были большие финансовые затруднения. Было много также и разного рода юридических препон. И здесь очень-очень много трудов на издание этих святоотеческих текстов положил именно старец Назарий Валаамский, Валаамский игумен. Ну, однако, тут нужно сказать, что все мы понимаем, что такое славянский язык. Да, с одной стороны, это тот язык, на котором совершается наше богослужение в Русской Православной Церкви. Но, с другой стороны, это не разговорный язык, это не тот язык, на котором говорят русские люди сейчас. Это такой книжный язык. И уже в то время было ясно, что, собственно, сразу после издания славянского перевода «Добротолюбие» было ясно, что нужен и еще один перевод, русский перевод. Но он вышел в свет только лишь почти 100 лет спустя. Был осуществлен трудами другого великого подвижника, святителя Феофана Затворника. Тем не менее, вот славянское добротолюбие, оно было очень важным делом. Что тут говорить? Вот преподобный Серафим Саровский, добротолюбие было его одной из любимых чтений, настольной книгой. Он был пропитан духом святых отцов. Именно благодаря знакомству с этой книгой во многом. И на протяжении всего XIX века преподобные старцы Оптинские, многие-многие другие подвижники этого времени и последователи преподобного Паисия Величковского. Так что славянское добротолюбие, оно сыграло свою роль, громадную положительную роль в духовном возрождении старчества, истинного такого духовничества, истинной монашеской жизни в России XIX века. Но уже, как я сказал, к середине XIX века стало совершенно очевидно, что необходим русский перевод. На тот момент нужно сказать, что не было такого вот общего перевода Библии даже, да, то есть синодальный перевод, только лишь готовился духовными академиями.
русская Библия, да, вот, поэтому, конечно, перевод святых отцов на русский язык, это было вот такой второй задачей, важной задачей, которую, как я уже сказал, взял на себя, подъял, и, в общем-то, это стало, можно сказать, наверное, главным делом его жизни, святитель, затворник Феофан Вышинский. Он осуществил русский перевод сам, пребывая в затворе в Вышинском монастыре. Как известно, он решил удалиться в полный затвор, отказался от управления монастырем и полностью посвятил себя изучению, переводу на русский язык, на разговорный, литературный, такой вот современный русский язык, писаний святых отцов. Да, я еще не упомянул о том, что греческое издание «De Patrulibus» и славянское издание «De Patrulibus», ну, во многом они имеют общее содержание, во многом, но далеко не во всем. То есть есть существенные различия. То есть они не повторяют друг друга. Они не повторяют друг друга. То есть некоторые труды святых отцов входят в греческое, но не входят в славянское. Наоборот, некоторые входят в славянское, не входят в греческое. Вот. И то же самое касается и русского «De Patrulibus». Святитель Феофан, у него была собственная концепция, как должен быть осуществлен перевод и как нужно сформировать. А, нужно сказать, что он начал этот перевод в 1866 году, а закончил в 1889, то есть вот 20 с лишним лет, да, 23 года. Он продолжал работу, находясь в затворе, над подготовкой этого издания. И всего было издано, подготовлено 5 томов, репринтные издания, которых вот сейчас также лежат здесь передо мной. Потому что, ну, вот у нас именно этого сборника «De Patrulibus» другого перевода пока нет. И то, что мы имеем сейчас, вот уже в 90-е годы в России, к чему мы получили доступ после падения коммунистического режима советской власти, когда церковь получила свободу, мы увидели и познакомились со святыми отцами, с «De Patrulibus» именно вот в этом издании, с работой святителя Феофана Затворника. Работал святитель Феофан не в одиночку, а было активное сотрудничество, активная переписка с монахами, старцами русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Там монахи выполняли и некоторую техническую работу, они готовили уже рукописи, делали такие чистовики для типографии, но также и выполняли некоторые поручения по поиску оригинальных текстов. То есть вот еще один важный момент в издании, в русском издании «De Patrulibus», мы не увидим имени святителя Феофана. Это была его не просто просьба, это было его требование, чтобы нигде ни в коем случае не фигурировало его имя. Зато фигурирует название именно вот русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Написано, что вот это издание осуществлено иждивением русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ну, что, конечно же, имело и имеет большой смысл, потому что «De Patrulibus» связано с Афоном и греческое, и славянское, как мы слышали, ну и, конечно же, вот это русское «De Patrulibus». То есть вот этот сборник вошли труды отцов, аскетов, которые особым образом почитались монахами именно на Афонской горе, сохранялись именно в афонских библиотеках, и через столетия многие дошли до нашего времени благодаря такой вот бережной, кропотливой работе, с одной стороны, с другой стороны, напряженной духовной жизни отцов афонитов. Концепция издания русского «De Patrulibus», нужно сказать, менялась у святителя Феофана. Вначале у него была задумка включить также писания отцов, написавших общежительные уставы монашеские, включить это в текст. Но потом эти уставы были изданы отдельной книгой. Но общая идея русского «De Patrulibus» такова, чтобы от тома к тому было некое развитие, перейти от борьбы со своим греховным человеком к высшим стадиям духовной жизни, которые уже описаны в последних двух томах. То есть вот композиция этого русского «De Patrulibus» соответствует стадиям духовной жизни. Так это видел, понимал и осуществил в своем издании святитель Феофан Затворник. Ну, наверное, довольно об истории издания этих текстов.
мы посвятили тому так много времени, потому что это, ну, это ключевой сборник монашеских трудов для православного монашества. Это такая квинтэссенция опыта монашеской жизни, которая очень важна и как для современного монашества, и богословия православного, так и для мирян, для всех благочестиво живущих и для тех, кто хочет как-то, как сказать, преуспеть в духовной жизни, да, просто вести духовную жизнь христианскую, сосредоточенную, быть внимательным к своему внутреннему человеку. Ну, имена, которые можно встретить в пяти томах русского добротолюбия, это начиная с Антония Великого, отцы IV века, как мы уже упомянули, Авва Евагрий, Исаия, отшельник, Макарий Великий. Вот, по поводу Макария Великого, его трудов, здесь

да, то есть на протяжении многих веков традиционно они атрибутировались преподобному Макарию Великому, духовнику скитских отшельников. Это значительный корпус трудов, не полностью вошедший в русское, да, притолюбие, ну, частично там какая-то другая часть вошла в греческое, но, в общем-то, он присутствует во всех изданиях. И здесь для нас встает большой вопрос о том, как к этому относиться. Вот как мы, верующие православные люди, должны относиться сейчас, зная то, что сейчас утверждает вот критическая наука, патристика, к тому, что, ну, вот эти труды, подписанные в таких вот авторитетных церковных книгах именем Макария, не являются его собственными трудами. Это что, кто-то какой-то другой автор. Нужно сказать, что это такая вообще большая проблема. И эта проблема связана вообще с другим отношением к авторству, к созданию литературных произведений в древности, по отношению к тому, как мы сейчас воспринимаем авторство и какие сейчас есть, скажем так, литературные нормы, литературные стандарты. Так вот, в древности на протяжении веков несколько раз были такие значительные сдвиги в понимании того, что такое вообще авторство, кто является автором по-настоящему, и каким образом издатель или переписчик соотносится с автором того или иного произведения, что может себе позволить, скажем, переписчик. И вот были совершенно другие понятия. Ну, в частности, считалось, и это не только относится к христианским текстам, но и к другим текстам, философским особенно, да, что в некоторых случаях невозможно с достоверностью утверждать, кто является подлинным автором того или другого произведения. Считается, что вот это произведение из этого круга, из круга последователей того или иного учителя. Почему? Да потому что его ученики, они атрибутировали свои собственные записи, сочинения своему учителю, надписывали именем своего учителя, потому что они считали себя продолжателями дела того или иного великого учителя, наставника, и считали себя вполне вправе надписывать свои собственные произведения именем того или другого человека. И вот в случае с преподобным Макарием, несомненно, что множество разных монахов, множество было посетителей, людей, которые слушали его беседы. И вполне возможно, что кто-то из них, ну, составлял спустя, может быть, много лет, а может быть, он уже пересказывал кому-то еще, и вот этот кто-то еще через вторые, через третьи руки делали какие-то записи и составляли произведения, и считали себя вполне вправе написать их именем преподобного Макария Великого. Ну и вот эта проблема авторства, она относится ко многим произведениям Нового Завета, да, ко многим текстам новозаветным, и послания апостола Павла, и даже Евангелия. То есть кто был автором, помимо Святого Духа, вдохновлявшего святых. Но главный момент здесь, который нам нужно иметь в виду, это то, что Церковь приняла и использует эти тексты. Рецепция Церкви — вот что наиболее важно, а не фактическое авторство. Однако мы должны здесь придерживаться, вот с моей точки зрения, это моя личная точка зрения, потому что есть разные точки зрения в церковной среде, но моя точка зрения, что мы должны придерживаться принципа евангельской правды. Потому что, конечно, все-таки апостолы говорили о том, что видели своими глазами, к чему прикасались своими руками. Они стремились передать историческую истину о Христе, о тех событиях, о которых они повествовали. Они ничего не хотели приукрашать или что-то придумывать. Поэтому какая-то намеренная выдумка, какое-то приукрашательство того или иного, оно должно быть убрано из нашей христианской жизни. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но в данном случае правда, она очень сладкая, потому что эти писания святых отцов, они проверены Церковью, они приняты Церковью, они использовались столетиями, многими поколениями разных подвижников. И то, что вот эти беседы, действительно очень глубокие, прекрасные, вдохновенные писания, подписанные именем преподобного Макария Великого. Они не являются, как сейчас доказала современная наука. Ну, почему они не являются?

0: произведение самого Макарина, потому что, ну, по многим, там, скажем, один из признаков таких, что даже географические названия, которые там фигурируют, они относятся не к Египту, где жил преподобный Макарин, а к Сирии. Соответственно, делается вывод, что автор жил в другой стране, поэтому, ну, никак не мог быть это Макарий Египетский. С этим выводом согласны все современные ученые, как и инославные, так и православные патрологи. Вот сейчас, кстати, недавно издан прекрасное издание в России русскими учеными, специалистами, патрологами вот этих трудов Макариевского корпуса. Имя Макария преподобного все равно не может быть уже отъято от этих писаний. Но делаются разные предположения, кто же был действительным автором, может быть, не столь прославленным, известным. Но еще раз повторяю, что для нас, для тех, кто хочет извлечь духовную назидательную пользу из этих трудов, не играет роли, по большому счету, кто был действительным автором, так сказать, копирайт какой-то, да, кто имеет на это произведение. Это принадлежит церкви, это принадлежит всем нам. Ну вот на этом, наверное, мы закончим сегодняшнюю беседу. А в следующий раз мы продолжим говорить о добротолюбии, будем знакомиться с писаниями святых отцов. До следующих встреч. До свидания, дорогие братья и сестры. Храни вас всех Господь.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Вы слушали концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречанинова в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Епископ Палладий стоит у окна и смотрит на опустелый монастырский двор. Опускаются летние, задумно тихие сумерки. Благостно, лиловато, недвижно. Столетние липы солнце уходящее ловят. Золотым жаром пламенеет крест на монастырском соборе. Святые врата ограды распахнуты настежь. Вратаря нет, и закрыть их некому. Давно уже ушла из монастыря вся братья, кто в мир, а кто и мученическую смерть приял. Под окнами келий вместо цветов дикий бурьян да репейник. Епископу вспоминается горький плач Иеремии на стогнах разрушенного Иерусалима. Пути Сиона сетуют, ибо нет идущих на праздник. Все врата его опустели, священники его вздыхают. Под синим осенением лип, по затравевшей тропинке бредет старый келейник Иларий. Тяжело шуршит истоптанными сапогами. Тихие неслышные глаза опущены долу, ветер дышит на его седую бороду. За Иларием входит в монастырь мирская молодежь, парни и девки. Гомонливой толпой садятся у часовни на святом камне, где некогда явлена была чудотворная икона Пречистой Богоматери. Гармонь принесли с собой. Хриплые лады ее, колыхнули монастырскую тишину, в открытое окно донеслись слова частушки, коротким росчерком пера приказ мы учредили и чудотворцев со двора убраться попросили. Архиерей отходит от окна и, придерживая рукой сердце, сутулясь, ходит по молчаливым покоям и думает словами ветхозаветного пророка: «Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его, и в доме Господнем они шумели». С первых дней революции все отошли от Палладия, и только Иларий, 70-летний келейник, остался. Вместе коротали скудную монашескую жизнь. Щей в котелке сварят, потрапезуют, утром и вечером в домовой церкви служили. Иларий кадило раздувал и на клиросе пел древним, печалующимся напевом. Сквозь стрельчатые окна церковки плыли солнечные прибои, и великолепной казалась в их пестрой игре поношенная риза епископа. Перед сном топили печь, садились около огня и тихо по-стариковски разговаривали. «Ну что, Иларий, как живут в миру-то?» — спросил сегодня владыка. «Метется мир, владыка святый. Волнуется море житейское, воздвизаемое зря. Нашему брату помирать теперь впору. Сегодня зашел я к обедне к Глебу, а отец-то Никодим, гляжу, в красной ризе служит. Проповедь сказал касаемо живой церкви. Народ стоит-то без разумения. Что еще за живая церковь?» Стояла со мной рядышком старушка и горестно шептала: «Упокой меня, Господи, возьми от жизни и к обители Твоим святым причти мя». «А был когда-то отец Никодим совсем другим», — раздумчиво шепчет Палладий. «В царские дни бывало у него в окнах световые вензеля царственных особ. Все Иларий меняется, проходит. Одна земля стоит вовеки. А помните, владыка, протодиакона Иорданова?» «Помню, Иларий. Как не помнить? Такой мощной октавы и в Москве не было. Так он теперь в совнархоз определился. Недавно сан дьяконский снял и на татарке женился. В театре, сказывают, арии богохульные поет.
Иларий помешал пунцовые угли в печи и опять спросил про отца Григория Никольского. Ничего не слышали? Так неужели Иларий и он переменился? А какая светозарная душа была у него? Отец Григорий мученическую смерть принял. Пришли к нему во время литургии, раскрыли ему рот, выстрелили в него и сказали: «Мы тебя причащаем». Паладий перекрестился и заплакал. Дозвенели в печке угольки. Тишина и тени вошли в покои. Лунный свет голубым дымом упал в окна. «Обезумел владыка мир», — колыхнулся в темноте шепот Илария. «Парни-то в святую часовню за нуждой ходят». Пытался усовестить их, да где уж тут, смеются только. А недавно молодежь упражнялась на кладбище в стрельбе, и мишенью были кресты. И в каком-то клубе икона Божией Матери превращена в шахматную доску. По ночам плохо спал архиерей. В бледном зареве свечи читал до рассвета творение Иоанна Златоуста и цепко прислушивался к шуму старых монастырских лип. В один из вечеров, во время чая, у подъезда кто-то позвонил. Иларий вздрогнул, заметался: «Звонят, владыка, не смерть ли за нами?» «Пуганный ты, старичок, Иларий, поди открой». В покой вошел высокий, упитанный человек, коротко остриженный, в мешковато сидящем смокинге. Паладий взглянул на посетителя. Перед ним стоял отец Павел Скорбященский, некогда ярый защитник самодержавия, строгий церковный уставщик, знаток канонического права, громивший когда-то духовенство за либеральный образ мыслей, за подстриженные волосы, щегольские рясы и даже белые воротнички. Он был сотрудником крупных консервативных газет и удостаивался похвал за свою верность престолу и церкви. «Чем могу служить?» — спросил его епископ. — Я к вам по важному делу, владыка. Церковь мою постигла некое попущение. На днях волею законных властей у меня было произведено изъятие священных сосудов на нужды нашей многострадальной Родины. Что ж, я с радостью. Деньги России нужны. А у нас в церквах да монастырях драгоценности понапрасну гуляют. — Гуляют, говорите? — с горькой улыбкой спросил владыка. — Что же дальше, отец Павел? — А дальше, владыка, вот что. Сосуды-то у меня взяли, а других не дали. Вот я и пришел к вашей милости. Не дадите ли вы мне сосуды из вашей домовой церкви? Вы, властью и вам данные, можете и без них обойтись. Каким это образом? Я часто служу литургию. Пустое дело, владыка. Правила апостольские и канонические теперь устарели, и необходимо считаться с временем. Я вас не понимаю, отец Павел. Что вы этим хотите сказать? Слушайте, вы епископ? Да. Обладаете благодатью Святаго Духа? Обладаете. Так что же вам стоит? Сей стакан превратить в чашу Господню, а сие блюдечко в дискос. Очень просто. А главное, этой перемены никто у вас не увидит, а у меня, владыка, народ. Со стаканом-то мне выходить нам вон зело непристойно. Паладий нервно сжал пальцами по ногию. Шутник вы, отец Павел. Раньше, помнится, таким не были. Нисколько не шучу. В древности, владыка, сосуды не только стеклянные, а даже деревянные были. Да зато попы были золотые, а теперь сосуды-то золотые, а... Епископ встал с кресла. Он не дал договорить отцу Павлу и резко перебил его: «Дать священные сосуды вам, пренебрегающим апостольскими и каноническими правилами, я не могу. Вы недостойны быть совершителем святых христовых тайн». Скорбященский долго говорил в прихожей,
о старомодности епископа. Келейник беззвучно смотрел в окно на тусклый купол монастырского собора. Медленно, как ледяной шорох перед застыванием реки, шло время. После визита отца Павла Скорбящинского епископ испытывал приступы тоски. Было мучительно от созерцания, как на его глазах рушился старый тысячелетний мир. Чтобы утолить свое беспокойство, он заставлял Иллария подолгу читать ему псалтырь. Епископ сидел в кресле и слушал, как колебалась его душа на волнистых переливах древнего языка, и как жизнь с ее огорчениями облекалась в голубые небесные ризы. Каждый день Иларий докладывал владыке то о расстреле того или иного пастыря, то о кощунствах над святынями, то о разрушении церквей и монастырей. Епископ молча слушал его и все время прикладывал руку к сердцу. По ночам, охваченный неясной тревогой, поднимался с постели, подходил к темному окну и крестил частыми крестами заснувшую русскую землю, и всегда она представлялась почему-то в виде Гефсиманского сада, из которого в страхе бегут ученики Христовы. В один из снежных декабрьских дней владыка решил объехать ближайшие приходы, чтобы посмотреть, как живет его паства, не ушла ли она от Христа, не погасли ли в это ветровое время светильники пастырей. На рассвете епископ Палладий с келейником Иларием на простых крестьянских санях выехал из монастыря, одетый в баранью шубу, теплую шапку с наушниками и валенки. Ехали сугробными голубыми полями, свежий ветер, пахнущий родниковой прохладой, неоглядность поля, похожего на степь, звездная россыпь снежинок, белые березы у края дороги, и сам он, одетый по-крестьянски, так не похожий на блистательного епископа, вселяли в душу радость, похожую на румяное, бодрое яблоко. В одном месте сани увязли в глубоких сугробах, и владыка с келейником помогали лошади выбраться на твердую дорогу. Приехали в село Отрадово. Над церковными дверьми висела вывеска «Народный дом товарища Ленина». В ограде лежал разбитый колокол. С настоятелем прихода, отцом Андреем, отслужили молебен в амбаре, превращенном в церковь. За недостатком места богомольцы стояли под открытым небом, и все навзрыд плакали. В селе Преображенском пьяные парни сожгли церковь, а поэтому краткий молебен служили на развалинах. И почти все стояли на снегу на коленях и громко выкрикивали слова молитв: «Господи, спаси! Господи, помилуй!» Во время служения в лесу раздалось несколько ружейных залпов. Пронесся испуганный шепот: «Расстреливают!» В соседнее с Преображенским село Лыково владыка не поехал. На днях убили там священника, а церковь превратили в кооператив. По дороге к селу Званову среди поля повстречали старика в рясе и с котомкой за плечами. Владыка остановил лошадь, подозвал к себе путника, оказавшегося священником Василием Нильским. «Откуда и куда, батюшка?» — спросил Палладий, благословляя отца Василия. «Скитаюсь, владыка. Из села Орехово меня выгнали, церковь мою запечатали. Хожу я из деревни в деревню с Христом-попутчиком да с алтарем его за спиной». «Как так с алтарем?» «В котомке у меня антиминс, чаша деревянная и петрохиль да служебные книги. Приду в какую-нибудь деревню, разложу в избе или в летнее время в лесу свой антиминс и начну совершать святые Христовы тайны». Владыка не мог сдержать слез.
слушая священника-странника. Когда распрощались, то владыка долго смотрел ему вслед и мысленно благословлял страннические пути его. Много тяжелых впечатлений вынес владыка из своих скитаний по приходам, много слез, горя и ужасов впитала душа его, и замутился бы разум его от отчаяния, если бы мысль епископа не останавливалась в раздумье. Над огоньками свечей в темных амбарах и сараях, превращенных в церковь, на богомольцах, стоящих на снегу на коленях, и в особенности на том священнике с алтарем за плечами, шагавшим по крестьянским дорогам с деревянной чашей Христовой. После поездки по приходам владыка простудился и слег в постель. Был сильный жар. Владыка бредил. Иларий смачивал ему голову холодной водой, гладил горячие его руки и часто крестился в углу у темных икон. С каждым днем владыке становилось все хуже и хуже. Однажды он позвал в бреду келейника и крепко обнял его. «Вот бы Иларий, — говорил он через силу, — обойти бы всю землю русскую в убогом наряде странника с посохом в руке и сказать всем чающим Христово утешение одно заветное слово: «Жжет оно меня, а сказать не могу». Тихий монастырек в березовом лесу. Слышишь, Иларий, монашеское пение? Это березы поют. Иорданов, ты опять выпивший. Что? Не можешь. Больше говоришь велелепности, когда выпьешь. Ах, неуспокоенный ты человек, а парни-то в часовню за нуждой уходят. Ты, говорит, стакан в чашу Господню преврати. А березы-то поют и зовут, зовут. Вот бы рясу черную, простую, посох, алтарь на плечи, и пойти, пойти по утренней росе, по лесной дороге, умыться родниковой водой, цветы послушать и опять пойти, подвиг восприять. А по дороге идет отец Василий с деревянной чашей, и вокруг него ночью падает снег, а он идет, идет. Епископ Палладий умер рано утром. В это время ударили к заутренне в Заречной церкви, и над снежной землей в голубом морозном дыме

Прозвучала третья часть трио до минор для фортепиано, скрипки и виолончели Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Льва Оборина, Давида Ойстраха и Святослава Кнушевицкого. Запись 1952 года.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. С 19 мая по 1 октября 2026 года в Аванзале и Николаевском зале развернута масштабная выставка «Екатерина I», посвященная первой российской императрице и приуроченная к 300-летию ее правления. Удивительная судьба первой женщины на русском престоле отражена в мемориях, произведениях искусства, документах из собраний Государственного Эрмитажа, музеев Московского Кремля, Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербургского института истории РАН и Центрального военно-морского музея. Никогда прежде наследие Екатерины I не было представлено в таком масштабе, и значительная часть экспонатов впервые показывается широкой публике. Об удивительном пути незаурядной женщины, о структуре выставки и ее экспонатах рассказывает куратор, заведующий сектором Зимний дворец Петра I, отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Сергей Алексеевич Нилов.
1: Для Петербурга Петр – это главная фигура. Сегодня мы отдаем, по сути, дань женщине, которая больше 20 лет находилась рядом с императором и, по сути, была его помощницей в делах и продолжательницей дел Петра Великого. Хотя правила она недолго, всего 2 года, но нужно заметить, что это первая легитимная императрица российская на троне, именно императорском троне. Создать такую выставку было делом непростым, поскольку считалось, что и вещей Екатерины, и предметов с ней связанных совсем немного, и вообще сделать про нее выставку невозможно. Не так давно даже Царское село сделало виртуальную выставку, если, может, кто-то знает, и там всего несколько вещей, связанных с Екатериной, было помещено, ну, понятно, в интернете, как бы, да, и это, конечно, явно не ее уровень. Ей нужно было делать действительно свою большую выставку. И у нас в Эрмитаже обычно мы как делаем? У нас большой проект музейный, а потом мы его уменьшаем и делаем в наших спутниках, филиалах, можно сказать, нашего музея, которые по всей стране по нашей размещаются. Это и Екатеринбург, это и Омск, это понятно, да? Ну, очень, и Выборг. Вот. А в данной ситуации произошло немножко по-другому. Дело все в том, что в 2023 году, если вы помните, праздновалось 300-летие города Екатеринбурга. И я предложил сделать выставку, посвященную женщине, которая, по сути, дала имя этому городу. Если вы помните, город основан был в 1723 году и назван в честь Екатерины I, Екатеринбург. И тоже тогда встал вопрос, сказали, что такой выставки не может быть, но мы с моими коллегами как постарались, и в 2023 году сделали выставку в Екатеринбурге «Екатерина I, наследница дел Петра Великого». Там было чуть больше 100 вещей представлено этой выставке. И тогда Михаил Борисович, когда посмотрел ее, он сказал, что нужно делать выставку в Эрмитаже, потому что и сама по себе тема имперская, да, и вообще-то начало правления женского в России идет, конечно, с Екатерины I. Вообще для Эрмитажа это знаковая фигура. И вот было принято решение вот как раз вот в это время, когда она правила 300 лет назад, к 300-летнему правлению императрицы у нас в России, сделать в Эрмитаже такую выставку. И надо сказать, что мы собрали на этой выставке больше 450 предметов. То есть это больше, чем в 3 раза то, что мы показывали в Екатеринбурге. И, конечно, выставка в Эрмитаже, она может похвастаться именно не то, что просто качеством вещей, а то, что это вещи, которые лично принадлежали самой императрице. В процессе подготовки к выставке были отреставрированы многие памятники, какие-то вещи просто никогда не показывались, и здесь можно будет увидеть действительно впервые уникальные произведения и прикладного искусства. Это и рисунки 717 года, выполненные голландским мастером, буквально с натуры Петра и Екатерины, впервые показаны здесь. И, конечно, то, что на этой выставке мы постарались рассказать именно о женщине, которая, по сути, ну, создавала вот тот самый домашний уют, с одной стороны, а с другой стороны была боевой подругой. Ведь она же, по сути, прошла все этапы вот этой войны, воин Петра, который он вел, и всегда была рядом, всегда была его вот той самой защитой, тем самым тылом, на который он мог всегда рассчитывать. И, конечно, она прекрасно знала его и вкус, и даже и в еде. Вот такие бытовые вещи, а ведь для человека это очень важно, когда у тебя есть понимающий рядом человек тебя. А главное, что понимающий с полуслова. И когда читаешь письма Петра и Екатерины, понимаешь, что там просто на каком-то одном языке они разговаривали, знаете как. И женщина действительно была незаурядная. Екатерина I, она, если вы помните, да, из шведской пленницы, вот той самой Марты Скавронской, прошла путь очень непростой. Непростой, потому что, по сути, она была не то что воспитана Петром, но она равнялась всегда на своего мужа и, с другой стороны, стала в какой-то момент, ну, действительно достойнейшей того, чтобы занять российский трон. И Петр I сделал все, чтобы поднять ее до своего уровня. Ну, как вы помните, сначала митресса, опять же, да, после знакомства у Меншикова. Потом, в 12 году, он берет ее в жены как Шаудбинах, контр-адмирал, потому что как царь на ней жениться не мог. Она становится Екатериной Алексеевной Михайловой, если помните, да, то есть, опять же. И только в 724 году он поднимает ее до своего уровня и делает императрицей. Она стала Екатерина Алексеевна Романова. По большому счету, конечно, он скипетр своих рук не выпустил, то есть власть он ей не передал. Но дело все в том, что она стала именно Романовой. То есть она вошла вот в эту плеяду правителей России. И надо сказать, что, конечно, вот этот путь непростой женщины мы постарались проследить на предметах, на вещах, которых не так много, но, с другой стороны, Эрмитаж, наверное, один из немногих музеев, который обладает потрясающим собранием, и приглашенных вещей сюда к нам, да, вот очень немного. Мы воспользовались только вот помощью наших коллег из Московского Кремля, которые дали нам маскарадный кафтан Екатерины, ее детали, ее отдельные, буквально коронационного убора. Это чулки коронационные, туфли коронационные, которые были отреставрированы. В общем, уникальные, конечно, вещи. Я уже не говорю о кафтане, шляпе и лайковых перчатках, которыми она пользовалась во время празднования штатского мира в Москве. И эти вещи, конечно, они очень сильно, как бы так скажем, подняли статус этой выставки, с одной стороны. А с другой стороны, это предметы, такие как уникальные гравюры. Гравюра 704 года Пикарта, которая показывает тот самый дом, в котором Петр познакомился с Екатериной здесь, на Крадовом острове. Это, конечно, погребальная зала, где Петр лежал 40 дней в гробу после своей кончины. И, конечно, Екатерина все это, как бы, да, курировала все сама. Держала, как говорится, всю ситуацию эту. И последнее послужение Петру, конечно, это была очень важная история. Мы все мы помним про восковую персону Петра I. Это же тоже ее заказ. Это тоже она как бы повелела сделать. Это был государственный заказ, когда в Зимнем дворце, где жила императрица, создавалась восковая персона с платьем, стоял почетный гвардейский караул. Это было такое задание государственной важности. Я уже не говорю о том, что она продолжила его деяния, которые вещи, которые, то есть, что он запланировал, и создание Академии наук. Она открывает Академию наук. Она расширяет в 3 раза Зимний императорский дворец в Петербурге. Она, естественно, отправляет Савва Гузинского заключать договор с Китаем. Ну, Кяхтинский мирный договор знаменитый, который был заключен в 27 году, а подписан в 28-м. Ну, то есть это, опять же, все задуманные Петром дела, например, экспедиция Витуса Беринга. Вообще при Екатерине впервые русский корабль приплыл в Испанию, в Кадис. То есть это опять же, да, это такие вот как бы вроде бы вещи, которые мало кто знает, но они ключевые. И в понимании Екатерины она для того приняла российский трон, да, и вот эту на себя власть взяла, чтобы продолжить дела своего супруга и завершить их по возможности. Но краткое правление просто не позволило ей это сделать. Конечно, женщину не готовил Петр к царствованию. Он надеялся, что она будет, скорее всего, таким номинальным правителем, а его птенцы продолжат его дело. Но получилось так, что, конечно, после смерти Петра каждый пытался, как говорится, свои интересы соблюсти, и поэтому ей было непросто лавировать в этом, как бы, да, вот, опять же, периоде очень коротком между группировками внутри царедворцев. Вообще, конечно, как я уже сказал, эта выставка, она прежде всего показывает нам вещи. Вещи, которые рассказывают нам о жизни этой женщины. С одной стороны, мы можем увидеть созданные по заказу Петра, например, какие-то предметы, вот такие, как замечательный золотой кубок, который он заказал на ее тезоименитство в 14 году, когда он ее наградил орденом Святой Екатерины, основанный, опять же, за ее подвиги во время прудского похода. И вот эти темы, такие вот ключевые темы, связанные с ее жизнью рядом с Петром, как раз показаны у нас вот в начале выставки. Ну и, конечно, вот мы с вами сейчас находимся в самом начале выставки, и вы видите парадный портрет Екатерины. Здесь она указывает своим, видите, веером на корону. Понятно, что здесь она еще не царица, да, то есть не императрица полноправная. Здесь она еще вот коронована была Петром, и орден Святой Екатерины, видите, у нее на груди. тип, который вы здесь видите, очень не похож на Екатерину, правда? Но на самом деле это тип Никитина, Ивана Никитина, и похожий портрет в Уфице в галерее висит. А если вы посмотрите вот назад, и вот как раз здесь вы увидите два образцовых портрета Петра и Екатерины. Это работа Жан-Марка Натье, где изображена Екатерина как такая европейская правительница, а Петр, ну, прям Людовик XIV. Вот понимаете, да, что это, опять же, те портреты, которые не могли не понравиться. И 717 года портрет, написанный в Гааге, был послан Екатериной в Париж, и в Париже Петр заказывает парный портрет уже на Тье. Сегодня вы можете сравнить их с теми портретами, которые тогда же в 17 году выполнил Моор, художник. Да, когда Петру не понравился портрет Моора, вот, и понятно почему. Вообще надо сказать, что уже в это время и Петр, и Екатерина, они прекрасно разбирались и в искусстве. И вот если в первое заграничное путешествие Петр едет как урядник Петр Михайлов, и там его интересует в основном война, интересуют его инструменты, кунсткамеры, то второе заграничное путешествие – это уже посещение Академии наук. Это уже и диспуты, участие в диспутах, это уже и, опять же, покупка большого количества памятников искусства. И вот эта вовлеченность Екатерины, она прекрасно разбиралась в моде. Она ценила и любила французские экипажи. Вообще, надо сказать, что Петр I для нее очень много строил. И вы, наверное, знаете, что и Екатерингоф, и Анингоф, и Лизаветгоф, опять же, и летние сады. В третьем летнем саду знаменитый дворец, который был в три комнаты, которые были обиты золотыми обоями. Вообще, надо сказать, что это все он пытался, конечно, своей жене сделать приятно очень часто. И вот когда мы читаем документы, например, Петр пишет Екатерине из Дрездена: «Извини, был всего один день в Дрездене и не смог тебе купить больше подарков. Купил только тебе часы с двойными стеклами, да, и печатку, ну, перстень с печаткой, как бы, да». Но все время он думал о своей жене и покупал ей брабантские кружева. А с другой стороны, и она заботилась о своем муже. Постоянно пыталась сделать ему приятное. Следила за тем, чтобы он всегда был хорошо одет, и чтобы он был накормлен. И посылала ему крепыша, как она писала, чтобы за здоровье выпить мог. Вообще, надо сказать, что женщина понимала своего мужа, вот, ну, и Петр знал, что у него хороший тыл и прекрасные девочки. Вообще, вот, редко встретишь, когда вот в это время и Петр, и Екатерина, они прекрасные родители, которые заботятся о воспитании своих детей, безумно их любят. Но я уже не говорю про Елизавету Петровну, которая была любимая дочка Петра I, не просто так названной Елизаветой, да, которая родилась в год Полтавы в 709 году. И поэтому эта выставка, она просто должна была показать, с одной стороны, великих правителей России, а с другой стороны, показать их как простых, ну, как обычных людей, которые любят, которые, опять же, испытывают разные чувства, как бы, да, но друг другу они питали нежность. А вот с 712 года, когда Петр женился на ней, резко меняется отношение царя к Екатерине. То есть там совсем уже другая история. Вот действительно, когда он начинает ей пытаться сделать приятные подарки, вот это все. А до этого, как бы, да, она еще была ниже статусом, поэтому вот даже в письмах это чувствуется. Ну и давайте пройдем быстренько по этой выставке. Просто я хочу сказать какие-то ключевые, наверное, да, темы, потому что начало у нас вот начинается с московского периода. Вот там, смотрите, видите, там у нас усадьба Федора Головина, гравюра большая. Эта гравюра, а также портрет Евдокии Лопухиной рассказывает нам о том, что, ну, Петр был женат дважды, если помните. Первая жена Евдокия, и вот этот московский период, конечно, до его отправки за границу, в первое заграничное путешествие, а после он вернулся, ее в монастырь Покровский-Суздальский, и вот та самая история с Анной Мос. Как бы мы говорим о, опять же, пристрастиях и личной жизни Петра тут немножко. Дальше мы возвращаемся и видим здесь портреты Бориса Шереметьева и Меньшикова. Тут мы говорим о том, что, ну, конечно, Северная война. Конечно, действия русских в Прибалтике. И вот когда Борис Петрович Шереметьев захватывает город Мариенбург, именно тогда в руки, так скажем, унтер-офицера попадает в качестве шведской пленницы вот та самая Марта Самойловна Скавронская. Вообще, об этой женщине, о ее происхождении практически никто вам сегодня ничего не расскажет. Вернее, как расскажут, но дело в том, что даже еще писал Семецкий, еще в 19 веке писал, что вы можете как бы только варианты брать какие-то, да, то есть то ли она Марта Скавронская, то ли Василевская, то есть или Веселовская, то есть там много всяких историй, но дело в другом. Дело все в том, что она попадает в определенный момент к Меньшикову Александру Даниловичу, видимо, женщина была незаурядная. И Александр Данилович не мог устоять, как он забрал ее Шереметьева, уже у Меньшикова в 703 году осенью ее встречает Петр. Там есть гравюра, это уникальная гравюра 704 года, как раз где показан дом на городовом острове, где Петр встретился с Екатериной. Далее мы с вами видим поднос 19 века с ушами, замечательный поднос, но дело все в том, что он, конечно, такой лубочный, поскольку там сцена как раз встречи у Меньшикова Петра с Екатериной, где они бьют по рукам, и Екатерина переходит к Петру. И уже с этого момента она становится митрессой, сопровождает Петра в походах, рожает ему каждый год детей, по сути. Но дети умирают. Вы знаете, что смертность тогда была детская очень большой. Бог дал, Бог взял. И поэтому, конечно, и трагедии. Но, тем не менее, Петр припоручает свою митрессу своей сестре Наталье Алексеевне. Она в основном живет в Москве, у нее там. А уже в 1708 году Петр с Екатериной перебираются в Петербург, где Федосей Скляев строит здесь, на Дворцовой набережной, для Петра деревянный дом с фронтошпицем. Вообще-то, если говорить про Петербург, конечно, это был город деревянный сначала. Но Петр, вы знаете, да, пытался отстроить его в камне. Если с 1714 года вообще по России нельзя было строить, только в Петербурге каменное строительство было. И Екатерина Алексеевна, как я уже сказал, обустраивает домашний быт. Когда Петр отправляется в прудский поход в 1711 году, накануне прудского похода в Москве, в Преображенском, он своим, так скажем, родственникам и окружению говорит, что вот перед вами настоящая царица, она моя жена, и когда вернемся, и справим свадьбу, обвенчаемся. И вот как раз прудский поход, тема прудского похода показана у нас вот там в витрине, и вы можете увидеть уникальные вещи. Обратите внимание, вот там наверху знамя «За имя Иисуса Христа и за христианство». Это знамя, опять же, которое было в прудском походе, где Екатерина проявила себя, ну, понятно, что с самой лучшей стороны. И здесь есть и живописные произведения, и гравюры, как раз рассказывающие об этом. Просто хочу сделать небольшой акцент на том, что здесь представлен замечательный вот такой золотой кубок. Этот кубок, опять же, Даниэля Хефкина. Это мастер, который работал в Риге. И вот этот кубок, опять же, со знаком Ордена Святой Екатерины, и под короной, вот видите эту корону, да? Тут сразу же намек на тот, что по большому счету перед вами как кубок, который подарен будущей царице. И после того, как они вернулись из прудского похода, еще Петр пишет Меньшикову, что построим новые деревянные хоромы, а Меньшиков строит Петру каменный двухэтажный дворец. И как раз вот на другой стене мы с вами можем увидеть вот там гравюру с изображением Меньшиковского дворца, дворца Петра, свадебное вот это торжество, гравюра Алексея Федоровича Зубова. И можем на гравюре увидеть замечательную люстру. Люстру, которую Петр точил за неделю до свадьбы, понятно, в тайне, как свадебный подарок своей супруге. И вот если увидеть, там в витрине висит люстра на 7 рожков.

Мы с вами сейчас вошли в Николаевский зал, где представлена в этом компартименте как раз вот эта вот, с одной стороны, семья Петра Первого и Екатерины Алексеевны, а с другой стороны, те проблемы, которые возникали в процессе их жизни. И если вы помните, у Петра в 708 году родилась Анна Петровна, в 709-м Елизавета Петровна. Ну и как раз вот там вы можете увидеть Полтаву, да, вот опять 709 года. Ее же называли «Черь Петрова, дар Полтавы», если вы помните. И, конечно, Господь дарует обычно царю наследника за его главные битвы. В данном случае он даровал наследницу. И легитимность власти Елизаветы Петровны, если вы помните, никогда не оспаривалась, потому что понимали, что сам Господь Бог ее даровал царю как наследницу. А внизу два рисунка замечательные. Пьера де Мартена, их купил Эрмитаж, недавно приобрел. Это уникальные рисунки, которые были созданы тем самым, его называли еще Пьер де Мартен де Гобелен, потому что он очень много делал эскизов для гобеленов, для ковров, которые ткались на гобеленовой мануфактуре. И, скорее всего, это как раз вот те самые эскизы, которые были Петром заказаны для шпалер для большого тронного зала в Зимнем дворце. Ну, а вот там портреты Шарлотты, немецкой принцессы, и царевича Алексея, старшего сына Петра, сына Евдокии Лопухиной и Петра. И эта тема как бы такая отдельная. Это не репетиция, потому что вот сейчас вы слышите, канты играть здесь будут, да, на открытии выставки, посвященные победе под Полтавой. Следующий кант будет посвящен победе заключении Нештатского мира. Вот, потому что все-таки, когда мы с вами говорим о Екатерине, вы должны понимать, что ведь 21 год шла Северная война. И практически до ее коронации она все время была вовлечена вот в эти военные проблемы, как бы, да, Петра. Он постоянно ей писал о своих победах, он постоянно с ней делился как бы радостью от этих побед. И она его поддерживала и вместе с ним переживала эту радость. Вообще, на самом деле, когда есть с кем поделиться своей радостью, да, и своим горем, это большое дело. Ну, а для царя особенно, когда он человек, которому намного сложнее живется в этом мире, поскольку он облечен такой тяжестью, властью. Вот. А с другой стороны, от Бога, а с другой стороны, да, от Бога власть, да, прямая связь, а с другой стороны, партикулярный человек. Ему хотелось вот как бы, да, этого ощущения домашнего быта и тепла. И когда мы с вами говорим о дочках, вот как я уже говорил, Елизавета, Анна Петровна, а с другой стороны, вот там мы можем увидеть с вами гравюры, на одной из них рождение у царевича Алексея и Шарлотты, будущего императора Петра II, помните Петра Алексеевича, а с другой стороны, вот там у Екатерины родился Петр Петрович Шишечка, тоже в 715 году, как бы такие два претендента, да, но, конечно, Екатерина понимала, что царевич Алексей, как бы, да, наследник, но мы помним об измене царевича Алексея, о том, что он был приговорен к смертной казни, вот, и замучен в Петропавловской крепости в 718 году в июне месяце. И, по сути, вот Екатерина берет на себя вот ту самую обязанность воспитания, как бы, да, сына царевича Алексея, потому что еще в 15 умерла Шарлотта, и Петр Алексеевич стал сиротой полным, да, и надо сказать, что Екатерина действительно была очень заботливой, по сути, мачехой, да, получается так, вот, и Наталья Алексеевна и Петр Алексеевич жили во дворце вместе с Екатериной Алексеевной. Мы говорим здесь о домашнем, да, Петре, который живет и которому, естественно, хочется домашнего тепла, и это тепло ему обеспечила Екатерина, то есть, конечно, она была замечательная хозяйка, стряпала на кухне, готовила Петру самые его любимые вкусные блюда, солила огурчики, наливочки заготавливала. Там, знаете, самые разные совершенно, до 30 сортов. Вообще, когда читаешь документы, понимаешь, насколько она была рачительная хозяйка, насколько ей удавалось все. Она и прекрасно готовила, и могла из пушки пальнуть хорошо, понимаете? По большому счету, женщина была, конечно, ну, знала 4 языка. Вот когда говорят, что, знаете, женщина, которая, скажем, недостойна, да, ну, как бы и мужичка, низкого достоинства. Но вот все подчеркивали современники, что она могла с крестьянами говорить на их языке и быть совершенно крестьянкой. И могла с правителями и сильными мира сего быть совершенно правительницей великой державы. Как бы вела себя достойнейшим образом. И Петр это, конечно, за это очень ценил. То есть она могла в мгновение превращаться, как бы, да, и никогда она не, скажем так, она всегда была естественна в своих проявлениях. И вот Петра, конечно, это больше всего и, так скажем, ему это нравилось. Она никогда не тушевалась, как бы, да, вот не было вот этого, но никогда и не пыталась заниматься государственными делами, если помните, да, то есть не лезла в государственные дела. Если Петр ее спрашивал, она давала совет, она говорила, но никогда сама не выступала вперед. Петр главный. Но это вот нормальное, знаете, такое понимание женщины, как бы, да, что она должна своему мужу сделать все, чтобы он совершил свои дела, как бы, да, то есть помочь ему. Вот это главное, помощница в делах. Если говорить про, опять же, костюмы, там парадный костюм Петра с тростью, с мерами длины. Вот там вы можете увидеть бастрок и штаны, и шляпу голландскую. Вот видите, там замечательные.

0: это напоминание о том, что вообще такая одежда была очень удобная. Короткий рукав, вы видите, зауженный, да, то есть вы им поработать можете в этом, а с другой стороны вы можете в качестве голландского вот такого шкипера на маскарадном торжестве поприсутствовать, да. И Екатерина часто одевалась фрисландской тоже крестьянкой, фрисландской. И, в принципе, вот для нас как бы это было очень важно. Почему? Потому что вот там дальше, за этим маскарадным платьем, вы можете увидеть платье маскарадной Екатерины, которое было изготовлено в 1721 году, хранится в музее Московского Кремля. И это платье, шитое серебром, все потрясающе вот такое, и шляпа с плюмажем. Кстати, плюмаж она взяла у герцога Галштинского, когда вот эти перышки как бы для этой шляпы. Это, конечно, уникальные вещи, которые предоставил нам Московский Кремль. Она меняла кафтаны этого платья. Вообще, надо сказать, что празднество – это была такая… Ну, жизнь, понятно. Это вот фейерверки, триумфы, это вот барочная эстетика. Все это характерно для начала XVIII века. А Екатерина, конечно, была модница. Была модница. Ну, и очень много сохранилось миниатюр с ее изображением, изображением Петра. И вот там две витрины уникальные. Вы можете там увидеть потрясающие миниатюры первого русского миниатюриста Григория Мусикийского, который изображает и Екатерину на фоне Екатерингофа, построенного для нее Петром, и Петра на фоне Петропавловской крепости. Вы можете там увидеть, опять же, уникальные такие смысловые миниатюры достаточно большого формата. В Гавельсберге датский художник пишет две первые парадные портреты, понимаете? Да? То есть это вот как бы уже 12-й год, а ее уже начинают разные художники портретировать. Я уже не говорю про то, что уже в 17 году, да, и дальше, как бы, да, ее писали, и есть типы портретов. Самый знаменитый тип Натье, тип Моры, понятно, тип Матре, ну, очень много типов, как бы, да, которые, опять же, Танауэра, которые писали художники, они апробированы были, то есть они были Петром утверждены, и как бы их потом копировали в разных вариантах. И в миниатюре, и, опять же, портреты копировали, поэтому иконография Екатерины достаточно обширная. Это Анна Иоанновна, племянница Петра Великого. Она называла Екатерину матушка-тетушка. Здесь вы можете увидеть вот такой замечательный кубок из белого агата. Это подарок Анны Иоанновны, курлянской принцессы Екатерине Алексеевне, на рождение у нее Петра Петровича Шишечки в 715 году. И вот как раз эти вещи, вот вы можете увидеть вот эту табакерку замечательную с вензелем золотым. Это, опять же, все связано с рождением Шишечки. Так же, как и вот это Евангелие, созданное в Москве в 1902 году, украшено изумрудами, жемчугом гурмышским, персидским и нашими плевками. Вот если посмотрите, там мелкий жемчуг, видите, такой, опять же. Это подарок, опять же, Екатерине Алексеевне, рождение Петра Петровича. И Стефан Еворский подарил это Евангелие Екатерине, а потом оно передавалось нашими монархами, да, вот по мужской линии. Можете себе представить, что это Евангелием пользовался и Александр Павлович, там и сын Николая I, Александр Николаевич. И вот после только Александра II, да, это Евангелие было передано, опять же, в Большой собор Зимнего дворца. Здесь вы можете увидеть, опять же, вот такие вот вещи, связанные именно с бытовыми, как бы, историями. То есть это и песочницы, чернильницы, часы на стены вот такие, опять же, немецкая работа. А вот это зеркало, впервые мы показываем, это зеркало, на самом деле, скорее всего, в него смотрелась Екатерина Алексеевна, потому что оно происходит из кабинета Петра Великого. То есть то, что хранится в Эрмитаже, но об этом никто ничего не знает. Знаете, как всегда, вот так всегда бывает. Ну, потому что собрание музея, вот можете себе представить, что Эрмитаж насчитывает больше 2000 мемориальных вещей, связанных с Петром и его, так скажем, царствованием. Конечно, это уникальная коллекция, и Эрмитаж может похвастаться, конечно, уникальными предметами. Там картины голландского художника вот на море. Вот видите, там опять же и рядом вот такой вот кафтан голландского шкипера. Видите, опять же, все не просто так. Это вот с корабля «Святой Рафаил» был «Хоббитом». Если помните, я отреставрировал. У нас была целая такая история замечательная. Мы просто показываем, что вот как бы это вот то самое платье, вот морской как бы такой, морской типаж платья. Ну, давайте с вами двигаемся дальше.
1: Имя Екатерины I всегда неразрывно связывают с именем Петра I. И это правильно. Однако в недолгие 2 года своего царствования именно при Екатерине I были поддержаны и продолжены многие петровские начинания. Она не была фигурой самостоятельной, скорее согласительной. Ведь ее глубочайшие знания лиц, ближайших сподвижников Петра, и отношения между ними – сглаживали и разногласия, и противоборства. Простой народ любил императрицу, и было за что. Она была женщиной сердобольной, сострадала несчастным и охотно помогала им. Никому не отказывала и обыкновенно дарила просящему несколько червонцев. Что же, сегодня мы прервем наше повествование о судьбе первой российской императрицы. Напомню, что о выставке «Екатерина I» рассказывает ее куратор Сергей Алексеевич Нилов. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами программа «Читательский клуб» на радио «Крат Петров». И сегодня ее ведущие Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: Все, простите меня, дорогие слушатели. Я давно Наташу не видел, Гаврилову.
1: Наташа Гаврилова.
2: Здравствуйте.
0: Да, Наташа Гаврилова и Григорий Гаврилов.
3: Здравствуйте.
0: И я, Евгений Маслов, точно. Себя забыл, да. С такой вот смешной, неловкой ноты мы начинаем обсуждать комедию в четырех действиях «Вишневый сад». Я думаю, все знают автора, замечательного Антошу Чехонте. Что ж, этот текст предложила нам Наташа, поэтому я передаю ей первое слово.
1: Да, давайте быстренько расскажу. Я думаю, нам есть что обсудить сегодня, нам не хватит времени. Думаю, я читала летом Набокова, и у него было упоминание этого произведения. Я подумала, эх, надо освежить свои школьные воспоминания этого текста, поскольку Набоков вспоминает это произведение уже будучи в Америке. И вообще я задалась вопросом, он вспоминает это произведение, потому что он как бы русский человек, или потому что во всем мире эта постановка имеет такой гигантский вес. Я не нашла как бы ответа для себя. Я понимаю, что ее ставят во всем мире, но как ее понимают, например, там за океаном? Интересно мне стало. И я поняла, что надо освежить, потому что последний раз в школе читалась. Я помню, что это было очень сильно. Я помню ощущение, которое у меня уже тогда возникло. И я поняла, что эта вещь подходит для угасающего лета. Ну, у меня есть такой свой пунктик, как бы, чтобы книжки немножко подходили ко времени. Уж простите меня. Хотя я сразу же задалась вопросом внутри себя. Подожди, но это же «Вишневый сад», это же весеннее цветение. Почему у тебя такое ощущение, что это вещь угасающая, поздняя августовская? Ну, я перечитала и поняла, что мои ощущения абсолютно не врут. Это осенняя вещь про смерть, как мы имеем традицию брать в сентябре, например, выпало у меня из головы.
2: «Антоновские яблоки» мы читали.
1: Автор.
2: Бунин.
1: Вот, спасибо. Да, вот как бы с Буниным что-то, ощущения схожие. Вот так вот. Это то, почему я предложила. Мои ощущения от произведения... У меня остался один вопрос. Мне даже не побоюсь сказать, все понятно. Но один вопрос остался, и хочу у вас его спросить. Ваше мнение интересно, почему
3: Лопахин
1: не женился на Варе? Как вы думаете, почему? Я подумала на эту тему. Все остальное мне щемит душу. Мне очень симпатичен Фирс. Я вижу его даже практически... не человеком, а духом этого имения, этого сада. Угасает сад, угасает Фирсов. Он заботится о всех этих бесконечно инфантильных людях. Заботится о чем они, в чем они одеты, что они ели. И увядают вместе с закрытой дверью. Все остальные как будто бы метко, точно исполняют свои роли. Местами невероятно раздражительны, поскольку инфантильны. Но удивительно, но никого не хочется журить, судить. Эта вещь не такого уровня, она не предполагает такого отношения к персонажам. Как мне кажется, она предполагает ощущение перемены времени, поворота. Все. Угу. Кто следующий?
2: 22 августа.
1: Так точно.
2: Торги.
1: Да.
2: По продаже «Вишневого сада». Поэтому как-то вот через 4 дня будет продан «Вишневый сад».
1: Да, мы в состоянии
3: накала. Я даже знаю, кому. Но я пока не буду говорить.
2: Но я хочу к вопросу, почему Лопахин не женился на Варе, добавить другой вопрос. А кто такая Варя? Вот меня это тоже как-то очень интригует. Она приемная дочь Раневской.
3: При этом... простых.
2: при этом она старше Ани. Да, то есть, что это за история? У меня есть даже версия конспирологическая, но я ее, наверное...
1: Очень интересно.
2: Да.
1: Что, она дочь купца?
2: Мне кажется, она дочь Раневской просто.
1: Поэтому он и внебрачная.
2: Не женится на ней. Да нет, не женится, потому что он любит Раневскую, а Варю не любит. Мне кажется, там это довольно очевидно. Но вот у меня такое какое-то впечатление, что это прекрасная Варя, что это просто дочь девицы вот этой самой Гаевой, которая каким-то образом была вот так легализована. Помните, там все время они говорят о том, что Раневская – это человек какой-то безудержно порочный.
3: Брат.
2: Ее собственный брат, говорил, при этом дочь ее стоит в дверях. Вот такая какая-то.
0: Ну и сама мысль, когда она срывается на студента, вечного студента, она ему говорит: в твои-то годы не иметь любовницы.
2: Что это вообще?
0: Да, вот что такое? Как будто бы не в порядке вещей, так себя не ведут мужчины. Да. Что это такое?
1: Это минус.
0: Да.
2: И этот ее парижский возлюбленный, который, она говорит: да, конечно, вот тетушка дала 15 тысяч на имение, ладно, поеду сейчас быстренько их истратим, а дальше посмотрим, что делать.
1: Дочка будет присылать.
2: Как-нибудь. Конечно, вещь совершенно пронзительная, и вот на что я хочу обратить внимание с самого начала, на то, что там главный герой – это Вишневый сад. Но у Чехова же все остальное называется там. Иванов, дядя Ваня, Чайка, Медведь, кто там еще, три сестры, чаще всего какой-то персонаж или группа персонажей. Здесь вот центральный герой – это Вишневый сад. Вот этот молчаливый, который сначала цветет великолепно, а потом стонет под этими топорами. А человечки, такие себе.
1: Какие есть.
2: Какие есть, да. И все эти монологи к шкафикам, вот это такой натюрморт немножко. Как у Бродского в натюрморте, все время смешиваются люди и предметы. Вот мне кажется, здесь тоже самый живой и самый прекрасный здесь – это сад. А так все, конечно, грустненько.
3: У меня есть еще одна версия, почему Лопахин не женится на Варе. Мне кажется, что он, в отличие от других героев, человек, который не сочетает в себе черты мужика и теперь уже барина, хозяина этого всего места, так, как это делает, например, Дуняша. Помните, он ей в самом начале говорит: ты, сейчас я зачитаю, смысл такой: не забывайся, помни. Очень уж ты нежная, Дуняша, и одеваешься как барышня, и прическа тоже. Так нельзя, надо себя помнить. И он как будто не может перейти какую-то границу. Вот если бы он, любя Раневскую, этот образ из детства у мальчика с разбитым ртом, видимо, остался, какая-то волшебная такая фея, вытирает кровь, говорит: ничего, мужичок там до свадьбы заживет. И еще она остается красивой, потому что ей тоже в начале комедии говорят, и сам Лопахин говорит: если Дуняша может это делать, и лакей Яша может это делать, быть внутренне абсолютным лакеем, но играть из себя барина и говорить остальным невежество, у них это получается легко. Как и у помещиков, которые живут тоже, в общем-то, без совести и не переживают о том, что они так живут и заставляют страдать остальных. А вот Лопахин как будто бы не может соединить в себе вот эти два противоположных свойства этого мужика. Театр ходит, конечно, наверное, он не очень понимает, но смотрите, он говорит там про маг. Вот я на 40 тысяч маг посадил, и какая это была красота. У него тонкие пальцы, говорит ему Петя Трофимов. То есть это человек, не лишенный какой-то артистичности, чувства прекрасного. Но что-то ему мешает. И я думаю, что вот он из себя этого раба не выдавил. И когда они в комнате с Варей остаются... что мешает купцу сказать: давай я тебя беру, а потом жить, как, в принципе, и живут некоторые люди. Жена тут, он там, и у него там, может, еще их пять. Харьков он поедет и так далее. Что ему мешает это сделать? Он как будто не может произнести эти слова. Хотя вот только-только отвечал Раневской, да-да, вот сейчас. И она уходит, оставляют наедине, и это не происходит.
1: Ужасная сцена.
3: Да, вот как будто бы он не может эту границу перейти. А вот остальные герои как будто бы уже смешались. В них два времени слились, и получилось нечто нежизнеспособное. Лопахин будет жить. Ну, наверное, Аня будет жить. А вот все остальные герои, как будто бы они либо останутся в том времени, как эти дворяне, либо они не устроятся. Ну, Петя Трофимов разве устроится, если он не может свои галоши найти? А всю Россию он знает, как обустроить и как нужно будет жить людям. И Ане в том числе. Вот поэтому для меня Лопахин такой загадочный персонаж. Вот странный немножко. Мне даже его жалко. Примерно как Фирса. Жалко. Потому что Фирс – слуга, а не лакей. Это такой верный человек. Яша, понятное дело, лакей. Настоящий по своему нутру. А вот у Лопахина есть что-то притягательное, но вот как будто бы в нем нет этой способности через это барство этих людей, которые выше него. Это любовь к Раневской, она как будто бы тоже любовь к какому-то человеку, превосходящему его. А потом
0: получается куртуазная почти какая-то ситуация.
1: Да, на самом деле.
3: А потом он рубит эти деревья, видя, что эти люди плачут. Да, что? Давай музыку.
2: Он еще говорит, за все могу заплатить.
3: Да, да, да.
2: Вот такой у него нервный срыв немножко.
3: И мне кажется, что вот это такая книга о времени, которая имеет силу над людьми. Кого-то время оставляет там. И вот «Вишневый сад» — это как бы символ человеческого счастья, которое было там когда-то для некоторых людей, как для Раневской, и осталось там. И все, что она будет дальше искать, эти алкоголики, обманщики, это вот попытка, ну, прожить жизнь какую-то еще. Что у нее осталось сзади? Счастье, здесь страдание и память об погибшем сыне, а там, ну, наверное, какая-то там жизнь. И вот это вот время, вот запах, который там в начале, такая вот. Ну, Чехов умирает же, это 4-й год.
1: Да.
3: Такая еще, может быть, метафора вот этой прелести человеческой жизни, которая вдруг вот почему-то дальше не пускает того же Чехова. Хотя вот такому умнице и гению почему бы не жить дальше? Он ведь удивительно это время поймал.
1: И как он почувствовал этих персонажей. Я буквально удивилась, когда узнала, что в 904-м его не станет. Но он как будто бы знает все, что будет.
3: Да,
1: все эти персонажи есть, мы очень ловко можем знать, кто будет революционером, кто уедет в эмиграцию и что с ними будет. Мы знаем.
3: Что будет с матерью Яши.
1: Удивительно.
3: Которая так и останется вот, ждать его и не встретиться с ним. В общем, вот я обдумал о времени об этом. И знаете, вот что я еще вспоминал, когда эту книжку мы читали с школьниками? 90-е годы, перестройку, когда некоторые люди не вписались в это новое время, не смогли вот принять спекуляцию. Для них это так и осталось спекуляцией. Ну что, разруби сад, раздели его, выруби, будут деньги.
1: Пошла.
3: Да как так можно? Ну что тебе, продавай ты эти носки или сапоги. В Москве купил, в Орле продал, выручил. Не могу. Это невозможно сделать. И вот это время, когда какие-то катастрофы случаются в мире, оно как будто бы действует одинаково. И поэтому я думаю, что Чехов вот тут ухватил какую-то штуку о человеческом бессилии перед этим временем. И даже у Лопахина, у которого есть сила, как будто бы нет чего-то для того, чтобы устроить свое счастье. Он уезжает в Харьков и...
1: Он сбегает в Харьков, чтобы не делать...
3: Предложение.
1: Да, то, что нужно делать. Можно вклиниться или тебе дать слово? Пока логично эту мысль довести. Меня, мое внимание постоянно было задето тем, что Чехов делает нам пометочки, что они похожи, эти два персонажа. Варя и Лопахин... Они деятельные, они рукастые,
3: ну, да,
1: у
3: да,
1: них
3: да,
1: горит
3: точно.
1: Дело. Они бы очень
3: без
1: классно, да, да, дело в руках горит. Они бы сошлись в этой деятельности. У них нутро в каком-то смысле подходящая для брака. Но моя теория в том, что если бы это произошло в этом произведении, то получилось так, что мир будущий и мир предыдущий соединились бы. Для меня Варя все-таки, хоть она и приемная дочь, и она вовсе не барыня, но она представитель этой семьи. И она должна, как и все остальные представители этой семьи, в полной мере, что называется, это горе хапнуть. Не знаю, извините, нельзя так говорить, наверное. Но это горе должно быть прожито. Их мир должен измениться бесповоротно. Она не может быть этим крючком, этим якорем. Она тоже должна уехать.
3: Поэтому сад вырубят. И это время уйдет.
1: Да. И поэтому он, Чехов, как мне кажется, принимает это решение, что она не может стать его женой.
0: И тогда еще стройнее становится, мне кажется, версия о том, что сама она на самом деле не просто приемная, а незаконно рожденная дворянка, да, то есть это еще лучше тогда сюда встраивается.
1: Дочка, обедневшая помещица, не может стать хозяйкой в этом новом мире.
0: Да, иначе как-то все очень хорошо клеилось бы вроде, да. Два деятельных человека из снизу поднимающихся. По поводу хода времени, я вот тоже, когда читал, я сразу как-то вот себе отметил. Я думал, мелочь, наверное, потом понадобится. Ну, действительно. Там вот еще в первой, собственно, в первом действии, когда вот сейчас я вернусь к этой мысли, извиняюсь, я скачу с одного на другое. Мне очень первое действие как-то на эмоциональном уровне, оно меня сбивает, что ли, я, наверное, что-то не понимаю. Я не могу войти, представить себе вот этот вот ритм поведения этих людей, когда читаешь, и все скачет с одного на другое. И, наверное, как-то надо, может быть, разные углы зрения поискать, но мне это как-то выбило с самого начала, и я до самого конца, когда читал, у меня все время было вот это вот ощущение, здесь я на секунду роль Германа сыграю. Ну вот это люди 19 века, они где-то там далеко, и вот то, что они чувствуют, мне очень сложно себя перенести, потому что вот эти вот какие-то скачущие реакции, ужимки, переход с темы на тему, я не понимаю. Вот когда я вижу это на сцене, какая должна быть пауза между ними? В каком ритме они в буквальном совершенно смысле, да? То есть вот с какой интонацией это произнесено, то я как-то из этого немножко выпал. И где-то вот в этой кутерьме этот брат замечательный, который свои патетические речи перемежает с партиями бильярдными, да. Он не слышит, как Лопахин говорит ему вот этот трюизм, да, время идет. Ну, они что-то замечают просто, да, и Гаев этого не слышит. И это, кстати, интересно, что деталь его с Фирсом объединяющая, слабослышание какое-то вот это. Гаев этого не слышит, Лопахин говорит, время идет, да, время, говорит, идет. И тоже вот Фирс в какие-то моменты, когда он не слышит, он отвечает тоже что-то про время. Он говорит, это было полтора года назад, еще что-то. То есть это тут какое-то вот неслышание того, что время идет, или наоборот, слышишь, но не про то время, вот что-то такое постоянно происходит. И здесь интересно, что здесь же есть вот эта струна, которая дважды появляется. Я вообще не понимаю. Ну, то есть, что это? Это, ну, понятно.
1: Символическая, мне кажется, штучка, которую мы ощущаем очень сильно.
0: Ну да, то есть что такое лопание струны, когда вы натягиваете. Слишком сильно. Да? То есть, и оно лопается. Ну, просто буквально. Ну, да.
3: Может, и стерлось это в шахту. Опускается же эта веревка.
2: Да, он же там говорит, может быть, это просто оборвалось.
0: Где-то очень далеко. Не здесь, не у нас, где-то очень далеко, что-то там упало. Угу. Да. Вот это я про то, что действительно есть такой момент, что нам почти в лоб говорят, что не слышат в поступе времени, как выражаются, да, патетично тоже высоко. Тот же самый Лопахин, как мог бы сказать, что он этой поступи-то и не слышит. Но интересно, надо посмотреть год. Мы читали у Чехова некогда «Моя жизнь», текст, в котором, наоборот, есть дворянин, который беднеет и поэтому начинает вести жизнь, приближенную к крестьянам. И хотя он терпит очень глубокую личную утрату, какая-то совершенно пошлая вот жена от него уходит, он вроде бы как Чехов показывается как какой-то вот человек, который через этот труд, через то, что он эту утрату понимает и проживает, он как-то с этим сживается. Тут не могу не обратить внимание на то, что здесь есть всякие именно шутливого комического тона все-таки кивки в сторону там и русской философии, и вообще философии. И
3: гордого человека.
0: Ну, много-много-много чего всякого разного. Не буду
2: Ницше,
0: сейчас это
2: надолго. Которого дочка пересказывает.
0: Там и Ницше, и там есть смешная вот этот момент, когда этот студентик, он начинает как Чаадаев, а заканчивает через просто секунду, как Достоевский, то есть он всю как бы русскую философию перешагнул за один ход. Там, ну, в общем. Но я к чему это говорю? К тому, что тут, если говорить о вопросе, почему нет вот этого кого-то, кто смог бы шагнуть вперед, а вот другой есть как бы текст Чехова, где вроде бы что-то похожее происходит, то все-таки в глаза бросается еще одна важная деталь, что Лопахин делец. А герой моей жизни со своим, с очень смешным, я только помню, что у него смешное имя, фамилия, и всё.
2: Мисаил.
0: Да, да, Мисаил, да. Он трудится на земле. Да? То есть тут, может быть, еще это играет.
2: Ну, физическим трудом, во всяком случае, каким-то занят.
0: Да, и он взял на себя риск, и хотя это была неудача, скажем так, выражаясь современным пошлым термином, в личной жизни, да? А Лопахин этого не делает. И тут можно тоже начать спекулировать, опять же, с чем это связано. То есть, кроме, согласен, наверное, какой-то вот его внутренней приверженности, что ли, да, образа жизни, в котором есть те, кто выше него стоят, и это не переступить, тут должно же быть все-таки, если он такой успешный делец, что он все-таки человек недалекий от расчета, от некоторого понимания своей выгоды. То есть он начинает, помните, предложение какое, собственно, предмету любви, как мы вроде бы более-менее согласились, да, хозяйке дома, вернувшейся из Франции, он ей предлагает как бы финансовое некоторое решение такое рациональное, и когда она от этого отказывается, и брат отказывается под предлогом того, что это пошлость, то, что им это непонятно, он же что мог бы сделать? Он мог бы пойти дальше в своем этом квази-таком рыцарском поведении и просто выкупить для них все это. Им все это подарить. Или под видом того, что он это дарит своей будущей жене, да, ну так он пристроил бы ее маму. Да. То есть он мог бы это сделать. Но этого он не делает. Я вот о чем. Да? Этого он не делает. И мне кажется, тут важно, сейчас вот я на секунду.
1: Была бы классная история.
0: Да, такая прям вот хэппи-энд.
1: Да.
0: Якобы.
3: Ну, его дед там вообще-то был крепостным. И он это вспоминает, когда говорит, что а теперь я вот видели бы они, отец мой мужик, дурак, видел бы. Вот,
2: а я купил вишневый сад.
3: Да.
1: Я к этой сцене очень поначалу отнеслась плохо. Я думаю, зачем ты дурак, зачем ты так себя ведешь? Они все тут рыдают. Ну, потом обсудим.
3: Ну, а может быть, время так же действует. Вот эти люди, которые вроде бы иногда в своих поступках хороши, когда кошелек отдает этому, весь кошелек отдает Раневская.
0: Мужикам. Да. На прощание.
3: Да, рубль этот золотой, ладно, но она кошелек отдает. И кажется, да конечно, там, ты копейки. Глупая, да, ты вообще не думаешь о своих вот аварии, не думаешь. Но это же ведь по-христиански отдать вот тому, кто нуждается. Ну, если у нее такой первый импульс.
2: По-христиански вдовица поступила, которая последний лепт отдала. А здесь расчет на то, что я буду раздавать, но все откуда-нибудь возьмется.
0: Да.
2: Как-нибудь все.
0: Вот я вот к этому сейчас и хотел вести, что здесь есть, мне кажется, некоторая просто неочевидная параллель между самим нашим вот этим новоявленным купцом и дворянами. Да? То есть как вот это благодеятельное благодеяние, которое совершается на самом деле как результат некоторого просто образа жизни, судя по всему, да? Как то же самое представление в этой среде о том, какие должны быть отношения между мужчинами и женщинами. Здесь тоже Яша интересный этот персонаж. Ну, такая совсем классическая вещь. Как бы он сам участвует, получается, в небрачных отношениях, но получает женщину, что нужно вести себя прилично. Надо, да? Да, ну, да. Очень такая типичная совершенно вещь. Вот. Что все это как бы вытекает из определенного представления о том, как себя нужно вести в определенного рода, как бы, не знаю, среде, что ли, да. Здесь, мне кажется, может быть вполне аналогичная вещь, во-первых, по поводу все-таки купеческого поведения. Купец, который не знает своей выгоды, не будет уважаться другими купцами, в конце концов. И это очень важный вопрос. Если ты в первом поколении являешься членом какой-то среды, ты должен следить за своим лицом. А другой момент тоже, вот как Лопахин отвечает на все вот эти вот патетические философствования Трофимова. Трофимов там что-то в очередной раз говорит про будущее, замечательно. Лопахин. Ну, прощай, голубчик. Интересно, кстати, что они вроде бы как так вот над другом издеваются, но они признают свое родство. И дальше говорит: ну, прощай, голубчик, пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь, зная себе, проходит. Опять, кстати, тоже, да? Когда я работаю подолгу, без устали, тогда мысли полегче. И кажется, вот важно, он это знает, кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют, неизвестно для чего. Ну, все равно, циркуляция – дело не в этом. То есть, вот, движение, которое происходит, ему кажется, он это знает. Параллель-то в чем? Вот есть философ, который говорит про некоторое замечательное будущее, но он никогда учиться не может, то есть он как бы свое будущее вообще у него нет. Вот у нас есть человек, который вроде говорит, да просто дело надо делать, надо выгоду свою знать, и вот все будет хорошо. Но он хотя бы понимает, что он что-то не слышит, как и вот этот вот Гаев. Есть тот же самый Гаев, который говорит замечательные вещи вообще-то, если не смотреть на пошлую патетику, да, шкаф, это действительно 100 лет ему, это, ну, как бы, в этом что-то есть.
1: Заметить это не дурно.
2: Да. В том-то и дело, что они все, и Раневский, и Гаев, они говорят замечательные вещи, но когда эти вещи артикулированы, это становится такой невыносимой пошлостью.
0: Вот, совершенно.
2: И ложью, кроме всего.
0: Об этом я и говорю. И мне кажется, что вот параллель с Лопахиным именно такая же, на самом деле. Что вот он вроде замечательную вещь говорит. Ну, вот, да, то есть.
3: Он, кстати, за 4 года вернет себе те деньги, которые потратил на покупку имения, потому что, по-моему, 90 он отдает, а 25 тысяч в год минимум можно будет получать за аренду земли. То есть 4 года он деньги вернет, а за там 30 лет жизни он этот капитал.
1: Интересно, да? Ты это все посчитал?
2: Там же еще такая тема измельчания жизни, да? Потому что было имение великолепное, генералы, а теперь будут дачи. А дача, это, конечно, в литературе начала 20 века, конца 19-го, это просто синоним пошлости. Вот это вот над пылью переулочной, над скукой загородных дач.
0: И вот как раз, прошу прощения, к слову, о вот этих замечательных вещах, как вот он рассуждает, тоже почти вот в таком же духе, как и Трофимов, философ. А там, раз они сначала чай пьют, потом и хозяйства начнутся.
1: Да-да-да.
0: То есть получается, понимаете, и людям будет хорошо, и та земля, которую я купил, она будет дорожать в цене, потому что это земля, вовлеченная в хозяйство. Просто.
1: Меня еще как-то расстраивает, что был прекрасный метод переваривания этой вишни.
0: Да, забыли.
1: В смысле, переваривание не желудком, а как бы в хозяйстве, в производстве. Да, много всего делали, но утеряли. Обмельчание опять-таки. Грустно.
0: Раньше у нас были, раньше у нас были генералы.
1: И только Фирс помнит, каково это. Хочу обсудить Аню. Она меня пугает. Пугает вот этим. Я представляю вот эти голубые глаза, широкие, которые так сильно верят на какой-то идее, которую влили в уши. И так светло ее представляют, эту идею, эти глаза. И Раневская отлично отвечает не Ане, правда, а тому, кто ее дочери влил в уши.
0: Трофимов, да.
2: Петя Трофимов.
1: Да, эту всю прекрасную чушь. Она, мне кажется, его очень удачно щелкает по носу. Она знает что это такое. Она была молодой, она помнит это состояние, и она видит, что перед ней молодой мальчик, который надеется на светлое будущее, и она говорит ему с грузом своих прожитых лет. Правда, не удерживается. Они все не удерживаются в какой-то момент, и я поняла, что мне нравится, что каждый персонаж, наделенный положительными и отрицательными качествами, чистые люди перед нами, как мы все. Они все и прекрасны, и дурны как-то одновременно.
3: Ну, я же прекрасного, кажется.
2: Слушайте, ну Яша и Дуняша, они какие-то совсем вот прямо такие бедные.
1: Ну, не отвесили им. Мы не знаем, что с ними будет.
2: Я думаю, что ничего не будет, к сожалению.
1: В общем, Аня пугает. Вот это ее такая решительность, такая готовность. Хочется сказать, девочка, притормози, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Слишком зеленая. И мама, удивительно, что эта молодость тянет за собой эту старость. И как будто бы даже ни разу Чехов не простраивает их диалога на эту тему. Аня постоянно говорит о том, что «мамочка, мамочка, пойдем, все будет прекрасно, дорогая». А мама просто плачет. Она никогда не говорит ей ни о чем, что она чувствует и какого она мнения. Она бы могла сказать: «Аня, слушай, ты не понимаешь», и начать тираду про шкаф, про потолок. А она Аня этого не высказывает. Она просто говорит это нам, как читателям. «Ах, я прощаюсь с этим в последний раз, я только сейчас это все увидела». У нее нету потребности в споре с этим молодым зеленым поколением, которое считает, что наконец будет прекрасно. Да, будущее.
0: Тут же еще важно, что Аня, если я вот поправьте меня, да, если мы берем первый акт, то Аня поехала вообще-то в Париж
3: забирать.
0: За мамой.
2: Да,
0: и все это время мама, сколько там написано, 7 лет, я вру.
3: 5.
0: Все это время мама об Ане, по словам самой мамы, не думала. То есть это контакт,
2: да, потому что она там тратила деньги. Сначала дачу, потом там еще что-то.
1: Молодой человек.
3: И в конце концов это родительно жила. Вот Аня говорит, что люди, которые ее окружают, и место, где она живет, это что-то уже ужасное.
2: А мне кажется, еще, знаете, здесь какая есть такая тема чудная. Это полное отсутствие коммуникации. Помните, в начале второго действия, это Шарлотта, тоже такая нелепая, трогательная. Она говорит: так хочется поговорить, а не с кем.
1: Да.
2: И вот это какая-то прям такая формулировка, потому что они все как будто бы разговаривают, но на самом деле ничего не происходит. И, например, ну там, конечно, когда Раневская говорит: «Ой, мой шкафик, там моя детская, то сё», потом ей говорят: «Няня умерла».
1: Да,
2: она говорит: «Да, я знаю», и пьет кофе.
0: Да,
2: То есть вот эта сентиментальность. И мне кажется, это какое-то общее такое свойство, да, и у Гаева, и у Раневской. Сентиментальность, она соседствует с какой-то очень большой жесткостью, когда, ну вот, другой человек не то, что неинтересен, да он просто не существует.
3: Так она уничтожает Петю очень жестоко. Она просто его растаптывает так, что он убегает и с лестницы потом падает, и Аня смеется, он вот... упал с лестницы. Она очень злая в определенные моменты, и когда ее сердце порочное, как говорит ее брат, влюбленное в этого пьяницу, который у нее все деньги забрал, и теперь пишет ей: «Я болен, приезжай, мне там нужна твоя помощь». И телеграммы каждый день приходят. Когда ей Петя говорит правду, она понимает, что это правда для нее очень грубая и просто уничтожает его.
2: Да.
3: Очень жестокая эта женщина.
1: То есть она не имеет власти над своими чувствами, в нужный момент не ведет себя так, как следовало бы себя повести. Это выдает в ней
3: ребенка такого
1: инфантильностью. Мне кажется, она самая инфантильная среди. Хотя дочь ее, возможно, еще больше. Короче.
3: А еще, мне кажется, Фирс дает этот диагноз. Вот когда говорит завтра, так сейчас, где он говорит. Опять не расслышав. Это Лопахин сначала. Прежде очень хорошо было, по крайней мере, драли. И все было понятно. А Фирс отвечает, не расслышав: «А еще бы, мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все в раздробь. Не поймешь ничего». И вот это время, вот это веревка, которая обрывается, оно разорвалось, и коммуникации между людьми разных эпох ее нет.
0: Извините. Как-то порвалась связь времен.
3: Ну да.
0: Я сижу и думаю, ну ладно.
2: А еще, знаете, мне кажется, что здесь есть такая аллюзия к Обломову, потому что, ну, как будто бы эта ситуация, вот Обломов — это же 60-е, да, годы, если я правильно помню. То есть вот за эти 40 лет вот все дошло уже до полного, ну, как бы уже до разрушения. И какой этот Гаев прекрасный, он Фирсу говорит: ничего-ничего, я сам разденусь. А это же предмет гордости Ильи Ильича Обломова, что я за жизнь свою ни разу самостоятельно чулок себе не снял. И Гаев, он все время говорит, что да, вот надо найти, конечно, какое-то решение. Может быть, Аню выдать за богатого человека, может, у тетки денег поклянчить, может быть, там еще что-то. То есть это всегда что-то такое, что связано с использованием других людей, да?
1: Образ жизни.
2: Но самое смешное, что чудо происходит. Но только оно происходит не у Гаевых, а у Пищика.
0: И очень интересно, что ведь он сразу говорит очень верно, мне кажется, когда у одной и той же болезни есть бесконечное количество средств лечения, значит, это неисцелимая болезнь.
2: Значит, это неисцелимая.
0: Ничего не сделаешь, все кончено.
3: Ну еще ему Лопахин сразу говорит: бабы вы, когда он предлагает это простое решение, сделать вот это, ему отвечают: хам, ты ничего не понимаешь. И Лопахин говорит: ну нельзя так, нельзя. Возьмите, сделайте то, что я говорю. Это единственное решение.
2: Ну, на самом деле это не решение, потому что если речь идет о том, чтобы, ну, продолжать зарабатывать какие-то деньги, ну, чтобы земля приносила доход, и точно так же играть на бильярде и там жить с любовником в Париже, то тогда это, конечно, выход. Если речь о том, что нам надо сохранить красоту вот этого вишневого сада, это не решение, потому что поделить имение на участочки, это, ну, вот это будет уродливая такая мелкотравчатая коммунальная квартирка под открытым небом. Дачная жизнь. 6 соток.
3: Но будущее покажет, что вот эти люди не останутся вообще. То есть вот они останутся в этом времени и не перейдут. Ну, то есть дворянство, все. Тема закрыта. Вот как раз пятый год революции, первая.
1: Можно заступлюсь немножко за Любовь Андреевну? Вот почему, опять-таки, уже эту тему начинала, что почему не хочется не осуждать, вот просто хочется на этих людей смотреть. Я, когда про Любовь Андреевну читаю, и когда предлагает ей Лопахин разделить сад, она говорит, что это пошло, у меня, в принципе, всегда были некоторые такие сентиментальные отношения там, с белым движением. То есть вся эта умирающая царская Россия мне, не знаю, откуда вообще это берется, но она мне симпатична. И я, когда слышу, что Любовь Андреевна не хочет разделять сад, я с ней просто внутренне соглашаюсь. Конечно, этого нельзя сделать. Я бесконечно понимаю ее чувства. Пошло, вы сказала. Но просто этот сад, нету как будто бы ничего нежнее, чем цветущая вишня. Ладно, яблони, они прекрасны, но вишня, она еще нежнее, она еще так, ее дотронешься до нее, она сразу же падает. То есть это нет ничего прекраснее вишневого сада. Но нельзя поступить так с ним, это правда. Поэтому мне не хочется ругать Любовь Андреевну.
3: Она маму еще видит.
1: Да, да, да, да. То есть я считаю, что она поступает только так, как она должна была и могла поступить. В общем, хоть я и говорю, что она инфантильная, и можно разные бяки про нее наговорить. Но Чехов все так делает, что я просто смотрю и киваю, да. Да.
2: Но она никак не поступает.
1: Она не может никак поступить, это правда. Это уже не та ситуация, в которой она может действовать. Она здесь может только лить слезы. Если мы уже в конце этой истории, она уже пожинает плоды. Она уже прожила свою жизнь так, как это уже ее смерть. Поэтому В общем, мне не хочется осуждать ее, что она не...
2: Так, ну, мы тут вообще не судьи и не прокуроры. Но просто здесь история про то, что вот я почему-то еще сейчас, когда вас слушаю, я вспоминаю пушкинскую переписку, где он все время делает какие-то героические и бесплодные попытки навести порядок в имении, спасти там что-то. И ему это не удается, потому что уже в начале 19 века, то есть за 100 лет до, все заложено, перезаложено 1000 миллионов раз, люди живут в долг, чем богаче человек, тем больше у него долгов, потому что он живет совершенно непосредственно. И это на этом фоне, конечно, какие-то крепкие помещики, но вот меня всегда трогает, что Афанасий Фет, тончайший лирик, был такой, ну, такой медведь, который все там устроил, хозяйство у него шло.
3: Он очень хотел.
2: Крепкое все было. Хотел быть таким.
3: Он хотел стать дворянином, но он что-то служил очень долго, и когда дослуживался, каждый раз до звания, которое дворянский титул дает, это все меняли, реформу. Пенсионный возраст, скажем так, продлевали. И вот он с большим трудом к этому пришел. Мне кажется, он был так доволен тем, что.
2: Наконец-то
3: у него будет все. И ну, на работу ходить не надо будет.
2: Но он же тоже был внебрачным ребенком, у него это было очень сложно.
3: Он говорил, что все его проблемы от фамилии Фёд, точнее, все его проблемы это одно слово Фёд.
2: Ну да.
1: Да, еще очень часто Чеханов постоянно здесь показывает в тексте, что все должники, ни у кого нету денег.
3: А я думаю, что вот как раз эти люди, прожив эту жизнь, и в каком-то смысле это Петя Трофимов, несимпатичный, конечно, в своих действиях и бездействиях, он все-таки правду говорит. Ну, посмотри, разве из каждого дерева, из каждого листика не смотрит на тебя лицо крепостных, которые жили здесь, да, которых на порог не пускали, а вы за их счет, вот, там, Париж, любовники, красота, чувство прекрасного, у вас есть время.
0: Ну, это опять вот из серии «Все правильно сказал, только вот как-то впустую все это и кем сказано».
3: Но Ане это нравится, и она собирается бросить ключи, и он говорит ей: «В колодец брось ключи, и пойдем мы с тобой вперёд».
0: Ну, интересно, вот у меня, поправьте тоже, я правильно понимаю или нет, сюжетную канву здесь, потому что это как будто бы немножко неясно было мне, но как будто бы она едет учиться параллельно от него, то есть он ее запускает в какое-то путешествие, и там она дальше сама будет в этом путешествии двигаться, и как она обещает, что я выучусь, буду работать, понятно, что это наивное представление о том, как это будет продолжаться, но тем не менее, он, может быть, в этой своей вот грюзовической такой вот оптимистической философии будущего что-то ей, как мы сказали, налил в уши, но отправил-то он ее делать дело. На самом деле, и не то, чтобы плохое какое-то дело, учиться.
2: Так а почему бы и нет? Мне кажется, уже это время, когда женские курсы,
1: да,
2: и все.
1: Да, уже просто пик. Это уже, извиняюсь, это надо было делать вчера.
0: Ну да, да. Я к тому это говорю,
2: моя прабабушка зарабатывала сама.
0: То есть, что ее дальнейший путь, он вполне может быть не таким уж и ужасным.
2: Ну да.
1: Но она. Ой, ладно.
3: Но он часто говорит, что надо работать. Надо работать, надо вот только. Делать.
1: Просто он, извините меня, это не сам придумал. Он, это же все уже было сказано. Это же, да. Он
2: ну,
1: же
2: это такая народническая,
1: кто отлично впитывает чьи-то идеи.
0: Уже лет 70 повторяют они это. Ну, да, да, да.
1: И вот эти вот, как ты красиво говоришь. Просто хочется сказать: девочки, девочка, давай, взрослей скорее.
3: Там еще такой момент есть хороший. Вот, когда мы с десятиклассниками говорим, я ребят говорю, ну вот в этот момент он должен же её поцеловать, когда там луна. И он говорит, вот я...
1: Они выше любви.
3: И он говорит, да ладно счастье, ну не будем мы счастливы, зато те, кто после нас... Я думаю, ребята, а вы можете вот так себе представить, да? Вы стоите у парней, стоите с девушкой 17-летней.
2: С любимой, да.
3: Ночь, там Варя-то отстала наконец-то. Угу. И тут она: как ты, боже, как ты? О, я. Он... И он говорит:
2: Ладно, да подумаем ладно? О будущих поколениях, да?
0: Ну, это же тоже в каком-то смысле высшая степень соблазнения, показать, что ты как бы недоступен совершенно, да? И при этом в этой недоступности крайне привлекательно. У этого всего есть флёр такого героизма.
3: Она еще и говорит ему, что вы со мной сделали? Я уже так не люблю этот вишневый сад, как вот она его в начале комедии любит.
2: Кстати, я еще когда вот перечитывала сейчас, я даже сначала себе всякие стрелки чертила, там, кто в кого влюблен, потому что здесь вот этот подспудный такой эротизм, ну, как бы у каждого есть какой-то предмет желания, все эти, включая этого ничтожного Яшу и совсем безмозглую Дуняшу.
3: Крепостное право, предмет желания.
2: А у Фирса, он вот он как говорит... раз такой дух чистого служения, вот тут я согласна, да.
1: Я прям рот открыла, когда эта фраза появилась в тексте, что такой же звук был перед бедой.
0: Угу.
1: Какой бедой?
3: Перед волей.
2: Да-да-да, перед волей, да.
0: Тут по поводу эротизма, извините, у Платона государство начинается с того, что там старик, ну, почти в самом начале говорит, хорошо быть старым, теперь можно и делом заняться.
2: Да.
3: Кстати, Петя старый. И муж говорит Раневский, боже мой, как же вы постарели и подурнели.
1: Он симпатичный, он лысый.
3: Но он, видимо, еще и в бегах. Почему он постоянно не может закончить этот университетский курс?
2: Некоторые комментаторы говорят, что Петя это такой прям революционер, и он дело не в том, что он там зачетики сдать не может, а, видимо, его все время за какую-то революционную деятельность отправляют куда-нибудь, а он потом опять.
0: А может быть, еще больше градус пошлости будет. Может быть, дело даже не в том, что он реально революционер, а в том, что он говорит все то, чтобы о нем можно было думать, как о революционере. То есть все играют в свои роли, а на самом деле ничего не происходит.
2: И Шарлотта показывает фокусы.
0: Да, да.
1: Ну, семья вот у нее была театральная.
2: Да, вот этот ненужный персонаж, Шарлотта же, собственно, для движения сюжета не нужна. Но она нужна именно вот для того, чтобы то фокусы показывать, то какие-нибудь говорить вещи вот эти.
0: И
2: да.
0: Для того, чтобы в конце стало понятно, что не очень понятно, что с такими людьми потом будет. То есть они могут существовать только вот в этом вот бессмысленном кругу, где должны вот как-то все, как в какой-то момент появляется почти уже не как персонаж, а как фон в клетчатых панталонах и что там, серебристом колпаке или что-то.
1: А что с ней? Аня пошла в другой дом заниматься той же деятельностью, Шарлотта... Извините.
3: Ваня пошла.
0: Шарлотту кто-то взял опять.
1: В работники на ее.
0: Да, то есть как ее из циркачей
1: как
0: взяли в гувернантки, так вот теперь там что-то какое-то новое такая же.
2: Самое ужасное, это, конечно, вот этот бедный Фирс, которого заперли в доме и уехали.
1: О, не говорите.
2: Помрет же.
1: Да, он помрет, но меня как-то успокаивает то, что он спокоен. Он говорит, ничего.
3: Эх, ты.
1: Ничего страшного. Он буквально ложится и умирает.
3: Я полежу, силушки-то у тебя нет.
1: Но для него не может быть другого исхода. Если бы его увезли, он бы быстрее помер и в больших страданиях. И старое дерево нельзя переносить, как говорится. Оно не приживется.
2: Я не понимаю все-таки, почему это дело все называется комедией, потому что для меня это глубоко печальное, трагическое произведение. Вот

0: подстегивает, когда очень вовремя, там очень хорошо, вот в тот момент, где я ритм почувствовал, где очень вовремя он про бильярд ему вставляет фразу, прям в самое-самое то время. Когда этот персонаж, мы про него даже ни слова, кстати, интересно не сказали, этот персонаж, зовут его Ев.
1: Ну, он какой-то...
2: Епиходов.
1: Да. До конца.
0: Этот Епиходов, он же все время говорит про философов каких-то, про которых что-то он где-то услышал. Там же есть этот замечательный момент, когда он говорит, вот есть философ Ницше, он говорит, что можно фальшивым одечеством заниматься. Угу. А это же про что? Про то, что Ницше старую метафору греческую пересказывает про переоценку ценностей, про перечеканку монет. То есть про то, что должно наступить новое время и так далее. То есть я к тому, что это смешно, ну, понятно, нужно как бы немножко в контекст погрузиться, но это смешно в том смысле, что это как бы то же самое, что делают остальные персонажи, только вывернутые наизнанку. Когда они говорят все правильные вещи, но это как бы совершенно пусто звучит. И когда он, наоборот, говорит что-то, что как бы к духу времени вроде бы как считается, по крайней мере, да, вот относится, но все как-то вот не так понимает. Да? То есть то же самое, наоборот.
2: Кажется, у нас...
1: Да, кажется, у нас наступает час Х, и нам, вероятно, нужно... объявить, что мы будем делать в следующий раз. У кого открыт мессенджер? Нам Герман наш прекрасный, обещал написать. Так, Витольд Гамбрович, такой польский автор, и произведение, рассказик, называется «Банкет». Большое спасибо. Витольд Гамбрович, «Банкет». Это мы читаем к следующему разу.
0: Спасибо большое, дорогие слушатели и зрители, с вами была передача «Читательский клуб» на радио «Град Петров». И
1: ждем еще Арину, куда-то она делась.
0: Которая нас должна выключить.
1: Ну да.
0: Само не выключится.
1: Нет, само не выключится.
0: Как в отличие от чеховского, того, как будто время само идет, да, и вот мы тут что-то упустили, и надо было принять, что...
2: Это значит что-то хорошее. Да. Время... Не закончилось.
0: Ну, в конце концов, там же речь идет о том, что оставляют этот дом до весны. То есть эти разговоры регулярные есть про то, что вот в это время, да, ну все. В это время в другом году было по-другому, то есть что все-таки время, оно как-то вот смена, ну, да. смена эпох не подсчитана. Она как-то.
1: Только сада не будет, а так все в порядке.
0: Что ж, спасибо большое, дорогие слушатели и зрители. С вами был «Читательский клуб». Григорий Гаврилов, Наталья Гаврилова, Марина Михайлова и Евгений Маслов. Доброго вечера.
1: До свидания. До свидания.
3: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
6: Включаю радио «Град Петров».

город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названа? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.

0: Киев.
1: Бестужевская улица. Бестужевская улица проходит сразу в двух районах – Калининском и Красногвардейском. Свое название она получила в 1912 году в честь главы русской дипломатии графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Тогда к 300-летию дома Романовых сразу несколько улиц в районе Пискаревки получили имена сподвижников Петра I. В 1708 году 15-летний Алексей Бестужев-Рюмин и его 20-летний брат Михаил по велению основателя Петербурга в числе других молодых русских дворян были отправлены на обучение за границу. Сперва в Копенгаген, а затем в Берлин. Михаил Бестужев-Рюмин впоследствии всю жизнь провел на дипломатической работе, представляя интересы России в качестве посла в Берлине, Варшаве, Вене и Париже. Алексей Бестужев-Рюмин после окончания обучения с разрешения Петра I поступил на службу курфюрсту Ганноверскому Георгу, который пожаловал его в камер-юнкеры. Когда курфюрст взошел на английский престол под именем Георга I, Бестужев-Рюмин был отправлен в Россию как его личный посланник. Именно в тот период у Алексея Бестужева завязались тесные связи с Англией, впоследствии повлиявшие на внешнеполитический курс России. При императрице Елизавете Петровне в течение полутора десятков лет политической жизни России Бестужев-Рюмин был главным действующим лицом в государстве. Он, ловко продвигая на высокие посты нужных людей, естественно, отодвигал противников. В его жизни были взлеты и падения, опалы и возвращения на важные государственные посты. Однако, в отличие от многих других персон, высоко взлетевших и закончивших жизнь на плахе или в ссылке, Бестужев-Рюмин умер в своей постели, находясь в почетной отставке. Он ушел на покой при Екатерине, которая была ему благодарна за поддержку во время переворота, который вознес ее на трон. Однако в его служении она не нуждалась. В 1763 году Бестужев выпустил книгу «Утешение христианина в несчастье» или «Стихи, избранные из Священного Писания». Эта книга была затем издана на французском, немецком и шведском языках. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин умер в Москве 10 апреля 1766 года в возрасте 72 лет. Бестужевская улица сначала была короткой. Она шла на восток от проспекта императора Петра Великого, нынешнего Пискаревского. В начале 60-х годов 20 века ее продлили, и официально с 12 ноября 1962 года Бестужевскую улицу продлили до Лабораторного проспекта. Кроме того, и в исторической ее части улицу немного удлинили за счет совсем небольшой Лесной улицы. А 23 ноября 2016 проектную трассу начального участка Бестужевской улицы продлили до Ладожской железнодорожной линии. Таможенный переулок. Таможенный переулок, соединяющий Университетскую набережную и Биржевой проезд, невелик по размеру, но названием своим напоминает о существовании в районе стрелки Васильевского острова старейшего государева ведомства. Название это, однако, не первое. С 1849 года переулок именовался Академическим, так как проходил мимо здания Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Обращенная главным фасадом на Университетскую набережную, это дом номер 5, здание, построенное в 1789 году по проекту Джакомо Кваренги, представляет собой замечательный памятник архитектуры классицизма. Позже название переулка было потеряно, и какое-то время он оставался вообще безымян. Таможня возникла в Петербурге при основателе города и первоначально находилась на Петербургском острове, рядом с Троицкой площадью. В 1733 году при императрице Анне Иоанновне торговую пристань, биржу и таможню перенесли на стрелку Васильевского острова. Таможенные склады располагались вдоль Большой и Малой Невы. Ведомство росло, помещений становилось мало. И в 1832 году на Тучковой набережной, ныне это набережная Макарова, архитектор Иван Лукини построил для таможни специальное здание. А в 1877 году переулок получил нынешнее свое имя. Он стал таможенным. При этом переулок заметно вырос, включив в себя часть современного биржевого проезда, Тифлисский переулок и часть Тифлисской улицы до Университетской линии. Тем самым переулок прошел мимо трех таможенных складов и совсем недалеко от здания таможни. Однако 16 апреля 1887 года при создании Тифлисской улицы переулок укоротили. Теперь, выходя на нынешний биржевой проезд, он сразу поворачивал налево, проходил за зданием Академии наук и упирался в Университетскую линию. Во второй половине 19 века, когда заработал морской порт на Гутуевском острове, туда же перевели с Васильевского острова и таможню, и склады. А после того, как по проекту Николая Бенуа на площади перед зданием 12 коллегий выросло массивное здание гинекологического института, переулок и вовсе оказался оторванным от ведомственной принадлежности. В 1957 году его еще раз укоротили, присоединив вторую половину к биржевому проезду, тем самым вернув его в исходное состояние. Тем не менее, на название переулка никто никогда не покушался с целью изменить его как устаревшее. Само же слово «таможня» происходит от тюркского «тамга», что означает «знак», «клеймо». В Древней Руси «тамгой» называлась пошлина на товар, которую взимали с купцов при наложении особого клейма. Такова история происхождения таможенного переулка.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

в какой-то момент занятия музыкой и занятия в гимназии Стоюниной оказались в конфликте. То есть это невозможно было сочетать. И его перевели в, уже тогда это называлось, трудовую школу в Кузнечном переулке, где требования были несколько ниже, и проще было сочетать с занятиями музыкой. Итак, нам интересна эта школа в Кузнечном переулке только одним. Там он познакомился с девочкой, которая пригласила его к себе домой. Эту девочку звали Ира, а фамилия ее была Кустодиева. Это была дочка известного художника Бориса Кустодиева, который не только хорошо известен, но к тому же еще человек, который совершил свой, в общем-то, на самом деле, жизненный подвиг, потому что это был человек тяжело больной, который прикован был к инвалидной коляске. И когда мы смотрим его полотна, то меньше всего об этом думается. Вот что пишет дочь художника Ирина в своих воспоминаниях. «Как-то в 18-м году, придя домой, я сказала, у нас в школе есть мальчик Митя. Он очень хорошо играет Грига, Шопена. Можно я приведу, и он поиграет папе?» И вот после уроков я пригласила этого мальчика. Митя Шостакович, маленький, вихрастый, подает папе список выученных им произведений и садится играть. Успех превзошел все ожидания. Мальчик сразу покорил папу своей игрой. Этот день стал началом глубокой нежной дружбы нашей семьи с семьей Шостаковичей. Даже в годы голода и разрухи наши родители старались как можно больше дать нам, молодежи, возможности повеселиться, потанцевать в праздники, семейные торжества. Мама приготавливала из черных сухарей и клюквы подобие ковришки. У нас гости, конечно, Маруся и Митя Шостакович, товарищи брата Добужинские. Мы танцуем, показываем шарады в лицах, наряжаемся. Папа с нами вместе придумывает смешные шарады, хохочет, изображает оракула, предсказывает всем судьбу. Одну нелепее другой, разыгрывают с нами фанты. Как весело, как радостно. Воспоминания другой свидетельницы и участницы этих веселых игр, будущей актрисы Комаровской. За рояль усаживают невысокого бледного юношу с непокорными вихрами на затылке. Он садится и начинает импровизировать. «Митя!» – кричит Ирина. «Да не выдумывай ты ничего, играй фокстрот!» Митя, он подчиняется общему хору недовольных, но в музыку фокстрота то и дело врываются неожиданные ритмы и интонации. Борис Михайлович подкатывает свое кресло ближе к роялю и, наклоняясь к пианисту, в полголоса говорит: «Да не обращай ты на них внимания, Митя, играй свое!»

Надо сказать, что первый портрет Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – это портрет работы Кустодиева. Он сохранился. Это действительно мальчик в матроске за инструментом. Очень трогательный портрет. Видно, что он не только сделан мастером, но и любящей рукой. Это влияние Кустодиева и его семьи также отложилось в сознании Шостаковича. И было благотворно для него в годы его юношества. Вот это, пожалуй, из школы в Кузнечном переулке, вот это знакомство с Ирой Кустодиевой и с семьей Кустодиевых, с Борисом Михайловичем. Надо сказать, что это дружба с взрослым человеком, как сам Шостакович говорил, что он больше дружил с отцом, чем с дочерью, была взаимной. И Борис Михайлович, маститый художник, тоже очень ценил расположение мальчика и очень был в нем как-то заинтересован. Все это так, но годы-то какие? Годы необычайной сложности общественной жизни, годы войны, годы предреволюционные, революционные годы. Все это больше всего, конечно, чувствовалось здесь, в Петрограде. Надо сказать, что в 17-м году, первую половину года, вот еще до окончания учебного года, когда учился он еще в коммерческом училище у Шедловской, на Шпалерной 7, недалеко от Литейного моста, от Литейного проспекта, видел, как демонстрация отправлялась к Финляндскому вокзалу. Это было 3 апреля в 17-м, когда 2 апреля приехал Плеханов, 3-го приезжал из эмиграции Ленин. И целая толпа шла туда, он отправился туда тоже. Так что он был в самой гуще народа вот эти апрельские дни. То есть вот февральская революция, события, которые происходили на улицах города. Это миф о том, что революция бескровна была. Крови было достаточно. И в феврале, и в октябре на улицах города пролито было немало крови. И Дмитрий даже видел однажды, как застрелили мальчика. Конечно, не в него целились, но стрельба шла на улице, и мальчик оказался жертвой этой стрельбы. Но это было в 17-м. А затем он перешел из училища Шедловской в другую гимназию, в другую среду, надо сказать, и в другое окружение. Например, его товарищем по гимназии Таюнины был сын известного философа, ученого Лосского, впоследствии тоже известный политолог и социолог. Правда, не здесь, а за границей он жил. Так вот, семьи даже благодаря дружбе мальчиков, даже семьи подружились. И вот Лосский вспоминает, что в гимназии Стаюниной в январе 18-го года было такое траурное собрание с панихидой памяти Шингарёва и Кокошина. Это двух министров Временного правительства, которые так же, как все остальные министры, как весь кабинет после октябрьских событий были арестованы, доставлены в Петропавловскую крепость. Но эти два человека, тяжело больные, были оттуда перевезены в Мариинскую больницу. Это Мариинская больница недалеко от Невского, в центре города. Туда, в больницу, ворвались люди, которые жаждали крови, жаждали мести. За что, не знаю. Во всяком случае, эти оба человека пали жертвой этого внутрибольничного, можно сказать, погрома, были убиты. Это убийство произвело сильнейшее впечатление на жителей города, и вот в этой гимназии было такое траурное собрание с панихидой памяти этих двух достойных людей, этих двух министров Временного правительства. Я об этом рассказываю не случайно, потому что если собрать вот впечатление вот этого 17-18 годов, то делается понятным, что написанный 11-летним мальчиком траурный марш, как он назовет его, траурный марш памяти жертв революции. Он связывает и то, и другое. И этот самого безымянного мальчика, который погиб на улице, и этих двух министров, которые были убиты в больничных постелях. Всех жалко. Не на той стороне и не на другой стороне, а на стороне чистого гуманизма, естественная реакция мальчика в том 18-м году. Траурный марш памяти жертв революции. Это не первая проба мальчика
Надо сказать, что и от Глясера он захотел уйти, потому что тот не одобрял его сочинительских начинаний. Считал, что пианист должен быть только исполнителем, а не импровизатором, не создателем музыки. А в мальчике, совсем еще небольшом мальчике, уже проявлялось вот это творческое начало. Не только творческое начало исполнителя-пианиста, но стремление услышать новые звуки, создать новую гармонию. И он часами просиживал дома за инструментом, импровизируя, сочиняя музыку.

Итак, 17-й, значит, мальчику 11 лет, 18-й, мальчику 12 лет. Время трудное, сложное очень, не только в политическом, но и чисто бытовом и материальном отношении. До 16-го года Дмитрий Болеславович работал ведущим инженером и членом управления одного из акционерных обществ «Промет», а занимался он торфоразработками на Ириновско-Шлиссельбургской ветке железной дороги. Там эти торфоразработки проводились не хаотично, а проводились продуманно. Вот возглавлял всю эту работу Дмитрий Болеславович. Все это изменилось в 17-м году. И семья переживала достаточно большие тогда трудности. Вопрос о том, оставаться здесь или эмигрировать, как случилось, скажем, с тем же самым Лоским, но Лоски позже немножко, в 22-м году, и просто по тем спискам, которые составлены были Лениным, уехал из России. Но, во всяком случае, в те годы, в 17-м, 18-м, многие покидали страну. Такого вопроса в семействе Шостаковича не вставало. Это вообще не было особенно политизированное семейство. Они были жителями России, жителями Петербурга. И как изменятся обстоятельства, так они изменятся. Они будут жить в новых обстоятельствах, выполняя свой нормальный гражданский долг, как труженики, не вовлекая себя в политическую жизнь страны. Такой, в общем, довольно распространенный тип поведения среди значительной части отечественной интеллигенции. Тогда, в 18-м году, написан был, в общем, первое значительное такое, можно сказать, ну, детское, конечно, но значительное произведение Шостаковича, этот самый траурный марш. За свою жизнь Шостакович написал 15 симфоний, 15 квартетов, 2 оперы, 1 оперету, 3 балета, 23 киномузыки, песни, вокальные циклы и другие формы музыкальных произведений. Как сам он любил повторять слова Чехова, писал все, кроме доносов. Так вот, можно сказать, что начало этой творческой деятельности падает на 1918 год, когда мальчику было 11 лет. Ему в сентябре исполнится 12, а это писалось раньше. И так с 11-летнего возраста Шостакович пишет музыку.

Он знал огромные триумфы, он знал огромную славу, которая пришла к нему как композитору. Он знал и тяжелейшие периоды неудач и преследований. Это была драматическая жизнь, и творческая судьба его тоже складывалась совсем непросто, а очень даже драматично. Но об этом еще немножко позже мне доведется сказать. Итак, трудное время, первые послереволюционные годы, начало 20-х годов, время тяжелых материальных трудностей, которые переживает весь Петербург, весь Петроград, когда в значительной степени он пустеет, многие просто уезжают от этого голода, кто куда, кто в деревню, кто к родственникам в провинцию. Я уж не говорю о том, что исчезали люди по другой причине, не просто уезжали. Это время было Красного террора, 18-й год. Вот в это трудное время в Петрограде была одна замечательная семья. Жили они тоже неподалеку от Шостаковича, примерно в районе Пяти углов. Это был замечательный врач, хирург, академик, медик Иван Иванович Греков. Как о нем говорили в народе, молодец, профессор Греков, исцелитель человеков. Он был и семейным врачом Шостаковичей, и дом его был известен как место, где можно было всегда обогреться и насытиться. Это был открытый дом, где Шостаковичи бывали, ну, может быть, и не так часто бывали, но бывали. Там бывали многие деятели нашей культуры. В общем-то, интеллигентская творческая элита посещала дом Грекова, который был для всех открыт. И вот однажды в доме Грекова, когда собрались там гости, мальчику предложили поиграть на фортепиано. Надо сказать, что Митя никогда не ломался, никогда не стеснялся. Он охотно садился за инструмент и играл. И вот такой случай произошел в доме у Грекова, когда он подошел к фортепиано и стал играть. По окончании игры бывший там известный писатель Константин Федин, тогда еще совсем молодой, обратился к присутствовавшему там композитору Александру Глазунову и спросил, ну как? На что Глазунов сказал, да, интересно, правда, немножко суховато. Федин позже вспоминал то впечатление, которое оставила тогда игра этого мальчика, который так властно сидел за этим инструментом, так могуче, не по-детски вызывал вот эти звуки, так чувствовал себя вдохновенным хозяином музыкального пиршества, а, окончив играть, вставал и шел и утыкался в колени матери. Как-то сразу превращался в беззащитного ребенка. Тогда это обращение Федина к директору консерватории имело свои большие последствия. И когда мальчику было всего 13 лет, в 19-м году, Софья Васильевна обратилась к Глазунову с просьбой, чтобы тот прослушал сына и дал свое заключение. Это не был вступительный экзамен, это была просто демонстрация, это был показ, когда Митя Шостакович играл для Глазунова. И попросил Глазунов его показать какие-нибудь свои собственные произведения, поиграть, и Митя стал импровизировать. На что совершенно категорично сказал Глазунов, что мальчика надо учить не только инструменту, но и композиции. Дальше последовал вступительный экзамен, после чего он был принят сразу на два факультета. На факультет фортепиано и на композиторское отделение.

Дорогие друзья, закончилась вторая передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали фрагменты концерта для фортепиано с оркестром в исполнении Евгения Кисина и оркестра «Виртуоза Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Прелюдия из цикла пьес для струнного октета в исполнении солистов и Бродский квартета, а также фантастические танцы для фортепиано в исполнении Дмитрия Шостаковича. Это архивная запись 1947 года. Программу для вас подготовила и провела Ирина Вербловская.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Добрый день, дорогие дети! Всем привет из Посиделкино! Я знаю, что все вы любите природу. Можно сказать, что она для детей удивительный и родной мир, в котором они чувствуют себя почти как дома. С годами человек меняется, и редко кто из взрослых так же любит природу, как в детстве, и так умеет с ней дружить. Именно о таком человеке мы сегодня послушаем сказку. Она называется «Кала-рыба».

В Мессине, на самом берегу Голубого Мессинского пролива, стояла хижина. Жила в ней вдова рыбака с единственным сыном, которого звали Кала. Когда маленький Кала появился на свет, его приветствовал шум моря. Когда он впервые засмеялся, он засмеялся солнечным зайчиком, прыгавшим на волнах. Едва мальчик научился ходить, он побежал прямо к морю. Игрушками его были высохшие морские звезды, выкинутые приливом на берег, да обкатанные водой блестящие камешки. Что же удивительного, что для мальчика море было роднее родного дома. А мать боялась моря, ведь оно унесло ее отца, брата, а потом и мужа. Поэтому стоило мальчику отплыть хоть немного от берега, мать выбегала из дома и кричала: «Вернись, Кала! Вернись, Кала!» И Кала послушно поворачивал к берегу. Но вот однажды, когда она звала его, Кала засмеялся, помахал ей рукой и поплыл дальше. Тогда мать рассердилась и крикнула ему вслед: «Если тебе море дороже матери, то и живи в море, как рыба». Ничего дурного она не желала своему сыну, просто крикнула в сердцах, как многие матери, когда их рассердят дети. Но то ли этот день был днем чудес, то ли услышал ее слова злой волшебник, только Кала и впрямь навсегда остался в море. Между пальцами у него выросла перепонка, а горло вздулось и сделалось, как у лягушки. Бедная мать, увидев, что натворили ее необдуманные слова, заболела с горя и через несколько дней умерла. Хижина, в которой уже никто не жил, обветшала и покосилась. Но раз в год, в тот самый день, когда у матери вырвалось нечаянное заклятие, Кала подплывал к берегу и с грустью смотрел на дом, куда ему уже больше не вернуться. В такие дни мессинские рыбаки, их жены и дети не подходили близко к этому месту. И вовсе не потому, что они боялись человека-рыбу. Кала был их большим другом. Он распутывал рыбачьи сети, если их запутывал морской черт, скат, показывал, какой стороной идут косяки рыб, предупреждал о вечно меняющихся коварных подводных течениях. Рыбаки не подходили к старой хижине, чтобы не помешать Кала одолеть свое горе в одиночку. Они ведь и сами так поступали. Радость старались встретить вместе, горем не делились ни с кем. Как-то услышал о Кала-рыбе король, и захотелось ему посмотреть на такое чудо. Король велел всем морякам зорко глядеть, когда они выходят в море, не покажется ли где Кала. Если увидят его, пусть передадут, что сам король желает с ним говорить.

На рассвете одного дня матрос с парусной шхуны заметил в открытом море, как кала играет с волнами, словно большой дельфин. Матрос приставил карту ладони и закричал: «Эй, кала-рыба, плыви в Мессину, с тобой хочет говорить король». Кала тотчас повернул к берегу. В полдень он подплыл к ступеням дворцовой лестницы, что уходило прямо в воду. Начальник береговой стражи донес об этом привратнику, привратник младшему лакею, младший лакей старшему камердинеру, и уж старший камердинер осмелился доложить королю. Король в мантии и короне спустился до половины лестницы и заговорил: «Слушай меня, кала-рыба, мое королевство богато и обширно. Все, что находится на суше, я знаю наперечет, а что скрыто в моих подводных владениях, неведомо никому, даже мне. Я хочу, чтобы ты узнал это и рассказал своему королю». «Хорошо», — ответил кала и ушел в морскую глубь. Когда кала вернулся, он рассказал много удивительного. Рассказал, что видел на морском дне долины, горы и пещеры. Рассказал о рощах из разноцветных кораллов, о холодных течениях и горячих ключах, что бьют из расселин морских гор. Рассказал о диковинных рыбах, которых никто никогда не видел, потому что они живут далеко внизу, в вечных зеленых сумерках. Только в одном месте кала не мог достичь дна – у большого Мессинского маяка. «Ах, какое огорчение!» – воскликнул король. «Мне как раз больше всего хотелось знать, на чем стоит Мессина. Прошу тебя, спустись поглубже». Кала кивнул головой и снова нырнул. Только легонько плеснула волна. Целый день и целую ночь он пропадал в пучине. Вернулся измученный, усталый, и сказал королю: «Слушай, король, я опять не достиг дна, но я увидел, что Мессина стоит на утесе. Утес покоится на трех колоннах. Что будет с тобой, Мессина? Одна из колонн еще цела, другая дала трещину, а третья вот-вот рухнет». «А на чем стоят колонны?» – спросил король. «Мне непременно нужно это узнать, кала-рыба». «Я не могу нырнуть глубже», – ответил кала. «Вода внизу тяжела, как камни. От нее болят глаза, грудь и уши». «Прыгни с верхушки сторожевой башни маяка», – посоветовал король. «Ты и не заметишь, как опустишься на дно». Башня стояла как раз в устье пролива. В те давние времена на ней, сменяя друг друга, несли свою службу дозорные. Когда надвигался ураган, дозорный трубил в рог и разворачивал по ветру флаг. Увидев это, корабли уходили в открытое море, подальше от берега, чтобы их не разнесло о прибрежные скалы. Кала-рыба поднялся на сторожевую башню и с ее верхушки ринулся в волны. На этот раз кала пропадал 3 дня и 3 ночи. Только на рассвете 4-го дня голова его показалась над водой. Он с трудом подплыл к дворцовой лестнице и сел на первую ступеньку. «Горе тебе, Мессина, настанет черный день, и ты обратишься в прах», — заговорил он, едва отдышавшись. «Расскажи же скорее, что ты увидел», — нетерпеливо воскликнул король. «Что делается на дне?» Кала покачал головой. «Не знаю. Я и теперь...»

Тут нельзя. Прощайте, Ваше Величество. Он соскользнул со ступени к воду и собрался уплыть прочь. Тут король со злости затопал ногами, сорвал с головы корону и бросил ее в воду. «Что ты сделал, король?» – воскликнул Кала. «Ведь корона стоит несметных сокровищ». «Да», – согласился король, – «второй такой короны нет на свете. Если ты не достанешь ее со дна, мне придется сделать то, что делают все короли, когда им нужны деньги. Я обложу податью всех рыбаков Сицилии. И рано или поздно мои сборщики выколотят из них новую корону». Кала-рыба опять присел на ступеньку лестницы. «Вот по-твоему, король, ради детей и рыбаков я постараюсь достать до дна. Но сердце говорит мне, что я никогда не увижу больше родного сицилийского неба». «Дайте мне горсть чечевицы, я возьму ее с собой. Если я погибну в глубинах, вы узнаете об этом». На серебряном блюдечке принесли чечевицу. Кала зажал плоские зерна в руке и бросился в море. Король поставил часовых у того места, где погрузился в воду Кала-рыба. 7 дней часовые не спускали глаз с морской глади, а на 8-й день вдруг увидели, что по воде плывет чечевица. Тут все поняли, что Кала больше уже не вернется. А вслед за покачивающимися на волнах зернами вынырнула удивительная рыба, какой никто никогда не видывал. Верно, одна из тех придонных рыб, о которых рассказывал Кала. В зубастой пасти она держала драгоценную королевскую корону. Рыба высунулась из воды, положила корону на нижнюю ступеньку лестницы и, плеснув хвостом, исчезла в море. Никто не знает, как погиб человек-рыба, который пошел на смерть, чтобы избавить бедняков от беды. Но рассказы о нем передавались от деда к отцу, от отца к сыну. И вот вправду настал черный день Мессины. Все вокруг загудело и затряслось. Горы раскалывались на куски и с грохотом рушились вниз. Земля расступалась, и там, где было ровное место, зияли пропасти. Вмиг цветущий город превратился в груду развалин. Сбылось пророчество Кала. Однако люди не ушли из Мессины. Ведь каждому дороже всего край, где он появился на свет и прожил всю жизнь. Оставшиеся в живых выстроили новый город, еще прекраснее прежнего. Он и сейчас стоит на берегу Голубого Мессинского пролива.

Природа скрывает множество тайн. Человеку иногда очень важно и полезно знать их, но иногда и не полезно, и не нужно, потому что об этом заботится сам Бог. И если Он не благоволит открыть их человеку, то значит, так надо ради блага людей. Бог сотворил небо и землю, но только человека Он возлюбил настолько, что отдал за его спасение своего единородного Сына Иисуса Христа. Господь заповедал нам, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя, то есть кто пожертвует своей жизнью ради счастья ближнего. Так поступил Кала. Поэтому люди всегда будут помнить его и восхищаться его жизнью. Теперь и мы знаем о нем и будем хранить в своих сердцах любовь Кала Рыбина. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: В исполнении камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучал концерт для двух гобоев, двух кларнетов и оркестра до мажор Антонио Вивальди.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. 16 января 2004 года состоялась канонизация смиренного молитвенника, получившего благословение на пасторское служение от праведного Иоанна Кронштадтского, священника Алексея Медведкова, волею судьбы, оказавшегося потом в изгнании в маленьком французском городке Южине. И в своем отечестве, и на чужбине ему пришлось претерпеть множество испытаний и скорбей, но при этом он сам всегда оставался верен Господу и укреплял в вере других. Господь прославил его нетлением мощей и множеством чудотворений. И свидетелей тому среди наших современников немало. Ему, отличавшемуся необычайным смирением внесения своего креста, молится о помощи в преодолении жизненных невзгод и скорбей, о помощи в семейных несчастьях. Его, испытавшего муки тяжелой болезни, просит о молитвенной помощи в выздоровлении. И кто знает, с какими еще просьбами обращаются к нему верующие, стоя перед его иконой, поклоняясь его мощам или просто молитвенно вздыхая с верой в силу молитв недавно прославленного святого. Начинал он свой пасторский путь в Петербурге. 23 года отец Алексей служил в храме Успения Божией Матери в селе Большая Вруда Ямбурского уезда. После большевистских гонений, тюремных страданий и пыток ему чудом удалось избежать расстрела и покинуть Россию. 10 лет его служения прошли в Эстонии. Закончился священнический и жизненный путь в Южине. И теперь, после прославления, он известен как святой праведный Алексей Южинский. Мощи его покоятся в Покровской обители в Бюсси. Здесь у его мощей служатся молебны, читаются акафисты, и мы с вами можем немного прикоснуться к молитве, записанной в храме монастыря.
1: Хотя погубите тебя до конца воздвигну, враг, новое на тебя гонение, ища паки в темницу вернуть и тебя. Ты же умершей твоей супружнице, ведь живот твой и чад твой Богу предал еси, и во французскую землю путь твой направил еси поя. Аллилуйя! Новую и последнюю стезю жития твоего предначиная во стране далече, по стопам мудрого святителя припал еси, прося управить и путь твой. Сей же, видя твердость души твоей и велию кротость, ащи немощен телом был еси, послать его град Южин, пасти стадо словесное, мы же благодарящи за сие Бога, вопием ти. Радуйся во французской земле, пересельниче, радуйся, южинские паствы утешителю, радуйся, непрестанные молитвы рачителю, радуйся церковного благолепия, твердый хранителю, радуйся в Бозе все упования твое полагавый, радуйся всего себе, Христу предавый, радуйся, праведный отче Алексие, благий и верный рабе.

0: Непростые истории связывают всех, кому было открыто имя священника. И встречи у всех очень разные, но в них ясно просматривается промысел Божий. У всех, кто по этому промыслу открыл для себя нашего святого, жизнь по его молитвам как-то меняется. Послушаем рассказ Ольги Ростиславовны Сидельниковой-Вербицкой, русского писателя, проживающего теперь в Сен-Женевьев-де-Буа. Рассказ Ольги Ростиславны начнется издалека, так как встреча с Алексеем Южинским и с самим городом Южин состоялась неожиданно и по совершенно другим причинам. Ольга Ростиславовна, когда произошла ваша первая встреча со святым праведным Алексеем Южинским?
1: Это 10 лет назад произошло. Я собиралась писать свою книжку «На что душа моя глянется». Все было уже готово для написания, но не хватало такого вот места, с которого я начну. В 2003 году была поездка в Тунис, в город Бизерту, где закончил свои дни Петровский флот русский. Мало кто знает, что последние корабли славного Петровского флота остались стоять в тунисском порту. Некоторые из них были распилены, некоторые просто увезены на металлоломы. Одна из этих реликвий там была подводная лодка-утка, командиром которой был брат моей бабушки, то есть мой двоюродный дед, Нестор Александрович Монастырев. На ней он пришел из Севастополя, эвакуируя часть тех, кто ожидал спасения, там, мирное население. Вначале у них был Константинополь, а потом все закончилось позорно для русской армии. Они уже не были русским флотом. Ими командовали французы. Им было дано распоряжение идти в тунисский порт Бизерт. Часть осталась в Константинополе, часть пришла туда. И вот Нестор Александрович Монастырев на подводной лодке «Утка», капитан второго ранга, георгиевский кавалер, поставил ее в бухту. Большой линкор «Георгий Победоносец» встал на самом почетном месте в этой бухте. Когда они пришли туда, у них было такое чувство, что они скоро отправятся куда-то в следующее путешествие, а может быть, в Россию. Но больше с того места им никуда пойти не удалось. Они встали там навсегда. И вот началась в начале жизнь на этих кораблях. На корабле «Георгий Победоносец» была основная жизнь. Там была и школа, и такие общие места, где люди собирались. А вот на подводной лодке и на других судах шла уже какая-то вот такая более семейная жизнь. У всех было все свое, но на каждом судне была церковь. И подводная лодка, и большие линкорные – все имели церкви. Походные, вероятно, но все-таки наличие иконостаса обязательно было. Когда французы стали забирать судно, и судно стали распиливать и пускать на металлолом, вот эти церкви оставались не у дел. В Тунисе они были совершенно не нужны, с ними надо было что-то делать. Я не знаю, что сделали с остальными, может быть, как-то они и пропали, но один из иконостасов каким-то образом отправился в город Южин. Я узнала потом, это был иконостас кадетского корпуса, который был вывезен из Севастополя. То есть вначале это был иконостас на каком-то судне, потом это перенесли туда. Так что последними он был там, в церкви кадетского корпуса. Ну, у него была какая-то история очень интересная. А в Южине в это время было известно, что вместо иконостаса простынка. Кто сообщил, кто решил, каким образом иконостас из Туниса отправился в альпийский город Южин, неизвестно. Но уже при священнике Алексее Медведкове был получен иконостас. Он был поставлен, к тому же иконы какие-то попутно были отправлены. Я узнала, святой праведный Алексей Медведков находился в крипте в церкви нашей Успения Божией Матери в Сен-Женевьев-де-Буа. Поэтому то, что было связано с его историей, как-то немножко косвенно было известно, что он был в Южине, священник. Как раз тут начиналась его канонизация. Что он был священником, там было известно, больше ничего нет, и мысль увидеть иконостас была. И вот мы с моим мужем отправились в город Южин. Мы приехали туда, это довольно высоко. Это в Альпах, у подножия Монблана, можно сказать, белые вершины. Мы стали искать церковь, ожидая увидеть какой-то купол золотой, может быть, ничего такого не было. Мы спросили, а вот нам никто не сказал, церковь, нет, ничего не знаем. Мы ехали по дороге и увидели прижатый к обочине маленький такой сарайчик, маленький барак деревянный с голубым куполком и с крестиком. И муж сказал, ну вот она, церковь. Надо сказать, что я была разочарована, потому что что-то я ожидала другого. Такой путь проделать, да. А кто может рассказать про это, спросили мы. Нам сказали, что тут вот есть мадам Наташа и мадам Зоя. Это последние, кто остались. Это дети тех русских, которые когда-то приехали работать на руднике. А вот священник. Ну да, священник был. Он был похоронен на кладбище. Потом, в общем, вот так вышло, что он оказался нетленным, и его потом увезли. Так объясняли нам французы, что теперь на кладбище его нет. Пришли, как я называю, баба Зоя и баба Наташа, две бабушки, абсолютные русские, к ним очень подходит это. Деловито достали откуда-то ключ и сказали, пойдемте, мы покажем вам церковь. И вот мы вошли в эту церковь. Теперь трудно представить, какая она была. А это все-таки для меня это святое воспоминание, потому что это была церковь, которая хранила вот все, что было связано со святым праведным Алексеем Медведковым. Я просто поняла это. Потом я вспоминала, и мне казалось, что я его там встретила. Вот это было такое еще. Это была такая самодельная церковь. Это какое-то было складское помещение. И русские, которые туда приехали, делали все своими руками и на копейки буквально. Денег не было. Я увидела электрические провода, пропущенные в трубочки от медикаментов. Вот так много вот этих трубочек, значит, собирали от лекарств. И там пропускали электрические провода. Там было как в деревенской вот избе или в какой-то... даже нельзя сказать, что в церкви деревенской, потому что православные церкви в России все-таки даже в деревнях они имели какую-то торжественность. А здесь было все очень мило. И был иконостас, к которому я сразу подошла, представив, что вот мой дед стоял перед ним, проходил мимо, просто перекрестился, может быть, так сказать, особенно не заостряя внимание. Но для меня наложилось... два времени, два образа. Мои предки, вот этот город, затерянный в Альпах, священник, который лежал в крипте церкви Успения в том городке, где жил мой папа. И вот все это сошлось здесь. Это было очень странно, потому что я вдруг по какому-то промыслу должна была объединить это все. Надо сказать, что баба Зоя и баба Наташа произвели на меня необыкновенные впечатления. Значит, в церковь, конечно, никто не ходил в то время, потому что там некому было уже ходить. А приходили они каким-то образом, ну, ее берегли, стерегли. А уже начиналось, поднималось, вот буквально действительно, как солнце поднимается, как сказала одна монахиня, как солнце поднималось, вот эта слава Алексея Медведкова, застенчивого священника вот из этого затерянного альпийского города. Действительно, как солнце, потому что этот человек скромнейший, который 3 года служил в Бюжине, как будто ничего такого не сделал. И было странно, что где взяли какие-то сведения. Ну, как солнце поднимается, это тоже мы не спрашиваем, а кто его там выпихивает вообще, это солнце, почему вдруг оно крутится и, в конце концов, появляется перед нашими глазами, а потом уходит. Вот такова, вероятно, и судьба святых, которых прославляет не человек, а Господь. Надо сказать, что с того первого посещения церкви прошло 10 лет. Потом баба Наташа прислала нам приглашение на первую литургию, когда уже прославлен был Алексей Медведков. Лежала его икона на аналое. Церковь была отремонтирована. Это было ее освящение. Столько приехало народу, а главное, что приехали потомки, уже рассеявшиеся по всему миру и совсем как бы не русские люди, той тысячи рабочих, которые когда-то приехали сюда, которых спасал от отчаяния святой праведный Алексей Медведков своими молитвами, своей любовью к детям, своими строгостями, потому что, несмотря на свою скромность, он не поддавался ни на какую анархию, и эта строгость и не нравилась. И как капризные дети, вот эти отчаявшиеся люди, а там было от чего отчаяться, для русского человека побывать там можно только в туристической поездке. Потому что когда ты круглый год видишь вокруг себя вот эту вот, вот снеговые вершины, и ты в этой чашке будешь жить до конца дней и упокоишься на этом кладбище, то отчаяние берет. Для русского это трудно. И вот с этим великим отчаянием выпало бороться этому замечательному священнику. И он, вероятно, беря на себя вот все, что происходило с этими людьми, в конце концов заболел, и, так сказать, это было служение жертвенное. Была трапеза, пели русские песни, и стало ясно, что возвращается приходская жизнь, что на литургии будут приезжать вот эти потомки, теперь уже французы или бельгийцы, и что им необходимо это, и что городок заживет другой жизнью. В этом мы убедились через несколько лет, когда опять стали членами ассоциации, ну, ехать довольно далеко, это все-таки путь не близкий, поэтому не всегда муж, уже не молодой человек, может его осилить, но тем не менее все-таки мы туда выбираемся. И вот последний раз, когда мы там были, мы увидели, что не только русские люди, коренные французы примкнули к этому, пишут книги, занимаются церковью, знают и молятся нашему святому. И в тот раз, когда мы были, год назад, весной, глава этой ассоциации церковной, француз, выступил, и священник-настоятель, владыка Женевский, подарил ему икону. И вдруг у меня замерло сердце, как этот француз эту икону возьмет вообще. Потому что мы знаем, как надо брать икону, которую тебе дают. Но он сделал все, что нужно. Он взял икону, поцеловал ее, и у меня сердце успокоилось. Я подумала, нет, все тут находится вот под опекой святого праведного отца Алексея. Беспокоиться не надо, он управит эту жизнь. Это маленький, вот маленькая эта церковь, как деревянная. Ну, в общем, с ней особенно ничего сделать невозможно. Вот как она была, такая совершенно неказистая. Ну, что с ней сделаешь? Но она точка притяжения для тысячи людей. И в этом вот встреча, я считаю, тоже замечательная, потому что уже нет в живых бабы Зои, нет в живых бабы Наташи. Они лежат вот на этом кладбище, где когда-то должен был покоиться святой отец Алексей. Ну, поскольку он явил все-таки сразу, что он святой, теперь он находится в Бюсси. И монастырь расцвел сразу. И вот эта скромность, эта необыкновенная его застенчивость каким-то образом преобразили большую часть населения во Франции. В Безерте это вот узнали русские люди, значит, в Эстонии. И он идет по миру. Я думаю, что он придет обязательно в Россию и станет одним из любимых святых. Так что я желаю русским людям, живущим в России, обрести святого, который обрели русские во Франции. Это наш замечательный подарок от Господа, и очень важно, что он возвращается.
0: Что же произошло? Каким чудом церковь стряхнула с себя тень забвения, сумела обновиться и зазвучать молитвенным пением, колокольным звоном? Один из авторов этого чуда, Брюно Жеради, которого в своем рассказе упоминала Ольга Вербицкая. Вот фрагмент из книги Брюно Жеради «Церковь святого Николая и русское общество Южина». Читаем. «Некоторые места – это своего рода эмблема, пересечение воспоминаний, культурного наследия и смешение между представителями разных общин. Одно из таких мест – православная церковь Южина. Ангар, переданный русским рабочим дирекцией завода. В этом городе она является символом всей русской колонии, перебравшейся в Южин в 1920 году, свидетельствует об отношениях между директором и его рабочими, напоминает обо всех переселенцах, нашедших пристанище в Южине и оставивших после себя лишь некоторые постройки. Таким образом, без преувеличения можно сказать, что православная церковь Южина, отличающаяся от других хозяйственных зданий только синей маковкой на крыше, это также памятник истории города. Конец цитаты. И все же, как? Почему его заинтересовала судьба невзрачного сарая на краю дороги, в котором когда-то проходили православные богослужения? Давайте послушаем самого Брюно. А понять его рассказ нам помогает сотрудник радио «Голос православия» Екатерина Макарова.
2: Это было летом 2001 году.
3: En discutant avec un vieil ami,
2: с одним своим другом, норвежцем,
3: nous avons parlé de l'église
2: мы ставили себе вопрос о этой церкви святителя Николая в Южине,
3: que nous avions vu
2: которая была в очень плачевном состоянии, и мы не знали, как действовать.
0: Брюно и Кристиан были озабочены плачевным состоянием закрытого храма, но сотни жителей Южины видели умирающую церковь, но проходили мимо.
3: Это
2: из моей личной жизни просто. У меня был друг в гимназии из русской эмиграции.
3: А я
2: потом стал инженером, моя специальность была алюминий.
3: Il y avait encore des Russes de
2: première génération. Я работала недалеко от города Гренобля в Рю-Перу.
3: Et il m'avait raconté son histoire.
2: Мой друг покинул Россию в 1917 году при эвакуации. Он рассказал мне
3: о
2: своем семействе, и я был поражен просто, и очень меня заинтересовала просто его жизнь и судьба русских, которые покинули Россию.
3: Plus tard, toujours chez Péchiné, j'étais directeur du projet de construction d'une usine d'aluminium à Саянск, en Сибири.
2: Позже, когда я стал предприятием Пешине в городе Южине, я стал директором одного проекта построения одного завода в Советском Союзе, в Сибири, в Саянске.
3: Donc, je connaissais un peu l'histoire des Russes blancs. Et donc, quand j'avais vu cette petite église au bord de la route à Ugine, je savais qu'elle avait été construite par des ouvriers russes. Mais je ne savais rien d'autre.
2: Эта церковь была построена русскими эмигрантами, которые рабочие в этом заводе, напротив этого завода. И я знал об этой церкви, я очень часто проезжал мимо.
3: Donc nous avons décidé avec cet ami norvégien de faire quelque chose pour restaurer cette église qui tombait en ruine.
2: Эта церковь вообще была в очень плачевном состоянии, и мы со своим другом просто недоумевали, нужно что-то сделать, чтобы ее восстановить.
3: Mais il fallait trouver qui s'occupait de cette église.
2: И надо было узнать, кто ведал этой церкви.
3: Donc j'ai contacté la mairie d'Ugine qui m'a envoyé à l'usine, qui m'a envoyé chez madame Féodorov, qui m'a envoyé chez madame Nikiforov.
2: Я тогда обратился в мэрию города Южин. Мэр меня послал к директору завода. Директор завода меня послал к госпоже Фёдорове, которая меня обратила к госпоже Никифоровой.
3: Et là, nous sommes réunis chez madame Nikiforov, avec madame Féodorov, avec monsieur Kirillov, avec monsieur... Un autre encore, excusez-moi.
2: Мы встретились, значит, у мадам Никифоровой, с госпожей Федоровой, с господином Кирилловым и еще несколько людей.
3: И Никита Хрущев.
2: И Никита Хрущев.
3: Et aussi, c'est là que j'ai rencontré Christian Gros, qui avait eu la même idée, indépendamment de nous.
2: И там я встретил одного француза, который живет в этой области, Кристиан Гру, который совсем независимо от меня, я с ним познакомился, потому что у него появилась та же идея о восстановлении церкви.
3: Donc, pendant cette petite réunion chez madame Nikiforov, nous avons bu deux ou trois vodka et nous avons décidé de restaurer l'église, raconter l'histoire des Russes d'Ugine et de créer une association.
2: И именно там, у госпожи Никифоров, в этот день мы решили взяться за дело, создать содружество, чтобы начать работы.
3: И так все начинало. Donc, le travail de restauration a duré pendant 3 ans.
2: 3 года длилась вся эта реставрация.
0: А были ли специальные чертежи, фотографии, по которым решили проводить реставрационные работы?
3: Non. L'église existait, elle était en très mauvais état. Le toit était tout rouillé, l'eau rentrait dans l'église.
2: Нет, церковь существовала, но она была в плачевном состоянии. Например, крыша текла внутри.
3: Le bulbe était cassé, il y avait de l'herbe qui montait le long des murs.
2: Купол сломан, трава росла вдоль стен.
3: Donc nous avons commencé comme ça. Nous avons enlevé tout ce qu'il y avait dans l'église. L'église était très abîmée, mais tout était dans l'église. Tout, les icônes, les vêtements du prêtre, les tout.
2: Мы начали реставрационные работы, и тут мы обнаружили, что внутри храма абсолютно все сохранилось. Богослужебные книги, облачения, иконы, аналои, все на месте.
3: Il y avait en particulier plus de 3000 livres de la bibliothèque des Russes d'Ugine, abîmés par la pluie et par les souris.
2: И в том числе, тогда еще, когда церковь действовала, была библиотека для прихожан. Больше 3000 книг, которые все промокли, прогнили, и крысы тоже сделали свою работу.
3: Nous avons tout sorti de l'église, tout.
2: Все вынули из церкви.
3: Les meubles, les icônes, tout. Et nous avons complètement reconstruit l'église.
2: И мы, в общем-то, построили ее заново, на том же месте.
3: En commençant par le toit, et puis les murs, et puis l'électricité.
2: Начиная с крыши, потом стены, потом провели электричество заново.
4: Кто помогал в этой работе и на какие средства?
3: Il fallait évidemment trouver de l'argent.
2: Надо было найти деньги.
3: Ce vieux monsieur norvégien nous a donné pas mal d'argent.
2: Норвежец, мой друг, достаточно денег дал.
3: Ensuite, il y a eu les membres de l'association qui ont aussi donné de l'argent.
2: И члены содружества, которые мы создали, тоже они принимали участие денежно.
3: Et aussi il y a eu quelques miracles.
2: И чудеса совершались.
3: Nous avons appris qu'il y avait à côté du Gin une entreprise de charpente qui avait été rachetée par un Ukrainien.
2: Мы случайно узнали, что недалеко от завода было предприятие, которое делали кровли. А директор предприятия – украинец.
3: Et nous sommes allés le voir et nous lui avons dit que s'il voulait avoir une chance d'aller au ciel, il fallait qu'il refasse le toit gratuitement.
2: И мы ему сказали, что когда он умрет, если ему очень хочется попасть в рай, пожалуйста, сделайте нам крышу бесплатно.
3: Il a dit d'accord, mais il faut me fournir des matériaux de couverture.
2: А да, но дайте мне весь материал.
3: Donc nous sommes allés voir le directeur de l'usine d'acier.
2: Мы тогда пошли к директору этого завода.
3: Et il nous a donné des tôles en acier inoxydable pour refaire le toit.
2: И он нам дал металлическую кровлю, которая не ржавеет, для крыши.
3: En plus, pour financer l'église, nous avons écrit un livre sur l'histoire des Russes d'Ugine qui a été vendu à 2000 exemplaires.
2: И еще, чтобы финансировать, мы собрали материал и написали книгу о всех русских, которые жили в Ugine. Издательство 2000 экземпляров сразу было распродано.
4: Это были средства для строительства?
2: Да, для строительства.
3: Et pour gagner de l'argent avec ce livre, nous ne sommes pas passés par l'intermédiaire d'un distributeur, mais j'ai fait moi-même le marketing.
2: Хорошо, напечатали, издали, а потом для распространения мы ни к кому не обратились. Я сам связался со всеми книжными магазинами и с людьми, и таким образом мы распродали эти книги.
3: Donc, avec tout ça, l'église a été entièrement rénovée et a été réouverte au mois de juin 2004.
2: И благодаря этому церковь была полностью восстановлена, и первая служба это было в июне 2004 года.
3: Un mois avant, le père Alexis Medvedkov a été canonisé.
2: И как раз месяц до этого была канонизация праведного Алексея Южинского.
4: Вы знали про это?
3: Non. Si, j'ai été au courant juste avant sa canonisation parce que je suis allé à Paris avec Christian Gros pour assister aux cérémonies rue Daru à la cathédrale Alexandre Nevsky. Les cérémonies qui ont duré deux jours pour la canonisation.
2: Нет, я узнал это в последнюю минуту, и мы тогда с Кристиан Гро поехали в Париж. Канонизация, вся эта процедура длилась два дня, и мы там стояли в соборе в Париже на Рю Дарю.
4: А до этого знали что-то об Алексее Медведкове?
3: Je savais qu'il avait été prêtre de 1930 à 1934. Je connaissais l'histoire. J'avais retrouvé. J'ai fait beaucoup de travail pour retrouver l'histoire des Russes d'Ugine et l'histoire de l'Église.
2: Я знал, потому что когда я искал материал, чтобы написать эту книгу о рабочих, я узнал о священнике, который там служил с 30-го года до 34-го года.
3: J'avais déchiffré tous les registres de paroisse, de baptême, de naissance, enfin de baptême, de mariage.
2: И я рассматривал тогда метрические книги о рождениях, о крещениях этого прихода раньше.
4: Они сохранились тоже.
2: Да, да, да.
3: Et aussi, j'ai fait un travail de recherche sur tous les Russes qui sont passés par Ugine, avec les archives de l'usine, les archives du département, les registres de paroisse.
2: И я сделал просто исследование о всех русских, которые работали в этом заводе, потому что я просматривал тщательно все списки, которые сохранялись на заводе.
3: Et donc maintenant j'ai un fichier dans lequel il y a les noms et toutes les informations sur les 2300 Russes qui sont passés par Ugine.
2: Et у меня дома весь список всех русских, которые работали в Ugine. Это, ну, их имена, фамилии, когда, национальность, которые работали, всего 2300 человек.
4: В России с этими списками знакомы?
3: Un petit peu, oui, oui. L'Institut pour la mémoire à Moscou.
2: Да, в Москве институт мемориал.
4: Если наши люди захотят узнать о своих близких, то есть можно с этими списками ознакомиться в мемориале, в обществе мемориал в Москве. Что вы ожидали после реставрации церкви, что бы вы хотели от нее и что получилось в результате? Сбылись ли ваши ожидания?
3: Cette église était presque abandonnée. Elle ne servait plus que rarement pour des sépultures.
2: Эта церковь, она вообще, никто ей не занимался, не было прихода. Ее открывали только, когда случались отпевания.
3: Depuis 2004, deux fois par an.
2: С 2004 года, два раза в году.
3: Il y a une divine liturgie.
2: Мы организуем литургию.
3: Au mois de décembre, pour la Saint-Nicolas.
2: В декабре праздник святителя Николая.
3: Et à Pâques. Et donc, nous avons redonné la vie à une communauté orthodoxe qui avait à peu près disparu.
2: И таким образом возобновилась эта община православная, которая не существовала вообще с 80-го года после смерти последнего настоятеля.
3: Как сегодня?
0: В эти дни, когда мы беседовали с Брюно, в храме совершались богослужения с пением акафиста, в котором русский язык чередовался с французским.

0: нас в России говорят, когда человек восстанавливает церковь, церковь восстанавливает его в то же время. Почувствовали ли вы на себе, что в вас что-то меняется?
1: Oui, certainement. Ça a changé ma vie parce que j'ai travaillé pendant 13 ans maintenant sur ce projet. J'ai eu la joie de connaître beaucoup, beaucoup de Russes, beaucoup de contacts, beaucoup d'amis. C'est un grand changement dans la vie, hein. C'est...
2: Да, это переменило мою жизнь, потому что я 14 лет все-таки так работал, и с столькими людьми познакомился и только этим занимался. Это просто, в общем, я совсем другой человек.
1: Honnêtement, je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est un téléguidage céleste.
2: Правду сказать, я не знаю, просто случайно ли все это случилось или это было сверху мне подано.
1: Но это так.
0: Какие открытия в церкви для вас кажутся наиболее важными, значимыми? Какие сюрпризы, чем вы удивлены были?
1: Ah, c'est difficile.
2: Для меня трудно ответить.
1: J'ai découvert un monde nouveau, d'abord, le monde de l'orthodoxie que je ne connaissais pas.
2: Я просто открыл совсем другой мир, мир православия, я совершенно не был знаком.
1: Parce que ce travail est un travail œcuménique.
2: Потому что эта работа, она в общем экуменическая.
1: Des orthodoxes, des catholiques, des protestants.
2: Очень многие люди помогали, католики, протестанты, православные.
1: Mais nous avons fait un travail d'abord de mémoire.
2: Первая наша работа – это восстановить память.
1: Et un travail qui a donné beaucoup de joie à beaucoup de gens.
2: И эта работа, она дала столько радости стольких людям.
1: Qui ont retrouvé leur enfance, leur jeunesse, leur communauté et qui étaient dispersés un peu partout.
2: Они снова нашли между собой свое детство, свое юношество. Они все разбросаны, и сейчас они все собраны.
1: Un exemple, mais il y en a eu beaucoup comme ça.
2: Например, но их очень много.
1: Un jour, une dame m'appelle.
2: Однажды одна дама мне звонит по телефону.
1: Et elle me dit: «Bonjour, monsieur, je m'appelle Lydia Mislin».
2: Добрый вечер, меня зовут Лидия Мислин.
1: Est-ce que vous savez si Tala Féodorov est encore vivante?
2: А знаете ли, Тала Федорова, она жива еще?
1: Je lui dis oui, je vous donne son numéro de téléphone.
2: Да-да, я вам даю ее координаты.
1: C'était il y a 6 ou 7 ans.
2: 6-7 лет тому назад.
1: Depuis, c'était des amis d'enfance qui s'étaient complètement perdus de vue.
2: Подруги детства, которые потеряли друг друга.
1: Et depuis 7 ans, elle se téléphone tous les dimanches matins.
2: И с тех пор, уже 7 лет, как по воскресеньям утром, они беседуют по телефону.
0: В вашей церкви сейчас находится икона, которая принадлежала Деникину. Могли бы вы рассказать коротко историю, как эта икона попала в ваш храм?
1: Oui. Un jour, il y a 10 ans, un monsieur Mikhailov m'appelle au téléphone.
2: Однажды, 10 лет тому назад, господин Михайлов мне звонит по телефону.
1: Il me dit: «Venez vite me voir, parce que je vais bientôt mourir».
2: Приходите быстро ко мне, потому что я могу скоро умереть.
1: J'ai chez moi une icône que je veux vous montrer et que j'aimerais donner à l'église du Jin.
2: У меня дома икона, я бы хотел ее подарить церкви в Ужин.
1: Je vais voir ce monsieur qui était effectivement, qui avait du mal à respirer.
2: Я, значит, пошел, навестил этого господина. Действительно, ему даже было трудно дышать.
1: Et il me raconte l'histoire. Il me dit: «Quand j'étais petit, j'habitais à Saint-Michel de Maurienne. C'est une petite ville qui n'est pas loin d'Ugine».
2: И он рассказывает о себе. Когда я был совсем маленьким, я жил недалеко отсюда, в Сан-Мишель-де-Морьен, недалеко от этого завода.
1: Mon père travaillait dans une aciérie électrique.
2: Отец мой работал

0: Можете ли вы приютить на неделю генерала Деникина, его супругу и его сына?
1: Bon, il était d'accord.
0: Согласился.
1: Et le général vient dans la famille, et c'était l'automne, il faisait très beau, et il aimait beaucoup se promener à pied.
0: Значит, генерал к нему приезжает, это была осень, чудная погода, а сам генерал очень любил гулять пешком.
1: Mais il était très prudent parce que plusieurs généraux russes avaient été enlevés en France par la НКВД ou le КГБ.
0: Но генерал Деникин был очень-очень бдительным, осторожным, потому что как раз совсем в скором времени до этого похитили Миллера, похитили Кутепова и отравили Врангеля.
1: Il a vu qu'il y avait un jeune garçon dans la famille et il a demandé à son père, le colonel Mikhailov, la permission de l'emmener marcher avec lui.
0: Он заметил, что в этом семействе, где он жил, у полковника Михайлова был мальчик, и он попросил разрешения, чтобы мальчик с ним гулял, чтобы он не остался один.
1: Comme ça, il avait l'air d'un grand-père.
0: Таким образом, он походил на дедушку.
1: À la fin de la semaine, le général Деникин offert une icône de Saint-Nicolas au colonel Mikhailov.
0: И по окончании пребывания, после недели, генерал Деникин полковнику Михайлову дарит икону святителя Николая.
1: En lui disant, cette icône m'a été donnée à l'occasion de la libération d'Odessa à la fin 1919.
0: И говорит, эта икона мне была подарена, когда освобождали город Одессу в 19 году.
1: Votre petit garçon s'appelle Nicolas. Quand il sera grand, vous lui donnerez cette icône.
0: Вашего мальчика Николая зовут. И когда он вырастет, вы ему подарите эту икону.
1: Et le vieux monsieur auquel j'avais rendu visite me dit, le petit garçon, c'est moi.
0: А этот пожилой господин, который меня попросил его навестить, мне говорит, а мальчик, это был я.
2: Сейчас в храме находится икона святителя Николая вместе с рушником, в котором была она преподнесена генералу Деникину в Одессе. На рушнике вышита дата и место вручения подарка, а также надпись «Добровольческая армия». Так здесь появилось вещественное свидетельство исторического события начала XX века. Да и сам храм, построенный русскими изгнанниками на чужбине, стал свидетелем этой части трагической истории России.
3: Ощущаете ли вы на себе помощь святого Алексея Южинского?
1: Oui, oui, parce qu'il y a eu plusieurs événements presque miraculeux.
0: Да, потому что происходило несколько совсем чудесных случаев в моей жизни.
1: Il y avait l'histoire de la charpente déjà au début.
0: Уже случай в самом начале постройки кровли.
3: Были ли вы в тех храмах, где служил Алексей Южинский в Петербурге?
1: Non, parce que quand je suis allé à Saint-Pétersbourg, je ne connaissais pas toute cette histoire. Non, pas à Saint-Pétersbourg, non.
0: Нет, нет, в Петербурге меня не было.
3: Ну что ж, заканчивая нашу встречу, мы благодарим вас и приглашаем в Петербург, где вы тоже можете посетить храм, где служил Алексей Южинский в Большой Вруде.
1: С удовольствием.
3: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
2: Мы сегодня еще раз с радостью могли убедиться, что вера православная жива. Наши храмы возрождаются не только в России, но и за ее пределами. Память о святых православной церкви почитается и в далекой Франции, стране с другой культурой, другими традициями. Но путь и истина, как мы помним, для всех одна. День памяти святого праведного Алексея Южинского празднуется 22 августа, в день его отошествия ко Господу, а иконы этому святому появляются в разных храмах России и зарубежья. В нашем городе иконы с частичкой мощей святого есть в Успенском храме поселка Большая Вруда, в храме святой Анастасии Узорешительницы в здании нашего радио. Есть частичка мощей в Екатерининском соборе на Васильевском острове, где будущий святой служил псаломщиком.

В передаче, которую подготовила Людмила Зотова, принимали участие Ольга Сидельникова-Вербицкая, Брюно Жиради. До свидания.

прозвучал 103-й псалом греческого распева в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

Став, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех, Владыку, моли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей,
стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хощеше бо, владыко, создание Твоей руку погубити, ниже благоволише о погибели человечестей, но хощеше всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойны есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убой мене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, яко да чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, яко да я со всеми избранными Твоими общник буду, нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси, во веки аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивы царствия, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, снитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твои ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселений правдою, благоволи и мне усресть тя на облацах, судью и создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя со безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби мя неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есим, и суд себе ям и пью, не рассуждая тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоей дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление и очищение и просвещение, и сохранение и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысленнего уди всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных у стен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дажд ми дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазать и твоей нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возмнушайся слове, твои же ми подашь носи и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь, весь и зол множества, весь и струпа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей ищи несодеянное написано тебе суть, вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бо рекл еси, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, як уже рекла иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес, сего ради к Тебе припадаю и тепли вопьюти, як уже блудного приял иси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедрее, душею сокрушенную ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуеши им многожды, яко же другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле неопально горящие. Ныне, благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удисы моими, души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец. И молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приять ими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несим доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваеши, да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отвергли еси покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, елико Ти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства и спасения моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый, и хананею помиловавый, разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человеколюбия Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоби исцеления прият, ова же причистии Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, аз же, окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя, яко же оные, и просвети мое душевное чувство –

0: Песнопение божественной литургии, херувимская песнь, знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Николая Кедрова «Сына» прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.
1: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это четыре его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура». Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19 часов 5 минут в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11 часов. Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
1: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.

0: И, братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии на центральной площади города Котласа 19 августа 2018 года в праздник Преображения Господня.
1: Слово «преображение» — это замечательное слово. Человек преображается, природа преображается. Многое в жизни человека преображается, и когда мы это слово используем, то мы непременно предполагаем, что это такое изменение личности или общества, народа, окружающего нас мира, которое переходит из более низкого, менее совершенного, в более высокое и в более совершенное состояние. Преображение — это не просто изменение, это такое изменение, которое обеспечивает движение вверх и личности, и общества, государства, народа. Господь явил преображение самого себя на горе Фаворский, и ученики в этом ином образе Спасителя, Учителя своего, увидели Сына Божьего. И ведь не на ровном месте произошло это событие. Как повествует Евангелие, это произошло через 6 дней после иного события, о котором данная часть Евангелия не повествует. Но если перевернуть одну главу назад, то мы узнаем, какое же это было событие. В городе Кесарии Филипповой на севере Палестины, недалеко от границы с нынешними Сирией и Ливаном, Господь странствовал со своими учениками и задал им вопрос: «А за кого меня почитают люди?» И стали отвечать ученики, что одни за Моисея, другие за Иоанна Предтечи, за Илию. А он спрашивает: «А за кого меня вы почитаете?» И тогда апостол Петр произнес слова, которые ему по человеческой мудрости произнести было невозможно, потому что он этому не был научен. Он говорит: «Ты есть Иисус, Сын Божий». Но откуда рыбаку открылось, что его учитель, который вместе с ним разделяет каждый день, вместе вкушает пищу, идет пыльными дорогами, почему он Сын Божий? Это было действительно свидетельство из недр души апостола Петра, от его опыта общения со Спасителем. И, конечно, это было воздействие на Петра от Духа Святаго, о чем и сказал Господь, что не плоть и кровь открыла тебе это, но свыше. И вот в ответ на это исповедание веры, когда один из апостолов от имени всех апостолов, потому что никто же не сказал ничего против этого свидетельства Петра, Спаситель открывает им свою божественную сущность, чтобы все убедились в том, что их исповедание, сказанное Петром в Кесарии Филипповой, это исповедание отражает реальность. Дивную, таинственную, но подлинную реальность. Иисус есть Сын Божий. Конечно, преображение утвердило учеников в их вере. И они получили великий дар благодати. Они увидели божественный свет. И если посмотреть на старинные иконы, изображающие события преображения, то мы увидим, что от Христа исходит этот божественный свет. Иконописцы очень красиво и символически изобразили это явление. И эти лучи света не остаются рядом с телом преображенного Спасителя. Они распространяются на все то, что рядом, на учеников, на камни, на деревья, если такие изображены на иконе, они пронизывают землю, они пронизывают космос, они пронизывают все божественное творение. Праздник Преображения помогает нам понять, что все, что существует в этом дивном космосе, в этой вселенной, на нашей земле, существует.

0: действует силой Божией. И эту силу, это излияние божественной энергии на все творение, и явил Господь Иисус Христос, преобразившийся пред своими учениками и апостолами. В ответ на их веру они получили и дар этой божественной энергии, дар благодати и величайшее откровение о том, что Бог через Сына Своего, Господа Иисуса Христа, пребывает со всем миром. А чему же нас должно научить это событие и все то, что с ним связано? Оно должно нас научить тому, что мы по своей греховности, по немощи, мы не видим божественного света. Хотя действительно, очень многие святые сподоблялись увидеть этот божественный свет. И возникло целое духовное движение на Афоне в 13 и в 14 веках, которое называется исихазмом, когда отцы афонские, имея опыт приобщения к божественному свету, старались своим богомыслием, духовным сосредоточением, своей аскезой, как бы удержать это божественное явление в своей жизни. И знаем, что очень многим это удавалось. И это запечатлено в замечательных творениях афонских богословов того времени. Еще раз хочу сказать, что не все мы можем видеть своими физическими очами. Но когда я сегодня зашел на эту площадь, заполненную вами, мои дорогие, когда я увидел яркий свет, то подумал, а ведь это наш с вами фавор сегодня. Господь нам дал это чудо божественного света, замечательной совместной молитвы. Он дал нам чудо причащения Его тела и крови. И что Он от нас ждет? Точно то, чего Он ждал от апостолов, когда спросил, за кого почитают Меня люди. Он ждет от нас исповедания веры в то, что Он Иисус, Сын Божий, Спаситель мира, и что мы верим в это, и что именно с Иисусом, с Его именем, с именем Господа и Спасителя связываем бытие Вселенной, жизнь нашего Отечества и народа и нашу собственную жизнь. И исповедуем одновременно и то, что глубоко верим в ответ Господа на нашу веру и на нашу молитву. А если бы не было этого ответа, то не было бы никакой веры, и не надо было бы стоять под солнцем во множестве на площади. Но именно потому, что Бог отвечает на наши молитвы, и мы ведь знаем об этом, что Господь рядом с нами, мы и простираемся к Нему, и верим в Него, и храним веру, как народ, несмотря на тягчайшие исторические обстоятельства нашего бытия. Пусть Господь укрепит нас сегодня силой Своей благодати. Пусть Господь дарует нам быть причастником Его божественного света. Пусть Господь укрепит нашу веру, чтобы мы ее могли передать своим детям, внукам, своим соседям, тем, кто еще не открыл для себя Христа, преображенного во славе. Чтобы народ наш, укрепляясь в этой вере, сам преображался, восходя от худшего к лучшему, от более низкого к более высокому, потому что только такое движение вверх, к небу, к Богу, к человеческому совершенству и есть подлинным преображением и жизни человека, и жизни всего народа. Пусть Господь помогает каждому из нас на нашем жизненном пути. Аминь! С праздником поздравляю вас!
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии на центральной площади города Котласа 19 августа 2018 года в праздник Преображения Господня.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания, и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. Отметив в прошлой передаче раннехристианские истоки литургии смерти, он утверждает, что смысл истинно христианского похоронного богослужения в том, что оно вечно претворяет надгробное рыдание в песнь «Аллилуйя». Указав на радикально новый взгляд на смерть, он отмечает то, что сохранилось от раннего периода в тексте нашего нынешнего отпевания. Во всяком случае, по крайней мере, одна молитва «Боже духов и всякие плоти», и приводит доводы, подтверждающие его мнение.
1: В древние времена молитва «Боже духов и всякие плоти» совершенно очевидно торжественно завершала заупокойную службу. Позднее молитва эта потеряла свою исключительность и превратилась в доксологию, завершающую каждую из нескольких частей службы. Мы позже поговорим о появлении все новых и новых разделов службы. В сегодняшней практике ее читают сперва дома, после Трисвятого, с которого в наших книгах начинается наша заупокойная служба, до того, как тело перенесут в церковь. Потом, после каждой из трех частей 18-го псалма, «Блаженны непорочные», открывающего службу в церкви. Практика деления псалмов на кафизмы была, вероятно, позаимствована от монашеского пения псалтирии, где мы видим эти малые ектении и возглас. Таким образом, мы имеем уже 4 повторения этой молитвы. И, наконец, когда в заупокойную службу включили канон из 9 песен, малая ектения стала читаться после 3-й, 6-й и 9-й песни и потом еще 2 раза в конце службы. Так, молитва эта, по крайней мере, в теории прочитывается 8 раз, и поэтому, как я уже сказал, утеряла свою исключительность и функцию в качестве завершающей, последней, все увенчивающей молитвы. Более того, как это случилось и со всеми молитвами, предваряемыми малыми ектениями, она стала тайной, то есть непроизносимой вслух.
0: История малой ектении проста. Вначале она была приглашением к молитве «Господу помолимся». После чего следовали сама молитва и доксология, а потом она заменила молитву и осталась только в форме ектении и доксологии. Неудивительно, что наш несчастный составитель, я возвращаюсь к нашему другу-монаху, глядя на все это, считая, сколько раз произносится эта молитва, натыкаясь на упоминание епископа и так далее и тому подобное, понятия не имел, как соединить уникальность молитвы в ранней практике с повторениями ее в нескольких местах службы в более поздние времена. И он сделал то, к чему прибегают многие составители. И это предупреждение всем любителям типикона, ибо 50% типикона – результат труда тех самых монахов, которые сидели над противоречащими друг друга правилами и склеивали из них нечто целое. Дабы удовлетворить всех, он заставил всех священников, как гласит сегодняшнее наше правило, читать эту молитву тайно, в то время как диакон – провозглашает ектению, а потом, после ектении, некий таинственный епископ должен повторить ее во всеуслышание. Короче говоря, я вижу в этом странном правиле очевидное доказательство раннего происхождения и уникального места в погребальной службе молитвы Боже духов и всякие плоти. Вчера, чтобы быть абсолютно уверенным, что я не произношу здесь какую-нибудь монументальную ересь, я потратил 2 часа на просмотр рукописей, опубликованных Дмитриевским в его «Экологион». Во всех требниках XI и XII веков мы находим молитвы почти на любые события, например, на поиски друга, умерение врагов, благословение лошадей и так далее. Но есть только одна молитва за усопших, а именно «Боже духов и всякие плоти».
1: Второе доказательство древности этой молитвы я нахожу в языке молитвы, то есть в словах и образах, которые мы в ней слышим. Для начала позвольте мне обратить ваше внимание на один факт, важность которого, я надеюсь, вы полностью поймете позже. Современная погребальная служба, хорошо нам известная, состоит почти полностью из псалмов и гимнов, то есть текстов, которые нужно петь, из музыки, канонов, кандаков, стихир, кафизм, прокимнов и так далее. Говоря по-другому, можно сказать, что в ней нет молитв, за исключением одной молитвы «Боже духов и всякие плоти». Одна молитва среди всей этой музыки. Значение этого факта мы обсудим в нашей следующей теме, говоря о молитве за усопших. Сейчас же я хочу обратить ваше внимание на довольно существенную разницу в словах, в стиле, в тональности между этой молитвой и погребальной гимнографией. С этой точки зрения молитва «Боже духов и всякие плоти» безусловно представляет и выражает ту раннюю тональность, о которой я говорил несколько минут назад. Она начинается с торжественной и победоносной ссылки на то, что можно назвать пасхальным содержанием христианской веры по отношению к смерти. «Смерть попрана, дьявол низвержен, миру дарована жизнь». Заканчивается она исповеданием Христа, который есть воскресение, жизнь и покой того, кто ушел из этой жизни. И вот именно эти слова, об этом более подробно я буду говорить позднее, эти, как я их называю, пасхальные ссылки, разрушение смерти, победа над дьяволом, торжество жизни, практически полностью отсутствуют в гимнографии, которая сегодня занимает не меньше 2/3 погребальной службы и, что еще важнее, задает совершенно иную тональность, чем ранний христианский опыт смерти. Мы еще поговорим об этой новой тональности, а пока запомним с помощью этой уникальной молитвы «Боже духов и всякие плоти», что первоначальный смысл христианского погребения, смысл всей христианизации погребения заключен именно в этой молитве.
0: Кандак со святыми упокой. Теперь перейдем к песнопению, о котором я упомянул ранее. Речь идет о том песнопении, которое в нашем современном богослужении называется кандаком, со святыми упокой. Мы, конечно, знаем, что кандак, как гимнографический жанр, возник довольно поздно. Поэтому меня интересует не сам кандак погребения, длинное и очень красивое произведение, которое современное нам богослужение сохранило полностью, только в чине отпевания священников, хотя оно и не имеет специфического отношения к священнослужителям, а только его начало, а именно выражение «со святыми». Даже быстрый и поверхностный анализ покажет, что это выражение с некоторыми вариациями «со духи правды скончавшихся», «иде же Христе веселящихся есть жилище» и «глаз чистого радования», «иде же праведные упокояются» и тому подобное, принадлежит к очень раннему пласту поминальной службы, ибо оно появляется вновь и вновь в более поздней гимнографии, которая и в словах, и во всей своей тональности отражает существенно другой индивидуальный подход к пониманию смерти. Хороший пример этого как раз погребальный кандак в полном объеме, как будто автор, который был гением, начал с существующей и традиционной формулы со святыми, что означает на языке ранней церкви «иде же несть болезнь, не печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная». Так вот, он, начав с этих слов, потом как будто бы забыл о них и продолжил в совершенно другом ключе, в котором смерть представляется противоположно тому, что мы слышали ранее, а именно как прах, пепел, черви. От места светла, от со святыми мы вдруг отворачиваемся и оказываемся не со святыми, а с червями. Смерть там, где, я цитирую Кандак, «всякое молчание и никто же глаголя «Аллилуйя».» И здесь, в этой смерти, и это самое главное, человек одинок, человек отъединен. И это значит, что он не со святыми. Но ранняя церковь верит и утверждает со святыми. И поскольку в ранней церкви святыми назывались не только канонизированные святые, но все члены церкви, умершие во Христе и даже живущие во Христе, то выражение «со святыми» означало «с церковью», в единстве со всеми, кто во Христе, и потому жив в стране не мертвых, но живых.

0: И именно в этом значении, в силе этой короткой формулы «со святыми» находим мы истоки, корни, начало первой и наиболее радикальной и заметной христианизации смерти в ранней церкви. К какому поистине революционному действию привела эта формула? К возвращению кладбища в город. Именно потому, что мертвые должны быть рядом с живыми, ибо они живы. Об этой революции, постепенном переносе некрополя, города мертвых, в самое сердце города живых, к церкви, знают историки культуры, но ее не замечают богословы и литургисты. Это перемещение – наиболее заметное и яркое проявление христианской революции. Мертвые возвращаются к живым, потому что они живы, потому что смерть, как разделение, преодолена. Христиане не только покоятся со святыми, их хоронят ad santos – среди святых, там, где эти святые находятся, церковь, где воскресший Господь пребывает среди любящих Его. Произошло это, конечно, не сразу, но когда произошло, то христианский храм, христианская церковь стала центром, локус погребения, литургии смерти. И эта литургия смерти требовала присутствия усопшего, самого тела усопшего в церкви. И главный упор она делала на синаксис, собрание церкви как тела Христова, участвующей в этой новой жизни, в которой нет места смерти, собрание вокруг тела ее почившего члена. Так, от раннего погребения, которое было процессией от дома к кладбищу, потому что еще продолжались преследования, потому что нельзя было иначе, мы переходим теперь ко второму слою, ко второму событию, а именно к погребальной службе в церкви.
1: Форма первоначального погребения. Параллели с Великой Субботой. Похороны как процессия от места смерти к месту упокоения. Я сразу хочу сказать о том, что я считаю ключом к этой второй стадии, второму слою нашего православного погребального обряда, ключом к его литургическому, богословскому и духовному пониманию. Несомненно, ключ этот – в связи второго слоя погребального обряда с литургией Великой Субботы, а еще конкретнее с поистине уникальной утренней этой благословенной субботы, седьмого дня, в которой Христос, и тут я цитирую стихиру Великой Субботы, «победив смерть своим снисхождением в смерть, отдыхает от трудов. Днесь содержит гроб содержащего дланью и тварь, покрывает камень, покрывшего добродетелью небеса, спит живот и ад трепещет, и Адам от уз разрешается». У меня нет времени, да мне и не нужно перечислять здесь все еще неокончательные ответы на вопросы о «когда» и «как», то есть «когда возникла эта служба», «как она развивалась» и тому подобное. Нам важно только одно, что после того, как погребальная служба стала совершаться в церкви, раньше или позже, и не особенно важно когда, она приняла форму всенощной по структуре, духу и смыслу, близкой той, которую совершает церковь ранним утром среднего дня Тридуум Паскали. Не будем забывать, что Пасхой в ранней церкви назывались три дня – пятница, суббота, воскресенье. Первый день, пятница, это Пасха Креста, а третий – воскресенье, Пасха Воскресенья, а между ними Святая и Великая Суббота, Благословенная Суббота, Благословенный Отдых, когда Христос сошел в смерть. И для нас очень важно это отождествление нашей смерти с Великой Субботой.
0: перечисляя и объясняя различные элементы этой погребальной всенощной, не забудем, что этот хронологический второй слой ни в коем случае не отменял первого, который совершался в доме покойного, продолжался процессией на кладбище и заканчивался торжественным вручением покойного Господу духов и всякие плоти. Новая всенощная в церкви – это скорее передышка, пауза в том, что остается по сути процессии, движением, переходом. И тут мы находим еще одно непонятное правило, на этот раз относящееся к началу службы, к моменту перенесения усопшего в церковь. Это правило следует за короткой службой, которую совершают дома и которая на деле лежит в основе древнего христианского погребения. Тресвятое, Боже духов и всякие плоти, вслед за чем начинается процессия. Сегодня мы совершаем эту службу в похоронном доме. Русские называют ее литьей. После кождения тела следует Тресвятое, Пресвятая Троица, Отче наш, Тропарь со святыми упокой, Ектения и молитва Божий духов и всякие плоти, и затем отпуст. А после этого в наших литургических книгах мы видим то самое правило, о котором я начал говорить. «И аще уба готова суть вся яже к исходу, творит паки священник начало, благословен Бог наш, и начинаем пети святы Божии со страхом и всяким умилением. И вземши мощи усопшего, отходим в храм предыдущим священникам со свящами, диакону с кадильницею. Егда же приидут в храм, мощи уба полагают на паперти или в храме, якоже зде в велиции России обычи. И начинают...» Здесь я прерву цитату, точнее, неправильный перевод текста, потому что на деле нет никакого нового начала. Текст гласит «начинают», но начала нет. Далее просто говорится «и начинают петь Псалом 90. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится» и так далее. Мы видим здесь путаницу из трех начал, которые суть начала всей этой службы. Тресвятое или лития, Боже духов и всякие плоти, потом начало, которое следует за словами «и аще уба готова суть вся», и, наконец, несуществующее начало после «егда же приидут в храм». И именно это другой составитель, назовем его по-научному составитель Б, пытался объяснить и соединить в этом таинственном правиле.
1: Что мы все время начинаем? Во-первых, и здесь я даю самое простое объяснение. Тресвятое в доме – позднее добавление, ибо Тресвятое – это уже часть процессии. Омовение тела и так далее, даже если все это было ритуалом, оставалось домашним делом, не частным, не тайным, как сегодня, не ограниченным только семейным кругом, но не литургическим, в узком смысле, чисто литургического акта, молитвы с участием священнослужителей. Так что домашняя литургия – это омовение и приготовление тела. И вот когда, как гласит правило, «уба готова суть вся», появляется церковь. Появляется священник, диакон. Священник возглашает «Благословен Бог наш!» И начинается литургическая часть погребения, которая закончится на кладбище. Сегодня нас смущает то, что погребальная служба, как единая служба, как процессия, распалась на части, а распавшись, превратилась в бесконечное начало и бесконечные отпусты. Мы отпускаем себя три раза в течение погребения и все никак не можем расстаться ни с покойным, ни друг с другом. Мы все время начинаем заново, не закончив то, что начали ранее. Поэтому даже на самом простом и формальном уровне нам необходимо разобраться с этой неразберихой. Я надеюсь, что в историю церкви наш семинар войдет как осуждение ненужных начал и концов. Потому что иначе мы упускаем христианскую, по сути своей, духовную и космическую идею начала и конца, которая отражается в нашей литургии. Без этой идеи литургия превращается в литургическую суету. Я утверждаю, что с начала до конца, от дома до последнего аминь у могилы, мы имеем одну службу, единую службу. Вхождение усопшего брата или сестры, или даже наше совместное с ним вхождение в бессмертную смерть Христа. И тональность этого торжественного вхождения, и здесь мы подходим к элементам той всеношной в церкви, задана с самого начала песнопением, которое мы поем при переносе тела в церковь, знаменитым Тресвятым: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Только появившись, это песнопение сразу стало очень важным для церкви. Мы поем его при переносе тела усопшего в церковь, потом на пути к кладбищу, к могиле. Но мы помним, что его же мы поем и в конце утренней Великой Субботы, когда обходим крестным ходом вокруг церкви, празднуя схождение Христа в смерть и освобождение Адама и Евы от плена и тления. Таким образом, номер один аналогии с Великой Субботой – это песнопение Христа Победителя: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный».

0: Дорогие слушатели, в будущей передаче мы перейдем к следующему отделу второй лекции отца Александра Шмемана о службе в церкви.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача девятая. С самого первого момента литургии отец Иоанн вступал в прямое общение с иным миром и сам всецело отдавался Богу. И тут сразу обращала его внимание одна особенность, которую мы, простые богомольцы, точно не замечаем по привычке к ней, а также вследствие поверхностности нашей молитвы. О его живой душе она много говорила. Почему в форме диалога, разговора, беседы составлены все наши службы? Говорит отец Иоанн, тут премудрость Божия. Чтый, да разумеет, все молитвы и песнопения во славу Господа, Богородицы, святых ангелов и святых обращены всегда во втором лице. Ты, вы. Потому что образуют как бы взаимную беседу одного с другим или нескольких лиц с Богом, Богоматерью, святым ангелом, со святым угодником или с целым ликом их. И предполагают необходимо их, внемлющими нам, присутствующими с нами или в Боге весьма близкими к нам. А это должно всегда внушать нам, что мы должны всегда молиться, славословить или благодарить, просить с верою в простоте сердца в близость их, в благость их, благоуветливость, снисходительность, сговорчивость, скоропослушество, с чистым сердцем, со страхом Божиим, с упованием и любовью, с сердечным вниманием и усердием, с искренним покаянием в наших бесчисленных грехопадениях. Это «ты» и «мы» говорит о непосредственном присутствии среди нас самого Спасителя. Господь сказал, где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди их. Значит, если бы только двое служили утреннюю, обеднюю или вечернюю, и никого больше не было, и тогда, несомненно, был бы Господь среди их по неложному обещанию Его самого. Даже если бы и один священник служил, как сейчас это увидим, то опять он не один. К соучастию в служении литургии, говорит отец Иоанн, призываются на проскомидии и в литургии все святые, начиная с Божией Матери. Со священником участвуют в служении все святые и все ангелы. Вот, уже он никогда не один. Между тем, проскомидию обычно священник совершает ранее литургии часов, в видимом одиночестве. И затворники, совершавшие многие годы литургии уединенно, были не одни, а в полноте церковной. Невидимо были с ними ангелы и святые. А духом они стояли и с теми, за кого молились. Таковы епископ Феофан Затворник, схиеромонах Парфений Киевский и иные. И взору отца Иоанна сразу же открывалось все величие предстоящей литургии. Для него проскомидия не была простым лишь приготовлением к ней, а зерном, из которого потом развернется вся служба. Проскомидия есть как бы оглавление литургии, синопсис, образ, сокращение всего, говорит он. Величие, святость, животворность, безмерная обширность страшной жертвы Христовой открывается уже из содержания первой части литургии проскомидии, на которой приготовляется вещество, таинство Евхаристии, хлеб и вино, или Агнец Божий, присно заколающийся за грехи всего мира и в благодарственную жертву за всех святых. Сам Агнец в виде части хлеба зрится и предлагается. Искупленные кровью его люди на проскомидии воспоминаются под образом частей хлеба, изъятых из просфор, чем показывается единство человеческого естества с божественным,
неслитно соединенного в Иисусе Христе и в нас, причастниках Его. Ядый мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Прилепляйся, Господи, ви, един дух есть с Господем. Отец Иоанн уже сразу предощутил все основные блага Евхаристии, а особенно главное — блаженное общение, единство всех искупленных, всей Церкви Христовой. Он говорит: «Изъемля частицы в честь Божией Матери и святых, потом живых и умерших», что обыкновенно делается на проскомидии, хотя в древности главное место этому было после присуществления святых даров. «Помни, какая тесная связь находится между Господом и святыми Его, между Ним и благочестно живущими на земле и умершими в вере и благочестии. Помни, какая тесная связь между нами и святыми и умершими во Христе, и всех возлюби, как членов Господа и своих членов». И отец Иоанн заповедует вынимать частицы и произносить имена непременно с сердечную любовью. Дальше он в своих записках перечисляет в порядке, как вынимаются частицы за святых и за живых и умерших. И потом восклицает, будто уже совершилось или предзрелось искупление и спасение их, какая великая жертва Божия! Сколь она безмерна, обширна! Сколь она многих искупила, сколь грехов покрыла! Сколько душ оживотворила, обновила, осветила, укрепила в борьбе с грехами, с искушениями, с врагами плотскими и бесплотными! Сколько душ обожила, онебесила, облагоухала, обестленила, обессмертила, прославила! За сколь бесчисленное множество душ, живущих на земле или умерших людей, она приносится во умилостивление Господа Бога, в ходатайство о помиловании и прощении их или о благоденствии, здравии и спасении их! Какая обширность безмерная! Сколь безмерная любовь на бесчисленное множество людей, живущих и умерших, искупительно распространяющаяся, врачующая, просвещающая, обожающая, чудная жертва. Истинно, божественная жертва. А мы, иереи, и так вообще плотолюбивы, ленивы, грешны, нечисты. О Царю Небесный! Приди, вселися вные, очистины от всякие скверны, чтобы достойно чистым сердцем, горним умом и духом совершать столь великое таинство. Батюшка уже на проскомидии жил литургийными переживаниями. А мы торопимся, сокращаем время, механически вынимаем частицы из просфор, сами не читаем имен поминаний, а поручаем другим, не слушая, о ком изъемлем частицы. Оттого, конечно, нам и скучно, оттого и торопимся. Между тем, изъятие частиц за живых и усопших, как мы видели уже раньше, отец Иоанн вслед за всей Церковью ставит выше, ценнее, спасительнее, благотворнее, чем даже молитвы о них. И притом для обеих сторон благотворнее. Ибо через Агнца Божия мы соединяемся с поминаемыми существеннее, чем через наши моления о них. Молясь и особенно давая вынимать частицы за здравие и спасение, за упокой, вы сообщаетесь на проскомидии и литургии со всеми. Так же заповедал и оптинский старец, святой и мудрый Макарий. Так верует и простой народ. Подать просфорочку он справедливо почитает важнее холодного упоминания диаконом на Евтинии. Вынуть частичку дороже и архиерейской молитвы, ибо она в свое время опустится в кровь агнчую с молитвой: «Отмы, Господи, грехи поминавшихся здесь честною Твоей кровью, молитвами святых». Вот эти молитвы Богоматери и святых ценны. Потому они и упоминаются,
а помолятся святые, потому что они в беде частей лежат рядом с поминаемыми живыми и умершими, они близкие, едино. Но и все же сначала не о них сказано, а «от мы сам, Господи, поминавшихся здесь честною Твоею кровью».

царстве славы. Литургия оглашенных. Священник в алтаре, то есть у престола Божия, произносит: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа». Люди отвечают: «Аминь, истинно». Какие чувства сразу овладевали его душой? Прежде всего, пишет батюшка, вообще в богослужении нашей церкви слышится частое и многократное прославление имени Святой Троицы в кратких словословиях в начале и в продолжении каждой службы, ибо подобает трипостасному Богу нашему всякая слава, честь и поклонение. Ибо Он все создал единым хотением и словом Своим ради славы имени Своего, и все дела Его в мире и в Царстве благодати достойны всякой славы, всякого благодарения и благоговения разумных человеков. Потому что Бог в существе Своем благословен, или есть Бог славы неизреченная, есть вечная, неприступная, животворящая, страшная слава. Потому что во всех творениях Его выразилась, открылась чудная слава, величие и велелепие. И потому что в начале творения явился великий отступник и дерзкий хулитель имени и славы Божией, оклеветывающий непрестанно Господа день и ночь, измысливший грех и беззаконие. Грех — это ужасное, смертоносное действие, явление в мире духовном. Грех, коим непрестанно хулится вечно славное имя Божие. Вот вопреки этому дьявольскому хулению имени Божия, Святая Церковь, которая сама на земле есть чудное дело славы Божией и провозвестница славных дел Его в творении, промышлении и искуплении, непрестанно славит Господа достойно и праведно. Да заградит тем богохульные скверные уста дьявола и нечестивых человеков, хулящих непрестанно и делами, и словами имя Божие. Вот почему славится часто или прославляется имя Божие или Царствие Божественной Троицы. Аминь. Слава Богу! И мы должны славить Бога непрестанно, не только словами, но особенно делами благими, да светится имя Твое. Но в чем проявилась особенно слава Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа? В человеке, созданном по образу и подобию Божию, и в искуплении человека воплощением Сына Божия. Еще она явилась и является особенно ярко в святых Божьих человеках. Она проявляется и в каждом человеке, в промышлении, защищении, миловании, очищении, освящении, долготерпении, в различных бесчисленных чудесах, совершенных Богом для человеков или человеками Божиими. Много здесь мыслей. Нужно вдумываться. А самое главное — Бог есть Бог славы по существу. Затем литургия есть служба благодарственно-искупительная. Потому и достойно начинать с прославления. И другие мысли значительные и поучительные. И ты, всякий человек, начиная литургию, не с просьб. Подожди, успеешь. Теперь ради твоей немощи церковь перенесла прошение и к тении, к началу службы. Но хоть первый вздох молитвенный, первый взор в богослужении отдай тому, кто слишком много уже дал и еще даст, и у кого ты сейчас же будешь опять просить. А перед этим немного еще и задумайся. Кто ты? Каков ты? Может быть, тогда не станешь так просить, как будто уже заслуживший. Может быть, как мытарь, и словословить-то не сможешь. Отец Иоанн советует задуматься над этим.
Литургия, говорит он, начинается словами «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, идучи в храм, как в Царство Божие. Прежде всего принесите Богу покаяние в грехах своих, ибо в Царство Божие не войдет ничто скверное и нечистое». Но с другой стороны, открой сердце и для радости благословенно Царство. Мы составляем благодатное Царство Божие, Царство Иисуса Христа, Царство Небесное, блаженное, в коем должна царствовать правда, милость, святость, мир, духовная свобода, также вера, надежда и любовь. Какое возвышенное и горе возводящее душу верующих начало литургии! И сам батюшка больше всех восторгался ею с самого начала службы. «Как огонь, запаленный мгновенную искрою, смотри, — говорит он, — как снисходительно и страшно, и дивно, ужасно приближается к нам Царствие Божие. Благословенно Царство! Чу! На земле Царство Божие! О радость, о восторг! О удивление, какое это Царство Божие, Церковь Иисуса Христа! Наконец, в слове «Царство» отец Иоанн усматривает еще мысль об управителях его. Он пишет: «Через Святейший Синод или Высшее Церковное Управление от самого Господа исходит освящение на всю Россию, через избрание, наречение и посвящение епископов, а через посвящение епископами на священнослужителей и церковнослужителей. Священно действуются все службы и таинства церковные, совершается духовное управление верующими как членами духовного благодатного Царства Христова, благословенно Царство, и непрестанно возвещается Слово Божие». То есть, кратко, всем в Церкви правит, царствует сам Бог в Троице. Все от Него и им, и для Него. И церковные начальники — Его орудия. Так уже один первый возглас литургии, одно это заглавие ее, показывает, что богослужение это будет состоять преимущественно в словословии Бога. Сколько у отца Иоанна мыслей по поводу двух лишь этих слов «благословенно Царство». Какое богатство духа! Воистину, великий богослужитель был отец Иоанн. С самого же начала литургии он был уже напряжен, как бы заряжен силой духовной, он витал уже в царстве славы. «Вступив в храм, — говорит он, — вы слышите?» Да, он слышал. Непрестанно словословие и благодарение Богу. «Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, и действительно верующим в Иисуса Христа обещана жизнь вечная, и дается им эта вечная жизнь».

и Святому Духу. Это, пишет отец Иоанн, должная дань наша Богу в Троице, которого слава есть неотъемлемая принадлежность и свойство. Ибо Он есть Бог славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Где слава сия? Прежде всего в нас, в нашем сотворении, промышлении о нас, а наипаче искуплении, в непрестанном очищении наших грехов и разрешении греховных уз, освящении, упокоении и укреплении душ, возмущаемых, расслабляемых, омрачаемых непрестанными грехами, в исцелении наших немощей и болезней, в благодатной помощи и в делах наших, в благоустроении нашей жизни. Далее, в прозябании множества плодов земных и довольствовании ими бесчисленного множества тварей, в благорастворении воздухов, в мире и тишине народа, в обличении ересей и расколов и посрамлении их. Наипаче слава Божия проявляется в Святой Церкви, в заступлении верных, богоблагодатную Богородицу Марию, в божественных тайнах, в святых угодниках Божьих, в чудотворных святых иконах и мощах и бесчисленных проявлениях сверхъестественной силы, суда и милости Божией в Церкви Православной. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чем начал, тем опять и заканчивает славословец Божий славу Бога уже не в существе Его, а в действиях. «Славя Святую Троицу, — пишет он, — в этой жизни, тем более, с большую истиною в сердце и с большим восторгом будем прославлять ее за рубежом этой краткой суетной жизни, в жизни будущей, вечной. Он уже верил, что будет там. Но слава Богу, даровавшему нам общение с собою уже и здесь, в молитве славословия и благодарении Его. Так чувствовал батюшка. Ту же славу внушает нам Церковь в так называемых возгласах, то есть заключительных концах молитв, в особенности после всех иктиний. Отец Иоанн говорит, «Чему нас учит Святая Церковь краткими возгласами или славословиями, например, «Яко Твоя держава, и Твое есть царство и силы, и слава, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, яко Бог милости, щедрот и человеколюбие еси, яко благословися имя Твое и прославися царствие Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». Они внушают нам высокие помыслы о бесконечном могуществе и величии Божием, о бесконечной благости и милости Божией и о вечном Царстве Божием, для того, чтобы мы несомненно надеялись на получение Его милости и здесь, и в вечной жизни, употребляя внешнюю жизнь как средство, как поприще, как ратоборное место для снискания наград от Бога в будущей жизни. Даже эти два слова «во веки веков» не проходят мимо его живой души. Они значат, что Церковь, начавшись и продолжаясь во времени, будет служить ему и в вечности, то есть будет славить Бога без конца. Благословенное Царство Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа здесь только началось, открылось для нас, но оно уже никогда не кончится для сподобившихся Его. А самое частое упоминание лиц Пресвятой Троицы, что мы постоянно слышим, делается для того, чтобы приблизить эти имена к умам и сердцам верующих, так сказать, сроднить с ними душу, вселить их в самую глубину духа, сделать их основой всего —

как это и есть воистину. «Во всякой службе, — говорит отец Иоанн, — славим Отца и Сына и Святого Духа многократно, потому что от Святой Троицы произыди Альфа и Омега, то есть все Святою Троицею живем и движемся и существуем, и ею совершаем всякую добродетель. Ею соделались святыми и прославились все святые. Ею совершены все великие сверхъестественные дела в Церкви, все великие дела в мире, сотворение самого мира и человеческого рода, и чудесное восстановление и обновление человека через сверхъестественное воплощение Сына Божия. И в таком славном состоянии отец Иоанн служит всю литургию, постепенно возрастая в духе восторга вслед за Церковью.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора в городе Выборг прозвучал тропарь «Преображению Господню» знаменного распева. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Да, святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет

Thank you.

за Деву Марию, со всеми святыми поминувши, сами себе и

Вам из первого, ежи приятно,

Подбор.

Помогай!

Господь,

создателей святого храма всего и от всех предпочтительных церквей.

изъятия молитвы нас недостойных родов твоих, всю гонину испытания, пришедшую на Русь святую, о пришедшего Бога Божия, просите, о ежи, и видите спасение Твое, в церкви Господи, услыши.

встречи довольства и вся защитники отечества нашего, и одежду верните на всех мире и на весь страны силе духа.

исполнитесь обращение и простите, и вся согрешение вольное и невольное, благоприятнейших быть и мольбам и милостынями пред престолом, владычестве Твоего и покрытие под враг видимых и невидимых, от всякой напасти и скорби и недуги избавите и подать здравие, с Богом тем всем в сердце Господи, услыши

Стань Божьим помощь людям твоим, подашь нам силу для победы, это чадом твоим, а и те, если руки не все переключат, подпишут дух, духи братолюбия, любви, победы, сбавят. Сопрети раздирающие на врачей Бог, и ожесточение сердец, призыв твоя же из церкви, Бога и замысел с проверкой. Благодать твоей власти, ближайшей ко всем глазам стали, и мудрости богати. Войны, и все защитники отечества наших замкнутые укрепи, крепость духа не спасли, а смерть, рано приди и сохрани. Лишены крови, знания, будущих, дом веди, алчных питаний, будущих, радующих, любви и сели, смятений, печали, кучи, надежду, плохую тишину подашь. Всем же вольни сел нет, и от раны полезно скачавшись, спрашивали куда, блаженных принцип творим, исполнен светом тебя веры, надежды и любви, восстай могилы, стоят всем странах, скоро в семье, видите на мысли, друг от друга любовь на люди твои, я предъявительный на тебе единым сердцем, исповедности вечного Бога Троица славянного, ты пусть из возбуждений поверить, спасить, бывающих на тебя, и тебе славу славу, Твою Сыну Твою.

стоящих

главного.

Нашего

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Некий человек, юноша, подошел к Господу Иисусу Христу и начинает его спрашивать такими словами: «Учителю благий, что мне сделать хорошего, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь ему отвечает: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, только Бог». Как-то я проходил мимо этих слов, а вот сегодня неожиданно для самого себя услышал это. Такую довольно глупую речь. Этот юноша называет Иисуса Христа учителем благим, а Господь ему, ну, как будто бы противоречит, говорит: не надо меня так называть, только Бог благ. Он сам Сын Божий. Почему он говорит такими словами? Я думаю, что, знаете, это внутреннее понимание того, что этот юноша с благим намерением подходит, но не видит, не чувствует, что он вместе с тем подходит с неким, знаете, превозношением. Это так, как бывает иногда, мы говорим: уважаемый, дай мне что-нибудь, уважаемый. Вроде как уважительное обращение, но это что-то сродни. Любезный, подай мне что-нибудь, как лакею или официанту. Кормилец, дай мне что-нибудь. Понимаете, в этом есть превозношение внутреннее. И я уверен в том, что нам с вами надо обратить внимание на эту первую часть сегодняшнего евангельского чтения. Мы очень часто приходим в храм именно с таким настроением, с таким духом. Уважаем, учителю благим, я пришел, я пришла, что мне сделать, но ты внутри этого мне обязан ответить. И вот это Господь пресекает. Нельзя так обращаться. Точнее, нельзя в таком духе обращаться. Нельзя так подходить с превозношением и с внутренним как бы хамством, что я уже пришел в храм Божий, и ты мне, Боже, обязан все здесь раскрыть. Я пришел. И это выражается вот это неуважение наше. Внутренне нам кажется, что мы уважаем, что мы благоговейно относимся к храму. Но давайте взглянем даже на себя. Мы приходим сюда в той одежде, в которой бы мы пошли, если бы нас пригласили на прием в Смольный или в Кремль. Мы очень часто, я ведь вижу, уже 25 лет, слава Богу, как приходят люди. Очень часто в спортивных костюмах, женщины могут без платка, мужчины в шапках. И долго ходят, и все никак не могут снять. И нету вот этого благоговения даже чисто внешнего. Понятно, возлюбленные Господи братья и сестры, что иногда нет даже возможности одеться как-то празднично. Иногда человек со смены идет и приходит в храм Божий. Но, конечно, это самое главное. Приходит в храм Божий, к престолу Божьему, и просто некогда было переодеться. Это понятно, и не об этом речь. А речь о том, чтобы внутреннее благоговение было как огонь внутренний. Понимание того, что я иду больше, чем президент или председатель правительства, я иду к самому Творцу, к Вседержителю, у которого все в руках, который все нам подает, и жизнь, и здоровье, и успехи, в абсолютно все мы получаем от Него. И поэтому нельзя вот даже так, под прикрытием: учителю благий, дай мне то-то и то-то, расскажи мне, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Подожди, почему ты обращаешься ко мне такими словами, с таким духом, который внутренне имеет неуважение? Но дальше Господь раскрывает сердце, как всегда, и Он есть любовь. Чтобы наследовать жизнь вечную, надо исполнять заповеди. Какие, говорит уже, наверное, немножко осекшийся этот юноша. И Господь ему начинает перечислять.
не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, то есть не ври, чти отца своего и матери, и люби ближнего, как самого себя. Я слышал рассуждение довольно уважаемого священника, который говорил о том, что, ну вот монашки какие-то говорили, наверное, он просто сам, видя этого юношу, еще, так сказать, неофита, он раскрывает ему то, что это общеизвестно. Это такие вещи, которые, ну, евреи знали абсолютно все. И он так перечисляет те заповеди, которые являются, в общем, обыденными и ничем не примечательными. А как нам хочется всегда, чтобы что-то было новенькое, чтобы что-то было интересненькое. А думается, что надо все время долбить в одну и ту же точку, надо все время искать истину. А истина вот именно в этих прекрасных словах. Это буквально рецепт, как нам надо жить. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не ври. Чти отца своего и мать, потому что мама – это святыня на земле. Есть святыни на небе, мы обращаемся к ним. Но на земле кто никогда не предаст, кто всегда поймет, кто всегда простит, кто прижмет к себе, приголубит и даст утешение. Мама с этим именем, с этим наименованием умирают сейчас наши воины. Потому что самое близкое, самое родное, что есть, это мама. Чти отца своего и мать. И любить ближнего, как самого себя. Мы иногда на себя не очень-то обращаем внимание в том смысле, что мы, конечно, любим себя, но в то же время негодуем на какие-то наши недостатки, и это нормально. А значит, согласно сегодняшним словам, мы и к ближнему должны относиться, конечно, критично, и в то же время с оправданием и состраданием. Каждый из нас хочет любви и уважения. Все как тут рассказано. А юноша говорит, так я это все выполняю с самого детства, мне это все знакомо, мне это даже как бы неинтересно. Да? Ну, наверное, погрустнел взор Иисуса Христа. Если ты хочешь быть совершенным, святым, то тогда продай все свое имение, раздай нищим. И юноша отошел от печали. Как Господь видит сердце человеческое? Да, мы все выполняем, мы все делаем, что нам необходимо. Мы как будто бы самодовольны в том, что мы исполняем то, что нам предписано. А Господь говорит, ну да, а что у тебя в сердце? А где твое богатство настоящее? Раздай все свое имение, и тогда будешь жить вечно, тогда будешь вместе со мной в раи. Господь, юноша отошел от печали, потому что имел многое имение. И речь даже не очень идет о том, что именно богатство материальное. Он просто действительно добился благополучия в этой жизни. И дальше развиваться уже не хочет. Он и подошел бы только с праздным вопросом, ну, побеседовать и удостовериться в том, что он живет праведной жизнью. Сердцевидец, Господь видит это и говорит, ну да, далеко еще до совершенства. Не только тебе, юноша, а всем нам. Мы приходим сюда с ощущением того, что уже что-то познали. Мы приходим с ощущением того, что мы подготовились к таинству причастия. Нам теперь обязаны. Мы здесь центровые. Надо немножко все время спесь свою, как бы сбивать, счищать этот хорос. Приходим в храм Божий, перемещаемся с места на место. Священник, ну это так, тоже какой-то такой человек. Хотя ведь сакральное священие, священство, это тоже очень важно, возлюбленные Господи, братья и сестры. Каждый из нас смиряется самостоятельно, а люди должны почитать священство. Во главе всего стоит Христос, дальше Божья Матерь, святые угодники Божии, но дальше Церковь Святая, где, конечно, епископы, священники, деканат. Это все иерархия, которую мы должны почитать и обязательно к этому с благоговением тоже относиться. Ученики расстроились. Как же так? Этот богатый, чудесный юноша, он, наверное, внешне был симпатичен. И он уходит опечаленный. Кто же может спастись? Ученики спрашивают у Иисуса Христа. Кто может спастись, если даже такой чудесный, благообразный юноша отошел?
пошел от тебя опечаленный, пошел не с нами, а от нас. Господь говорит, человеком всего невозможно, Богу же возможно все. Ищите Господа, ищите истину, приходите к Нему, прильните к Нему, как к матери, как ребенок приникает к груди матери. Напитайтесь от Него и получите истину, без которой человек не человек, без которой мы не понимаем ничего, только делаем вид, что мы живем, а на самом деле мертвецы во плоти. Будем стремиться к тому, чтобы приникнуть к этой груди, чтобы впитать эту чудесную жидкость жизни вечной. Аминь.

Богом решенными грешны спасти. От них же миру есть пасхищуемся, сам причисто делай, сам же накрытое. Молюсь тебе, будем прости ими, прегрешения мои. Вольно, невольно, что он делал, я же ведь не видел. Исподуй несурбенно, причаститесь и причистость, притайность, восстановление грехов и жизнь вечна. Аминь. Вечер и притайник, не сын Божий, причасть меня прими. Не врагом ты в тайном помимо, не молцаните, там я груда, ты их разбойник, исповедуйте. Помяни меня, Господи, во царстве ты, да не в суд или в суде, не будь не причащение, святых твоих тайных.

Воспроставим жизнь твоей силою и не оставь нашу помощь.

по принципу

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
3: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19 часов 5 минут в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иевлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11 часов. Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
2: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

прозвучало византийское песнопение святого Иоанна Кукузела, первое полустишие пятого стиха второго псалма, тогда возглаголит к ним гневом своим, в исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургаса Ангелополоса.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 158-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 15 главы.
1: Братья, напоминаю вам Евангелие, которое я вам возвестил, которое вы приняли, на котором твердо стоите, которым и спасаетесь, если храните слово Евангелия в том виде, в котором я вам возвестил его. А иначе оказалось бы, что вы поверили впустую. Ибо я с самого начала передал вам то, что и сам принял. Христос умер за наши грехи по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день по Писаниям, и явился Кифе, потом двенадцати. Потом он явился одновременно более чем 500 братьям, большинство из которых до сих пор живы, хотя некоторые и почили. Потом он явился Иакову, потом всем апостолам, ну а последнему из всех он явился и мне, как какому-то недоноску. Ведь я из апостолов наименьший, я и называться-то апостолом недостоин, потому что гнал Церковь Божию. Но по благодати Божией я стал тем, кем стал. И благодать его была дана мне не напрасно, так как я больше всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так благовествуем, и вы так уверовали. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 1 по 11. Трудно переоценить значение прочитанного отрывка из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Исторически это послание открывает нам панораму жизни христианской церкви середины первого века в одном из центров греко-римского мира, жизни со всеми ее проблемами и трудностями становления. В богословском же отношении это послание показывает нам первоосновы, азы нашего вероучения. И сегодняшнее чтение делает это с предельной смысловой концентрацией. В нем апостол Павел буквально, и на этой буквальности он настаивает, цитирует ранний христианский символ веры, то Евангелие, которое он сам принял и в неизменном виде передал Коринфянам. Когда мы в нашем никео-цареградском символе веры исповедуем Христа, распятого же заны при понтийском Пилате, и страдавши, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, то мы видим, что это почти буквально воспроизведение того текста Благой Вести, которую апостол принес Коринфянам. «Христос умер за наши грехи по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день по Писаниям». Это исповедание веры через длинную цепочку поколений передано нам. Таково предание. Оно как некая драгоценность, передаваемая из рода в род. Не то чтобы оно не подвергалось никаким изменениям во времени, но его драгоценная суть при этом оставалась неизменной. Драгоценность же первого исповедания веры в том, что оно содержит в себе мысль о спасении. Спасает нас вера во Христа за нас умершего и воскресшего. Остановимся немного на этом древнем символе. В отличие от никео-цареградского, он очень краток и состоит всего из 4 пунктов. Христос, первое, умер за грехи наши по Писаниям, второе, и был погребен, третье, и воскрес в третий день по Писаниям, четвертое, и явился Кифе, потом 12. Предложение о смерти и воскресении Христа построены с искусной параллельностью. И то, и другое произошло по Писаниям. Эти ссылки на Писание без указания конкретных мест, а таких можно было бы привести немало, имеют целью засвидетельствовать, что события смерти и воскресения Иисуса Христа произошли не случайно. В связи со смертью Иисуса в Новом Завете часто можно встретить указания на исполнение Писаний. Почему? Потому что Древняя Церковь пыталась разрешить мучительную загадку смерти Богочеловека, объяснить смысл его посланничества. И объяснение могло быть только одно — абсурдная по человеческим понятиям смерть Сына Божия произошла по воле Божией, выраженной в пророческих книгах Священного Писания. Отсюда и по Писаниям. Тем более обретает смысл добавка «по Писаниям» применительно к воскресению Иисуса. Бог, поднявший Христа из смерти, тот же самый, подающий жизнь Бог, который уже в истории своего народа снова и снова проявлял себя как помощник и покровитель. С этим понятием о Боге, дающем жизнь, связано и упоминание срока воскресения. Оно произошло в третий день. Дело в том, что третий день в Ветхом Завете — символический срок выступления Бога в защиту народа Израиля или какого-нибудь праведника. Достаточно вспомнить замечательное место из пророка Осии: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Книга пророка Осии, глава 6, стихи 1 и 2. Искупительная смерть Иисуса Христа и Его спасительное воскресение — альфа и омега нашей христианской веры. Но нам может показаться излишним и странным упоминание погребения Христа как необходимого для веры факта. Однако в те далекие времена это упоминание было необходимым, так как погребение считалось доказательством реальности смерти. Желая показать, что смерть была истинная, а не кажущаяся, как думали некоторые еретики, апостол прибавил и это слово «и был погребен». Погребение есть подтверждение действительности смерти, по словам святителя Феофана Затворника. Явление же воскресшего доказывает реальность телесного его воскресения, которое тоже многими подвергалось сомнению. Здесь аргументацией служит не пустая гробница, а именно явление. Греческое слово, у нас переводимое как «явился», на самом деле означает «он был увиден» или «Бог сделал его видимым». В греческом Ветхом Завете это слово часто употребляется для явления самого Бога, выступающего из своей сокровенности. В воскресшем Иисусе свидетели встречаются с непостижимой реальностью самого Бога. Именно поэтому евангельские истории о явлениях воскресшего так затрудняются адекватно описать в словах и образах ни с чем не сравнимый опыт богоявления. Древнее исповедание веры вспоминает явление Кифе, то есть Петру. Затем говорится о явлении 12, как представителям нового народа Божия. Мы можем спросить, почему не 11? Ответ прост. 12 стало к тому времени просто устойчивым определением первых апостолов как таковых, так что здесь никак не отражено отсутствие Иуды. Апостол Павел к упомянутым добавляет и прочие явления Господа, которые были известны ему из предания. Явление более чем 500 братьям, о чем нам Евангелие не сообщают, а также явление Иакову, брату Господню, первому епископу Иерусалима, и даже всем апостолам. Ибо были и другие апостолы, кроме 12, именно 70, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Наконец, апостол Павел в число явлений воскресшего включает также собственный опыт обращения на пути в Дамаск. Этот опыт был решающим поворотом в его жизни, превративший его из гонителя церкви Савла в апостола язычников Павла, который исходил с проповедью об Иисусе Христе половину известного тогда мира. Воистину, он потрудился больше всех других апостолов. Однако прежде чем похвалить себя, он пишет, что Христос явился ему, яко некоему извергу. Так в церковнославянском и в синодальном переводе. Слово «изверг» в современном языке означает «злодея». Но если его переводить буквально, оно означает «выкидыш». Как писал блаженный Феодорит Кирский, Павел уподобляет себя выкинутому зародышу, который не включается и в число людей. Возможно, это бранное слово «выкидыш», «недоносок» могло происходить из арсенала противников апостола Павла. Но речь могла идти и о его собственном пренебрежительном самовысказывании, из стыда за свое дохристианское прошлое. А святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Кто говорит что-нибудь великое о других, тот говорит смело и дерзновенно. А кто принужден хвалить самого себя, особенно когда представляет себя в свидетеля, тот стыдится и краснеет. Поэтому и этот блаженный муж наперед уничижает, а потом возвеличивает себя». И, скажем мы, возвеличивает себя с полным на то правом, как апостол языков, огласивший до того времени всю Малую Азию, Македонию, Грецию и некоторые острова. Но он видит в этом не плод своего усердия, а дело благодати. Святитель Феофан Затворник. Воскресение Иисуса Христа из мертвых — основное содержание древнейшего христианского исповедания веры и общее достояние всего христианства. «Мы так благовествуем, и вы так уверовали», — пишет апостол. Но вера не висит в безвоздушном пространстве. Было и есть много свидетелей, которые говорят о себе: «Иисус явился нам живым». Мимо этих свидетельств невозможно пройти, тем более что очень многие из них заплатили жизнью за свое свидетельство. Вечная им слава.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 12-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 79-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 19 главы.
3: В то время юноша некий приступил к Иисусу, кланяясь ему и говоря: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатым войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царство Божие». Услышавшие это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение благовествовало нам о притче, всем хорошо известной. Действительно, ведь эта встреча Спасителя с богатым юношей стала очень назидающей для многих его современников, а значит, и для многих из нас. Стала притчей о смысле богатства в этом мире. К Спасителю подошел богатый юноша. А богатство в те времена очень многими рассматривалось как особое благословение Бога. И люди богатые считали, что коль скоро они богаты, значит, они живут праведной жизнью. Но, видимо, этот юноша был иным. В душе его жило ощущение того, что в чем-то он несовершенен. И вот он, богатый и добродетельный юноша, пришел к Спасителю, дабы услышать от него, что же недостает ему для спасения. Спаситель, говоря с ним, говорит и со многими приходящими к нему людьми, с удивительным знанием самых сокровенных уголков их сердец. Говорит так, как будто он знает все сокровенные помыслы каждого человека, и прежде всего вот этого богатого юноши. Зная, что перед ним стоит юноша, исполнявший весь ветхозаветный закон, Господь, тем не менее, говорит ему, что для совершенства, для спасения необходимо соблюдать все те заповеди, на которых зиждется Ветхий Завет, который Господь открыл еще Моисею. Спаситель знает, что юноша исполняет все эти заповеди. Но говоря ему об этом, он хочет показать всем окружающим очень ясно и конкретно, каков же путь спасения, с чего начинается путь спасения. И юноша честно, искренне говорит ему о том, что он исполняет все эти заповеди. Казалось бы, главное дело в своей жизни он уже сделал. Он жил и живет в соответствии с данными Богом заповедями о праведной жизни. И вот здесь, именно в этом месте мы должны остановиться и задуматься. А мы-то с вами, будучи членами не ветхозаветной, а новозаветной церкви, будучи христианами, живем ли мы хотя бы в соответствии с заповедями Ветхого Завета? И каждый из нас, если он будет искренен, опять-таки вынужден будет признать, что далеко не всегда мы исполняем даже ветхозаветные заповеди. А между тем, даже исполнение ветхозаветных заповедей еще не означает гарантию совершенства, гарантию спасения. Иисус Христос говорит юноше о том, что ему единственное, чего недостает, это способности отказаться от своего богатства. Он призывает его отдать все свое богатство бедным и отправиться вслед за ним, за Христом, по никому еще неведомому пути, пути крестному. И юноша, который только что был исполнен великой радости от того, что сам Спаситель, указав ему путь праведности в исполнении заповеди, казалось бы, подтвердил его самые сокровенные мысли, вдруг ощущает себя глубоко несчастным. Ибо он был очень богат, и тяжело ему было отказаться от своего богатства. И далее Спаситель уже обращается не только и не столько к юноше, он обращается ко всем стоящим перед ним. Он говорит о том, что трудно богатому войти в Царство Небесное, подобно тому, как верблюду трудно пройти через те самые узкие иерусалимские ворота, которые назывались «игольное ухо». Для юноши это звучит почти как приговор. Хотя нам не дано знать, что в дальнейшем произошло в его жизни. Может быть, он нашел в себе силы отказаться от своего богатства. Но Спаситель, сказав именно этому юноше о том, что для него богатство стало соблазном, обесценивавшим все исполнение им заповедей Ветхого Завета, говорит о том, что действительно не только для этого юноши, но и для всех людей богатство может послужить очень серьезным препятствием в деле спасения. Когда мы задумываемся над этими словами Спасителя, нам кажется, что для большинства из нас это не является серьезным искушением – наличие богатства. Потому что в большинстве своем мы не богаты. У нас нет того большого имущества, которое было у юноши. Но ведь обладание богатством предполагает не только обладание конкретным, зримым, ощутимым богатством. Очень часто стяжанию люди отдаются, не имея богатства, но постоянно пребывая в желании это богатство приобрести. И в современном обществе большая часть людей действительно бедна, но для большей части людей мысль о богатстве становится навязчивой идеей. Они ни о чем другом не думают, кроме как о том, как хорошо бы стать богатым. Их бедность становится основанием для раздражения и ненависти с их стороны к людям богатым. Их бедность заставляет их надмиваться от мысли о том, что если уж у них нет богатства, значит, они праведны. И они считают, как считали в начале 20 века в России, что бедный лучше богатого, раз бедный не имеет богатства. Он уже праведен. А между тем, очень часто такие люди являются настоящими стяжателями. Ибо все их помыслы устремлены либо на мысль о том, чтобы стяжать богатство, либо на мысль о том, насколько они лучше тех, кто богатство имеет. И получается, может быть, самое искусительное, самое трудно обличаемое состояние греховной души. Человек реального богатства не имеет, но думает только о том, как хорошо было бы иметь богатство, и ненавидит тех, у кого это богатство есть, и не может думать уже ни о чем ином. И вот именно это богатство и этих богачей в значительной степени имел в виду Спаситель, когда говорил о том, что богатому трудно спастись. Трудно спастись именно тому богачу, для которого материальное богатство, имеющееся у него или еще не полученное, становится целью и смыслом жизни. К сожалению, мы живем в таком обществе, в таком мире, в котором действительно богатство рассматривается как самая главная ценность. И очень многие люди в храм-то идут с мыслью не о том, чтобы совершенствовать себя, а ведь юноша-то стремился к совершенствованию, они идут с единственной мыслью – стяжать то богатство, которое у них пока еще отсутствует. И не обладая богатством, уже оказываются грешны тем грехом, которым, казалось бы, могут решить только одни богачи. Как преодолеть себе этот дух зависти, этот дух корысти, который и бедняков превращает в таких же грешников, как и богачей? Вот о чем мы должны задуматься сегодня. Нам действительно не дано знать дальнейшей судьбы богатого юноши. Повторяю, возможно, он переосмыслил свою жизнь, оставил свое богатство и пошел за Христом. Но мы с вами проживаем собственные жизни. И независимо от того, богаты мы или бедны, мы должны помнить другие слова Спасителя. О том, что где будет сокровище наше, там будет и сердце наше. Слова о том, что только стяжание Духа Святаго является основанием для подлинного спасения. Дух Святой невидим и незрим. Его невозможно купить. Он дается лишь по милосердию Божию к нам. И последние слова сегодняшнего евангельского чтения о том, что людям самим по себе невозможно спастись, но по милости Божией спастись может каждый, кто станет этой милости достоин, эти слова должны вдохновить нас на то, чтобы строить свою жизнь именно в соответствии с главным заветом Спасителя. Заветом о том, чтобы мы собирали свое сокровище не здесь, на земле, но на небесах. Заветом о том, что в этой жизни Христос не обещает нам легкости, довольства, сытости и покоя. Он требует от нас возжаждать, но возжаждать не благ материальных, а благ духовных, возжаждать того совершенства, которого возжаждал юноша, и которому так трудно было утолить свою жажду. Пусть именно эта жажда духовного совершенствования, а не жажда благ материальных, ведет нас по пути нашей жизни. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Георгия Митрофанова.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новогалутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на Патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Третий антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение о богатом юноше. И вопроси его, Иисуса Христа, некий князь, глаголя, «Учителю благий, что сотворив, живот вечный наследствую?» Этот весьма важный жизненный вопрос, предложенный Иисусу Христу одним из начальников иудейских, разрешен впоследствии времени на пространстве веков святыми угодниками Божиими самым положительным, решительным и достойным общего подражания способом, усердным исполнением заповедей Христовых, презрением к здешней суетной жизни и к многострастной плоти, крайним прилежанием в душе, существе бессмертном и безвозвратным стремлением к жизни вечной. Примеров тому неисчетное число и в древние, средние, новые времена. Но послушаем, какой ответ дал Иисус Христос князю или начальнику иудейскому на вопрос его, что сотворив, живот вечный наследствую. Господь отвечал ему, «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца своего и мать свою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав сие, Господь Иисус сказал ему, «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие же сие сказали, кто может спастись? Но он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. На этих словах оканчивается нынешнее Евангелие. Из сказанного видно, что всякий, кто хочет наследовать жизнь вечную, должен соблюсти заповеди, которых существо есть любовь к Богу и ближнему. Иудейский начальник, по-видимому, соблюдал их и недалек был от Царствия Божия. Но на поверку оказалось, что ему недоставало одного весьма важного подвига, а именно – оставить пристрастие к богатству, которое было идолом его сердца, удаляло от Бога и делало его жестокосердым к нищим, из-за которого он не мог искренне любить ни Бога, ни ближнего. Вот что значит страсть к богатству. Она глубоко коренится в сердце человека и неприметно подтачивает духовную жизнь его, как червь древесное дерево. Человек, преданный страсти к любостяжанию, бывает по-видимому и благочестив, молится всегда Богу, хотя поверхностно, соблюдает наружно целомудрие, честность в сношениях и делах с соседями, согражданами, отвращается лжи и клеветы, не прочь он и от милостыни, хотя по своему взгляду на нее, по своему понятию и вкусу или из тщеславия. Когда же потребуется от него жертва большая, требующее его самоотвержение и лишение некоторого. Когда небесная правда потребует от него, чтобы он сокрушил кумир, которому он усердно служил, который лелеял всегда, может быть, сам того не замечая, тогда оказывается, что он находится весь во власти этого кумира, то есть любостяжания. Тогда он вдруг охладевает к Богу и ближним. Тогда не столь дорога ему и вечная жизнь, о которой он прежде помышлял и которую желал. Тогда страсть к богатству оказывается у него как бы раком, известную болезнью в теле, который глубоко врезался своими корнями смертоносными в сердце его и губит его. Все добродетели, которые он прежде делал, заглушаются и как бы умирают, подобно семенам хлебным, заглушаемым дурною травою. Вот что называется по известному народному присловию «бочка меду да ложка дегтю». Как заражает одна страсть все добрые дела и разрушает их. А когда такая опасность в душе бессмертной от любостяжания, то явно, что надо искоренять его усердную милостынею, презрением к роскоши, умеренностью во всем, постом и молитвою, убеждением себя в суете и тленности всего земного, в несравненном превосходстве благ вечных неприходящих пред благами тленными, грубыми, как дым исчезающими. Поэтому, братья мои, мы должны исполнять не одну, не две или три только добродетели, а все по возможности, чтобы нам быть совершенными и не иметь недостатка ни в какой добродетели. Да будете совершенны и все цели, ни в чем же лишений, говорит святой апостол Иаков. Будете уба совершенны, як уже Отец ваш Небесный совершен есть, говорит Господь в Евангелии. Когда богатый юноша-начальник удалился от Господа с печалью, и Господь сказал, что трудно войти уповающим на богатство в Царство Небесное, то ученики Господни спросили с удивлением своего учителя, кто же может спастись? Он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. Это значит, что Бог может благодатью Своею смягчить и уврачевать и сердце любостяжательного богатого, просветить очи сердечные, ослепленные корыстью, убедительно представить его уму и сердцу тленность и ничтожность земного богатства и вечность, несравненную красоту и сладость благ небесного царствия, которые он может получить взамен земных благ. И невозможное сделается для него возможным. Он будет щедро подавать милостыню нищим, коих прежде пренебрегал, будет преуспевать во всякой добродетели, восходить от силы в силу и таким образом удостоиться жизни вечной. Апостольское чтение нынешнего дня служит как бы продолжением и пояснением, развитием Евангелия. Оно излагает пред нами целый лик добродетелей христианских, милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, мир, долготерпение, снисхождение и всепрощение, и главу и корень всех добродетелей — любовь. Оно читается так. «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто имеет на кого жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Итак, если желаем живота вечного, будем отрешаться от пристрастия к жизни временной и к благам временным, доколе не пришло время по необходимости оставить их, и облечемся в любовь к Богу и ближнему, которая есть совокупность совершенства. Будем держаться мира со всеми, без которого никто не узрит Бога, и поучаться непрестанно в словословии, в храме и дома. Аминь.
2: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского о богатом юноше читал Георгий Корольчук.

0: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Спасо-Преображенском соборе города Тамбова 31 августа 2014 года в праздник иконы Божией Матери Всецарица.
1: Возрождается Тамбовщина и духовно, и материально, потому что слишком много было сделано святителем Петеримом и прочими просветителями, чтобы семена православия вошли в глубину тамбовской почвы и принесли плод. Может быть, именно поэтому так грозно враг обрушился на церковь в послереволюционные годы. Ни один регион России не был в церковном отношении за короткое время, в 20-е годы, разорен так, как была разорена Тамбовщина. Практически все храмы были закрыты и уничтожены. И как вы только что сейчас слышали, более 1000 священнослужителей были расстреляны. Это был страшный каток безбожия, злобы, отторжения прошлого, разрыва преемственности и всякой традиции. Это было безумное устремление людей к построению Царство Божьего без Бога и не на небе, а на земле.

Вопрос, а как же люди дошли до такого безумства, до такого умопомрачения? Разве те, кто разрушали храмы, ничего не слышали про святителя Пяти Рима? Разве многие из них, как уже тоже было сказано только что, не были участниками прославления угодника Божьего? Наверняка шапки с голов снимали и крестились, а затем одурманенные, нежизнеспособными, но очень привлекательными лозунгами, потеряв голову и совесть, стали все крушить вокруг себя, разрушая не только церковь, но и народную жизнь. И мы живем уже совсем в другую эпоху. 100 лет прошло с прославления святителя и с начала наших скорбей. А ведь до сих пор не изжиты последствия той трагедии первой половины 20 века. И возникает существенный вопрос, как это могло произойти? И вот сегодняшнее апостольское чтение помогает нам многое понять. Апостол Павел, обращаясь к коринфянам, говорит, что среди вас есть такие, которые не верят в то, что будет воскресение, воскресение мертвых. Но если не будет воскресения мертвых, то значит и Христос не воскрес. Потому что Христос, Сын Божий, стал Сыном человеческим. Он обрел человеческую природу, человеческую плоть. И если Он с этой человеческой плотью воскрес, то это значит, что сама человеческая природа под действием силы Божией способна воскреснуть. А если не верить в эту способность человека воскреснуть под действием божественной силы, то тогда невозможно верить и в воскресение. А если Христос не воскрес, продолжает апостол, то проповедь наша тщетна и вера ваша тщетна. Нечего проповедовать. И не во что верить, потому что если не было воскресения Христова, то тогда учение, принесенное Иисусом из Назарета, было лишь одним из многих человеческих учений, а эти учения долго не держатся. 2, 3, 4, 5 поколений, все, они улетучиваются, они становятся достоянием историков, специалистов по истории философской мысли, а народ уже ничего не знает. Дай Бог, чтобы имена помнили великих философов. А некоторые даже уже имен не знают, особенно нынешние школьники. А уж что говорить о тех огромных прозрениях, мировоззренческих идеях, которые захватывали тысячи и тысячи человеческих умов и сердец, их больше не существует. А вера в Господа Иисуса Христа, распятого и воскресшего, существует сегодня, как и 100 лет назад, как и 2000 лет назад. И это самый сильный аргумент, свидетельствующий о воскресении Спасителя. Потому что если бы не было воскресения, то его проповедь была бы временной, приходящей, скоро приходящей, не способной оплодотворять человеческие умы и сердца на протяжении тысячелетий. Но Бог с ними, с этими тысячелетиями. А вот наша собственная история, вот эти 100 лет, которые прошли со времени прославления святителя Пяти Рима, мы же понимаем, что за эти 100 лет произошло, какие силы ада были брошены на физическое уничтожение церкви и на искоренение всякой мысли и всякого слова о Христе. И ничего не получилось. И снова, как через асфальт нередко прорастают зеленые росточки жизни, маленькие растения, свидетельствующие о том, что никаким асфальтом жить невозможно, убить и закатать в могилу, так и Слово Христово через эту железобетонную плиту страшных гонений 20 века прорвалось к свету, к солнцу, к жизни.
являя собой

0: жизнь, солнце и свет божественного учения. Современные русские люди не могут не верить в Бога после всего того, что произошло с нашей страной. А если не верят, то что-то очень опасное и болезненное происходит в сердцах и умах этих людей. Сама история вопиет и бьет в набат и свидетельствует о силе Божией. Вот эти сегодняшние слова апостола Павла дают нам ясный ответ на то, почему мы остаемся преемниками святых апостолов, святых угодников Божьих, почему мы остаемся учениками святителя Петерима. Да потому что учение Христа бессмертно. Оно принадлежит Богу, а Бог бессмертен. Я выражаю чувство глубочайшего удовлетворения, видя все то, что произошло на Тамбовской земле. Эти воскресшие из небытия храмы, увенчанные крестами, которые даже в ночном небе светятся ярко, колокольни и храмы. Это желание и стремление детей, их родителей изучать основы православной культуры, которые помогают современным людям понять очень многое из того, что пришло к нам и от Господа Спасителя, и от святых угодников, и от святителя Петерима. Я хотел бы пожелать помощи Божией всем, мои дорогие. А самое главное, призвать вас крепко хранить веру в сердце, не дать врагу рода человеческого снова вырвать из сердец нашего народа это свидетельство о вечности, которое наполняет подлинным смыслом каждый день нашей земной жизни.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Спасо-Преображенском соборе города Тамбова 31 августа 2014 года в праздник иконы Божией Матери Всецарица.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово на преславное преображение Господа нашего Иисуса Христа, святого Иоанна Дамаскина.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Приди, благочестивое собрание, составим ныне празднество. Приди, восторжествуем ныне с вышними силами. Придите, послушную зову пророка Давида, воспоем Богу нашему, воспоем Цареве нашему, воспоем, яко Царь всея земли Бог, воспоем разумно. Нынешний день на фаворе очами человеческими было видено невиданное. Видено было тело земное, сияющее божественным светом, тело смертное, источающее славу божества. Ныне слухом человеческим слышно было неслыханное, по элику тот, кто являет себя человеком, объявляется от Небесного Отца Сыном Божиим, единородным, возлюбленным, единосущным. Ныне Творец и Господь всего, из снисхождения к рабам, облегшийся во образ раба и ставший по естеству и по образу человеком, ныне именно являет всем образе красоту свою. Придите же, поревнуем и мы послушанию апостолов, последуем с готовностью на голос Христов, исповедуем непостыдно Сына Бога Живаго, взойдем на гору добродетелей, и мы узрим славу и услышим неизреченные тайны. Ибо воистину блаженны очи, которые видят, и уши, которые слышат. Слышат то, что многие пророки и цари желали видеть и слышать, но не получили желаемого. Итак, придите. И мы, объяснив по возможности слова Божественного Писания, предложим вечерю вам, добрым гостям, приправленную благодатью того, кто косноязычным даровал легко и ясно говорящий язык. Кесарии Филипповой Христос Господь, созвав первый собор апостолов своих, вопрошал их, говоря: «Кого мя глаголют человецы быти, сына человеческого?» Вопрошал потому, что светом знания хотел рассеять неведение человеческое, как мрак, лежащий на духовных очах. Ученики отвечали, что одни признают его за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Дабы уничтожить такое мнение о себе и даровать неведущим истинное исповедание, что делает тот, в деснице которого все возможно? Как человек, он предлагает вопрос. А как Бог? Он тайно умудряет апостолов, говоря: «Вы же кого мя глаголите быти?» На это Петр, возжигаемый пламенную ревностью и наставляемый Духом Святым, ответствовал: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго». Итак, кто сам назвал себя Сыном Человеческим, того Петр, или лучше глаголющий в Петре, провозгласил Сыном Божиим. И он подлинно Бог и человек. Он сын не Петра, не Павла, не Иосифа, ни другого такого отца, но сын человеческий. Ибо тот не имел на земле отца, у кого не было матери на небесах. «Блажен ты, Симоне Вар-Иона», изрек Петру безгрешный, «по элику сам Отец мой небесный открыл тебе это богословие. Ибо никто не знает сына, кроме отца, родившего его, и им сыном только знаемого, и Духа Святаго, который испытует и глубины Божии». Это и есть та твердая и непоколебимая вера, на которой, как на камне, основана церковь. Против нее, хотя и восстанут, и вооружатся врата адовы, уста еретиков, но никогда не преодолеют, не поколеблют ее. Стрелы, младенец, язвы их и были, и будут, изнемогут языки их, и против них будут. Псалом 63. После сего, желая самым делом подтвердить слова свои, Христос Господь сказал: «Суть нец и от здесь стоящих, их же не имут вкусить и смерти, донди же видят Сына Человеческого, грядуща во Царствии Своем». Почему же некоторые, а не все, призваны к этому пребожественному видению Сына Человеческого, грядущего во Царствии Своем? Разве не все ученики и апостолы? Все ученики, но не все предатели. Все христолюбивы, но один сребролюбив. Это Иуда Искариотский, который один и был недостоин видеть божество, приреченному пророком Исаии: «Да возмется нечестивый, да не видит славы Господни». Но по элику Иуда, завистливый и злобный, воспламенился бы еще большей яростью, если бы он один из всех был отвержен. А между тем необходимо было, чтобы все, имеющие быть впоследствии очевидцами страданий, были зрителями славы, то Господь берет только верховных из апостолов свидетелями своей славы и своего света, и именно числом трех, для того, чтобы указать на священное таинство Троицы. и потому, что при двух или трех свидетелях станет всяк глагол. Таким образом, Господь предателю закрывает путь к оправданию своего предательства, а ученикам открывает свое божество. Почему же Спаситель взял Петра, Иакова и Иоанна? Он взял Петра, дабы показать, что Петрово свидетельство подтверждается свидетельством Отца, и дабы уверить Петра в том, что Отец Небесный открыл ему это свидетельство. Он взял Иакова, как имевшего прежде всех апостолов умереть за Христа, испить чашу его и креститься за него крещением. Наконец, взял Иоанна, как девственника и чистейший орган богословия, дабы, узрев вечную славу Сына Божия, он возгремел сии слова: «Вначале бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово». Итак, взяв с собою на гору Фавор тех, которые отличались самыми высокими добродетелями, Господь преобразился перед ними. Хотя святое тело Христово с самой первой минуты ипостасного соединения совершенно обогатилось славою невидимого божества, так что одна и та же слава и слово, и плоти, однако же эта слава, быв сокрыта в видимом теле, не могла быть видена теми, которые связаны узами плоти. И, конечно, не могут вмещать того, чего не видят и ангелы. Посему, когда Христос преображается, то Он становится не тем, чем не был, но, отверзая очи своих учеников и из слепых делая их зрячими, является им тем самым, чем был. И вот значение слов «преобразился перед нами». Оставаясь сам по себе тем же, чем был прежде, Господь теперь является ученикам Своим еще чем-то другим, сверх того, чем они видели Его прежде. И просветися лице Его, то есть того, кто Своей властью осветил солнце и сотворил свет древнейший солнца, того, кто есть истинный и невещественный свет, сияние славы, естественный образ ипостаси Бога Отца. Просветися лице Его, яко солнце, не потому, что оно было не светлее солнца, но потому, что столько могли вместить зрители. Ибо не тотчас ли они были бы сожжены, если бы Он явил всю славу Свою? Просветися лице Его, яко солнце, ибо что солнце между предметами чувственными, то Бог между существами разумными. Ризы Его быше белы, яко свет. Как иное дело солнце, оно есть источник света и не может быть ясно зримо. А иное, разливающееся на него по земле свет, на него премудрость Божия даровала нам возможность взирать. Так и лице Господа сияет яснее, как солнце, а одежда Его становится белыми, как свет, сияя сообщенным им светом божественным. Затем, дабы указать владыку Ветхого и Нового Завета, дабы заградить уста еретиков и утвердить веру в воскресение мертвых, во славе предстают пред Господом, как рабы Моисей и Илия, и являются с ним глаголюща. Нужно было, чтобы апостолы узрели славу дерзновения служителей Божьих, хотя и подобных им рабов, как для того, чтобы они удивились человеколюбивому снисхождению Господа, так особенно для того, чтобы сами возгорели ревностью и укрепились на подвиге. Потому что кто узнал плоды трудов, тот легко решается на подвиги. Моисей тогда говорил приблизительно так: «Слыши, духовный Израилю, чего не мог слышать Израиль чувственный. Господь Бог твой, Господь един есть, хотя и в трех лицах познаваемый, одно существо божества, и свидетельствующего Отца, и свидетельствующего Сына, и осеняющего Духа. Вот тот, кому Отец ныне дает свидетельство, вот живот человеков, который неразумные люди увидят висящим на древе и не поверят животу своему. Тут, в свою очередь, Илья сказал: «Вот тот, которого я узрел некогда бестелесным, во гласе хлада тонко», то есть в духе, потому что Бога, каков он по естеству, никто же, видя, нигде же. И если кто видел, то видел это в духе. Вот измена десницы Вышнего, вот то их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Так в будущем веке всегда с Господем будем, зря Христа, блистающим светом божества. Бывший зритель сего божественного откровения и объятым духом Петр сказал Господу: «Добро нам сде быти». Прекрасно и блистательно видимое солнце, драгоценная и сладостно настоящая жизнь. Во сколько же раз вожделеннее и приятнее тот самосущный свет, которым все освещается, во сколько раз драгоценнее и сладостнее та самосущная жизнь, которой все мы живем и движемся и существуем. Как же не добро не разлучаться с добром? Впрочем, по элику добро должно было распространиться на всех, то есть верующих, а это долженствовало совершиться через крестную смерть, то недобро было оставаться на фаворе тому, кто и воплотился для того, чтобы своей кровью искупить свое создание. Между тем облак светило сине апостолов, и они были объяты еще большим страхом, зря Иисуса Спасителя с Моисеем и Ильею, сущих в облаке. Облако осенило не темное, а светлое. По элику на фаворе открывается таинство, от века и от родов сокрытое, и является слава непрестающая, вечная. И глас бысть из облака глаголя: «Сей есть Сын мой возлюбленный», то есть сей, смиренно обращающийся между нами человек, лице которого ныне просияло, «Сей есть Сын мой, да временно и вечно, происшедший от меня родившего. Из меня и во мне, и со мною всегда сый, а не после получивший бытие. О нем же благоволих, потому что по благоволению Отца воплотился единородный Сын Его. Благоволение Отца в единородном Сыне соделало спасение всему миру. Благоволение Отца в единородном Сыне соединило всяческое. Того послушайте, ибо приемлющий Его приемлет Меня, Который послал Его, и не чтущий единородного и возлюбленного Сына Моего не чтит Меня Отца, пославшего Его. Послушайте, ибо Он имеет глаголы живота вечного». Отослав Моисея и Илью, каждого в свое место, Христос Иисус один предстает очам апостолов, и таким образом они сходят с горы, не говоря никому ничего из виденного и слышанного, ибо так заповедал Господь. Для чего же, для какой цели? Так как апостолы были еще несовершенны, еще не имели полного причастия Святаго Духа, то Господь сделал это для того, чтобы не исполнить печалью сердец их, и чтобы злоба зависти не привела предателя в ярость. Здесь вместе с окончанием предмета для слова и мы окончим речь свою. Вы же навсегда сохраните в памяти своей сказанное. Пусть всегда для вас звучит отеческий глас: «Сей есть не раб, не ангел, но сын мой возлюбленный, того послушайте». Итак, внемлем его заповедям. «Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем своим. Не убий и даже не гневайся на брата твоего в суе. Примирись с братом твоим прежде, и тогда пришед, принеси дар твой. Не прелюби сотвориши, и даже не занимайся с излишним любопытством чужою красотою. Не отнимай у другого его собственности, но еще дай просящему у тебя, и не убегай хотящего занять у тебя. Любите враги ваши, благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящих вам напасть и изгонящие вы. Не судите, да не судимы будете, оставляйте, и будет оставлено вам, да будете сынове Отца вашего, совершенны и милосерды, яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и неправедные. Станем хранить всяким хранением эти божественные заповеди, дабы мы могли насладиться божественную красотою Господа Бога. Ныне, илико возможно, для тягоченных земною скинию тела, а после яснее и чище, когда праведники воссияют, как солнце, и, освободившись от нужд телесных, подобно ангелам, будут с Господом бессмертные, великое и славное откровение с небес, самого Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.
3: Прозвучало слово на преславное преображение Господа нашего Иисуса Христа, святого Иоанна Дамаскина. Читал диакон Леонид Казаков. Преподобный Иоанн Дамаскин родился около 680 года в столице Сирии Дамаске, в христианской семье. Отец его, Сергий Мансур, был казначеем при дворе халифа. Иоанн воспитывался вместе с приемным братом, осиротевшим отроком Космой. Мальчики вместе получили хорошее домашнее образование, и после смерти отца Иоанн занял при дворе должность министра и градоправителя. В это время в Византии возникло и быстро распространялось ересь иконоборчества, поддерживаемое императором Львом III и Савром. Живя в Дамаске и будучи сирийским чиновником, Иоанн написал богословские трактаты против ереси иконоборцев, то есть против взглядов византийского императора. В Константинополе сочинения Иоанна вызвали возмущение. Император Лев не мог обрушиться с наказанием на сирийского подданного и поэтому приказал составить подложное письмо, в котором дамасский министр будто бы предлагал ему свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо и свой ответ на него Лев и Савр отослал халифу. Халиф отстранил Иоанна от должности и приказал отрубить ему кисть правой руки. Но на другой день рука Иоанна была исцелена Пресвятой Богородицей. Это чудо заставило халифа поверить, что Иоанн невиновен, однако Иоанн уже не хотел возвращаться к притворной должности. Он раздал свое богатство и вместе с приемным братом Космой, впоследствии епископом Майумским, отправился в Иерусалим, где поступил простым послушником в монастырь Саввы Освященного. Он находился под началом у старца, который запретил уже прославленному богослову Иоанну писать, полагая, что успехи на этом поприще станут причиной гордыни. И Иоанн в течение нескольких лет исполнял разные монастырские послушания. Когда о преподобном Иоанне узнал Иерусалимский патриарх, он рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. Эту должность Иоанн занимал недолго и вскоре вернулся в свой монастырь, где до конца своих дней проводил время в писании духовных книг и церковных песнопений. Еще только однажды он покинул избранную обитель. В 754 году византийский император Константин V созвал церковный собор, который должен был осудить иконопочитание. Иоанн Дамаскин, как защитник иконопочитания, был анафематствован, его подвергли тюремному заключению и пыткам. Скончался преподобный Иоанн в монастыре около 780 года, в возрасте 104 лет, всего несколько лет не дожив до Седьмого Вселенского Собора, осудившего иконоборчество. Многие песни пасхального, рождественского и других праздничных богослужений написаны Иоанном Дамаскиным. Им составлен актоих, употребляемый на воскресных богослужениях. Также он автор знаменитой книги «Точное изложение православной веры». Память преподобного Иоанна Дамаскина празднуется 17 декабря по новому стилю.

0: В исполнении монашеского хора Пюхтицкого женского монастыря прозвучал светилин праздника Преображения Господня, композитора Житника.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого, преподаватель образовательной платформы «Философия, культура, христианство». Мы с вами продолжаем серию бесед по истории православного восточного монашества. В прошлый раз мы с вами подробно, насколько было возможно, говорили об истории издания разных сборников добротолюбия, издания как на греческом, на славянском, на русском языке. Также затронули проблему атрибуции некоторых текстов тем или иным известным подвижникам-авторам. То есть проблема такова, что некоторые тексты, как сейчас открыла современная наука, не принадлежат тем авторам, авторство которых написано в наших традиционных сборниках и, ну, и даже в древних рукописях, относительно древних рукописях. Это проблема атрибуции и даже проблема псевдонимства, скажем, вот наиболее такой известный случай — это Дионисий Ареопагит, да, корпус Дионисия, знаменитые труды о церковной иерархии, об ангельской иерархии и вообще целый корпус и послания, они подписаны именем Дионисия Ареопагита, первого епископа Афинского. И вот что важно, что на протяжении столетий и даже тысячелетий многие-многие люди, ну и святые отцы, считали действительно, что это труды священномученика Дионисия. Но вот сейчас наука уже с непреложностью доказала. Хотя нужно сказать, что и в древнее время были сомневающиеся люди. Но вот сейчас наука уже с непреложностью доказала, что эти труды не принадлежат священномученику Дионисию, ученику, которого просветил и обратил в христианство апостол Павел, а что они были составлены гораздо позже, в VI веке, то есть человеком, жившим в V, в VI веке, когда они, собственно, и впервые и стали известны широкой публике, когда они были впервые обнародованы, и когда они уже стали говорить, на них стали ссылаться к тому времени. Но это такой вот известный пример вот этой проблемы. Мы подробно об этом поговорили в прошлый раз. А сегодня мы продолжим знакомиться с содержанием этого главного монашеского сборника аскетических трудов отцов-подвижников разных веков, начиная с IV, кончая XIV веком. То есть вот целое тысячелетие церковного опыта содержится в этом сборнике. Сегодня мы поговорим о древнем отце, очень важном отце, о святом Иоанне Кассиан, Иоанн Кассиан римлянин, Иоанн Кассиан, живший во второй половине IV, в начале V века. Он родился примерно в 350-360-х годах. Поэтому, конечно, он был современником великих отцов, пустынников, отшельников и начальников монашества, которые жили в IV веке. И он был знаком со многими из них. Он был также учеником, большим почитателем святителя Иоанна Златоуста. Некоторые исследователи даже считают, что вот имя Иоанн он выбрал сам себе в честь святителя Иоанна, патриарха Константинопольского, который был сослан и умер в ссылке, как мы знаем. Так вот, почему важен святой Иоанн Кассиан? Это преподобный, писания которого вошли во второй том русского добротолюбия и также вот в первом томе греческого добротолюбия. То есть этот святой, который оказал большое влияние на монашество, особенно на западное монашество. И он является отцом как Востока, так и Запада, потому что он писал на латинском языке. Его труды сохранились в рукописях и на латинском языке, но также они известны на греческом языке. Вкратце немножко расскажу о его жизни, хотя нам мало что известно. Известно только, что он родился где-то в Малой Скифе, то есть это территория современной Румынии, на территории Римской империи, и что родители его были знатные и богатые, и он получил очень хорошее образование дома. И он с юности узнал об отцах, о том, что вот есть такое широкое монашеское движение на Востоке, он как только достиг совершеннолетия, отправился на Восток, чтобы уже лично познакомиться и изучить жизнь египетских отцов-монахов. Он отправился не один, а со своим другом, которого звали Герман.
отправился он уже в таком возрасте античного совершеннолетия, то есть достигнув уже 30 лет. И сначала он провел несколько лет в Палестине, в городе Вифлееме, где родился наш Господь, где также были монашеские обители на тот момент, но потом решили они пойти дальше, и он попал в Египет, где он встретился с разными отцами, и это не везде упоминается, но, по всей видимости, он также стал учеником Авиева Агрия. Ну, это совершенно очевидно, конечно, из его трудов, поскольку он пересказывает труды Авиева Агрия о духовной жизни и о борьбе со страстями, о чем мы поговорим немножко позже. В Египте он был даже не один раз, он уезжал, потом опять возвращался, и в общем и целом он там пробыл до 399 года. Именно в этом году год смерти Авиева Агрия, с одной стороны, а с другой стороны, в этом году начались большие нестроения и смуты, так называемая первая волна оригенистских споров. Начались некоторые конфликты между монахами и иерархией Александрийской. Часть монахов, достаточно большая группа монахов, вынуждена была покинуть места своих подвигов в египетских пустынях и приехали в Константинополь, в царствующий град, для того, чтобы высказать свою точку зрения перед императором. И именно в это время там был архиепископом Константинопольским Иоанн Златоуст. Там было порядка 50 монахов, которые приехали тогда. Вот одним из них был Иоанн Кассиан, который приехал вместе с ними, чтобы ходатайствовать о своих собратьях в Египте, о некоторых притеснениях и рассказывать о конфликте. И вот тогда он действительно стал близок Иоанну Златоусту. И Иоанн Златоуст также оценил его и приблизил к себе. Ну, кстати, вот этот приезд и то, что Иоанн Златоуст принял этих монахов, было одним из пунктов обвинения. Но после отстранения святителя Иоанна и после того, как он был отправлен в ссылку, часть монахов, в том числе и Иоанн Кассиан, поехали в Рим для того, чтобы ходатайствовать уже за Иоанна Златоуста перед Папой Римским. Нужно сказать, что их миссия не привела ни к чему. Святитель Иоанн скончался в ссылке, и только спустя уже годы произошло обретение его мощей и примирение, и покаяние императоров, и возвращение его, уже такое вот посмертная слава. Но при жизни он скончался в гонениях, в тяжких испытаниях. А святой Кассиан был рукоположен Иоанном Златоустом в диаконы, а когда он очутился в Риме, там он принял священный сан. Проведя там несколько лет, он поселился в Марселе, в Гальской области. Это Галия, это территория современной Франции, Марсель. Возможно, это также было связано, там какие-то, может быть, родственники были, или как-то с его происхождением. И именно там он основал две обители, мужскую и женскую, написал для них уставы, а также ряд сочинений. И вот эти сочинения, некоторые из них были отобраны и составителем греческого добротолюбия, и также святителем Феофаном Затворником. И они вошли в издание добротолюбия, во все издания. То есть это очень важный святой отец, свидетель жизни первоначальных монахов, имевший колоссальное образование, прошедший деятельное обучение у отцов-подвижников. Давайте чуть-чуть поближе познакомимся, собственно, с писаниями святого Иоанна Кассиана. Откроем второй том русского добротолюбия. Святой Иоанн пишет, что, как все науки и искусства имеют какую-то конечную цель, да, также вот эту цель и конец имеет наука из наук и искусства, из искусств, аскетика. И вот конец нашей подвижнической жизни есть Царство Божие, а цель — чистота сердца, пишет святой Иоанн. Без чистоты сердца невозможно достигнуть того конца. К этой цели, приковав взор наш, и должны направлять наивернейшее течение наше. То есть не к Царству Божию должен быть прикован наш ум, а именно к ближайшей цели, к чистоте сердца. И вот интересным образом такой акцент, к чему должен быть прикован ум православного подвижника.
не к тому, что вот он стремится уже как бы предвкушает свое бытие в Царстве Божьем. Нет, совершенно. Напротив, вот именно в этом же духе знаменитый наш подвижник уже 20 века, преподобный Силуан Афонский, учит, как он говорит те слова, которые ему сам Господь сказал. «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». То есть держи ум не в Царстве Божьем, а в аде. И именно это помогает очищать сердце для того, чтобы уже не по какому-то своему собственному представлению попасть в Царствие, а действительно стать наследниками Царства Божия. Для того, чтобы не только лишь в своем уме стать причастниками Царства Божия, а действительно стать причастниками Царства Божия, нужно иметь чистое сердце. Об этом пишет преподобный Иоанн. Но что же такое чистота сердца? Он отвечает: «Соделать сердце свое не болезнующим никакими пагубными страстями и сохранить его таковым». То есть посты, бдения, отшельничество, поучение в Писании — все это для этой главной цели, то есть чистоты сердца. А чистота — это, еще раз повторяю, чтобы сердце не болело пагубными страстями и сохранить его таковым. Вот это есть чистота по определению преподобного Иоанна. Он еще раз возвращается к тому, что подвиги, подвижническая жизнь, это не суть совершенства, это не само совершенство, а это есть только средство к совершенству. Поэтому какие бы ни были дивные подвиги, которые совершали те или иные отцы, они не являются какой-то самоцелью для христианского подвижника, что вот я должен тоже совершать какие-то те или иные подвиги. Ну вот я даже из своей жизни вспоминаю, что есть некоторые люди, которые очень просто могут переносить холодные температуры. И был такой один знакомый человек, который увлекался очень йогой, и он ходил в майке в любые морозы, самые лютые. Но он это делал на показ перед всеми, и все о нем говорили, все его превозносили. И, конечно, это пытало гордыню. То есть вопрос, это человек ходит в майке, да, совершенство это? Вопрос о совершенстве связан с вопросом его внутреннего состояния. А как же гордыня, связанная с этим? Не для этого делаются подвиги, это лишь средство к чистоте сердца. А каким образом же нам достичь чистоты сердца? Преподобный Иоанн говорит о том, что есть три вида отречения от мира. Что же такое отречение от мира? Вот он говорит, что есть три вида. Первое, что мы должны телесно оставить все богатства и стяжания мира. Второе отречение — мы должны оставить прежние нравы, пороки и страсти. И вот третье — это то, что ум свой мы должны отвлечь от всего настоящего и видимого, и только будущим созерцанием и вожделением того, что невидимо. Эти три отречения все вместе совершить повелел Господь Аврааму. И призвание, и то, как ответил Авраам на это призвание Господне, связывается с призванием к монашеству, и то, как подвижники-монахи слышат глаз Господень и откликаются на него, и осуществляют этот призыв Господень в своей жизни. Так вот, отречение от материальных богатств — это лишь первая ступень, и она не является достаточной для того, чтобы достигнуть вот, действительно чистоты сердца. Преподобный Иоанн пишет, что собственно наше богатство, настоящим богатством, которое неразлучно пребывает с душою, и которого ни один царь нам дать и ни один враг отнять у нас не может, это добродетели и страсти. Потому что ну, все внешнее на самом деле, это очевидно даже для мирских людей, оно оставляется нами здесь, когда человек умирает. Чего он не может взять с собой. Поэтому все так или иначе до гробовой доски. А вот таким важным аспектом нашей христианской веры является то, что за гробовой доской остаются с нами наши страсти и добродетели. И вот по учению преподобного Иоанна именно они и являются по-настоящему нашим богатством. И вот наша задача — расточить злое богатство страстей и умертвить их. А это невозможно без борьбы. И вот тема борьбы, борьбы плоти и духа, тема борьбы со страстями очень важна в писаниях святого Иоанна. Святой Иоанн пишет, что тот, кто не хочет бороться
становится хуже всякого язычника и мирского человека тем, что он теряет сознание, что он беден, слеп и наг, в то время как многое в нем требует исправления. То есть борьба, она важна для всех христиан. Говоря об общем очертании страстей и борьбе с ними, преподобный Иоанн повторяет учение своего учителя о Евагрии. Он говорит, что главных страстей 8, об этом писал Евагрий. Это чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. И вот здесь важный момент, что эти страсти, они связаны между собою некоторым образом. Некоторые из них особым образом связаны с телом, некоторые особым образом связаны и только связаны, происходят только лишь в душе. Они имеют разный образ и вид действия в человеке. Например, страсти чревоугодия и блуда, коренясь в теле, возбуждаются иногда без содействия души, по одному раздражению потребностей, из коих исходят, но влекут и душу, так как душа связана с телом. То есть эти, казалось бы, телесные страсти повреждают нашей душе. И происходят они от порочности души и тела. И побеждены могут быть трудом обоих, и души, и тела. Итак, эти вот 8 страстей имеют разное происхождение, разные действия, но, однако, они соединены между собой. Особенно вот первые 6. От тщеславия гордость составляет особый вид страстей, которые появляются и особенно проявляются после победы над первыми 6. Так преподобный Иоанн подробным образом описывает борьбу с 8 главнейшими страстями. Немножечко давайте посмотрим, как он пробежимся, точнее, не будем все, конечно, зачитывать, но что-то почитаем и прокомментируем, то, как он описывает борьбу с чревоугодием. Первая страсть. Первая, какую следует нам вступить борьба, есть борьба с чревоугодием или со страстью пресыщения. Не может быть постановлено одинаковое для всех правило, потому что не у всех тел одинакова крепость, пишет преподобный Иоанн. Но это совершенно разумное и применимое ко всем людям ответ на вопросы многих. А как мне нужно поститься? Ну вот древний подвижник преподобный Иоанн отвечает, что не может быть постановлено одинаковое для всех правило. Нужно сообразоваться со своим здоровьем. Но все подвижники должны иметь одну цель, чтобы, принимая пищу, по мере способности не вдаваться в пресыщение. Вот он делает такое важное уточнение. Он говорит, что ни одно чрезмерное употребление вина опьяняет ум, но излишество всяких яств обыкновенно делает его шатким и колеблющимся. Вот у нас такое понятие обычно, что вот и только напившись вина, можно стать опьяненным, так сказать, потерять трезвость такую вот духовную. Но вот духовная трезвость теряется и от пресыщения пищей, от излишнего лакомства чем-то или от громадного количества пищи. Так вот учат отцы-подвижники. Преподобный Иоанн пишет, «Святые отцы, мерою воздержания в пище, положили то, чтобы пищу, которую принимать заставляет нас необходимость поддерживать жизнь тела, переставали мы вкушать, когда еще хочется есть». Вот это основное правило. Нужно переставать есть до пресыщения. Преподобный Иоанн пишет, «Мера воздержания должна быть определяема судом совести каждого. Посты уставом определенные всеконечно должен соблюдать. Но если после них не будет соблюдаема воздержанность в употреблении пищи, то соблюдение их не доведет до совершенной чистоты». О чем речь? Что вот, скажем, Страстная неделя, мы проводим в строгом воздержании посты, а тут приходит светлая седмица Пасхи, и уж можно разгуляться. Ну вот, казалось бы, да, устав позволяет, а нет, что говорит нам. И наш собственный опыт, я думаю, каждого из тех, кто не один раз уже встречал Пасху, и опыт отцов-подвижников, что воздержание должно все равно быть соблюдаемо. Без меры мы потеряем то, что мы собрали во время поста. Постоянная ровность воздержания. Вот делает такой акцент преподобный Иоанн. Ум подвижника должен быть занят и как бы поглощен такими подвижническими трудами и помышлениями, пишет преподобный Иоанн, что самое подкрепление себя пищей
почитать не столько дозволенным предметом удовольствия, сколько бременем, наложенным в виде наказания, и приступал к ним более как к неизбежно необходимому для тела, нежели сколько как к желательному для души. Вот какое должно быть настроение при приеме пищи, при трапезе православного подвижника, ведущего внимательную духовную жизнь. Не предвкушать и услаждаться этой трапезе, а к тому, вот как лекарство мы пьем, мы не услаждаемся им, а принимаем, поскольку это важно для поддержания, для здоровья нашего тела. Так же вот к еде относиться, учат древние подвижники нас. Дальше листаем страницы преподобного Иоанна Кассиана. Он здесь, кстати, вот пишет о чревоугодии, но затрагивает какие-то другие важные моменты духовной жизни. Есть такое вот настроение, и сейчас среди православных людей кругом враги. Вот это подменяет истинное духовное устроение человека. Легко переложить вину самого себя на каких-то внешних врагов. Вот они во всем виноваты. А я вот стараюсь, там что-то не получается, враги. Католики, протестанты враги, враги православия, масоны, еще там кто-то. Ну, в конечном счете, бесы враги. А что пишет Иоанн Кассиан на эту тему? «Не внешнего врага надобно нам бояться. Враг наш заключен в нас самих. Почему и ведется в нас непрестанно внутренняя война? Одержимы в ней победу, и все внешние брани сделаются ничтожными. И все станет у воина Христова мирно, и все ему покорно. Нечего будет нам бояться врага совне, когда то, что есть внутри нас, быв побеждено, покорится духу». Вот такой ответ преподобного Иоанна. Он пишет также, что не

0: обнаженную, лишенную всякой добродетели. Вот это все есть пища души, и воздержание от всего этого является пост души. А вот далее он пишет: «Всякое походствование и блуждание сердца непостоянного есть некое пасение души на своего рода пастбище, питающее ее вредными яствами, небесного же хлеба и твердой пищи, делающей непричастную». Вот здесь вот эти слова, на мой взгляд, особо важны. Блуждание сердца непостоянного, походствование такое. Не относится ли это к нам, особенно к нашему времени? Воплощено, можно сказать, в интернете это блуждание сердца непостоянного, когда мы от ссылки к ссылке, от какого-то видео к видео идем и не можем остановиться. И вот это сердце, ум, он прикован к вот этому контенту, который на нас постоянно на нас изливается. Ну, это или для старшего поколения, наверное, более будет привычно телевизор, который мы блуждаем сердцем нашим непостоянно по разным программам, по разным каналам. Все это лишает нас небесного хлеба и твердой пищи. Ну вот дальше очень важный момент, на котором мы, может быть, даже и закончим сегодняшнюю нашу беседу. И преподобный Иоанн пишет о посте и о борьбе с чревоугодием. «Дела любви должно предпочитать посту. Этому научились мы у египетских отцов». Вот так. Один из старцев, когда мы спросили его, почему у них так свободно мимоходятся правила каждодневного поста, то есть что нарушается как бы пост, да, когда он приходил к нему в гости. Так вот этот отец египетский ответил, он не упоминает, кто это, да, что пост всегда со мною. Вас же я не могу держать с собой навсегда. Хотя пост многополезен и всегда нужен, но он составляет жертву произвольную. Исполнение же дела любви есть неотложимое требование заповеди. Итак, принимая в вас Христа, я должен напитать его. Так вот, значит, ответственность лежит на нас за тех гостей, которые к нам приходят. Мы должны видеть в них Христа и обязательно их накормить. Вот есть дело любви. А крайности, как говорят святые отцы, пишет Иоанн, с той и с другой стороны равно вредны и излишество поста, и пресыщение чрева. То есть перепоститься тоже плохо. Даже более того, преподобный Иоанн усиливает и говорит, что неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому что от последнего, то есть пресыщения, в силу раскаяния можно перейти к правильному действованию, а от первого нельзя. Так общее правило умеренности воздержания состоит в том, чтобы каждый сообразно с силами, состоянием тела и возрастом столько пищи вкушал, сколько нужно для поддержания здоровья и тела. Вот опять и опять говорит нам преподобный Иоанн. И вот завершает он эту главу о борьбе с чревоугодием словами блаженного Макария. И вот здесь мы имеем все основания говорить о том, что это действительно слова блаженного Макария, потому что преподобный Иоанн был одним из непосредственных свидетелей великого подвижника египетского и посещал его. Он говорит, что монах так разумно должен вести дело пощения, как бы имел пребыть в теле 100 лет. И так обуздывать душевные движения, забывать обиды, отрывать печаль, ни во что ставить скорби и потери, как могущий умереть каждый день. Поститься нужно так, как будто бы еще тебе 100 лет жить. Все забывать так, как будто бы ты уже умираешь. Вот, какие выводы мы можем сделать из всего этого? Наверное, нужно сделать какие-то выводы. Во-первых, то, что мы читали сейчас, действительно применимо ко всем, не только к монахам. Хотя преподобный Иоанн получает в первую очередь монахов, и написано это для монахов, но все здесь могут почерпнуть духовную пользу. Разумность, мера, индивидуальный подход, совесть, как судья, устанавливающий меру поста. Разве это не прекрасные слова и не прекрасный духовный совет для всех нас? В конце концов, любовь, которая превыше поста. Вот правило и для монахов, и для мирян, для всех христиан. И, конечно же, пост души в первую очередь, как важнейшая неотъемлемая часть телесного поста, о котором не нужно забывать, и поменьше блуждать, потреблять контент. На этом, дорогие братья и сестры, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу по истории православного монашества. Спасибо вам всем за внимание. Храни вас всех Господь. До следующих встреч.
1: Дорогие друзья, Продолжение передачи.

0: прозвучала молитва Господня композитора Николая Кедрова сына в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Иван Бунин. Антоновские яблоки. Часть первая. Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника Святого Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли на Лаврентии вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак. Много тенетника на бабье лето, осень ядреная. Помню раннее, свежее, тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархани, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение. Никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет: «Вали, ешь досыта, делать нечего, на сливанье все мед пьют». И прохладную тишину утра нарушает только сытая квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще леса, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка, в полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы, толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят барские в своих красивых и грубых дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее рога, косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной. Ноги в полусапожках с подковками стоят тупо и крепко, безрукавка плисовая, занавеска длинная, опанева, черно-лиловая, с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым прозументом. «Хозяйственная бабочка», — говорит о ней мещанин, покачивая головою, — «переводятся теперь такие». А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках с белыми раскрытыми головами все подходят. Идут подвое, потрое, мелко перебирая босыми ножками, косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много. Торговля идет бойко, и чехоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах весел.
вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него из милости, он торгует с шуточками-прибаутками и даже иногда тронет на тульской гармонике, и до вечера в саду толпится народ. Слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски. К ночи, в погоду, становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мекины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно, темнеет. И вот еще запах. В саду костер и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте в глубине сада сказочная картина. Точно в уголке ада пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем, как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги, два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони, и тень упадет по всей аллее от шалаша до самой калитки. Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие стажар, еще раз пробежишь в сад, шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь. «Это вы, Барчук?» — тихо откликает кто-то из темноты. «Я? А вы не спите еще, Николай?» «Нам нельзя спать, а должно уж поздно. Вон, кажись, пассажирский поезд идет». Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот как будто уже за самым садом ускоренно выбивают шумный такт колеса, громыхая и стуча несется поезд, ближе, ближе, все громче и сердитее, и вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю. «А где у вас ружье, Николай?» «А вот возле ящика-с». Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и смаху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе. «Ух, здорово!» — скажет мещанин. «Потращайте, потращайте, Барчук, а то просто беда, опять всю дулю на валу отрясли». А черное небо чертит огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Как холодно, росисто, и как хорошо жить на свете!

Часть вторая. Ядреная Антоновка к веселому году. Деревенские дела хороши, если Антоновка уродилась, значит, и хлеб уродился. Вспоминается мне урожайный год. На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь. Велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись, и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников. И народ в это время прибран, доволен. Вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный, и на гумнах возвышается целый золотой город, а на речке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне совсем неплохо. К тому же наши выселки спокон веку еще со времен дедушки славились богатством. Старики и старухи жили в выселках очень подолгу, первый признак богатой деревни, и были все высокие, большие, белые, как лунь. Только и слышишь, бывало, «Да, вот Агафья 83 годочка отмахала!» Или разговоры в таком роде. «И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось, тебе лет 100 будет!» «Как извольте говорить, батюшка?» «Сколько тебе годов, спрашиваю?» «А не знаю с батюшка. Да Платона Аполлоныча-то помнишь? Как же с батюшка? Явственно помню. Ну вот видишь, тебе, значит, никак не меньше 100». Старик, который стоит перед барином, вытянувшись, кротко и виновато улыбается. «Что ж, мол, делать? Виноват, зажился». И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровке луку. Помню я и старуху его. Все бывало, сидит на скамеечке на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, все о чем-то думает. «О добре своем, небось», — говорили бабы, потому что добра у нее в сундуках было правда много. А она будто и не слышит. Подслеповато смотрит куда-то вдаль, из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева чуть не прошлого столетия, чуньки покойницкие, шея желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками, всегда белая-белая, совсем хоть в гроб клади. А около крыльца большой камень лежал. Сама купила себе на могилку, так же, как и саван, отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям. Под стать старикам были и дворы в выселках, кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков, у Савелия, у Игната, у Дрона, избы были в 2-3 связи, потому что делиться в выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые в прическу, в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах,
а в праздник встать вместе с солнцем под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же думалось к этому прибавить здоровую красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и ситниками с сотовым медом и брагой, так больше и желать невозможно. Склад средней дворянской жизни, еще на моей памяти, очень недавно, имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от выселок в верстах в 12. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уж совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется. Так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день. Местность ровная, видно далеко, небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок, в прозрачном воздухе замрет, на одном месте трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят копчики, совсем черные значки на нотной бумаге. Крепостного права я не знал и не видел, но помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек, невысоких, но домовитых, множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной, или лучше сказать, длиной, только почерневшая людская, из которой выглядывают последние магикане дворового сословия, какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтером, а теперь водит ее к обедне. Зимой в воске, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада. Ветви лип обнимали его, был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет. Так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым. Точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем, как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу, и уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом. Войдешь в дом, и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие, старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах.
во всех комнатах, в лакейской, в зале, в гостиной, прохладно и сумрачно. Это от того, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные, синие и лиловые. Всюду тишина и чистота. Хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями, зеркала в узеньких и витых золотых рамках никогда не трогались с места. И вот слышится покашливание, входит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо. И сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследство, начинают появляться угощения. Сперва дули, яблоки, антоновские, бельбарыня, боровинка, плодовитка. А потом удивительный обед. Вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас. Крепкий и сладкий-пресладкий. Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрый осенний прохладой.

Дорогие друзья, вы слушали передачу по страницам рассказа Ивана Алексеевича Бунина «Антоновские яблоки». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 14 часов.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 4 Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора и симфонического оркестра под управлением Юджина Орманди. Архивная запись 1941 года.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Беломоро-Балтийский канал. Он строился в непростые для нашей истории 30-е годы прошлого века. Но идея этого водного пути родилась гораздо раньше, и принадлежала она Петру Первому. Так называемая «Государева дорога», или, как говорили, «Осударева дорога» от Архангельска до Балтики, легла в основу будущего канала, конечно, с некоторыми поправками. В Краеведческом музее Беломорска об истории канала нам рассказывает экскурсовод Любовь Сергеевна Зайцева.
2: «Осударева дорога» от Архангельска до Балтики – 1702 год. Все время поморы мечтали соединить Беломорско-Балтийский канал, чтобы вот этот ход был постоянным. Проектов было очень много, и в 1800 году, в 1900 году проект профессора Тимонова победил на Всемирной выставке в Париже. Но строить не стали, потому что это очень дорого, и царское правительство отказалось от строительства. Ну и строительство Беломорско-Балтийского канала началось в 1931 году, закончилось в 1933 году. Первый шлюз в Онежском озере, а последний – в Белом море. Год и 8 месяцев всего строился канал. Причины, по которым было принято решение строить Беломорско-Балтийский канал, вообще, еще когда вариант царское правительство выбирало то ли железную дорогу построить до Мурманска, то ли канал Беломорско-Балтийский, дешевле было построить железную дорогу, поэтому за нее взялись. Но вот в 30-м году уже было принято решение Сталин соединить Балтику с Белым морем, еще и потому, что путь от Ленинграда до Архангельска сокращается в 4 раза. Суда не огибают скандинавский полуостров. Такие были экономические еще причины. Потом, опять же, север не защищен. Строить нужно было еще и флот на севере, а Баренцево море не замерзает, поэтому это, конечно, очень важная деталь. Опять же, Карелия не была заселена особо, и все богатства, ценности природные тоже не разрабатывались, и поэтому и эта задача была. И было принято такое решение, в 30-м году создали КБ, конструкторское бюро, которое вот проект делало Беломорско-Балтийского канала. И 16 октября 1931 года началось строительство Беломорско-Балтийского канала. На протяжении всего пути одновременно строительство начиналось. Вот здесь у нас схема такая на 1933 года, когда был построен канал, была выпущена книга. Вот такая вот схема. Более 100 гидротехнических сооружений, 19 шлюзов, плотин, дам, водоспусков, 33 искусственных канала. И все время сравнивали, чтобы БК в 3 раза больше Панамского канала, который строился 28 лет, и на 67 километров длиннее Суэцкого канала, который строили 10 лет, а тут строили год и 8 месяцев. Но перед самым окончанием строительства было запрещено сравнивать со строительством этих сооружений. Канал 227 километров, из них 37 прорыто. Остальное все это естественные водоемы, путь. Первый по седьмой шлюз, вот это самая высокая часть, водораздел так называемый, да, самая высокая часть канала. От этой части до Белого моря высота, перепад 108 метров. То есть Белое море ниже самой высокой части на 108 метров, и Онежское озеро ниже на 68 метров. То есть от Онежского озера начинается подъем к водоразделу, а потом спуск к Белому морю. И вот лестница всего на протяжении 10 километров в начале пути 7 шлюзов, и 10 километров 7 шлюзов. То есть там шлюзы в основном двухкамерные. Вот ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. А потом идет озеро, озеро, озеро, озеро. Вот водораздел. И вниз идет уже к Белому морю. Вот всего 10 километров. Это называется Повенецкая лестница. отправляясь от Онежского озера. От 7 шлюзов 10 километров поднимается, потом идет озеро, где 20 километров, потом спускается вниз и идет в Игозеро, которое 100 километров, судно идет без подъемов и без спусков. Потом дальше опять, значит, спуск, озеро Палакогозеро и так далее, вот другие озера. Но канал строился не за счет углубления, потому что скалы, болота, а за счет подтопления. То есть вода в водоразделе, она поднята была на 8 метров. И вот эти озера, естественно, стали шире гораздо. И было затоплено 42 деревни. Часть деревень, которые вдоль рек стояли, первые ряды, тоже были перенесены. Ну вот представьте себе, 16 октября 1931 года на протяжении всей, вот это 227 километров, и там, где строиться должны были шлюзы, вот развезли рабочую силу. Нужно было построить землянки, нужно было построить бараки для того, чтобы начать жить. И даже бараки так немножко делали углубленные, чтобы они тепло сохраняли. Я буду говорить цифры официальные. 126 тысяч человек строили Беломорско-Балтийский канал. Из них 115 тысяч – заключенные. Заключенные – это уголовная статья, ну, одна из самых больших. Но так, если вот даже представить себе уголовниками, могли быть мальчишки, беспризорники, потому что все что угодно – уголовная статья. Опять же, там, как говорили, за колосок и так далее, вот не считая там, конечно, отъявленных, что называется. Вот. Потом раскулаченные, 30-й год. Огромное количество, не знаю, сотни, тысячи, десятки тысяч человек. Если посмотреть эти списки раскулаченных 30-го года, я смотрела почему. Потому что мой дед был раскулачен в 30-м году, в феврале месяце. Вот они тоже попадали на эти стройки. И политическая, естественная статья, 58-я, пункт такой, такой, такой. Кто за анекдот, кто за песню, кто еще за что-то. И вредители. Особая статья – это как раз инженеры, профессора, техники и так далее, которые проектировали канал. И вот самая большая часть, кстати, со Средней Азии была отправлена вредители, вот, потому что там уже, видимо, построены или достраивали сооружения. А ведь вредители, она не вот так, если разобраться, 31-й год, они в основном те, кто закончили в царское время все эти учебные заведения и получили профессии. Поэтому всегда можно было найти пункт под пункт, как говорили, это не ваша заслуга, это наша недоработка, что вы вот не здесь. Ну и когда построили Беломорско-Балтийский канал, вот вышла вот такая вот книга, которая называется «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, 1934 год». Она вся из фотографий Александра Родченко. И в интернете вы можете только его фотографии найти. Он был как штатный фотограф. Вообще он был фотограф, скульптор, художник, друг Маяковского. Поэтому очень много фотографий именно постановочных таких. Вышла такая книга, вышел фильм, и вот эти фотографии, которые, в общем-то, мы можем увидеть. Вот перевозка глыб каменных. В первую очередь нужно было расчистить. Расчистка трассы от леса, потом лес уже шел на строительство. Задача ставилась так – быстро и дешево. Быстро. Потому что строилось силами заключенных, дешево, потому что из тех материалов, которые вот были здесь, это камень, лес, глина. И если на строительство было запланировано 400 миллионов, то израсходован был 101 миллион 364 611 рублей. Четко было подсчитано. Сначала расчищается трасса, и потом в любую погоду. Вот дождик идет. И вот, конечно, те же техники, профессора старались как можно больше придумать каких-то дополнительных инструментов, дополнительной техники, которая бы помогала как можно быстрее закончить строительство канала. И поэтому вот деревянные колеса, деревянные тачки, деревянный кран, вагоны по деревянным рельсам шли. И, конечно, все старались, чтобы канал был построен как можно быстрее. Почему? Опять же, это сокращение сроков. За перевыполнение плана срок сокращали на один день. За перевыполнение плана давали пайку дополнительную, иногда прям вот пирожками. Но если план не выполнялся, то пайку снижали. И так, если вот один за другим силы заканчивались, то, конечно, и были такие, что и от голода умирали, от слабости умирали. Официальная цифра – около 12 тысяч. Первый год 1931 1436 человек, 1932 2020, 1933 8740. Но почему? Потому что это уже вот была штурмовщина, уже там, как говорится, не жалели, нужно было срочно заканчивать. И еще голод был в это время тоже и вообще и в стране. И вот шлюзы строили посуху, а затем уже к ним прорывали дорогу. То есть легче было даже не по водной части уже готовой там реки, допустим, идти, а где-то рядом строить, вот прорывать, где это была возможность, и потом уже вот спускали эту воду. Пришлось переносить железную дорогу, вот немножко, вот сейчас, когда едем по железной дороге, там канал рядом вот буквально бывает.
1: О строительстве канала нам дают представление фотография, которая расположена на стендах Беломорского краеведческого музея.
2: Здесь вот видите фотографию, ну и вот шлюзовые камеры, вот такая вот улитка тоже деревянная, когда спускается вода. Шлюзовая камера, она деревянная все, а бетон использовали только вот на те части входные шлюз. А палубка деревянная, а внутри камень. Ворота деревянные, пол деревянный, но должен быть такой гладкий, как бильярдный стол. Естественно, для того, чтобы вода не проникала. Ну и, конечно, главное было людей все-таки перевоспитать, перестроить. И вот к 18-летию советской власти газета «Перековка» выходила через день на каждом участке. Вот к 18-летию, это к 7 ноября, вот такая газета была выпущена. «Великая Родина, верь, мы вернемся к тебе полноценными гражданами, перерожденными в ударном труде». Вот такой вот лозунг этой газеты. Но кто-то переродился, кто-то не дожил. Тут история и темная, и светлая. Заметки писали и в том числе и заключенные. Заключенные писали стихи, шахматные задачи были. Ударников вот в лагерной газете тоже прославляли. И в книге 1934 года тоже статьи были, в том числе и заключенных. И вот фотография такая, национальные меньшинства, Кавказ, Средняя Азия. Им было тяжелее всего, потому что они, конечно, и к этому климату совершенно непривычны были. Опять же, женщинам было тоже очень тяжело, но женщины были на строительстве. Строительство канала вот круглые сутки, ну, опять же, в определенный период. Летом, например, там можно круглые сутки, ну, вообще по 10-12 часов. Смены где-то 5:30 поднимали и уже поздно вечером возвращались. Вот такие бараки. И называли их каналармейцами. И, конечно, пропаганда. Ни одного каналармейца, который бы не соревновался за досрочное окончание канала, и действительно соревновались. А каналармейцы, но впереди стояло слово «заключенные». Заключенные каналармейцы. Если по первым буквам, то зэки, собственно, это вот отсюда пришло это слово. То есть зэк – это заключенный каналармейц. Вот, ну и, конечно, лозунги, когда уже заканчивалось строительство канала, вот досрочно на штурм. И экскурсии, потому что планировалось, что будут ходить по Беломорско-Балтийскому каналу экскурсионные теплоходы. И даже была такая разработана экскурсия «Медгора-Сорока», «Сорока-Медгора» трехдневная. Сейчас теплоходы из Москвы идут из Нижнего Новгорода по каналу. Ну и здесь вот такая фотография. И вот одна из последних, уже как раз спуск воды в канал, то есть канал заполняется водой и начинается движение. Принимал канал Сталин, Ворошилов, Киров и художник Налбандян вот такую картину известную нарисовал. Правда, здесь был еще и Ягода, но так как 1934 год, была книга написана и фильм был выпущен, документальный, вы его можете сейчас увидеть, но в 1937 году он был запрещен. Книга была запрещена и изъята отовсюду, а сейчас мы ее можем прочитать. А почему изъята? Да потому что там, ну, описывалось строительство канала, это, кстати, очень интересно. Ну, в последних уже страницах, там, кто награжден орденами Ленина, Красного Знамени, там, помню, в общем, орденами, медалями и так далее. Это в основном управленцы, в том числе, там, инженеры. Многие из них уже были или расстреляны, или арестованы и так далее. Поэтому, конечно, книга была изъята. Ну, в частности, вот Ягоду убрали, и вот она в таком виде теперь в манеже в филиале Третьяковской галереи. Огромная картина висит, и в окна видна Москва и Петр I. Ну, и вот первые суда прошли военные. Две подводные лодки, сторожевые корабли, эсминцы и так далее. Северный флот – ровесник Беломорско-Балтийского канала. Одновременно и первые суда прошли, военные суда по каналу, они и сейчас тоже ходят. Вот, в частности, в Санкт-Петербурге, когда парад был, тоже по каналу проходили. В доках идут, в шлюзовой камере. А ширина – все шлюзовые камеры, все одинаковые. Ну и вот, видите, тоже вот уже окончание. И вот это 19-й шлюз Беломорско-Балтийского канала. Так стояла звезда, была построена 30 метров, но в 41-м году она была снесена, естественно, потому что, чтобы побить. Вот эти вот части, они как раз вот были бетонные, а все остальное все-таки деревянное. Деревянное, конечно, потом уже были реконструкции канала, сейчас все бетонное. Сейчас опять 2012 год, вообще коренная реконструкция идет. Во-первых, все компьютеризируется. А вот в Медгоре вот такая вот гостиница была построена специально для того, чтобы принимать, в том числе и заграничных гостей, потому что предполагали, что иностранцы поедут по каналу, чтобы увидеть вот эту вот грандиозность стройки. И здесь сейчас краеведческий музей в Медгоре, в этом здании находится. Ты даже видите такая вышка, а там номера были по тем временам, это вообще душеванная, радиоофицированная. А это план 1943 года, который был сделан для штаба Карельского фронта. Вот он, родной порт, он строился 1933 год, 1933-1935 и так далее. Все насыпное. Это дамба защитная еще, в том числе вот рыбный порт. Собственно, сооружение сохранилось до сих пор. Река Шижня перекрыта, здесь уже заболачивается. А здесь вот была гора, ее взрывали и прорыв последний шлюз Беломорско-Балтийского канала. А камень отсюда вот пустили на эту трехкилометровую дамбу. Она каменная, она сохранилась до сих пор. Дамба – это вот для защиты. Опять вот представляете, даже вот судно заходит сюда, и здесь оно защищено от штормов, от ветров и так далее. Здесь можно было отремонтироваться. Здесь вот поклонный крест стоит сейчас. Поклонный крест строителям Беломорско-Балтийского канала. Это в 2008 году на всех шлюзах были установлены кресты, паломники. Тоже едут паломники для того, чтобы вот помолиться о строителях канала. Здесь город виден на другой стороне, рыбный порт виден, трехкилометровая дамба. Когда стоишь здесь, вот этот вот огромные глыбы камня, которые туда вот еще не были перевезены, потому что, видимо, уже было достаточно. И вот если вы поедете на канал, то вот через мост это в поморские села дорога. Вирма, Сумпасад и прочее. А если повернуть, то вот здесь последний шлюз канала. И вот приливы-отливы, тут тоже, собственно, видно прилив или отлив. И это деревня Сальнаволок-Карельская, через реку деревня Шижня-Поморская, русская. То есть вот все вот перемешано. Мост через дорогу разводной, поворотный такой. Ожидают отсюда судно. Тогда, во-первых, перекрывают дорогу, мост разворачивает, судно пропускает, а здесь наполнена шлюзовая камера. Сюда заходит судно. Вода отводит, и на глазах оно опускается, это судно, на уровень Белого моря, то есть последняя ступенечка. Специально суда строятся по габариту канала, по габариту шлюзовых камер. Есть одно судно, которое туристическое, идет по всему каналу, причем оно идет из Москвы, заходит в Ладожское озеро Валаам, Онежское озеро Кижи, и идет по Беломорско-Балтийскому каналу Белое море на Соловки. Вот так вот путешествуют. Но только пока одно судно, река-море, оно может и в море выходить. И вот эта дорога на Архангельск железная. А для того, чтобы суда проходили, у которых мачты высокие, вот мост такой вот разводной, он просто поднимается. Чаще всего по ночам. Таких мостов, вот когда он строился, было всего 4 в мире, по-моему, Канада, Америка, Франция и у нас. Ну, сейчас чуть больше. Книги, которые написаны по истории Беломорско-Балтийского канала, вот Константин Гнетнев, он, кстати, у него как раз раскулаченные родители. Он здесь родился, жил на 17-м шлюзе. Был корреспондентом, журналистом, потом Петрозаводский. Писал о Беломорско-Балтийском канале, до архива дошел ФСБ, ну и других. Ну и о количестве погибших. Тогда говорили, около 12 тысяч. Сейчас называют цифру и 100 тысяч, и 200, кто-то говорит и 500, и так далее. Вот я даже не говорю, неизвестное, непонятное, потому что, ну, нашли там где-то около 10, что ли, лет назад на шлюзе, на 17-м какой-то там холмик был, раскопали там, а нашли вот около 15 человек захороненных. Это не сельское захоронение, это неизвестное захоронение. Мой муж здесь служил в воинской части, тоже когда-то их послали копать шурфы. Нашли, они откопали, а в болоте-то они сохранившиеся прекрасно, поэтому то, что и руки связаны, болото много скрывает. Ну, поэтому эти цифры мы вообще никогда не узнаем. Но мы должны все равно помнить, что вот это было, это очень такая тяжелая часть. Но все-таки канал, конечно, сейчас говорят, ой, вот он функционирует, построили, забросили. Ничего не забросили. Он функционирует, он каждый год, вот закончилось летом, а на зиму отводят воду и начинают ремонтировать, все опять же меняют. Это же стратегический объект. И все равно путь, короче, до Ленинграда, и опять же по Северному морскому пути сейчас все больше и больше для того, чтобы провести эти суда, идут по каналу. Крупногабаритные, на Саяно-Шушенской ГЭС случилась вот эта вот авария, и для того, чтобы перевести турбину, ее провозили по каналу. И какие-то такие вот грузы крупногабаритные. Вот это все идет по каналу. И, может быть, даже будет больше и больше. Просто судов нужно побольше, вот, которые бы шли по каналу. И тогда, может, и дороги немножко разгрузятся автомобильные. Я абсолютно уверена, что его будущее еще впереди. Люди и дома строят новые на шлюзе для тех, кто строит канал. Это для них судьба. Они уже про канал расскажут так, как о самой лучшей жизни. Выросли сами, вырастили поколение.
3: Ваш дедушка выжил?
2: Нет, он не на канал его. Полагаем, что из Вологодской губернии, в основном Мурманск, Апатиты, Кировск и прочие. Пришел документ в 32-м, он умер. От чего, как там, это все неизвестно. Так же, как и здесь будет неизвестно. Иногда пишут нам письма, что вот наш там строил Беломорско-Балтийский канал, нельзя ли найти имена. Нельзя найти имена. Опять же, реабилитированы кто? По поводу кого сделали запрос? Только эти реабилитированные. Ну, видят, раскулачен там, забрали у него там дом, корову, там все по списку. Вот трое детей, сирот, три сразу в детский дом, 3-5 лет и 10 лет девчонки выросли в детском доме. И потом уже по жизни шли, вот что туда нельзя, сюда нельзя. И мне сказала мама, не высовывайся. Так что кто какую судьбу прошел?
3: Нет музея, где память о тех, кто строил канал.
2: У нас нет. У нас

0: Строительство канала, но он уже строил рыбный порт, вот он как раз об этом пишет. Его сократили срок, но обратно-то ни в Ленинград, ни в Киев, ни в Тбилиси, ни в Москву, ни в большие города возвращаться нельзя было. Он оставался здесь. Срок-то сократили, но, тем не менее, в 1937 году он в Сандармохе был расстрелян. Это имя я нашла именно в списках расстрелянных в Сандармохе. Он реабилитирован, то есть успели запросить родственники, видимо, о реабилитации. Вот он построил рыбный порт, вот как заключенный. Здесь жил, по-моему, около 2 лет, потому что нельзя было никуда выезжать. Что уж там случилось, послали на следующую стройку. А может, где-то кого-то чего-то не хватало. Но его имя именно в среди расстрелянных в Сандармохе.
1: То есть рыбный порт тоже силами заключенных?
0: Силами заключенных, да. Конечно, и там вот больше вольнонаемных было. Но об этом никогда особо не рассказывали. Нельзя было найти особых подробностей. А те люди, которые здесь жили, журналист Наталья Волкова, она здесь пыталась расспрашивать всех соседей, вот как здесь строилась, и дорога на Архангельск строилась с заключенными. Никто ничего не говорил. А уже в начале 90-х уже почти некому было ничего сказать, но там они что-то где-то кто-то... Вот. Ну вот она пишет, старые поморы говорили, страх зажав монету в руках. Северный наш край переродили узники из племени ГУЛАГ. ВБК победа коммунизма, до сих пор все пьем на радостях. Невозможно в приступе цинизма родину построить на костях. Как она это расспрашивала, как пыталась вытянуть. То же самое и Константин Гнетнев. Сейчас уже почти некому ничего сказать. Они молчали. Ну, канал есть.
1: Конечно, специального места, где хоронили, чего неизвестно.
0: Не помечали. Просто захоронение, допустим, да? Вот, когда-то, пока оно еще не такое старое было, ну, как бы знали, допустим, да? Кто вам расскажет? Даже если кто-то приезжал и говорил, вот у меня где-то, кто его туда поведет? Вот, это такая вот часть жизни, которая была очень-очень...
1: И никаких писем, записок не осталось от строителей канала?
0: Газета.
1: Газета, да.
0: Вот книгу вы просто прочитаете. Это очень интересно. А фильм какой интересный. Документальный фильм «Строительство канала». И там вы все уже вот с нашей точки зрения, там вы все поймете. И так, и так. Среди строителей канала были те, кто родились в 1900 году. А потом в 14-м году война первая началась, мировая. А потом революция началась, а потом беспризорщина, а потом голод и так далее. Они пережили это. А кто каким путем смог пережить? Он воровал да воровал, потому что ему есть хотелось, к примеру. И опять же, они все равно получали там определенную профессию, понимаете? Он по тюрьмам-то ходил-ходил, сидел-сидел. А вдруг здесь ему пирожок дали за перевыполнение плана. И он понял, что можно и по-другому. Все было, все. Вот мы не можем вот делить на... Вот это было только черно, а это бело. Не было так. Никогда не было.
2: О строительстве, об истории Беломоро-Балтийского канала мы услышали от экскурсовода Краеведческого музея города Беломорска Любови Зайцевой. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час нашей передачи сегодня выходит в записи по техническим причинам, а вот вторая и третья части будут уже в прямом эфире. Первую часть мы записываем с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Продолжаем наш разговор о символе веры. Те, кто не смотрел предыдущие части, посмотрите их на YouTube, все есть на нашем канале. И у нас уже пятая часть, пятая передача. Будем говорить о пятом, соответственно, члене символа веры и воскресшего в третий день по Писаниям. Мой первый вопрос будет касаться, наверное, как раз последнего слова в этой строке по Писаниям. В каких писаниях идет речь, какие писания предсказывали воскрешение Иисуса Христа?
1: Ну, писания, это, конечно, подразумевались то, что мы называем сегодня Ветхий Завет, а конкретно третий день, думаю, прежде всего, это книга пророка Ионы, который 3 дня пробыл в чреве китовом, и после этого был освобожден из этого чрева. Вот. Их сам Христос говорит своим ученикам, еще когда был с ними, и не только ученикам, а даже скорее иудеям, которые его, искушая, спрашивали, какое знамение дашь нам, и он говорил, что не дам иного знамения, кроме знамения Ионы Пророка, имея в виду вот это чудесное его исхождение из чрева кита, и по аналогии с этим, как прообраз это было, вот этого воскресения, восстания из гроба на третий же день Иисуса Христа. Так что я думаю, что вот это, другие писания, насколько я припоминаю, об этом не говорят.
0: Получается, чрево китово – это символ пещеры, в которой Иисус, собственно,
1: да,
0: был
1: да, ну, может быть, даже более широкий. Это, тут может быть какой-то ассоциативный ряд. Это не только, конечно, пещера, но это и чрево ада, Шеол, да, куда он спускается и выводит оттуда. Да? Вот, так что это вообще вот царство мертвых, образ царства мертвых. Ну, в самом таком близком смысле, действительно, пещера, в которой он был погребен. Гроб Господень, то, что мы называем.
0: Уважаемые слушатели, поскольку наша передача, вот первая часть нашей передачи выходит сегодня в записи, позвонить в студию и задать вопрос отцу Александру, к сожалению, не получится у вас, но вы можете поставить лайк нашей передаче на YouTube. Мы очень любим, когда вы ставите лайки, они помогают нам в продвижении наших видео, нашего контента. Поэтому, пожалуйста, будьте активны, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео, и оставайтесь с нами. Отец Александр, имеет ли значение, что Господь Иисус Христос воскрес именно на третий день?
1: Ну, три – одно из, конечно, сакральных чисел в Ветхом Завете. Ну вот, пребывание Ионы во чреве кита тридневное. Что еще тридневное? Ну, так я сходу, пожалуй, не припомню. 7, 12, это понятно, и 40. Числа 3 тоже, конечно же, но сейчас...
0: А вот говорят, Бог любит Троицу. Это, ну, такое странное немножко выражение.
1: Да. Ну, это такое народное какое-то благочестие, народное богословие.
0: То есть, скажем так, нумерология большого значения в христианстве не имеет.
1: Да, конечно. В Ветхом Завете она имеет очень большое значение. И там действительно числовым всяким сочетанием, соединением придавалось огромное значение. Но в христианстве, конечно, все это уже отходит на второй план, как некоторый, скорее, пережиток. Хотя, ну вот, в том же Евангелии мы видим и 12 апостолов, и 40 дней поста Христа, после которого к нему приступили. Вот, 3 дня во гробе, ну, которые перекликаются, как минимум, с Ионой. Вот, так что, в общем, да, эта символика сохраняет свой смысл, но она такая понятная и прозрачная. Там не требуется каких-то сложных вычислений, например, как в Ветхом Завете. Ну, когда-то, допустим, родословные в Евангелии от Матфея. Вот, там вот эти по 14, три периода, ну и так далее. Вот это все на самом деле, там довольно сложная интерпретация этого дела. Там космические годы всякие упоминаются и так далее. То есть там все это высчитывалось очень-очень так конкретно именно для того, чтобы понять, а когда точно придет Мессия. И вот как раз там эта нумерология развита. Так что да, в общем, поскольку это Евангелие от Матфея, то, в общем, можно сказать, да, что Новый Завет вот в этот свой самый ранний первый период, когда писались Евангелия, тоже придавало этому значение. Дальше уже в святоотеческих писаниях этого явно существенно меньше, но тоже иногда обращают внимание и святые отцы на какие-то совпадения чисел.
0: Каким-то образом в богослужении проявляется вот символизм числа 3 или тоже большого значения нет?
1: Ну, например, мы троим аллилуйя, вот, а старообрядцы два раза вот говорят. На самом деле смысл один и тот же, просто мы как бы три раза говорим «Аллилуйя» и прибавляем «Слава тебе, Боже», как бы расшифровывая, да. На самом деле это возглас, который, ну, можно и так перевести. Вот. Они считали, что два раза по-гречески, один раз по-русски, будет три раза. Вот. Ну, здесь уже троение, конечно, связано, я думаю, больше всего с образом Бога, как Троицы. Вот. То есть уже христианское богослужение определенно здесь этот момент учитывает.
0: А связан ли как-то этот образ Бога, как Троицы, с как раз вот воскресением на третий день? Или в этом же какие-то параллели можно усматривать?
1: Ну, я лично не усматриваю и не встречал, чтобы какие-то параллели здесь усматривались. Это какие-то разные совершенно вещи. Одно дело внутритроичное как бы устройство, вот, а другое дело временные вещи, которые относятся исключительно к этому миру. Вот, потому что Бог живет в вечности, а этот мир живет во времени. Вот, так что я думаю, что это несоотносимые вещи. Это как красное с соленым или сладким, да, соотносится вот так же примерно.
0: А какое значение воскресение имеет для верующих в православной и в католической, например, традициях, или шире в западной? Как-то понимание воскресения и роли воскресения в нашем уже спасении отличается в зависимости от христианской конфессии?
1: Нет, практически не отличается. Точно так же считается это главным событием. Вот. Но вот в церковной практике, скажем, в западной церкви Рождество, ну, как минимум, почти на равных с воскресением. А, в общем, в народном благочестии Рождество, пожалуй, это, мне кажется, даже и более там почитаемо. Праздник Рождества. В православной традиции, несомненно, Пасха возвышается как Монблан среди всех других праздников, которые мы называем двунадесятые, например, да, но это не один из 12 праздников, это 13-й праздник, который абсолютно как бы особняком стоит. Так что я бы сказал так, что в православии Пасхе, воскресению Христову придается большее значение и в народном благочестии, вот. Но в богословском смысле точно так же Западная Церковь, конечно, признает это событие важнейшим, важнейшим.
0: То есть, опять-таки, дело в разнице традиций. Богословие католическое, современное, ставит во главу угла как раз воскресение Христова, а не Рождество.
1: Ну, конечно. Конечно, и современное, и всегда, собственно, это никогда не было иначе. Праздник воскресения и воскресный день, который всегда мы совершаем, божественную литургию праздничную, да, потому что это праздник всегда большой, скажем, воскресный день – это праздник более высокого порядка, чем любые другие праздники. Ну, только двунадесятые праздники Христовы, даже Богородичный нет, уже они, не, так сказать, более или менее на равных с воскресеньем, и даже воскресенье, наверное, может быть, если выпадает Богородичный праздник на воскресенье, то он, сколько я помню, по уставу все-таки первое значение придается воскресному дню. И вот только 20-е господские праздники, они могут, попадая на воскресный день, могут отодвигать это событие. Ну, потому что все господские праздники, так или иначе, тоже в него как бы включены отчасти.
0: Все-таки вот мне интересно было бы понять, а почему в народе тогда, в условном таком западном мире, Рождество важнее Пасхи? Как так получилось?
1: Ну, на эту тему много всяких рассуждений есть. Я не могу сказать, что мне все они кажутся абсолютно убедительными, но в основном рассуждение сводится к тому, что западный образ исповедания, он более такой чувственный, более содержит такого сентиментального момента. А праздник Рождества – это что-то такое очень семейное, да? То есть это вот не случайно, скажем, у нас в иконе Рождества Иосиф, так сказать, очень в стороне там где-то лежит, да еще и какие-то подозрения там в его душе все шевелятся. Вот. Ну, а в Западной Церкви изображение Рождества, святого семейства, Иосиф с Марией, ну, в общем, почти изображены как бы как родители. Ну, в каком-то смысле, конечно, Иосиф родитель, в том смысле, что он воспитывал, конечно, Христа. Но там это прямо совершенно такая семейная картинка, поскольку православная, восточная традиция, она больше обращена к смыслу, к богословским каким-то началам, может быть, несколько отвлеченным таким, да, спекулятивным. Вот эта чувственная сторона, она играет гораздо меньшую роль. А там именно благодаря тому, что это можно как-то так пережить в каком-то личном даже ключе. Вот моя семья, папа, мама, вот ребенок маленький, вот они так любят друг друга, они, вот, это очень понятно. А воскресенье – это событие, которое абсолютно выбивается за пределы обыденного, привычного, семейного, в частности, да, и всякого другого, да, это событие такое, ну, как бы надчеловеческое. И вот как раз Восточная Церковь, как мне кажется, ну, опять-таки, я рассуждаю довольно спекулятивно, вот, она более обращена именно к вот этим вот богословским спекулятивным смыслам. Спекулятивно – это не плохое слово, надо понимать, да, это может показаться, что как-то там какие-то спекуляции, там нет, это то, что приходит в результате каких-то умозаключений, скажем, да, вот, то, что является плодом деятельности духа человеческого, нус, греческий, нус, дух, и он же и ум, вот этот вот соединенность ума и духа в греческом языке, вот в этом термине «нус», вот, они, конечно, показательны. В западном, мне кажется, эти вещи несколько более разведены. Вот, поэтому, повторяю, в богословском отношении на Западе все точно так же, но в народном благочестии вот именно переживается этот праздник более живо, Рождества, просто в силу того, что он как-то понятнее, ближе.
0: А так всегда было на Западе или есть какая-то историческая точка,
1: ну,
0: когда
1: мне
0: прошел?
1: Трудно сейчас поворот сказать, я никогда специально это не изучал. Я думаю, что нет, вначале вряд ли это было точно так же. Хотя сам праздник Рождества, это уж мы, конечно, от темы воскресения отходим в сторону, но тем не менее, если спрашиваете, значит, праздник Рождества родился как раз на Западе. Это западный праздник, но он родился совсем не из сентиментальных каких-то переживаний, а из того, что в Риме 25 декабря праздновалось день рождения Солнца, да, Наталии так называемые, да, Наталия, то есть рождение. Вот. это был языческий праздник, ну, понятно, что зимнее солнцестояние, то есть, когда день уменьшается, уменьшается, уменьшается, ночь нарастает, а после 25 декабря начинает двигаться в обратную сторону. То есть, вот прибавление дня и так далее. Вот это был праздник рождения солнца. Вот, совершенно языческий. Но поскольку Христос в Писании называется довольно часто солнцем правды, то вот вообще вот это переложение смысла праздника языческого на какой-то новозаветный, переобозначение праздника, так можно сказать, вот, переобозначение праздника, его смысла, оно часто используется просто для того, чтобы язычников как бы отвратить. То есть в этот день люди привыкли праздновать, ну, грубо говоря, как Новый год в Советском Союзе все праздновали и сейчас празднуют, да? И это, с этим ничего не сделаешь, да? Никакие Рождество не перебивает это, ну, никак. Вот, поэтому... Когда-то, между прочим, по-моему, кто-то там, отец Андрей Кураев, предлагал перенести
0: агентом,
1: да, Рождество на...
0: А? Надо сказать, что он, да, признанный
1: он
0: иноагентом.
1: Да, но тем не менее, эта мысль, в общем, такая в духе ранней церкви, перенести праздник Рождества на теперь на Новый год. Вот, тогда все станет на свои места. Понятно, что это будет служба, а потом будут все праздновать, как обычно, с шампанским и все прочее в Новый год. Вот. То есть в ранней церкви это поступили бы точно таким образом, да, вот переименовав Наталии в рождение солнца правды, Христа, вот, собственно говоря, в этом был смысл. Вот. А относительно вот такого чувственного момента, думаю, что его не было. Это со временем, со временем. Я даже думаю, что, может быть, это больше уже в эпоху, ну, там, не знаю, ну, после разделения церквей точно, скорее, уже в такую, не знаю, ренессансную, может быть, эпоху, когда обратились опять к каким-то чувственным моментам больше, да, в античности их там как-то стали искать, вот, или в эпоху романтизма даже, может быть, совсем поздно. Я просто здесь гадаю на кофейной гуще, я не знаю точно, надо посмотреть.
0: Такой у меня еще вопрос есть, касающийся иконографии праздника Воскресения Христова. Ведь когда мы видим в храме икону Воскресения Христова, на ней, собственно, изображено не само воскресение, а Господь уже воскрес, и Он уже вне пещеры, как бы. А само воскресение, если я правильно понимаю, произошло все-таки в пещере. Почему в православной традиции, в православной иконографии как-то вот сам момент Воскресения Христова особо-то и не отражен.
1: В пещере же темно. Как это изобразить? Там не видно. А вот когда он вышел из пещеры, из гроба, тогда стало видно. На самом деле, конечно, в православной традиции совершенно не воскресение, вот как не сам акт восстания даже из гроба изображается, а православная икона, ну, по крайней мере, уже очень давно, скажем так, это сошествие в ад. Это, собственно, событие даже не самого воскресения, а Великой Субботы. Великой Субботы. То есть, когда Христос еще телом в гробе, а душою он сходит в ад. Вот это самое схождение в ад, субботнее, изображается как икона воскресения. Вот. И здесь этот смысл можно, конечно, объяснить, понять. Вот. А на Западе, значит, в отличие от этого, это действительно акт воскресения. Ну, не то, что он лежит во гробе с открытыми, например, глазами. Как ты изобразишь в статике момент воскресения, если не то, что человек восстает из гроба, встает? Ну, вот это уже воскресение. А так, что открытые глаза или что, и какой-то палец пошевелился, ну, ты же это в статике не обозначишь никак, может, он так и был. Значит, должно быть какое-то явно зримая перемена положение тела, грубо говоря, да, в изображении. Ну и вот на Западе, да, это очень типично изображение Христа, восстающего из гроба. Вот иногда вот там Пьеро делла Франческо, знаменитая фреска, да, где Христос так уверенно ногу ставит прямо на край гроба, такая гробница каменная, мраморная. Вот, он встает из нее, и вот одну ногу уже ставит вот так властно на край этой гробницы. Вот, и смотришь широко открытыми глазами прямо на зрителя. немножко даже так ужасает этот образ. Но так, видимо, и было задумано художником. Вот. И там, кстати, очень интересно в этой фреске вот слова пасхального канона: «От смерти Бог жизни, от земли к небеси». Да? И там с одной стороны, с левой стороны, смотрите, от зрителя, значит, такой пейзаж там изображен какой-то, ну, палестинский, условно говоря, неважно. И там все голое, голые деревья, как будто высохшее все, смерть. А с правой стороны от его фигуры, продолжение этого же пейзажа, там все цветет зеленым. От смерти к жизни, да, то есть вот такая символика, например, там есть. В принципе, это замечательная, конечно, фреска, и замечательное изображение, икона, конечно, можно сказать. Вот. И вообще, опять-таки, я сейчас не специально готовился разговаривать про иконографию этого праздника. Самые ранние изображения, насколько я помню, они еще и соединяли воскресение с вознесением. То есть он восставал из гроба. Вообще изображали прежде всего жен мироносец, пришедших на гроб. Гроб пуст, ангел, сидящий у гроба, значит, диалог с ними. И вот, например, одно изображение, сейчас помню, по-моему, 4 века, плакетка костяная, вот с изображением этой сцены, и одновременно какая-то гора, как бы уходящая вверх, и на ней Христос протягивает руку вверх, и рука с небес протягивается к нему, то есть отец его как бы вытаскивает. Вот. То есть одновременно это и воскресение, и вознесение. В ранней церкви эти события не разделялись так четко, как у нас сейчас. Там, значит, там на 40-й день вознесения, 50-й пятидесятница, воскресенье. Тогда все как-то очень так линейно и просто. На самом деле все это очень как-то связано таинственным образом. Вот. Теперь, значит, почему схождение в ад стало такой главной иконой в Восточной Церкви, посвященной Воскресению Христову. Потому что здесь перспектива как бы сотериологическая, да, то есть мы смотрим с точки зрения того, что это событие значит для нас, для нашего спасения, да, сотериология – это, так сказать, раздел богословия, связанный со спасением, с объяснением, что есть наше спасение. Так вот, именно схождение в ад и изведение оттуда, он за руку там Адама, Еву, значит, вытаскивает из гробов, и все другие праведники собираются, обычно там Давид, Соломон изображаются, Иоанн Предтеча, который часто изображается, вот псковская, я помню, замечательная икона, где некий человек ведет за собой целый, значит, такой сон, толпу каких-то людей, вот, и выводит их в сторону Христа, как Моисей выводил евреев из Египта. То есть такая вот параллель. Это Иоанн Предтеча, который, значит, вот ведет народы ко Христу, чтобы он их воскресил. То есть смысл его воскресения – это, конечно, обетование нашего воскресения. Поэтому главный смысл этого события, если его рассматривать с точки зрения, вот, как я сказал, сотериологической, то есть что это значит для нас, именно в том, что это событие не просто умозрительное, а очень конкретно значимое, важное для нашего спасения.
0: Отец Александр, каким образом православная церковь подтверждает историчность вот этого события, воскресения? На что мы опираемся? Какие у нас есть доказательства того, что Господь действительно воскрес?
1: Ну, свидетельства Евангелия, евангелистов, жен мироносец и так далее. Явление, конечно, Христа воскресшего ученикам. Вот, это все описано в Евангелии. В общем, кроме свидетельств Евангелия и апостолов, надежного у нас нет ничего.
0: А Туринская плащаница как православная
1: церковь? Туринская плащаница, да, некоторый артефакт, который Да, все-таки интерпретируется многими учеными, например, да, и многими верующими очень почитается как святыня, связанная с воскресением Христа, то есть те пелены, в которые он был как бы обвит, хотя если принять, что Туринская плащаница то самое, то тут совсем ничего он не был не обвит, а это просто длинная полоса ткани, на которую он был положен, и другой половиной сверху вот так накрыт. Вот, дальше, может быть, чем-то еще это было прижато. Ну, скорее всего, это все было пропитано, если все-таки мы говорим о том, что Туринская плащаница – это реально та самая, те самые пелены, которые, в которые он был так или иначе обернут. Оно было пропитано миром, каким-то вот маслом таким бальзамирующим, которое, очевидно, облепило как бы лик, тело Христа, и вот на нем остался этот отпечаток. Вот. Но я бы ни в коем случае не строил нашу апологию воскресения на каких-то артефактах, потому что какие-то ученые говорят, что это, несомненно, по многим признакам, по характеру ткани историческому, который именно вот так выглядит, какие-то остатки этих тканей, конечно, в научном обороте фигурируют, да, там в Египте рядом страна, где остались там погребения и ткани. Вот способ изготовления такой ткани, вот он очень близок, соответствует тому, что мы знаем о текстильном, так сказать, производстве того времени. Вот, какие-то там пыльцу находят, каких-то растений, которые были именно в Палестине в то время. Ну и так далее, и так далее. Значит, расположение там язв, ран и так далее на плащанице тоже прослеживается, и оно тоже соответствует Евангелию. Трудно предположить, что где-то в средние века эта ткань, так сказать, обнаруживается и фигурирует уже исторически, как хранится ее, так сказать, существование абсолютно установлено твердо, с где-то там, не помню уж с какого века, но, по крайней мере, с таких средних веков, с 10-го там века, я не знаю, времен крестовых походов, что-нибудь, вот где-то в этот период, я думаю. Вот. Кто-то мог бы в то время с такой тщательностью изготавливать, ну, не то, что даже подделку, хотя подделка теоретически возможна, да, но даже из самых благочестивых соображений, например. Ну, я знаю, что у нас есть какой-то храм, где хранятся вериги апостола Петра. Ну, то есть никто и не пытается выдать, что это прямо вот вериги те самые, потому что они лежат в Риме, как известно. Вот. Но люди, тем не менее, как-то поклоняются. Ну, вот могла быть сделана такая, например, да, ткань для поклонения людей. Может быть, в то время, когда она была изготовлена для поклонения, никто не пытался ввести людей в заблуждение, что это именно та самая плащаница. А может быть, и пытался. Ну, в общем, мы не знаем. Вот. Но та тщательность, с которой эта работа выполнена, она все-таки так, судя по всему, превосходит то необходимое, что нужно было для того, чтобы убедить даже, допустим, людей в средние века, что это та самая плащаница. Доверие было очень большое. Все эти вот средневековые истории с мощами, которых там столько там, голов Иоанна Предтечи, я не знаю, и так далее, да, вот что всегда трудно определить, насколько аутентичны те или иные, например, мощи, да, или какие-то святыни, реликвии. Вот, поэтому мне кажется, что ни в коем случае каким-то бесспорным таким доказательством, на котором вся наша вера будет вот как на стержне, на столпе утверждения покоиться, Туринская плащаница все-таки, мне кажется, не должна рассматриваться. Да, это святыня, по вере вашей, да будет вам. Действительно, очень много факторов говорит о том, что это может быть, реально может быть именно вот эта ткань. Ну, кто знает, не знаю. Я доверяю абсолютно Священному Писанию, Евангелию, свидетельствам апостолов, Жон Мироносец и всех прочих. Вот. И мне кажется, это достаточно. То есть вера наша не должна зависеть от каких-то более или менее случайных моментов, тем более, когда, ну, артефакт может быть научно исследован, и в какой-то момент обнаружится, что что-то не так, и тогда что же? И что ж тогда будем мы делать? Ну вот не нужно слишком большое значение придавать материальным каким-то предметам.
0: Отец Александр, Господь нас ради человека, нашего ради спасения претерпел страдания, смерть и воскрес. Если мы представим так, ну, вот на секундочку, что Господь не воскрес, почему Он не мог воскресить нас, несмотря на это?
1: Ну, во-первых, Он дал зримый образ того важнейшего обстоятельства, что праведность, она не должна умереть. Он не имел в себе греха, а если мы считаем, что смерть – это результат грехопадения, то значит, если он был не причастен к этому грехопадению, не случайно ведь его рождение имеет вот такие чудесные особенности, да, это не просто из гнушения плотскими отношениями между мужчиной и женщиной. Совершенно не поэтому. Тут важно было, что он в своем рождении был изъят из первородного греха. То есть Дева Мария была, в свою очередь, изъята, ну вот по нашему вероучению, в момент Благовещения. Да, вот этот Дух Святый найдет на тебя, и силы Вышнего осенит тебя. То есть вот это нашествие на нее, на, да, веяние Святого Духа, оно как раз имеет смысл именно очищения ее утробы. То есть рождение Христа, оно не вынужденный акт, потому что в плотском, так сказать, соединении людей есть в любом случае какой-то момент, который уже не зависит от воли человека. В этом есть определенный детерминизм, биологический детерминизм, да, когда там у животных то же самое и так далее, да, то есть это некая страсть, взаимное притяжение, которое вот в какой-то момент как бы выходит из-под контроля. Это не, даже при самой возвышенной любви, допустим, супруга, все равно есть момент какого-то детерминизма, какой-то обязательности того, что это произойдет, то есть оплодотворение. Вот. Так вот, у Христа этого нет. Это абсолютная свобода Марии, которая «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», и столь же свободный выбор самого второго лица Пресвятой Троицы, Слова, да, предать себя для спасения всего мира. Да? Вот две эти свободы абсолютные, да, без малейшего оттенка вот этой обязательности какой-то, да, детерминизма, модальности такой, вот, они соединяются, и в этом, собственно, с этого начинается наше спасение. То есть Христос изъят из первородного греха, а если это так, то он не может умереть. Тем не менее, будучи совершенно человеком, плотским, ну, если плоть начинает просто разрываться, терзаться, да, и в конце концов разрубаться, голову отрубили, ну, не может жить. Но и смерть не может объять. Значит, он обязательно должен был воскреснуть. Вот. И само воскресение мы видим, какое оно производит впечатление тоже и на апостолов. Просто еще и впечатление некоторое на людей, которые боялись, все, и вдруг они видят, что он воскрес. Вот. Это, конечно, никакие слова, никакие поучения Христа не могли бы так потрясти просто сознание учеников, как факт его воскресения и явление им.
0: Вот. Отец Александр, говорят, что души праведников воскреснут в жизнь вечную, и мне хотелось вас узнать, а как воскресение Христово соотносится с воскресением наших душ, я имею в виду, вот мы, предполагается, что воскреснем в жизнь вечную, то есть у нас уже не будет времени, а Господь, как мы знаем из Евангелия, воскрес в конкретный момент исторического времени, и какое-то конкретное время после этого он пребывал на земле, среди нас. Вот воскресение, оно происходит во времени или вне времени?
1: Ну, все-таки начало этого процесса в любом случае вот на страшном суде, когда ангелы вострубят, и мертвые будут восставать из гробов. Это все-таки событие во времени, пока еще время. Это на грани времени и вечности. Потом уже переходит в вечность. И там, кстати говоря, воскресение касается не того, что души наши воскреснут. Душа как бы она и не умирает, она просто разлучается с телом. А когда мы говорим о нашем воскресении, мы тоже говорим о воскресении плоти. О воскресении плоти, так же, как Христос. То есть душа должна вновь соединиться с телом. Вот. Но тело уже будет каким-то преображенным, да, вот мы видим, что Христос, и он просто не узнают ученики.
0: То есть получается, что наше тело будет материальным, но тем не менее оно не будет во времени существовать.
1: Да, вероятно, так. Хотя мы не знаем, на самом деле мы точно этого ничего не знаем. Возможно, будет и время каким-то образом там. То есть, что такое время? Время – это изменение. Если происходит изменение, есть время. Если все застыло абсолютно, как замороженное во льду, там, не знаю, какая-нибудь букашка, то как бы время не течет. Оно какое было там 5 минут назад, такое будет и 3 часа спустя, да? То есть ничего не изменится. То есть время здесь застывает. Ну, конечно, в реальной жизни, в реальном физическом мире, даже в такой ситуации, конечно, какие-то процессы происходят все равно. И во льду, и там даже при нуле градусов Кельвина, там, да, вот эти нулевые колебания все равно происходят. А колебания – это уже нечто, что может быть отсчетом времени. Да? Вот. То есть в этом мире все и всегда существует во времени. Нельзя создать таких условий внешнее бытие этого мира, при которых время бы остановилось. То есть не происходило вообще никаких изменений, движений, ничего такого. То есть в этом мире нельзя. В царстве будущего века мы не очень точно этот вопрос знаем. Это как-то явно не сказано. Да, Бог живет в вечности, но он живет вообще в инобытии. Мы, воскресая, попадаем в это божественное инобытие. Ну, да, наверное, можно так предполагать. Тогда вроде как времени не должно быть. Потому что телесность наша, преображенная, так же, как телесность самого Христа, взятого в недра, как мы говорим, Пресвятой Троицы, а уж недра Пресвятой Троицы точно в себе времени никакого не содержит. Это именно вечное бытие. Вот это вечное бытие физического тело человека, оно в Троице уже присутствует, оно как бы инкорпорировано туда внутрь. И наше воскресение, оно будет каким-то приобщением, да, которое начинается с таинства Евхаристии здесь еще, но потом переходит туда, потому что причащаемся мы именно тело воскресшего Христа.
0: Как соотносится воскресение Христово и второе пришествие, которого мы ожидаем? Будет ли второе пришествие, что ли, похоже на воскресение Христова? То есть, ну вот мы видим, что воскресение Господа не было среди нас, среди людей, и вот он на третий день воскрес, он снова есть. Второе пришествие, как мы ожидаем, будет нечто...
1: В присутствии, конечно, воскресшего Христа.
0: Но это
1: Христа.
0: Не будет воскресение уже.
1: Ну зачем? Он уже воскрес. Он уже воскрес. Ему не надо второй раз воскресать. Он придет, как сказано, будет как молния от одного края неба до другого. Так будет его пришествие. Он придет уже в воскресшем своем теле. Вот. Будет воскрешено все человечество. Вот. И на этом суде будет предъявлена вот эта гигантская картина, мозаика бытия человечества с момента его появления, там, от Адама и Евы, и вот до последнего дня существования. И именно в этой полноте раскроется, как бы, если хотите, роль каждого человека в вот этом вот историческом бытии этого мира. И тут будет окончательный какой-то суд, можно произнести, потому что то, что, так сказать, с нашими душами происходит, оно может в себя как бы вобрать только конкретную нашу жизнь. Да, понятно, что-то грешили, что-то доброе делали, тут как-то тоже будет оценено. И вот здесь душа дальше, вот тут опять-таки мы ничего не знаем. Какие-то, так сказать, слова произносятся на эту тему, да, как там, что происходит с душой человека, там, мытарство, чистилище, разные всякие, так сказать, модели предъявляются этого дела, там, вот, в западной, восточной церкви. Но чистилище это, может быть, оно и в западной церкви догматизированное, вот я точно не помню. А у нас никакого догмата по поводу вот этого посмертного существования нет. Какие-то видения, некой Феодоры, там, так сказать, благочестивое чтение, не больше того, этому не придается догматического значения. То есть, на самом деле, мы не очень точно понимаем и знаем, и, естественно, никто не возвращался оттуда, кроме самого Христа, который вот из ряда вон выходящее явление.
0: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов принимал участие в первой части вечернего канала. В 18:30 будет рубрика «Православный паломник», а в 19:10 в вечернем канале примет участие протоиерей Дмитрий Дашевский. Обсудим сразу несколько тем. Оставайтесь на волнах радио «Град Петров».
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора в городе Выборг прозвучал тропарь «Преображению Господню» знаменного распева. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святитель Лука Крымский, воина Ясенецкий. Слово в день преображения Господня. Сияние славы Отчий. Великий праздник преображения Господня дает нам повод вспомнить слова Господа нашего Иисуса Христа. «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 37 по 39. Велики и бесчисленны чудеса Господа нашего Иисуса Христа. Одним словом воскресил Он умершую дочь Иаира, начальника синагоги, сына Наинской вдовы и даже Лазаря, 4 дня лежавшего в гробу. Одним словом своим повелел утихнуть бурному ветру и высоким волнам Генесарецкого озера, и настала великая тишина. 5 хлебами и 2 рыбами насытил 5000 человек, кроме жен и детей, и 7 хлебами 4000. Ежедневно исцелял он больных различными болезнями и изгонял злых духов из бесноватых, возвращал зрение слепым и слух глухим одним прикосновением своим. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия», говорит свидетель преображения святой апостол Петр в соборном послании. «Воссиял миру свет божественный с горы Фаворской, ибо он есть сияние славы Отчий». А теперь, светит ли так ярко свет Христов, как светил на горе Фаворской? Увы, для многих он не светит совсем. Люди теряют веру и признаются со скорбью, что меркнет в их душе свет Христов. Он меркнет, потому же, почему меркнет свет солнечный, когда свинцовые тучи заслоняют свет солнца. Он меркнет для тех, кто лишен зрения, или кто хотя и не слеп, но закрывает глаза от света, не желая видеть его. Он меркнет в душах многих, впавших в отчаяние, погрязших в грехе. Он меркнет, потому что люди сами его заслоняют тьмой своих грехов. Кровавая тьма жестокостей, насилия, убийств, тьма нечестия черными страшными тучами заслонила тихий свет святой славы бессмертного Отца Небесного. Заслоняет свет Христов тьма духовная, тот черный дым грехов, ненависти и вражды, который и ныне поднимает от земли. Еще пророк Исаия изрек слова, которые действенны в наше время и применимы ко всем нам. «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». И чтобы хоть как-то достучаться до нас, людей упорных, тугоухих и плохо видящих, ко всему тому, чего нам казалось мало, прибавил Господь Иисус Христос великое чудо, чудо своего преображения на горе Фаворе. Ему, воссиявшему ослепительным божественным светом, явились древние пророки Моисей и Илия, и преклонились пред Ним, Творцом закона. В страхе и трепете взирали на это чудное зрелище избранные апостолы Петр, Иаков и Иоанн. и из покрывшего их облака раздался голос Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его послушайте». И святые апостолы проповедали всему миру, что Господь наш Иисус Христос есть воистину Отчие сияние. Казалось бы, услышав это, весь мир должен был пасть ниц перед Господом Иисусом Христом и поклониться Ему, как истинному Сыну Божию. Но огрубели сердца людей, с трудом слышат ушами, ибо заткнули уши, не желая внимать Слову Христову. Если даже кто-то пожелает прислушаться, то страшный шум вокруг, грохот вражды и ненависти, не дает разобрать тихие и благостные слова Христа. Их не слышат, их не слушают так же, как во время воздушной бомбардировки. Никто не стал бы наслаждаться дивной мелодией реквиема Моцарта. Казалось бы, коленопреклоненное предстояние пред преобразившимся на фаворе Господом Иисусом двух величайших ветхозаветных пророков Моисея и Илии навсегда закроет нечестивые уста книжников и фарисеев, ненавидящих Его, будто бы нарушающего закон Моисеев. Но и доныне иудеи не веруют в Него, как в Своего Мессию. Они сомкнули свои глаза и не хотят видеть света, не слышат ушами, не желают уразуметь сердцем правду Христову и обратиться, чтобы Христос их исцелил. И не только евреи не верят. Для множества христиан все больше и больше тускнеет божественный фаворский свет. Все меньше и меньше становится малое стадо Христово, для которого этот свет сияет с такой же силой, с какой некогда сиял для апостолов Петра, Иакова и Иоанна на горе Фаворе. Кто виноват? Не сами ли люди? Чья же вина? Не тех ли, кто сеет вражду и ненависть среди людей? До тревожных размеров умножилось недоверие между народами, и свет Христов заслонен темными тучами безбожия. Все чаще и чаще вспоминаем мы страшное слово Христово. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Но не будем унывать, ибо Он же сказал: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Давайте будем жить так, чтобы в страшный день суда иметь право поднять головы, а не опустить их низко в глубоком отчаянии. И будем помнить и такие слова Христа: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Свет Христов сияет и теперь, как сиял и тогда. Солнце всегда сияет ярко, но тучи его заслоняют. Так и свет Христов не меркнет никогда, его только заслоняют грехи человеческие. Свет Христов не меркнет в сердцах тех, кто возлюбил Христа, кто идет за Ним, кто живет по заповедям Его, кто высшей истиной считает Евангелие Христово. Он светит для всех тех, о которых сказано: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». Мы видим Его чудеса, слышим Его святую проповедь. Блаженны очи тех, кто неотступно устремляет их туда,

0: с трепетом взирают на крест Господа нашего Иисуса Христа и без слез не могут видеть тьмы и грехов мира. Аминь.
1: Слово в день преображения Господня святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Крымского, исповедника, для вас читал Алексей Веснер. Святитель Лука, архиепископ Крымский, исповедник, в миру Валентин Феликсович Воина Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи. В 1920-х годах он работал хирургом в Ташкенте. Здесь главный врач городской больницы, профессор медицины Воина Ясенецкий, резко изменил свою жизнь и стал священником. Тогда он уже был вдовцом с четырьмя детьми. 3 года он служил в сане иерея, каждую неделю произносил проповедь, участвовал в публичных диспутах с безбожниками. В то же время он продолжал быть главврачом в больнице и читал лекции студентам-медикам в университете. Во время обновленческого раскола отец Валентин принял монашеский постриг с именем Лука и был тайно рукоположен во епископа. Через 10 дней после хиротонии последовал его первый арест. В 1941 году святитель находился в ссылке. Узнав о начале войны, осужденный обратился с просьбой направить его на работу военного врача, дав обязательство после войны вернуться к месту своего заключения и отбыть до конца срок приговора. Ему дали возможность трудиться в военных госпиталях. В это время святитель внес огромный вклад в развитие военной хирургии. Будучи направлен в Красноярский госпиталь, он получил назначение архиепископом красноярским. В 1944 году он руководил госпиталями в Тамбове и получил от церковных властей назначение архиепископом тамбовским и мичуринским. Сочетание священнического и врачебного служения – осуществлялась владыкой по благословению, данному патриархом Тихоном. После войны святитель-исповедник Лука был назначен правящим архиереем Крымской епархии. В 1958 году у владыки наступила полная слепота. Он продолжал служить церкви, управлял епархией и одновременно принимал больных. В 1961 году, в день всех святых в земле российской просиявших, архиепископ Лука скончался. Его святые мощи были обретены в 1996 году и ныне почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

0: прозвучал экспостиларий праздника Преображения Господня, музыка композитора Житника. Исполнял объединенный хор Киево-Печерской лавры и киевских духовных школ.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио Град Петров, Марина Лобанова. Сегодня прозвучит продолжение беседы с доктором наук, ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым на тему «Современный человек». Петр Александрович – автор множества монографий по культурологии, философии и богословию. Среди книг Петра Александровича несколько посвящены теме человека. Я взяла с собой в студию 4 книги, прочитаю их названия. «Человек среди людей». Эта книга рассказывает о взгляде культурологии на человека. Речь в ней идет о личности, о семье, о нации и государстве, о дружбе и о том, почему человеку свойственно каким-то образом объединяться не только в виде семьи и страны. Другая книга называется «Я. Антология личного местоимения». Мы все говорим «я», «я», «я». На самом деле это глубочайшая философская и богословская реальность и, конечно, реальность культуры. В первой главе книги рассказывается о нескольких ключевых авторах. Это Плотин, Декарт, Кант, Спиноза, Гегель и Сартр. Вторая глава называется «Введение в метафизику «я». Бытие сознания, свобода, необходимость, разум, воля, характер, творчество, пребывание, память, предвосхищение, я, образ, личность. И последняя глава посвящена «Я в богословском измерении». Книга «Реальность человека в богословии и философии». Это настоящая культурологическая антропология. Главы книги «Представление о человеке в мифе и ритуале», «Образ человека в Священном Писании», «Человек в философском знании», «Человек как образ понятия и представления в патристике», «Человек в средневековом богословии», «Человек в протестантском богословии» и «Антропология философии нового времени». И вот роскошная книга «Человек и Бог в западноевропейской живописи». Ну и, как можно догадаться, эта книга посвящена образу человека у величайших художников мировой живописи. Может возникнуть сомнение, что качество человека меняет образование, но это смотря какое образование. Я убеждена, что христианское образование способно это делать. Хотя, конечно, нет ничего более сильного в человеческой жизни, что человека меняет, чем его собственное желание, решение и действие. Приходите учиться в Институт богословия и философии на курсы дополнительного образования по направлению культурология, русская культура в контексте мировой культуры, и разговаривайте с Петром Александровичем на эти темы сами. Это самое ценное, что может дать наша передача, дать направление движения вашей жизни, подсказать, где вы можете обрести те знания, которые изменят ваше качество как человека. Продолжение беседы на тему «Современный человек». Проблема-то тоже это, что значит быть? Вот вы сказали, что ты есть. Это же самое главное для человека. А как засвидетельствовать мне самому себе, что я есть? Ну, если это начинается вот еще у ребенка, что я есть кто? Я есть мальчик. А вот есть девочки, а есть мальчики. Вот я мальчик, я есть. И то же самое у девочки. Я девочка, я есть. Это же то же самое. Или дальше, что мы говорим, человек современный, не надо быть современным. Но ведь быть современным для вот этих лозунгов, это означает, ты таким образом скажешь про себя, что ты есть. Убери это слово «современный», тебя нет. Это самый ужасный страх, который, я думаю, мне так кажется, тот ужас, который человек встречает после смерти. Это мне так кажется, что, умирая, человек встречает этот ужас. Ему непонятно, через что он есть. И через какое-то время, я думаю, что там тоже есть время, это преодолевается чем-то другим, иным. Но пока этого нет, вот какой-то период, те самые условные 40 дней, этот ужас, страх у умершего человека, мне кажется, присутствует. И он действительно леденящий душу. Но и мы, живущие, мы тоже спасаемся как можем. Вот посмотрим на себя, самое хорошее, на людей вокруг себя, через что мы говорим «я есть». По-настоящему, ну, может действительно быть очень страшно. Мне кажется, что беседа с другим человеком – это вот один из таких выходов. И если, допустим, мы идем получать образование, и там учимся беседовать на важные темы. О культуре, о вере, о человеке, как вообще смысле и религии, и культуры, то это уже то «я есть», через которое нам не так страшно, в том числе и жить мы будем более осмысленно, и даже переходить порог смерти. Но убери от человека все вот эти внешние определения, и с чем он останется? То есть в современном человеке что-то вот вечное вы находите все равно. Вот эту жажду по «я есть» через что-то, что все-таки у него, ну, никуда не делось.
1: Все-таки человек, у которого богатый внутренний мир, он может быть распахнут, он может в глубину и вшире, и вдаль, что хотите. Это же все-таки есть, это же все-таки жизнь. А когда мы остаемся наедине с собой, то нас уже нет. Вот это очень важно. Такой пример. Ты находишься в темной комнате, незнакомой лучше. Темнота глухая. Что с вами происходит, Марина? Вас начинают брать страхи, правда ведь?
0: Ну, если незнакомая комната, да, то безусловно. А если знакомая, то я начинаю ее ощупывать. Альтернативный, да, метод.
1: А почему вам становится страшно, когда вы остаетесь одна в комнате?
0: Неизвестность.
1: Неизвестность? Как эта лапа вдруг протянется, вас возьмет за глотку, да, или что-нибудь? Кто-то там и замычит. Нет, тут есть еще такое. Ты остаешься наедине с собой. Для тебя весь мир куда-то уходит, его как бы нет, а есть ты, один ты. Вот мы слышим, нехорошо быть человеку одному, сотворимому женщину. Вот когда ты остаешься один, один, и никого больше нет, а это вот и будет эта темная комната. Это очень страшно. Если ты один, бесконечно один, и не ощущаешь ничего присутствия, ну, там, может быть, какие-то силы инфернальные, может быть, конечно, бесовщина, это другой вопрос. Вот когда остаешься один, это невозможно. Невозможно ощущать себя одним, только одним. Ты будешь или цепенеть душой, или в какую-то черную бездну проваливаться. Это как раз точка, которая обозначает, не просто нехорошо быть человеку одному, невозможно быть человеку одному. И если ты живешь достаточно богатым внутренним миром, если вот ты читаешь и продумываешь, и общаешься, о чем вы говорили, да, если ты пишешь, что совершенно не обязательно, если перед тобой какие-то горизонты все время открываются, но ты всегда не один. А когда мы видим с этими смартфонами, это бегство от себя. И вот ты бежишь, бежишь от себя, и вот оказался в этой темной комнате. И все. Наедине с собой быть невозможно. А больше во мне ничего нет. Почему ты остаешься один? Ну тоже, мне все на примеры тянет, на слишком простенькие. Вот когда я вижу вот его и ее, да, юношу и девушку, и они сидят вот рядом в этом самом метро, и они оба тщательно смотрят в смартфон. Я уже не говорю, а это почти всегда бывает, понимаете? У него смартфон, у нее смартфон. И я вижу, что у них отношения близкие. Это не просто едва знакомые, нет. И, может быть, она его полюбила, и он ее полюбил. И вот если у него так сидят, меня начинает как злоба несколько душить, понимаете? Вот чего ж вы встречаетесь? Ну, смотрите, вы сидите вдвоем, поезд едет, мы еще несколько времени будем одни. Так общайтесь, общайтесь. Нет. Свой смартфон листает, этот свой смартфон листает. Она не оскорблена, он ничуть, ничем не обеспокоен. И это что? Это то, что человек действительно один. Но только один не в темной комнате, где никого нет и где ужасы подступают, а он один здесь с ней вместе, вот здесь один. Внутри пусто. О чем говорить-то? Ну, мы с тобой знакомы, мы вместе учимся. Что, о чем говорить-то? Все и так понятно, понимаете? Если какое-то несчастье или какое-то предприятие, какое-то событие, они будут говорить. А вот так просто, да, просто общаться? Нет. А о чем прощать? Языка нет, впечатлений нет, опыта нет, не прочитано, не промысленно, да, ничего, нет, ничего. Поэтому ты хватаешься за смартфон и очень спокойно так замещаешь с собой вот это самое общение. Конечно, это катастрофично что-то.
0: Ну вот в этом есть такой оттенок, когда за тебя написали твои впечатления, твои мысли. Ну то есть, да, некоторая такая роботизация опять к, да, теме вот этого искусственного интеллекта, который будет и культуру за нас создавать уже вот-вот. То есть одиночество переходит уже совершенно в новую категорию качества, такую некоторую просто фантастическую в своей космичности. До какой, да, степени одиночества мы дошли? Вот я даже...
1: Извините, я вас перебью, только не забуду свою мысль. Это уже не одиночество. Одиночество – это тоска. А это единичество, понимаете? Ну, я слово дурацкое придумал.
0: А может, там все-таки, да, есть тоска? Я вот надеюсь, что тоска...
1: Ну, какая-то
0: там...
1: она всегда есть, но она загнана. Ее как бы и нет, она забита уже.
0: Вот вытащить бы эту тоску как-то.
1: Да.
0: Сначала,
1: да,
0: первый шаг. Вот эта тема. Шаг к спасению. Вытащить из себя тоску. Это первый шаг.
1: Я вас перебил, шаг, да?
0: Я хотела бы спросить, а какой еще шаг сделать, вот эти шаги к спасению? Первый шаг – вытащить тоску, а дальше что?
1: Ну, я же не гуру, не священник, не знаю, это как-то надо иметь совесть.
0: Мне кажется, что найти собеседника. А Петр Александрович, а вам хотела как-то сказать, не знаю даже как сказать, чтобы никого не обидеть. Вам не скучно беседовать с теми, кто приходит к вам учиться? Вот этот разговор, он получается даже на таком уровне, когда человек еще, ну, в общем-то, еще не сделал вот эти вот шаги в своем образовании. Вот он приходит, и ведь это разговор, образование – это разговор. Для меня, конечно, это невообразимое счастье иметь возможность поговорить, например, с вами. И любой может прийти, институт богословия, философии, начать учиться. И, например, он там будет беседовать с вами. А вам такая беседа тоже содержательна?
1: Видите, Марина, ведь преподаватель – это очень зависимый человек от студента. Преподаватель, который не чувствует этого, ну, это тоже банально звучит, да, который не чувствует контакта со студентом. Я, например, когда у меня это происходит, слава богу, не очень часто, да, я чувствую, что у меня язык начинает прилипать к нёбу, понимаете? Если тебя не слышат, то ты же говоришь пустоту, и лучше помолчать. И у меня начинается вот это такое вот, знаете, бормотание или такая какая-то невнятица. Конечно, нужен обязательно контакт. А если человек, вот я вернусь к этому, да, если человек вот как бы уровни катастрофически разные, да, то вот, ну, я вижу, что он притих, что он слушает, что, может быть, почти ничего не понимает, но он все-таки ощущает, что-то в этом есть. Это для тебя уже, понимаете. Ты можешь, конечно, сам впасть в грех, да, и начать в самодовольстве пребывать. Но если тебе хватит ума и выдержки, ты будешь ощущать что-то другое, более высокое. Ты будешь ощущать, что, как в одном неплохом фильме, счастье – это когда тебя понимают. Не знаю, счастье или нет, но когда я чувствую у него предпонимание, и у него что-то там начинает теплиться или загораться, все, что мне надо, больше ничего. Это вот уже то самое общение. А вообще, для христианина, ведь какое самое великое слово? Это любовь. К сожалению, в русском языке у нас только одно понятие существует. Да? У греков мы привычно говорим их четыре, да? Есть там градации. Поэтому, когда говоришь «любовь», то какие-то коннотации начинают быть такие сентиментальные. Сказать ему или ей «я тебя люблю» – это значит признаться в любви в нашем смысле. Но слово не дает размахнуться в другие смыслы. А вот когда возникает контакт, когда есть общение, то последняя истина общения, последняя истина понимания – это любовь. Она на таком вот уровне очень скромном, очень фрагментарном, непритязательном, но она возникает вот через это понимание, через эту беседу. Конечно, среди студентов самое тяжелое – это вот такой активизм. Не то, что я не люблю отвечать на вопросы, как-то слюблю. Слушание, в каком-то смысле слышание, оно важнее важным. Слишком часто приходят люди очень-очень со скромными знаниями, со скромным пониманием, да и плюс еще они не очень сознают всю прискорбность их уровня. А если еще вдруг с таким самодовольствием начинается спор, ну вот это вот самые тяжелые ситуации. К счастью, они бывают очень редкие. Во всяком случае, на моем опыте человек обычно все-таки затихает и начинает слушать.
0: То есть, прежде чем идти получать образование, нужно прийти к сознанию своему личному, внутреннему, наедине с собой, что мне нужно получать, да, а не раздавать от щедрот своих того, чего не имеешь. Это тоже вот такая некоторая тоска, которую у нас оплевывают. Давайте больше, говорят у нас, оптимизма, радости, позитива, позитива. А с позитива-то получается потом все очень плохо. И только вот из того, что глупым словом негатив, с этой тоски, с этого ощущения недостачи чего-то, с этой тоски начинается путь.
1: Начинаться он должен... Я знаю, что я ничего не знаю.
0: Шаг... Ничего позорного, человек великий сказал про себя, да?
1: Да, да, конечно. Начинается путь. Да, в каком-то уровне преподаватель знает, что он ничего не знает. Вот скажи себе, что я знаю, что ничего не знаю. Ничего страшного. Был бы пафос вот этого обретения. Я вас перебил.
0: Я пытаюсь представить себе человека, который считает себя очень взрослым, состоявшимся. Возможно ли, что у него произойдет такой поворот? Это очень христианское дело. Мне кажется, что единицы из христиан доходят до состояния, которое называется покаянием, но мне кажется, что плохо мы понимаем, что это такое. Но, по крайней мере, вот в таком возрасте, когда ты, может быть, родитель, может быть, сам даже преподаватель, и вообще вокруг тебя много людей, которые от тебя зависят, может быть, ты где-то руководитель, может быть, ты даже в какой-то сфере выдающийся ученый или просто человек, хорошо знающий свое дело, и заслуживаешь всяческого уважения. Как вот прийти к тому, что я знаю, что я ничего не знаю? Вообще, может ли человек расти в возрасте, когда он уже, может быть, половину жизни прошел?
1: Ну, понимаете, опять-таки, что значит «я знаю, что ничего не знаю»? Значит, я уже что-то знаю. Значит, я уже не на нуле. И преподавателю, в общем-то, его задача поддержать в этом, что я знаю, а потом уже ничего не знаю. Надо поддержать его вот в этой вот осознании скромности своих возможностей. Надо показать ему, что ничего страшного, что, в общем-то, он в какую-то новую для себя сферу погружается. Это не безнадежное. Хотя, конечно, а если он еще какой-то чин, звание, если он где-то там начальствует, если он привык к тому, что он вот там где-то наверху, это, конечно, уже почти безнадежно.
0: Вот этот индивидуализм, я себе выписала про то, чем современный человек, может быть, отличается от человека других эпох, тем, что потеряно ощущение «мы» и осознание «мы». И когда человек осознает себя как такую абсолютную единицу, уходит то, что он не несет ответственности ни за что. Так человек и говорит: «Я ничего не могу сделать. Я несу ответственность только за себя, за свои решения, за свои грехи, за то, что я могу сделать хорошего. Но я не могу, чтобы изменилось что-то еще». То есть получается, что через эту утрату «мы» и такое гипертрофированное «я» тоже исчезла.
1: Вот, знаете, нам уже пора заканчивать, а вы такую проблему ставите, которую надо долго разбирать. Ну, я просто намекну. Мы очень разные. Мы – это Зигхайль. Это что же мы? Мы – это толпа. А мы христиане, совсем-совсем другое. Поэтому, да, индивидуализм, и потом, понимаете, что индивидуализм тоже странно. Индивидуалист, ты индивидуалист, я индивидуалист. Но индивидуалисты способны к некой вот коммуникации, к некому единению. Мы объединяемся для того, чтобы отразить нечто третье. Не значит, что мы перестали быть индивидуалистами. Вот здесь мы договорились, здесь мы сочли, что для нашей выгоды и пользы действовать вместе. Мы можем остаться индивидуалистами. То есть, ну, тема бесконечно сложная с этим «я» и «мы». Тут надо какие-то другие слова искать.
0: Вот это очень сложная тема. Мне кажется, что она сегодня одна из самых важных для нас, чтобы вообще не погибнуть.
1: Да, конечно.
0: Ну, именно как человечеству даже, конечно, не только как личности.
1: Да. Ну, знаете, Марина, хороший разговор, я надеюсь, что у нас не очень плохой. Хороший разговор, чем ему положено заканчиваться? Какими-то вопросами, которые, ну вот, наконец пришли к самому главному, к самому интересному, пора заканчивать.
0: Так, кажется,
1: это мы там же, да.
0: Да, мы так и сделали. Да. Ну, я надеюсь, что эти темы будут затронуты и в других наших беседах. Я напомню книги, названия ваших книг, в которых в самом даже названии есть слово «человек», и попрошу вас еще, может быть, вспомнить какую-то книгу, которая на эту тему могла бы подтолкнуть к новым размышлениям. У нас на столе книги «Реальность человека в богословии и философии», «Человек среди людей», «Человек и Бог в западноевропейской живописи», «Я. Антология личного местоимения». Немало книг у вас на тему человека. А может быть, что-то еще, что могло бы быть таким вот этапом чтения на эту тему? Вот, например, человек приходит учиться в Институт богословия и философии на курсы культурологии.
1: Да.
0: Какие-то книги, которые, может быть, вот на эту тему он читает в первый год обучения, которые помогают ему начать размышлять на эту тему?
1: На тему человека, да. Пустите душу на покаяние, не могу учиться что-то.
0: Хорошо, пусть кто захочет, придет учиться и узнает. И все-таки последний вопрос.
1: Ну, давайте.
0: Он у меня и записан здесь последним, пропускаю все, что я тут выше еще поназаписала себе, но очень важный для меня лично. Как вы думаете, расчеловечивание возможно?
1: Да, конечно. Расчеловечивание возможно. Видите, у нас с вами следующая встреча, похоже, все-таки мы будем говорить о зле. Так вот, человек, буду об этом подробно говорить, человек несет в себе зло, и вы несете, и я несу, и каждодневно мы ее несем. Буду говорить об этом, еще раз скажу. Но есть градации. Человек может расчеловечиваться до необратимости, может перестать быть человеком, он не станет животным. Хорошо бы, если было бы так. Расчеловечивание очень возможное. Оно не то, что массовый характер носит. Ну, слушайте, все-таки, скажем, национал-социализм. Это же массовое расчеловечивание. Я хочу сказать, что, скажем, немцы или большинство немцев расчеловечивались. Но там есть блестящий опыт расчеловечивания. Ты не человек. Ты обладаешь умом, какими-то знаниями, опытом и так далее. Ты уже не человек, это да. Но это очень страшный разговор, понимаете? Потому что расчеловечивание все-таки может быть необратимым. Как правило, оно обратимо. Мы не знаем перед лицом Господа все-таки, а вот это обратимо или необратимо? Не знаем. Он творил такие ужасы, за ним такое стоит. А вдруг? Ну, все-таки благоразумный разбойник, да? Господь же говорит, ныне же будешь со мной в раю. Все-таки может он до конца расчеловечиться? Одесную, оказывается, не расчеловечился, Ошуя расчеловечился. Второй разбойник спасению не подлежит. Ну, вот вам пример, что не наш это счет. То есть, опять-таки, два момента. Можно расчеловечиться необратимо, а можно обратимо. Ведь благоразумный разбойник в другом Евангелии, не в том, где ныне же будешь со мной в раю. Он же говорит другому разбойнику о том, что они преступники, что они что только не натворили, и здесь как бы по заслугам честь. А другой молчание, другой злобствование явное. Значит, в нем уже что-то, хотя представить себе, что он натворил благоразумный разбойник, да, ужасы, да, там же ведь не просто что-то там сгоряча или как-то, нет, это человек, который, возможно, кровь и ручьем, но оказывается, что обратимо.
0: Все-таки это довольно страшное явление.
1: Необратимость?
0: Да, все-таки да. Она есть. Причем, да. Что называется, 50 на 50.
1: Она есть. А откуда тогда тема ада? Если о теме ада заговорить, слушайте, там столько вопросов, столько вопрошаний, которые безответны, где-то есть полуответы. Но ведь ад – это же навсегда. Жизнь, конечно, жизнь – это там десятилетия, а там же вечность.
0: Кстати, ну, я вот перед встречей...
1: Это же необратимость.
0: Почитала вот как раз главу про ад в вашей книге, и всем рекомендую тоже эти размышления.
1: Веселое чтение.
0: Хорошая глава. Вот.
1: Но об аде мы с вами специально говорить, конечно, не будем.
0: Неисповедимы пути Господни. Я думаю, что и среди современных людей есть те, кто в какой-то момент просто встают и идут. И идут, и не то чтобы меняются, но просто делают первые шаги, и там Бог открывает человеку очень много. Я вот в это верю.
1: Ну, тут спорить не приходится, конечно, я с вами согласен.
0: Я думаю, что из камней Бог делает себе. Из камней может сделать себе новый народ. А мы... Кто мы, как не камни?
1: Ну вот именно. А если новые камни? Нет, Господь же обещал этого не делать. Все-таки вспомните.
0: Спасибо, Петр Александрович, за эту беседу. И спасибо за ту возможность, которую вы даете. Больше 30 лет существует Институт богословия и философии. Это возможность и тем людям, которые в советское время, и в постсоветское время получали образование. И, в общем-то, существенно мы недополучили от нашей же собственной культуры. Есть возможность, в общем, почти практически в любом возрасте прийти и уже имея за плечами когда-то высшее образование, дополучить, и причем дополучить с избытком, и в том числе общаться с ведущими учеными, гуманитариями. В нашем городе Санкт-Петербурге можно прийти очно учиться, а можно учиться дистанционно. Технологии и интернет позволяют людям присоединяться и к лекциям, и получать возможность учиться дистанционно, находясь в совершенно разных уголках нашей планеты. И мне кажется, что это все-таки плюс, и это хорошо. Потому что быть современниками с людьми, которые заслуживают того, чтобы мы их услышали, и огромное счастье, стали их собеседниками, эту возможность нельзя упускать. Институту богословия и философии больше 30 лет. И я думаю, что те люди, которые получили там что-то, причем каждый свое, это удивительно, как человек умеет получать каждый свое, потрясающая способность, все-таки это для всех не даром, а для кого-то это сформировало его как человека без приставки современного. И когда мы будем помирать, опять если на эту тему, мы будем помирать другими людьми, а не теми, какими могли бы, если бы у нас не было такого опыта образования и общения. Спасибо большое.
1: Вам спасибо на добром слове. Да.
0: Дорогие друзья, это была вторая часть беседы с ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым. Мы говорили на тему «Современный человек». Приходите учиться в Санкт-Петербургский институт богословия и философии на курсы дополнительного образования по направлениям культурология или богословие. Сайт института ibif.ru. Я напомню название книг на тему человека, автор которых мой собеседник Петр Александрович Сапронов, выдающийся современный культуролог, автор более 20 монографий. Книги о человеке называются «Человек среди людей», «Реальность человека в богословии и философии», «Я. Антология личного местоимения» и «Человек и Бог в западноевропейской живописи». Для неподготовленного читателя это довольно сложное чтение. Ничто не заменит живого общения с выдающимся ученым. Такая возможность есть у каждого, кто придет учиться в Институт богословия и философии. Учиться можно очно в Санкт-Петербурге, а можно дистанционно, находясь в любой точке мира. Курсы дополнительного образования по направлениям культурология или богословие начнутся в конце сентября. Как присоединиться, узнавайте на сайте Института богословия и философии ibif.ru. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войный Синецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

Дорогие братья и сестры, в нашем эфире передача из цикла «История православной иконы». Передачу ведет преподаватель иконографии, автор книг о богословии иконы Сергей Владимирович Алексеев.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем разговор об иконографии двунадесятых праздников. Следующий праздник – Преображение Господне. 6 августа по старому стилю и 19 августа по новому. В одной из передач, где речь шла о двух различных богословских направлениях – исихастах и гуманистах, мы уже приводили описание Преображения Господня из Евангелия от Матфея. А вот как об этом же событии свидетельствует евангелист Марк. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не сможет выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо никто не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили с горы, Он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Евангелие от Марка, 9 глава, 2-9 стихи. Преображение Господне, явление и подтверждение своей божественной природы было показано Христом не при большом стечении народа, а только для избранных учеников после долгого и трудного восхождения на вершину горы. И как подтверждение божественности Иисуса явлены были ученикам два пророка – от мира умерших Моисей и от мира живых, восхищенный на небо и не познавший смерти, Илия. Ученикам было дано видение не только сокрытого плоти божества, но и убедительно доказано, что у Бога нет мертвых, у Бога все живые. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Второзаконие, 4 глава, 4 стих. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Евангелие от Луки, 20 глава, 38 стих. Иконография праздника сначала носила символический характер. Как пишет автор книги «Основы иконографии древнерусской живописи» Юрий Григорьевич Бобров, впервые композицию на сюжет преображения можно обнаружить в росписи Равенны. Мозаика в церкви Сан-Аполлинария Инкласса, VI век, выполнена в типичном духе раннехристианских иносказаний. В алтарной апсиде изображен простой крест в круге сияющих звезд, по сторонам греческие буквы Альфа и Омега. Также по сторонам креста расположены полуфигуры Моисея и Илии, над крестом – длань Бога Отца. В нижней части композиции находится изображение горы Фавор с деревьями, среди которых помещены три агнца, символизирующие апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Конец цитаты. В дальнейшем иконография преображения представляет конкретное изображение Христа, пророков, апостолов и практически не изменяется. В центре иконы, в круге славы, который называется мандорла, изображен Спаситель в белых ризах. Слева пророк Илия, справа Моисей с книгой в виде кодекса. Фигуры пророков в одних случаях касаются мандорлы, в других находятся за ее пределами. Сама же форма мандорлы может быть в виде круга или в виде эллипса, но эллипса с заостренными вершинами. Фигуры Спасителя и пророков помещены на горках. От мандорлы или от самой фигуры Христа нисходят три луча, которые упираются в лежащих апостолов. На псковской иконе XVI столетия, помимо ангелов, сопровождающих пророков, в композицию включены еще два эпизода. В левой части иконы Христос с учениками поднимается на гору, а в правой части они же спускаются с горы. Вход Господень в Иерусалим – это переходящий праздник. Иконография праздника строится на Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также на апокрифе Никодима. Описания евангелистов предельно кратки и почти не расходятся друг с другом в деталях. Ученики пошли и поступили так, как повелевал им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних». Евангелие от Матфея, 21 глава, 6-9 стихи. В апокрифе Никодима приводится похожее описание этого события. «И увидел я, как в город въезжал Иисус, сидя на осле, а отроки еврейские взывали, ветви в руках держа, «Осанна сыну Давидову». Другие постилали одежды свои со словами: «Спаси нас, благословенный, на небесах, грядущий во имя Господне». Конец цитаты. Прообразовательное и символическое значение этого события это свидетельство о грядущем воскресении и втором пришествии, где Сын Божий явится во славе. Вот такое значение и находит свое отображение в иконе праздника. Начиная с рельефов на римских саркофагах, которые относятся к IV веку, композиционная схема менялась незначительно, со временем добавлялись только новые детали. В центре иконы изображен Спаситель, сидящий верхом на осленке. Осленок, по толкованию святых отцов, это не обузданный народ языческий, а ослица, упоминаемая в Евангелии от Матфея, народ иудейский. Справа Иерусалим, из ворот которого вышли ликующие жители с пальмовыми ветвями в руках. Дети постилают одежды под ноги осленка и срывают пальмовые ветви с дерева, изображенного за Спасителем. И постилаемые одежды, и пальмовые ветви являлись у древних жителей Иерусалима знаками почтения при встрече особо важных и знатных людей. Слева – апостолы, изображенные на фоне горы. Существует две традиции изображения Христа на осленке. В одном случае лик Христа повернут навстречу жителям, а в другом отвращен от них и повернут к апостолам. Иногда в горе изображается пещера, которая символизирует будущий гроб Господень. На средневековых сербских и новгородских фресках изображение осла заменяли изображением коня, что на самом деле не согласуется ни с текстом Евангелий, ни с пророчеством Захарии. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъедемный». Захария, 9 глава, 9 стих. Следующий праздник – Вознесение Господне. Это переходящий праздник. Один из ранних христианских праздников, отмечаемый на 40-й день после Светлого Христового Воскресения, называется Вознесение Господне. Празднование в честь этого события началось уже во 2-3 столетиях. Само же описание Вознесения Спасителя помещено в книге Деяний апостольских в 1 главе. «И поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Книга Деяний апостольских, 1 глава, 9-12 стихи. Вознесение Бога, имеющего человеческую плоть, событие торжественное и одновременно скорбное. Бога-человек покидает учеников и Матерь свою, оставляя обетование о пришествии Утешителя, исповедует своим вознесением о грозном втором пришествии в конце времен. Самыми ранними из дошедших до нас изображений считается сцена Вознесения на дверях церкви Сабины в Риме, это V век, и миниатюры раннехристианских Евангелий, в частности, Сирийского Евангелия, которое датируется 587 годом. На рельефе дверей Римской церкви в верхней ее части изображен Спаситель со свитком в левой руке. Фигура Христа окружена лавровым венком, по сторонам которого помещены символы евангелистов – орел, лев, ангел, телец. В нижней части три фигуры – Божия Матерь в центре и слева и справа от нее две мужских фигуры, которые олицетворяют собой учеников Спасителя. В миниатюре Сирийского Евангелия VI века можно увидеть сложившуюся иконографию праздника, которая с течением времени не претерпевает больше каких-либо значительных изменений. Композиция иконы делится на две смысловые части. В верхней изображен Спаситель в виде Господа Вседержителя, по-гречески «пантократора». Вокруг фигуры возносящегося Господа круглая, как правило, мандорла, которую поддерживают слева и справа двое или несколько ангелов. В миниатюре сирийского Евангелия еще сохранен тетраморф, то есть символ евангелистов, но в более поздней традиции иконографии их уже нет. Мандорлу Спасителя поддерживают два ангела, однако на некоторых иконах их число может быть большим. Например, на новгородской иконе, которая датируется 1542 годом, изображены шесть ангелов. Двое поддерживают круг славы, четверо трубят в трубы. Изображения трубящих ангелов также характерны и для раннеитальянских фресок на сюжет Вознесения. Ангелы расположены симметрично, по трое слева и справа. Вокруг их голов нимбы. Изображение крещатого нимба, то есть нимба со вписанным крестом, обязательно имеется и вокруг головы Спасителя. Восседающий на невидимом престоле Спаситель облачен в традиционные одежды – хитон и гематий, но на иконе праздника они не синего и красного цвета, а золотисто-желтого. Правой рукой Спаситель благословляет всех остающихся на земле, в левый свиток, обычно в свернутом виде. В нижней части иконы гора, на вершине которой изображен отпечаток стоп Спасителя. На фоне горок изображена Богородица в позе оранты с воздетыми в молении руками. Хотя в тексте Деяний нет прямого упоминания на присутствие Божией Матери в момент Вознесения, уже с самого раннего времени она изображается на иконах этого праздника. Почему? Потому что Богородица является собой самое совершенное из рожденных на земле и от земных родителей человеческое существо. И, конечно, потому, что икона, которая представляет возносящегося Спасителя мира, немыслима без той, от которой сам Бог Слово воспринял человеческую плоть. По сторонам от Богородицы помещены два ангела в белых одеждах, которые указывают на возносящегося Христа апостолам. Сами же апостолы расположены на две симметричные группы, по шесть человек. Характерная деталь. На большинстве икон апостолов не имеется нимбов. Нимбы есть только у Спасителя, ангелов и Божьей Матери, а также у двух ангелов в нижней части иконы, мужей в белых одеждах. Однако на иконах более позднего времени – как и на упоминавшейся нами иконе 1542 года, нимбы имеются и у всех апостолов. Отсутствие нимбов у апостолов на иконе Вознесения все же наиболее оправдано в богословском смысле. Это свидетельство того, что на учеников Христовых еще не снизошла благодать Духа Святого, Утешителя, который по обетованию Спасителя явился в день Пятидесятницы. И следующий праздник, который мы с вами рассмотрим, иконографию праздника, так и называется – Пятидесятница, День Святой Троицы, праздник сошествия Святого Духа на апостолов. Это переходящий праздник. Удивительно само троичное название праздника, которое связывает ветхозаветные и новозаветные времена, знаменует собой начало Церкви Христовой, показывает промыслительное действие в мире единого трипостасного Бога. В этот день явился обещанным Богом Сыном Бог Дух Святой. Этот день является выдающимся актом попечения Бога о роде людском. Отныне просвещенный Духом Святым, человек готов к распространению евангельской проповеди о спасении. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Книга Деяний, 1 глава, 8 стих. Описание этого события находится в книге Деяний во 2 главе. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явилось им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Книга Деяний, 2 глава, 1-4 стихи. Композиционная схема иконографии праздника имеет вполне устоявшийся вид, но отличается деталями, которые придают изображению различные оттенки богословского содержания. В центральной части иконы симметрично, по дуге, расположены фигуры апостолов, по шесть слева и справа. Удивительно, что на вершине, составленной из фигур дуги, изображены апостолы Петр и Павел. Согласно книге Деяний, Павел, тогда еще не обращенный в веру гонитель христиан Савл, не присутствовал в Сионской горнице.
1: Почему же он изображен на иконе? Ответ в том, что икона являет нам не хронологически верное историческое свидетельство праздника, а его духовную суть. Сошествие Духа Святого на апостолов – это начало христианской церкви, церкви как сообщества всех, объединенной верой и стремлением к спасению людей, и живущих, и ушедших из земной жизни. Поэтому вполне обосновано появление на иконе праздника святого провозвестника Слова Божия, апостола Петра, апостола, без которого немыслимо было бы создание и торжество христианской церкви. Справа и слева от апостолов изображены палаты. Как правило, они не перевиты велумом, он мешал бы изображению огненных языков. Огненные языки отображают Духа Святого, нисходящего из небесного полукруга. В нижней, центральной части иногда изображают закрытую дверь, закругленную верхом. Это образ, отворенный от внешнего мира горницы, в которой совершается великое таинство. К примеру, подобное изображение можно встретить на знаменитых вратах Рождественского собора в Суздале. Это XIII век. В других случаях в полукруглом проеме нижней части изображают, согласно книге Деяний, собрание народа. На многих изводах в проеме с закругленным верхом на темном фоне изображен старец в короне. Старец держит в руках плат. На плате находятся 12 свитков. Свитки есть также и у 11 апостолов, а в руках у апостола Павла изображается книга в виде кодекса. Старец в короне – это символическое отображение мира, космоса, Вселенной. На некоторых иконах Пятидесятницы, в верхней части композиции, среди апостолов, встречается изображение Богородицы. Такие иконы получают распространение с XVI века. Основанием для подобной иконографии служит упоминание присутствия Богоматери в Сионской горнице. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Книга Деяний, 1 глава, 14 стих. Также присутствие Богородицы упоминается в сочинениях преподобного Симеона Метафраста «Житие Богородицы» и других авторов. Следует заметить, что до сих пор существуют споры о том, уместно ли в иконе, называемой «Сошествие Святого Духа на апостолов», делать значительный акцент на изображение Богородицы. Не нарушается ли при этом основной богословский смысл праздника? Ведь считается, что она, по словам протоиерея Сергия Булгакова, имела свою личную пятидесятницу в Благовещении, когда на нее сошел Дух Святой. Другой автор, Леонид Александрович Успенский, пишет, что поскольку Пятидесятница есть обожение человека, то первая из всех обоженных, несомненно, Богоматерь. Основываясь на этом, некоторые оправдывают ее изображение Пятидесятницы как образ первого человека, достигшего полного единения с Богом, как вершину человеческой святости. Конечно, есть личный подвиг Богоматери, единственный, и не может сравниться ни с каким другим подвигом человеческой природы. Икона же сошествия Святого Духа есть образ Церкви с ее таинствами, учением, установлениями и святостью, то есть образ нормы. И в этом плане Богоматерь в силу своего богоматеринства не может стоять на одном уровне с другой, хотя бы даже апостольской святостью. Пресвятая Богородица является исключением, а не нормой. Она не в ряду со всеми, а над всеми. Конец цитаты. Единого мнения нет, но справедливости ради следует отметить, что уже в древности на миниатюрах сирийского Евангелия VI века среди апостолов изображают Божию Матерь. Характерно, что на этой миниатюре присутствует также изображение голубя, от которого нисходит на главу Богородицы огненный язык. Второе духовное значение такого события, как сошествие Святого Духа на апостолов, это завершение того откровения Бога о самом себе, которое Он предназначил для человека. В этот день в мир, к людям, в церковь сошел Бог Дух Святой, третье лицо Пресвятой Троицы. По рассуждению святителя Василия Великого, человек, привлекший Духа, привлекает вместе и Сына, и Отца. Поэтому празднику Пятидесятницы соответствует также икона, называемая «Троица Ветхозаветная». Иконография иконы появилась на основе другого, более раннего извода, который называется «Гостеприимство Авраама», или иначе «Явление трех ангелов Аврааму». В книге «Бытия» в 18 главе содержится описание явления Господа в виде трех странников праотцу Аврааму. К древнейшим образцам иконографии гостеприимства Авраама можно отнести фреску в катакомбе Виа Латина IV века, а также мозаику первой половины IV столетия, которая находится в алтаре церкви Виталия в Равенне. В послеиконоборческий период этот сюжет получает широкое распространение и в Византии. На Руси подобное изображение появляется уже с XI века. Примером может служить фреска Софийского собора в Киеве. В композиции «Гостеприимство Авраама» изображены три крылатых ангела с нимбами. Также изображен Авраам, Сара и слуги, закалывающие жертвенного тельца. Основной богословский смысл иконографии явления Аврааму трех ангелов заключается в обетовании, данном Аврааму Господом. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Книга Бытие, 18 глава, 18-19 стихи. И совсем другое значение имеет иконография Троица Ветхозаветная. Возникшая в Византии и имевшая поначалу самостоятельного значения, эта иконография получила окончательное осмысление в древнерусском иконописании. Образцом подобной иконографии служит совершенная и по богословию, и по своим художественным достоинствам икона преподобного Андрея Рублева. Икона написана, предположительно, в 1423-27 годах для иконостаса Троицкого собора Лавры преподобного Сергия. На иконе нет места Авраама и Сары, и слуг, приготовляющих трапезу. Центральное место отведено трем крылатым ангелам. Положение их фигур, повороты голов с нимбами, соприкасающиеся крылья, характерное изображение стоп ног, палаты, дерева и горка на заднем плане – все это образует своеобразный композиционный круг. И выражение ликов ангелов, и гармоничное единство всех элементов иконы, и ее колорит доносит до предстоящей перед образом ощущение покоя, ощущение божественной упорядоченности и согласия. Это мир, где нет места хаосу. Икона представляет собой уже не сцену посещения Господом Авраама и Сары, а предвечный совет Святой Троицы об избавлении рода людского от первородного греха, о жертвенном акте Сына Божия, Богослова, для спасения человечества от вечной смерти. В центре иконы помещена стоящая на столе, а правильнее сказать, на престоле, чаша, чаша с головой жертвенного тельца. Левый ангел благословляет чашу правой рукой, центральный также совершает благословляющий жест, который одновременно можно истолковать и как жест нисхождения в саму чашу. А правый ангел со склоненной головой и опущенной вниз ладонью как бы дает молчаливое согласие на все совершающееся на таинственном и непостижимом для людей совете Святой Троицы. Традиционно считают, что облаченный в синий хитон и вишневый гематий с клавом центральный ангел символизирует собой Иисуса Христа. На некоторых поздних повторениях рублевской иконы изображали даже крещатый нимб вокруг головы центральной фигуры. Стоглавый Московский собор 1551 года дал следующее определение по поводу подобных икон. «У Святой Троицы пишут перекрестия одни у среднего, а иные у всех трех. А в старых письмах и в греческих подлинниках Святая Троица перекрестия не пишут ни у единого». А иные подписывают у среднего «Иисус Христос, Святая Троица». И о том ответ. Писать и живописцам иконы с древних образов, как греческие живописцы писали, и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие живописцы, а надписывать «Святая Троица». «От своего замышления ничто же претворяти». Конец цитаты. Однозначно сказать о том, кого именно из лиц Святой Троицы представляют фигуры ангелов, нельзя. Есть весьма распространенное и убедительно обоснованное мнение, что центральный ангел

праздника целиком строится на гимнографии, то есть на богослужебных текстах и апокрифах. Главным из неканонических произведений является слово Иоанна Богослова на Успение Богоматери, а также произведение святителя Дионисия Арипагита и Игнатия Богоносца. Согласно этим источникам, Пресвятая Дева до старости находилась в доме святого евангелиста Иоанна Богослова. Когда Богородице исполнилось 72 года, ей явился архангел Гавриил и возвестил о скором переселении в жизнь небесную. По молитве Богородицы Господь чудесным образом перенес в дом Иоанна всех апостолов, которые стали усердно молиться у ложа Пресвятой Девы. Ночью заблистал ослепительный свет, и сам Христос в окружении ангелов и архангелов снизошел с небес и принял святую и непорочную душу Богородицы. Погребение Божией Матери состоялось в Гефсиманском саду. По пути в Гефсиманию к траурному шествию подключился иудейский священник Афония, который должен был по приказу книжников осквернить тело Пресвятой Девы. Но когда он попытался скинуть одр, явился ангел и отсек священнику руки. Раскаявшийся и уверовавший в святость и непорочность Девы, Афония стал творить молитву Пречистой и получил исцеление. Самые ранние изображения Успения относятся к IX веку и имеют черты уже сложившейся иконографии. Существующие ныне изводы иконы праздника отличаются друг от друга только количеством деталей и фигур. В центре иконы одр с лежащей Богоматерью. Слева и справа от одра изображены апостолы, святители, авторы апокрифов. Также изображены и плачущие жены. Перед одром горящая свеча, о которой поминает апокриф Иоанна Солунского. Часто свечу не изображают, а на переднем плане помещены небольшие фигуры Афонии и ангела, ангела, который отсекает кощуннику руки. В центре иконы заложен Богородице фигура Спасителя. В руках его маленькая спеленутая фигурка, которая символизирует непорочную душу Богородицы. Сама фигура Спасителя окружена миндалевидной мандорлой, вокруг которой изображены ангелы. Слева и справа помещают палаты. В верхней части иконы на фоне неба изображают апостолов, приносимых к одру Богоматери. Такие изводы являются наиболее полными по содержанию. Они торжественны по своей сути и передают не столько скорбь Успения, столько торжество рождения души в жизнь вечную. И последний праздник, который мы с вами сегодня рассмотрим, праздник, который завершает праздничный ряд Высокого иконостаса, и последний из праздников Дунных Десятых – это крестовоздвижение. Его отмечают 14 сентября по старому стилю и 27 по новому. Полное название – «Всемирное воздвижение честного и животворящего креста Господня». Крест, бывший орудие позорной казни, в сознании христиан становится орудием жизни и победы над грехом. Воздвижение креста – это торжество Церкви Христовой, которая прошла тяжелейший период испытаний и стала открытой миру. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Так свидетельствует тропарь праздника. Согласно священному преданию, святая равноапостольная императрица Елена по поручению своего сына, равноапостольного Константина Великого, отправилась в Иерусалим на поиски креста. Оказалось, что потомки первых христиан сохранили память о месте, где была Голгофа и гробница Спасителя. На этом месте были найдены три креста, табличка с надписью «Царь Иудейский», а также пещера гроба Господня. На каком из крестов был распят Спаситель, помог определить чудесный случай. Когда кресты несли по городу, возле одного из них произошло исцеление больной женщины и воскресение умершего. Именно этот крест и был торжественно явлен народу 14 сентября 331 года иерусалимским епископом Макарием. На иконе праздника в центре изображен епископ, держащий в руках крест. Ему помогают двое служителей в светлых одеждах. Слева, справа, иногда и в нижней части иконы изображен народ, среди которого особо выделяются святые равноапостольные Константин и Елена. Хотя они и не присутствовали на этом празднике в Иерусалиме, на иконе их изображают обязательно. Любая праздничная икона не является только живописным документом чествуемого события. Она свидетельствует о том, какое место занимает это событие в истории спасения рода человеческого и о всех тех, кто причастен к этому. На этом наша передача закончена. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Господь.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача из цикла «История православной иконы». Передачу подготовил и провел преподаватель иконографии, автор книг о богословии иконы Сергей Владимирович Алексеев.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Джакомо Антонио Доминико Кваренги. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Храмостроитель Кваренги. Сегодня трудно себе представить зодчего, который создал столько официальных зданий Петербурга, классического Петербурга, и Академию наук, и здание финансового института бывшего ассигнационного банка, две больницы, два больших женских института, Александровский дворец в Царском селе или, например, дворец английский, который не сохранился в Петергофе, множество городских домов, которые до сих пор украшают улицы и набережные города. В том, что Кваренги был и известным в царствовании Екатерины II храмостроителем. Но начало его творческой деятельности в России связано с установкой храмов в районе Царского села и Павловска. Екатерина II захотела поставить в своих царских угодьях, потому что именно казне, именно лично семье императора принадлежали деревни по Царскосельской дороге, она захотела их украсить приходскими церквями, которые, с одной стороны, напоминали бы о истории, о том, что земли эти имеют такую же древнюю историю, как Италия. Я специально говорю об Италии, потому что Кваренги, за только что приехавший из Италии в Россию, конечно, о древнерусской архитектуре не знал ничего, но он очень хорошо знал архитектуру Северной Италии. В конце концов, рожденный в городе Бергамо, он прошел холмы Ломбардии и Пьемонта и видел храмы Северной Италии, хорошо их понимал. И вот он решил создать из наших финских болот с их редкими холмами нечто подобное пейзажам Италии. Поэтому его церковь на Пулковой горе или его церковь в Кузьмино, они были приподняты, это традиционно для всех храмов. Но когда потом он их зарисовывал, мы видим, как эти храмы возвышаются на фоне куб деревьев, но именно возвышаются своими небольшими колокольниками. Да, храмы невелики, да, храмы были такими сельскими церквями, но как они обогатили пейзажи этой части окрестностей Петербурга и как они были важны для жителей придворного Пулково, придворного Кузьмина. За основу своего храма Кваренги взял сооружение зального типа, увенчанное мягким в полсферы куполом, и над папертью возвышалась одна или две колоколенки. Так вот, фактически, это очень напоминало в, конечно, уменьшенном виде проект Троицкого собора Александра Невского монастыря, который одновременно с Кваренги уже 10 лет строил Старов. То есть эта римская архитектура оказалась очень востребована как раз в самом конце, в последней четверти XVIII века в нашем городе. Но, конечно, значительность Троицкого собора явно превосходила эти скромные сельские храмы. И вот храм в Пулково, храм в деревне Кузьмино, чьи крестьяне работали на строительстве и создании пейзажей парков Царского села, которые и являлись населением Царского села, и им даже выдавали цветные рубашечки, чтобы они могли украшать собой, вот создавать видимость русского народа при больших церемониях приема иностранных гостей или на праздниках в императорской фамилии, потому что народ на заднем плане, хор, должен был быть нужен. И вот эти крестьяне окрестных царских деревень, они получили, наконец, место, где они могли молиться. В самом Царском селе Кваренги не построил ни одного храма, но он возвел усыпальницу Александра Дмитрича Ланского, фаворита Екатерины II, вокруг которого выросло Казанское кладбище в селении София и кладбище, которое потом стало главным городским кладбищем царского села. И на долгое время этот храм стал кладбищенским храмом, он и сейчас таковым является. Хотя сегодня богослужение чаще проходит в надвратной колоколенке, тоже спроектированной Кваренгем. И, наконец, от императрицы не хотела отстать и великокняжеская чета. И когда Екатерина II подарила своему наследнику село Павловское, первым делом супруги наследника великой княгини Марии Федоровны было создание там лазарета с богадельней. И вот церковь при этом лазарете на ближайшие 20 лет стала и придворным храмом, потому что Павловский дворец, построенный Камероном, первоначально там не был запроектирован. Что касается этой церкви Святой Марии Магдалины, госпитальной церкви, то он тоже по-своему очень хорош. Маленькая главка возвышается прямо над алтарем. И апсида этого храма направлена на панораму Павловского дворца. Эта церковь была и мемориальной для императорской фамилии. Там они поставили памятники своим добрым друзьям Панину, Куракину и Загряжскому. Они думали о том, как будут чувствовать себя больные жители Павловского села, которые посещают эту церковь ежедневно, и, в свою очередь, сами в годы, предшествующие царствованию, посещали этот храм. Кстати, именно создание этого храма и побудило Марию Федоровну, уже когда она стала императрицей, устраивать храмы во всех больницах. Ведь при Екатерине II первая городская Обуховская больница храма не имела. А вот Кваренге, когда строил для Марии Федоровны Мариинскую больницу, устроил там обширный храм, который до сих пор является действующим, и зал которого сохранился на протяжении даже советского периода. Ну и в селе Федоровском Запавловском была построена на перекрестке дорог еще одна церковь работы Кваренги. Эти церкви являлись своеобразными акцентами в панорамах тогда достаточно безлюдных южных окрестностей Петербурга, но для населения они были очень важными, поскольку они были каменными, они были прекрасно спроектированными, они могли посещаться значительным числом прихожан, и они создавали прочные приходы, которые существовали вплоть до Великой Отечественной войны, когда практически все эти храмы пригородные, кроме храма Марии Магдалины и Казанской Божьей Матери на кладбище, были уничтожены, о чем остается только сожалеть. Но повторим еще, что Кваренге создал и церковь апостолов Петра и Павла в Мариинской больнице для бедных. В Петербурге он оформил церковь святого Иоанна Крестителя при Пажеском корпусе. И во многих залах Кваренги в дальнейшем тоже освящались в церкви. Но мы всегда забываем еще об одной церкви Кваренги, которая, к сожалению, сохранилась фрагментарно. Это церковь в юго-восточной башне Смольного монастыря. В 1808 году, когда императрица Мария Федоровна строила новое здание для Смольного института, случился пожар. Сначала Кваренги предполагал устроить некую молельню в самом здании института с тем, чтобы девочки потом ходили на большие обедни в церкви монастыря. Но после этого пожара император Александр I, чтобы как-то сделать подарок своей матери, подарил ей 30 тысяч на восстановление здания после пожара. Но оказалось, что пожар не нанес большого ущерба, и императрица сюрпризом решила оформить зал в юго-восточной башне. Мы не знаем, был ли там расстрел, но явно были поставлены пилоны, был возведен купол, и я знаю точно, что там даже было золоченое яблоко. Кстати, у нас есть очень смешная функция. Значит, в нормальном храме крест ставится, когда церковь должны осветить. При реставрации храмов, которые являлись просто зданиями, памятниками архитектуры, после Второй мировой войны стали устанавливать кресты. И мы видели, как над комплексом Смольного в неосвещенных башнях и соборе над ними стоят заново поставленные кресты. что совершенно не соответствовало их функциям. Так вот, что касается церкви Александра Невского, то Кваренге оформил ее белым искусственным мрамором, оформил пилоны пилястрами белого искусственного мрамора и поставил небольшой иконостас. Много работы не потребовалось, и сюрпризом для императора при освящении института в августе 1808 года был уже отслужен молебен в новой церкви, которую освятили, конечно, во имя святого Александра Невского в память дарителя. Иконостас церкви потом переделывали и устроили к 1865 году уже в неорусском стиле, сильно золоченым и резным. А малый иконостас Кваренге перенесли в одну из комнат Александровского института для богослужений для младших воспитанниц. Именно проектом Кваренге воспользовался Стасов, когда оформлял объем Воскресенского собора, главного собора монастыря в 1830-х годах. Только он заменил пилястры Кваренге довольно тяжелыми колоннами белого искусственного мрамора, и тонкие фризы Кваренге заменил довольно мощной лепниной на фризе в зале собора. Что же касается вот этой небольшой церкви Александра Невского, то, конечно, она была закрыта. И это была единственная башня, которая пострадала во время войны. Потом решили ее не восстанавливать. Хотя, собственно говоря, архитектоника существует, пилястры на месте. Поставили перекрытие. Перекрытие, перерезавшее эти пилястры. И нижний зал превратился в зал заседаний. И сегодня мы видим в зале заседаний нашей мэрии арочной формы на пилонах, такие резервы. И нам известно, что когда-то там были полнофигурные изображения святых. Они есть на фотографии. А вот на верхнем ярусе сейчас находится библиотека мэрии. И там в панель стены вмонтированы капители пилястр и обрезки церковных пилястр. И венчает библиотеку нашей мэрии церковный купол Растрелли Кваренге. Вот, собственно говоря, судьба храма в Кваренге. К сожалению, она будет все еще довольно печальной, потому что никто не может воссоздать, и не думают, конечно, и не надо воссоздавать, но надо сохранить в нашем сердце и понять по картинам, как выглядела замечательная Вознесенская церковь Ринальди, надо понять, как выглядели малые храмы в Оренге, в окрестностях Царского села, и представить себе церковь Александра Невского при Смольном институте.
0: Джакомо Антонио Доменико Кваренге. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Сегодняшняя повестка дня у нас достаточно скромная в плане того, что у нас две рубрики будет всего. Это наша постоянная рубрика «Викторина». Я готова задать вопрос радиослушателям, и можно будет выиграть приз. А также вторая рубрика «Календарная». Мы в прошлый раз с Сашей сказали, что мы уже знаем, о ком пойдет сегодня речь. Да? Но, несмотря на то, что повестка скромная, фигура у нас просто гигантская в календарной рубрике. Поэтому не будем затягивать, тянуть время, а начнем с викторины. Я готова задать вопрос, а Саша, как обычно, напоминает условия викторины.
1: Ну, условия у нас в последнее время не меняются, поэтому, скажем кратко, надо, как только будете знать правильный ответ на Машин вопрос, надо звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству и давать правильный ответ. Кто первым это сделает, будет иметь право на наступающей неделе вплоть включительно по пятницу приехать на радио «Град Петров» и получить любой диск или любую книгу из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. А я задаю вопрос, и мы сегодня угадываем, как уже много передач подряд, слово по его этимологии. И в данном случае этимология славянская, у слова происхождение славянское, и это существительное. Еще в Древней Руси так называли. Сейчас это вот мои любимые слова, которые изменили свое значение. Да, изменилась окраска этого слова. Так вот, раньше так называли высокое мастерство человека определенной профессии. Вот исключительно положительное было значение. Но и также однокоренное слово, и сама профессия называлась этим однокоренным словом. Сейчас мы по-другому этого человека немножко называем, но мы поймем, о чем идет речь. А со временем, поскольку вот сама эта профессия не поддавалась пониманию, она казалась неким, многим казалась неким чудом, и как он это делает, было непонятно, то связалось вот это вот умение с чем-то таким вот, как будто бы нехорошим, да, что как будто он, может быть, использует и магию где-то. И поэтому значение изменилось на отрицательное. И слово стало означать злой умысел, например, да, вот под значение злой умысел, предательство, означало высокое мастерство у человека этой профессии. Вот что же это такое? Есть ли у тебя, Саша, варианты? Не произноси их только.
1: Нет, пока нет, у меня таких вариантов. Так, а эта профессия сейчас существует?
0: Профессия, ну, в общем-то, она, я бы сказала, что существует. По-другому называется другим словом, потому что два синонима было. Вот мы другим синонимом называем. У нас уже есть.
1: Да, уже есть звонок, слушаю вас.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Алло.
1: Специалист.
0: Нет, определенное. Нет, спасибо за вариант.
1: Хороший,
0: да.
1: Имеет, в общем-то, у нас коннотация.
0: Но это не абстрактное слово, это определенная
1: профессия.
0: Была профессия.
1: Сейчас она называется по-другому, но может и так называться, мы тоже поймем.
0: Мы поймем корень этого слова, да, да, да.
1: А сейчас это такая отрицательная коннотация.
0: Раньше человек этой профессии назывался по глаголу, что он делал. Да. А потом появился синоним этого слова. Так вот этот вот глагол, он и лег в основу вот этого слова с положительным значением. Высокое мастерство – это как бы вот глагольное такое слово. То есть еще раз, однокоренное было слово. Человек вот этой профессии, да, вот назывался, также назывался глагол, что он делал, этот человек, и также называлось его мастерство. Вот все это имело один корень. Сейчас человека этой профессии мы называем другим словом, но оно тоже достаточно давно появилось, тот синоним. А вот то, что обозначало его высокое мастерство, сейчас у нас отрицательное значение имеет. Злой умысел.
1: Предательство.
0: Предательство, да.
1: Даже ничего мне в голову не приходит.
0: Ну, что же ты
1: по этому плане.
0: Что? А, давайте подумаем, да, Саша, только ты не называй.
1: Да я не знаю.
0: Что? Почему вот так вот могли отрицательно относиться? Что же не понимали, да? Вот что оказалось такого магического в его профессии?
1: А что
0: с чем
1: он
0: работал?
1: Да.
0: Вот я не могу сказать, сразу будет понятно, что он делал. С какими стихиями, скажем так, он работал? Что-то вот такое происходило, что напоминало нечто колдовское такое, вот магическое. Это обычная профессия. Угадал?
1: Сейчас я напишу тебе.
0: Да, Саша угадал. Правильно. Да. Саша уже угадал, значит, возможно.
1: Значит, и другой человек может угадать. Да.
0: А что тебе?
1: Но, правда, ты здесь жестикуляцией занимаешься, а слушатели жестикуляции...
0: Я же ничего такого и не показываю.
1: Жестикуляции твои не видят, а меня твоя жестикуляция, она навела на эту мысль.
0: Да, но я ничего такого и не показываю. То есть что-то волшебное, как будто бы, да, нам видится в его профессии или
1: это,
0: виделось нашим предкам.
1: Я ничего волшебного не вижу.
0: Но для нас сейчас современный человек...
1: Я должен сказать, что это слово до сих пор используется, и название этой профессии до сих пор используется в других славянских языках. Вот так скажем. Белорусском, например.
0: Да?
1: Да.
0: То есть тот же корень, да, что...
1: Нет, то же слово используется.
0: Ага. Хорошо.
1: Для названия этой профессии.
0: Ну вот.
1: Насчет того, что используется как показатель какого-то мастерства, это я не знаю, конечно, сейчас никто так не говорит. А вот само слово, оно как бы.
0: А у нас в нашем русском языке это слово используется не
1: только... В польском, в белорусском.
0: И в русском не только для вот этого отрицательного слова, но и для глагола. Если вот мы говорим про глаголы, да, что делает этот человек, да?
1: Да.
0: Вот этот глагол у нас тоже используется в русском языке.
1: Больше этот глагол вполне используется.
0: В нейтральном,
1: да,
0: значении, что абсолютно конкретно делает,
1: да,
0: этот,
1: да,
0: человек.
1: Да, да, да. И как бы профессия происходит от глагола от этого существительного. Или наоборот, существительное от этого глагола. Да?
0: Сейчас запутаешь. А давай ближе к профессии. Вот это городская профессия или не городская?
1: Нет, наверное, скорее.
0: У нас, наверное, она ассоциируется...
1: Она существует и сейчас, и в городе существует, на заводе на каком-нибудь. Вот я работал на заводе, там был даже цех такой, где этим занимались, да. То есть, но как бы ассоциируется скорее с...
0: Деревнями.
1: Деревнях, да. Но есть и в городе, да.
0: Да, ну,
1: просто
0: что
1: совершенно другое оборудование стало, конечно, в городе по сравнению с тем, которое было в деревне. Угу. Там, конечно.
0: Да, то есть человек, уже подсказываем, делает что-то руками, делал.
1: Делал руками, сейчас делается уже машинами, конечно, автоматами.
0: Да. Вот. И что-то сложное, да, вот он какие-то, я даже не знаю, как подсказать, он такие... сплетения, не знаю, делал непростые, да?
1: Ну да, и фамилия очень распространенная, и русская в том числе от этого слова происходит.
0: А, ну это не подсказка. Мало Нет? ли от каких профессий. У нас звонок еще, по-моему, есть, да? Кто-то угодно. Да, звонок.
1: Да, слушаем вас.
2: Алло.
1: Да. Слушаем.
0: Нет, что-то сорвалось у нас. Перезвоните, пожалуйста, еще раз.
1: Тут просто сложность этого вопроса в том, что нужно как-то связать вот эту профессию с этим вот нехорошей современной коннотацией, которая, конечно, никогда в голову не придет тебе, и так вот, и если не думать об этом.
0: Да, но, кстати, вот нехорошая коннотация, она как бы возвышенная такая, да, у нас, ну, как это сказать-то, слово такое.
1: Ну, такое слово
0: вычурное,
1: высокого стиля,
0: высокого,
1: да.
0: Стиля, да. Еще, по-моему, у нас кто-то пытается угадать или перезванивает радиослушатель.
1: Да, слушаем вас. Слушаем вас.
0: Так, что-то у нас все срывается, по-моему.
1: Проблема с телефоном у нас?
2: Алло.
1: Да, слушаем вас.
2: Здравствуйте. Кузнец?
1: Какое слово-то отрицательное значение имеет?
2: Алло.
1: Да, какое слово имеет отрицательное значение? Нет, пока.
0: Так.
1: Ну, уже совсем близко приблизились.
0: Ну, прям близко, да, близко очень. Ну, подумайте еще раз, перезвоните, вы прям совсем рядом. Самое-то, вспомните, о чем был вопрос. Слово, которое имеет отрицательное значение и означает злой умысел. Что-то вот такое предательство, да, да, да. Предательство. Не знаю, какое-то вероломство, да, предательство.
1: Да. Сразу Шиллер вспоминается, да?
0: Да, Шиллер вспоминается. То есть вот, изначально вопрос об этом. Слово, которое имеет отрицательное значение, злой умысел, предательство, вероломство. А уже когда мы думаем о его происхождении, мы вспоминаем профессию. Поэтому вот...
1: Ну это вот только мы сейчас стали так и в голову-то это не придет, если бы Маша не задала этот вопрос. Это как-то взаимосвязано, никогда даже не придет в голову.
0: Да, да, имело... отношение вот к таким простым вещам, да. Казалось бы, земным очень.
1: Даже трудно себе представить, что это может быть одно и то же слово, один и тот же корень.
0: Да, ну вот радиослушательница была прям, ну, совсем близко, вы, ну, практически вы, ну,
1: да,
0: всё сказали,
1: да.
0: Осталось...
1: Но сейчас эта профессия так называется, а раньше она называлась как бы немножко иначе, и вот в славянских языках она называется вот как по-старому она называлась.
0: Да, да, да. Итак, мы ждем, не можем закончить нашу викторину, чтобы начать разговор, да, о...
1: Да, пока нет.
0: О человеке грандиозном, да.
1: Ну, что делать, значит, будем ждать, а что ж делать?
0: Вот еще кто-то звонит.
1: Да. Ну, мы уже пока настолько много подсказали, что, мне кажется, уже можно угадать. Слушаем вас.
2: Алло.
1: Да.
2: Алло.
1: Да.
2: Коваль.
1: Да. А какое слово отрицательная коннотация?
2: Не понимаю еще раз.
1: Ну вот Маша задала вопрос, что вот сейчас мы называем этим предательство, там, злой умысел. Вот что это за слово?
0: Коваль. Ну, давай засчитаем, наверное, что...
1: Нет, ну как, нет? Это просто мы подсказали, что кузнец тебя раньше назывался...
0: Как называется предательство?
1: Да, как называется предательство, это мы же не узнали. Злой умысел, там вспоминается Шиллер, там все, там, ну что.
0: Но вы правильно сказали, главное, как называется, какое слово-то означает вот это вот предательство, злой умысел?
2: Не знаю, у меня родственник, который подковывает лошадей, он называется коваль.
0: Да, а слово, которое означает злой умысел и предательство, однокоренное слово?
1: Все отменяется.
0: Так, ну угадывайте, пожалуйста, уже почти прям, ну совсем уже все назвали.
1: Постепенно приближаемся. Ну сейчас уже осталось просто угадать по первым буквам этого слова, как бы вот что-то, что там такое.
0: Неужели вот, наверное, очень сложно сопоставить?
1: Ну, очень сложно.
0: Хотя вроде...
1: мне в голову-то пришло это сразу.
0: А вот еще один звонок.
1: Да, слушаем вас. Алло, что-то у нас с телефоном какие-то проблемы сегодня, да?
0: Так.
1: Слушаем, слушаем. Мало того, что вопрос такой сложный, так еще и с телефоном проблема.
0: Да, что-то все срывается, ну ждем,
1: ну, ждем,
0: кто же дозвонится.
1: Все-таки кто-то дозванивается же.
0: Да, ну вот. То есть как будто бы человек этот, который работал руками, он какие-то вот строил планы такие нехорошие. Сейчас хочется этим словом прям сказать, уже я боюсь случайно оговориться. Сколько много звонков.
1: Да, слушаем вас.
2: Алло.
1: Да.
2: Может быть, коварство?
1: Точно. А как вас зовут?
2: Татьяна Михайловна.
1: Татьяна Михайловна, спасибо.
0: Да, Татьяна Михайловна совершенно верно угадывает слово коварство. И действительно называли кузнеца, а кузнеца раньше называли...
1: Коваль.
0: Коваль, да. Что выковывал, да, ковал вот эти,
1: ну,
0: вот,
1: да.
0: План, коварные планы, да. Да, действительно, это слово коварство. Спасибо большое.
1: Все-таки угадали, прекрасно.
0: Ну что же, мы тогда продолжаем нашу программу и переходим к календарной рубрике.

0: А поговорить мы сегодня хотели об Эрнсте Неизвестном, который, память которого мы его вспоминали 9 августа, потому что он ушел от нас в 2016 году.
1: Ровно 10 лет назад.
0: Да, 10 лет назад. Ну, совершенно удивительный человек. Конечно, для нас он и художник, и скульптор. Ну, скульптор, наверное, конечно, прежде всего, да, такой человек монументальных форм. И сам он, мне кажется, какой-то был удивительно монументальной личностью, каким-то невероятным, хотя он маленького роста был, но он вот производил впечатление гиганта какого-то удивительного человека, потрясающей энергии. Жизнь его тоже была овеяна какими-то удивительными событиями.
1: Ну и скульптуры у него тоже такие,
0: и
1: да? Часто такие бывали грандиозного размера.
0: Да-да-да. Вот поэтому все в нем, и в его биографии это удивительная сила, и в нем самом, и в его скульптуре. И вот мы сейчас, конечно, попытаемся вспомнить некоторые вехи его жизни и услышать какие-то воспоминания о нем, ну и поговорить, конечно, о его творчестве. Так вот, да, невероятно крепкий человек, вот так вот вспоминая его внешность, даже с такой широкоплечий, с очень мощными руками, и вот сразу же было понятно, что он рожден для того, чтобы мять вот этот гранит, да, властвовать над камнем.
1: Мять гранит, это, конечно, смело сказано.
0: Ну, вот эти черты лица, да, очень крупные, этот точёный лоб, такие пронзительные глаза, взгляд вот этот. Эдуард Лимонов, писатель, вспоминал о нем. Он был невысокого роста, но казался огромным из-за своей ширины и массивности. Настоящий каменотес, бунтарь из бронзы. На его груди после фронтового ранения осталась глубокая пугающая впадина, след войны, уходящий куда-то вглубь тела. Но энергии в этом израненном человеке было столько, что вокруг него буквально вибрировал воздух. Но вот сам Эрнст Неизвестный о себе, вот о своем теле говорил так: «Я всегда ощущал себя кентавром. Для меня кентавр — это не просто миф, это метафора человеческого бытия, соединение животной силы природы, разума и технологии. Мое тело всегда было моим главным рабочим инструментом. Я привык мыслить физическим объемом и тяжестью материала». Вот это вот правда. И мы вот говорим о его физической какой-то силе, но то же самое можно сказать о его характере. Когда друзья говорили о нем, многие сходились в одном и том же определении, что он был непреклонный, то есть обладал таким вот, как они говорили, творческим эгоизмом, эгоцентризмом, ну, в хорошем смысле. Он никогда не шел на компромиссы в вопросах искусства и вот имел такой темперамент. Он все-таки на Урале родился, да, вот этот вот уже уральский, бунтарский, ну и при этом очень вот эта вот его склонность к большим формам, она сочеталась с философией, все-таки у него такой был философский очень ум, вот, и он знал очень хорошо и цитировал и Шекспира, и Данте, и изучал Канта. То есть,
1: но вот он же где-то учился на философском факультете, как вольнослушатель в Московском университете. Он проходил там курс,
0: да,
1: как,
0: да,
1: как
0: да,
1: вольнослушатель, по-моему, в философском факультете.
0: Вот и Александр Зиновьев, философ, о нем тоже вспоминал. Эрнст обладал невероятным, почти пугающим упорством. Если он задумывал монумент, он видел его целиком в масштабе вечности. Его невозможно было сдвинуть с выбранного пути ни уговорами, ни угрозами. Он обладал психологией абсолютного победителя, который уже однажды обманул смерть. Ну и вот сам Эрнст Неизвестный говорил: вертикаль — это Бог, горизонталь — это жизнь, а в точке пересечения я, Микеланджело, Шекспир, Кафка. Мозговой страх смерти преодолевается исключительно хохотом утробы. Художник должен быть бесстрашен, иначе его искусство превратится в дизайн для гостиных. Вот такое тоже у него заявление, да, мощное, мощное совершенно было. Родился он в 25-м году, 9 апреля, вот он умер 9 августа, родился 9 апреля в Свердловске, ну, Екатеринбурге, да, Свердловск тогда только получил, насколько я понимаю, свое название и имя, которое он получает, Эрик, это вот такое романтическое, в общем-то, имя. Мама дала ему это имя в честь героя поэмы «Эрик Синеглазый, Северокороль». Но позже, когда он стал старше, официально изменил его уже на Эрнст. Такое оно более...
1: Ему казалось, что Эрик — это детское какое-то имя.
0: Да, более жесткое, более звучное. Но вот интересная семья очень была. Отец Иосиф Моисеевич. Вообще он... Вот это вот... Фамилия, да, это же тоже не совсем его, не, вроде как неизвестный, но на самом деле фамилия была неизвестна.
1: По моим сведениям,
0: так.
1: Она была изначально все-таки неизвестной,
0: да.
1: А его дед поменял ее на неизвестнов. А потом, значит, отец опять поменял на неизвестных.
0: А вот это я не знала.
1: Да, да, да, да.
0: Но там очень такая сложная история, потому что вынуждены были скрывать они, происхождение. Да? Но вот отец поменял две буквы. Да? Я не знала, что... Вот, то есть он, получается, вернулся к своей прежней,
1: да,
0: прежней,
1: да,
0: фамилии.
1: К изначальной фамилии. Да,
0: да. Так вот, вообще, несмотря на эту фамилию, неизвестный или неизвестный, отец-то очень был как раз известный. Он был детским врачом и такой вот человек. Интеллигентная очень была семья. А мама была Абрамовна Дежур, поэтесса, биолог, вообще она была ученицей академика Вернадского, и при этом еще и автор научно-популярных книг для детей. Ну вот и отец тоже, получается, врач был, да, и мама имела отношение к биологии, но, тем не менее, увлечение Эрнста – это все-таки искусство было, несмотря ни на что. Но интересно, что в семье, это же все-таки Урал, да, Свердловск, в семье частым гостем был Павел Бажов, вот знаменитый сказочник, и его рассказы как раз о различных мастерских, о хозяйке Медной горы тоже вот эту любовь к камню-то и заронили, можно сказать, да, в душу вот, совсем молодого человека. Сам он вспоминал о детстве. Мама создавала вокруг меня атмосферу чистой поэзии. Отец учил земной ответственности. Но главным моим учителем был Урал. Я рос среди гигантских скал и лесов. Еще мальчишкой я смотрел на уральские горы и мечтал, вот бы взять гигантский резец и превратить эти хребты в скульптуры людей и титанов. Надо сказать, что учился, он вообще вспоминал, что он очень ввязывался в различные драки. И город, вот все-таки Свердловск тех лет, это перед началом войны, это тоже такой был, мне кажется, тут он город, отходивший от гражданской войны, да, входивший вот в эти годы Великой Отечественной, там вот много очень таких, ну, как сказать, он неустроенный, что ли, был. И даже вот по воспоминаниям Эрнста Неизвестного, он шел в школу, школа такая была, это бывшая церковь была, школа в Свердловске, там ее перестроили, она какой-то был такой дворец, и это был новый район. И мальчик маленький, он шел из такого благополучного квартала, низких домов купеческих, вот он шел вот в эту новую школу, ну и по дороге ввязывался в различные вот такие вот драки и давал отпор. То есть это вот тоже у него, его такой характер очень взрывной и строгий, он формировался как раз там. И, значит, в этой школе он уже он очень рано проявлял свои способности к искусству, и он получает возможность участвовать в конкурсе, и этот конкурс открыл ему дорогу в Ленинград, потому что он, значит, переводится в престижную ленинградскую спецшколу для юных художников и продолжает учиться уже там. Но начинается Великая Отечественная война, потому что в Ленинград он попадает в 1939 году, потом начинается война, школу эвакуируют в Самарканд. Уже в Самарканде продолжается, опять-таки, творчество, потому что Эрнст участвует в конкурсе детского рисунка всесоюзном, он там победил, и в это, уже в детском рисунке проявляется его склонность к графике, потому что вот именно графическая сложность, она тогда потрясла жюри. Ну и наступает 42-й год, до этого он болел очень брюшным тифом, а потом вот он только оправился, ему было 17 лет, тогда Эрнст уходит добровольцем на фронт и попадает в воздушно-десантные войска. В 45-м году, за две недели до победы, в боях за Австрию, он получает страшное ранение. Ну, он тогда вот участвовал активно в боях, да, вот, ну, говорят, что ну, подвиг фактически он совершил, но вот получил ранение, пуля влетает в грудь, и врачи тогда ему констатировали клиническую смерть. То есть на родину уже пришла похоронка, и ему присваивается орден Красной Звезды с надписью «Посмертно». Вот такая история. Он сам вспоминал об этом случае. «Меня сочли мертвым и унесли в подвал морга. Спасла чистая случайность. Санитары несли очередное тело, споткнулись на лестнице и уронили носилки со мной. От удара и дикой боли я хрипнул. Кто-то в темноте закричал: «Живой!» Меня вытащили буквально с того света. Долгое время после этого я мог ходить только на костылях и испытывал адские боли. Но именно тогда я понял, если Бог оставил меня на этой земле, значит, у меня есть огромная планетарная задача». Вот. Это действительно оказалось так. Но после войны Эрнст Неизвестный одновременно учится в Академии художеств Латвийской ССР и в Суриковском институте в Москве. Ну и вот, как Саша сказал, он еще и философией увлекается и посещает лекции в Московском государственном университете, да, на философском факультете, как вольный слушатель. И вот начинает он создавать огромные циклы работ. То есть вот такое монументальное, как сказать, древо такое человеческой жизни создает. И вообще в искусстве того времени все-таки больше, наверное, такая мягкость преобладала. Ну вот такая вот монументальность, это было нечто, мне кажется, новое. Да? И работы непривычно были угловатыми какими-то, да, резкими, напряженными.
1: Как бы, была как бы такая тенденция к реализму, скажем, такому. Ну, вот как реализму? Вот, ну, вот изобразить некий предмет, как он существует на самом деле, да, в природе. Или там в общем, человек, вот, допустим, или там что-то. А Эрнст Неизвестный, ему никогда не было свойственно просто такой вот чистый реализм, там вот сделать там памятник там кому-то, да. У него была какая-то очень экспрессивная манера, да. Он вот, а в то время, конечно, это... Да и вообще, и никогда это не приветствовалось, скажем так.
0: Ну да, и из-за этого, конечно, работа-то не приносила ему дохода никакого. Он физически вынужден был где-то выживать. Он вспоминал: «Почти 10 лет я не имел возможности нормально работать, как признанный скульптор. У меня не было официальных заказов, не было бронзы и мрамора. Я работал простым каменщиком, литейщиком на заводе, грузчиком. По ночам в холодной мастерской я плавил металл сам, но я ни на секунду не прекращал творить. Мои скульптуры рождались вопреки всему». Ну вот, вообще признание к нему пришло в 70-е годы, да, но еще в 60-е вот он сталкивался с этими трудностями.
1: В 60-е уже стал очень известен на самом-то деле где-то. В начале даже 60-х годов, когда случилась вот эта вот история с посещением Хрущева,
0: да,
1: в выставке «Мосха». Ну, что рассказывать там? Там как бы организовали выставку, по-моему, к 20-летию Московского отделения Союза художников. И вот, ну, в этом была какая-то изначально кто-то из окружения Хрущева старался его рассорить, скажем так, с интеллигенцией, потому что деятельность Хрущева, она сильно не нравилась многим людям в его окружении, и хотели вот как бы оторвать от него, чтобы интеллигенция не поддерживала Хрущева в его там всех этих антисталинских, да, антикультличновских, да, делах. Вот. И, а Хрущев был человеком крайне необразованным, в смысле, в плане вот, культуры, да, крайне бескультурным. Даже вот в своих воспоминаниях неизвестный пишет, что Хрущев вот, был человеком крайне бескультурным. То есть таких бескультурных людей он в своей жизни, говорит, я вообще почти и не встречал. И вот с точки зрения вот человека бескультурного, да, вот искусство, оно, чем искусство лучше, чем оно больше похоже на правду, да, то есть чем оно более реалистично. Вот и во всем, и в поэзии он этого искал, вот чтобы все было как по жизни, да, там, и в живописи. И вот они ходили там с целой командой своих соратников по этой выставке. И вот, как вспоминают неизвестные, что Суслов тоже был такой партийный деятель, все время говорил, это не похоже на Саратов, вот я же сам из Саратова, а это разве Саратов? Вот, какие-то картины он там видел с изображением якобы Саратова, это не Саратов, это ерунда какая-то. И вот это страшно, страшно возмущение. То есть люди как бы ну, не понимают, неразвитое чувство искусства, да, то есть у людей было, ой, этих. Но это люди, выходцы из каких-то очень простых...
0: Ну да, да. Ну вот Хрущев тогда тоже по воспоминаниям неизвестного говорил, что вот аргументы, да, какие он приводил. Был я шахтером, не понимал, был политработником, не понимал, был я тем, не понимал. Ну, вот сейчас я глава партии, премьер, я все не понимаю. Для кого же вы создаете вот такие.
1: Ну, в общем, да, понимаешь, это ему как бы неизвестно, а он зашел к нему в мастерскую, там, в комнату, где были выставлены его работы, скульптуры, и неизвестный начал с ним спорить. То есть он стал бы доказывать, почему он в таком виде стал спорить, что типа, ну вы же не специалист, не критик, да, не да. искусствовед. Вот, вы не должны об этом судить, типа, аж первому секретарю ЦК КПСС это говорит, да? Тот, конечно, к этому был совершенно не приучен, да, к такому отношению. И говорил, что а для кого же вы тогда делаете, если вот даже я первый секретарь, и то не понимаю, так для кого это нужно? Ну вот, было понимание такое, что искусство нужно вот простому человеку. Вот, было такое понятие «простой человек», да, что простой человек должен этого осознавать и понимать, вот ему должно быть это нравиться. И все искусство было сводилось к тому, чтобы оно удовлетворяло вкусы простого человека. Ну а искусство, оно же развивается, меняется, художник творит, у него есть чувство свободы, да? А тут вот так получилось, что нашла коса на камень. Но причем, что интересно, что пишет неизвестный, что в течение довольно долгого разговора, причем у них был с Хрущевым, как-то они друг к другу стали относиться с симпатией. Хрущеву он нравился. Как сам, его такой вот энергия, его такая вот уверенность в своей правоте, да. И неизвестному нравилась вот такая вот тоже энергия и уверенность. Они были люди схожего темперамента, скажем так.
0: Да,
1: это при
0: как, всем знаешь...
1: различии, как бы, но они были очень...
0: Но мне кажется, неизвестному очень важно было сопротивление. Вот это как? Вот он говорил, например, ему когда-то заказали памятник из чистого золота, он сказал, золото — это очень податливый металл, а мне нужно упорство камня. И вот мне кажется, в собеседниках он тоже искал вот этого противодействия какого-то.
1: В общем, короче говоря, там, правда, пишет, я не знаю, я вот когда читал это, у меня были очень большие сомнения в том, что это так и было. Ну, откуда мы это знаем, всю эту историю, в общем-то, они там один на один разговаривали в этой мастерской. Там какие-то были еще представители рядом с ним, партийной элиты, а художников там больше не было, поэтому, кроме как от него самого, мы об этом не знаем. Он типа сказал так, что в конце этой дискуссии он сказал ему, что у вас есть и демон, и ангел.
0: Я тоже, да, читала.
1: И если победит демон, мы вас уничтожим, а если победит ангел, мы вам поможем. И как пожал ему руку. Ну, вот мне трудно представить себе у Хрущева вот такой образный ход мысли, да, демон там какой-то, там, что-то такое. И, может быть, не знаю, это, конечно, остается, как говорится...
0: Тайные разговоры,
1: которые унес могилу неизвестные, конечно, никто не знает уже об этом. Вообще никто из тех, кто там был, уже никого в живых нету.
0: Да, но самое интересное, что вот уже после смерти Хрущева-то, да, как раз именно семья Хрущева обратилась к неизвестному для того, чтобы он изготовил надгробие.
1: Да.
0: Да, и вот эта вот композиция известная...
1: Известная композиция неизвестного.
0: Да, да, там глыбы белого, черного мрамора.
1: То есть вот эта же идея, да, что как бы демона и ангела.
0: Тоже неоднозначность личности, черное и белое. Интересно, все сходится.
1: Причем они ему предложили это сделать, эту композицию, в смысле надгробие, Сергей Николаевич, сын Хрущева, да, и предложил ему сделать эту композицию на могиле Хрущева. Неизвестный сказал, что я хорошо сделаю, но я буду делать так, как я это вижу. Но тот ему говорит, конечно, конечно, об этом иначе разговора не может быть. Типа, ну понятно, мы тебе заказываем, ты не будешь делать так, как мы хотим. И он сделал, ее долго не разрешали поставить. Несколько лет она как бы стояла там, потому что вот было сомнение в том, что все-таки Хрущев как-то официальное лицо какое-то, да, привыкли, знаешь, таким бюстом. Однотипным, да, деятелем, ну, партии, да. Да, с однотипным бюстом таким. Но в конце концов, все-таки Косыгин, говорят, дал разрешение на то, чтобы поставили этот памятник.
0: Ну вот интересно, дальше посыпались крупные проекты. У него же были вот эти вот.
1: Да, как крупные проекты, когда он его вообще лет 10 он вообще-то ничего не мог делать.
0: Лет 10 после... не мог делать, да.
1: Причем вот если Хрущев ему сказал, что мы вам поможем, то другое, но в результате-то он лишился всех вот заказов, всех вообще ничего у него вообще не было там. Он... Потом только ему пришлось же уехать за границу в 70-е
0: годы. Да, да, да. Нет, но вообще все-таки скульптуру он делал, вот этот рельеф, монумент дружбы детей мира в Артеке, да. Он делал, и вот этот заказ к нему поступил, да, там вот эти вот горные породы были в основании, тоже интересно. Но в итоге-то да, в итоге он покидает страну в 76-м году и переезжает сначала в Швейцарию, потом в США и в Нью-Йорке обосновался, вот там уже в полную силу он может развернуться, и не только он работает, но и читает лекции там в университетах, да, и создает там, ну, действительно такие прям монументальные свои работы, и которые там до уже последних лет.
1: Он может... Ну, кстати говоря, потом приезжал, вот в отличие, допустим, от того же Бродского, который как уехал, потом уже он мог приехать в Россию, в Советский Союз, но никогда не приезжал, да, а неизвестный наоборот, он приезжал, он здесь делал здесь очень много работ, уже после перестройки, да.
0: Ну вот «Маску скорби» он делает в Магадане.
1: Магадане, там он хотел три сделать в Магадане, в Свердловске и в Иркуте, угу. Памяти жертв сталинских репрессий. Но сделал он вот в Магадане, вот, такая она в стиле, говорят, скульптур на острове Пасхи, да, таких мегалитическая скульптура, да. Огромная там с какими-то, какие-то там слеза в виде масок каких-то, там огромная совершенно такая, другой глаз в виде решетки, там что-то такое, в общем, а внутри комната там, которая изображает камеру в тюрьме, да. Потом Свердловске ему там не разрешили в центре города поставить, он где-то поставили на дороге на какой-то, а в Иркуте так и не сделали.
0: Да, но вот в Москве он создает «Древо жизни» тоже.
1: А,
0: вот
1: это его... я видел даже.
0: Да? Видел, да?
1: Да.
0: Ну, расскажи.
1: Ну, вот не могу сейчас точно вспомнить. Там это вот мост Багратиона, это вот в районе Кутузовского проспекта, как я помню. Там такой есть Багратионовский мост. И там вот где-то стоит в вестибюле какого-то типа центра, что ли, торгового, не помню.
0: Да, 7-метровая, да, такая, да, да, да, махина. И там тоже переплетаются как-то человеческие сердца,
1: ну,
0: лица.
1: Да, да.
0: Вот он тоже, вот это вот что-то переходящее одно в другое.
1: Такая очень экспрессионистская и грандиозная тоже в ней. Вот как у вас в большинстве работ? неизвестного, такая она экспрессия и грандиозный масштаб вот этого всего, да. Масштаб замысла этого, да.
0: Ну, что еще важно сказать, что и статуэтка Орфея им тоже создается, это, ну, премия Тэффи известная, вот знаменитый вот этот Орфей создан как раз Эрнстом Неизвестным.
1: Да, Орфей... она на самом деле изначально это большая скульптура, а это ее как бы копии такие сделаны, мелкие, чтобы да. Вручать лауреатам.
0: Орфей, который играет на струнах собственной души.
1: Да, тоже такая очень своеобразная.
0: Вот еще хотелось немного сказать о нем словами его друзей, например, Андрей Вознесенский говорил о Неизвестном так: «Эрик мыслил не мир,

0: Шемякин, например, тоже вот о неизвестном говорил, обладал, Эрнст обладал уникальным даром, он умел дружить со страстью, он мог спорить об искусстве до хрипоты, бить кулаком по столу так, что звенели стаканы, но в его ярости никогда не было мелкой злобы, это была ярость творца, созидателя, он был невероятно щедрым человеком, мог подарить дорогую скульптуру первому встречному, если видел, что тот искренне прочувствовал его работу. Ну вот, да, удивительный, конечно, человек, но он же не только скульптуры создавал, у него и картины кое-какие
1: есть.
0: Ну да,
1: есть. Серия у него есть картины.
0: Да, вот, не знаю, видел ли ты какие-нибудь из них, потому что вообще, если говорить про картины, ну где мы их можем увидеть? Есть музей Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге. Там вот это единственный вообще постоянный его музей. И там и скульптуры малых форм кое-какие выставлены, и графические листы, иллюстрации. И вот можно встретить, конечно.
1: Но если судьба закинет в Екатеринбург, то надо будет, конечно, зайти туда.
0: Да, еще...
1: Я был в Свердловске в очень раннем детстве, когда еще наверняка музея не было.
0: Вообще еще выставки в Третьяковской галерее в Москве. Вот,
1: была.
0: Ближнего.
1: Сейчас уже, наверное, не будет больше.
0: Ну, ретроспективные какие-то все-таки есть. И там вот встречаются и живопись, и графика, да, не только скульптура. Но вот если представить...
1: Ну, религиозные сюжеты, живопись есть у него, и скульптура у него есть, распятие.
0: Сердце Христа.
1: Сердце Христа, да, и распятие, которое он приобрел у него Ватикан, Папа Римский с ним встречался, Папа Римский Иоанн Павел II с ним встречался и очень высоко ценил его религиозные скульптуры, угу. Хотя, конечно, они совершенно как бы вот...
0: Но Сердце Христа — это скульптуры, да.
1: Да, угу. Они совершенно непривычный, скажем так, вот как для нас, как распятие. Что такое распятие для нас, да? Это совершенно очевидный сюжет. А там такие распятия, конечно, очень необычные. Но Папа Римский, в отличие от Никиты Сергеевича Хрущева, да, он понимал, да, что художник имеет право...
0: Понимал его масштаб, так скажем.
1: Да, имеет право делать так, как он считает нужным. В этом и смысл искусства, да.
0: Да, ну вот, а про картины все-таки, если говорить про стиль его, вот так вот, ну, представить, я не знаю, представляешь ты, вот говорят, что он наследник в чем-то и Пикассо, что у него такая вот абстракция.
1: Ну, все художники 20 века наследники Пикассо, это как бы тут чего-то далеко ходить, конечно, да.
0: Ну да, то есть...
1: Ну и Гои в то же время, он наследник. То есть вот Афорте Гои, мне его картины напоминают Афорте Гои во многом.
0: А, ну это вот получается, что графические эти вот циклы, да? Ну вообще, наверное, такой вот собирательный, это образ, собирательный образ больших скульптур, форм и вот эти вот элементы экспрессионизма, кубизма, наверное, все он вот сочетает в своем творчестве. Но вообще Неизвестный прожил очень долгую жизнь, сколько ему было, ну, 90 точно исполнилось, и, соответственно, мы сейчас можем...
1: И у него была мастерская в каком-то городке в штате Нью-Йорк, в отдалении от всех городов, там была у него такая на берегу океана, такой небольшой дом, и он завещал похоронить его там же, в этом месте, где он чувствовал себя, наконец, свободно.
0: Да. Ну, да, очень хочется, конечно, побывать в его музее, потому что мне кажется, что, несмотря на те фотографии, да, картинки,
1: конечно,
0: которые мы можем наблюдать, сам масштаб мы почувствовать не можем, но только вот увидев это в реальности. Поэтому вот и адресуем и наших радиослушателей, да, да, уже посмотреть на такие работы в контексте. И прощаемся до следующего воскресенья.
1: Всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем сегодняшнем маленьком концерте мы продолжаем читать книгу французского историка и музыковеда Патрика Барбье «Венеция Вивальди» и слушать музыку, вдохновленную Венецией. Естественно, было бы вообразить, что изощренные в поэтическом и музыкальном отношении баркаролы были выражением самой сущности венецианцев, так сказать, сущности венецианской души, невинной, чувствительной, жизнерадостной, влюбчивой. На самом деле, гондольеры нередко использовали для своих песен переложенные на местный диалект слова модных опер, а еще чаще стихи Торквата Тассо, хорошо им известные, хотя вряд ли когда-либо читанные. К чести Тассо не будем забывать, что в большинстве своем гондольеры знают его поэму «Освобожденный Иерусалим» почти наизусть, и они проводят летние вечера, перекликаясь его стихами из лодки в лодку, ибо, несомненно, поэма Тассо — отличная баркаролла. Прежде лишь Гомер удостаивался подобного исполнения, и с тех пор ни одну эпическую поэму таким образом не использовали. Слышно было, как лодочники поют стихи в строгой и изысканной манере, как затем перекликаются октавами из одной гондолы в другую, и как затем шестеро, а то и дюжина гондольеров сменяют один другого, перебрасываясь стихотворными строками настолько долго, насколько позволит память. Вот лучшая дань уважения от самого Гёте, слыхавшего, как гондольеры на собственный лад распевают строфы Тассо. Несравненную атмосферу, царившую на городских каналах, в особенности летом, не раз описывали венецианские газеты. Всякую ночь над каналами звучат исполненные веселости и разнообразия мелодии серенад, коих слушатели, как стоящие у окон, так и плывущие в несчетных лодках, равно пользуются преимуществами общей радости, которую создает музыка. Мы продолжим знакомство с замечательной книгой Патрика Барбье о музыкальных традициях Венеции чуть позже. А сейчас давайте послушаем музыку, вдохновленную искусством венецианских гондольеров. Для вас прозвучит одна из пьес пятой тетради знаменитого цикла Феликса Мендельсона «Песни без слов», песня венецианского гондольера.

Песня венецианского гондольера из пятой тетради фортепианного цикла Феликса Мендельсона «Песни без слов» прозвучала в исполнении Даниэля Баренбойма. И еще несколько строк из книги французского историка и музыковеда Патрика Барбье, в которой он приводит отрывки из заметок путешественников, посещавших Венецию в XVIII веке. На площади простолюдин, сапожник либо кузнец в рабочем фартуке запевает арию, а другие из его сословия тотчас присоединяются, исполняя каждую часть с такой точностью, с такой изощренностью и с таким вкусом, какие вряд ли сыщешь в наших северных краях даже в высшем свете. Гармония царит здесь повсюду, и если двое идут вместе рука об руку, они непременно поют, словно беседуют посредством пения. То же самое и на воде, если несколько человек плывут в гондоле. Ни одной мелодии без второго голоса всегда полифония. На мою удачу, в ту ночь барка, в кое помещался отменный оркестр из скрипок, флейт, рожков, контрабасов и литавр, сопровождавший пение превосходного тенора, проплывала по большому каналу и причалила поблизости к дому, в котором я остановился. Причиной тому была галантность иномарата, влюбленного, заплатившего за серенаду для дамы своего сердца.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали строки из книги французского историка и музыковеда Патрика Барбье «Венеция Вивальди» и знаменитой песни «Венецианских гондольеров» из второй и пятой тетрадей фортепианного цикла «Песни без слов» Феликса Мендельсона в исполнении Даниэля Баренбойма. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 186-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 8 главы.
1: Братья, как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сию добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка».
0: Послушайте 11-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3 главы.
2: В то время совет сотворили фарисеи на Иисуса Своеродианове, как бы погубить Его. Но Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что Он делает, шли к Нему в великом множестве. И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его. Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали отрывок из 3 главы Евангелия от Марка. Начиная с 6 стиха, евангелист говорит о том, какая была реакция фарисеев на исцеление Спасителем сухорукого в субботу. Я не раз уже говорил, что значило для иудеев субботний покой, шаббат, и до какого абсурда эту идею покоя довели фарисеи. Кстати, предупреждение всем нам, ведь любую евангельскую заповедь или церковную традицию можно истолковать так, что она станет не Божьим даром, а ярмом на шее, как это произошло с заповедью о субботнем покое в ее фарисейском истолковании. Я, например, у себя на приходе нередко сталкиваюсь с абсолютно бредовыми идеями, которые засели в головах некоторых наших прихожан, и которые, как им кажется, являются правильным и более полным исполнением той или иной заповеди. А на самом деле это, как сказал Христос, бремена неудобоносимые, когда человек усложняет жизнь себе и часто отравляет ее окружающим его людям, думая, что тем самым он исполняет что-то важное, приближающее его к спасению. Ну, а на самом деле все эти усилия оказываются бесплодными, а иногда и пагубными для человеческой веры. Все это, конечно, плоды вопиющей религиозной безграмотности и невежества, хотя, конечно, ментальный уровень паствы – это иногда почти зеркальное отражение уровня пастырей. И если сегодня в людях больше суеверия, чем веры, язычества, чем христианство, веры в чудо, а не веры в Бога, то это в первую очередь претензии к нам. Значит, плохо учим. Ну, это проблема сегодняшнего дня. А возвращаясь к Евангелию, надо сказать, что в этот раз к традиционным недругам Христа, фарисеям, присоединились еще и иродиане. Иродиане – это политическое движение, которое только несколько раз упоминается в Евангелии. Это была малочисленная и непопулярная в народе политическая партия, которая ставила своей целью воссоздание независимого израильского государства, но во главе с одним из сыновей Ирода Великого, откуда их название – иродиане. Но Ирода Великого в народе очень не любили. Вот показателен тот факт, что он, предчувствуя свою смерть, приказал в тот день, когда он умрет, убить самых уважаемых людей в Иерусалиме, чтобы хотя бы их смертью заставить жителей Иерусалима и всей Иудеи скорбеть и плакать. А в противном случае он понимал, что его смерть обернется всенародным праздником и ликованием. Это, конечно, показывает, какими были отношения, даже, можно сказать, взаимоотношения между царем Иродом Великим и его подданными. И все сыновья Ирода Великого, может быть, за исключением Филиппа, были не лучше своего отца, поэтому занять хоть сколько-нибудь заметное положение в иудейском обществе у партии иродиан шансов не было. Фарисеи и иродиане враждовали друг с другом, но в данном случае они выступают вместе, потому что они понимают, что дела Христа привлекают к нему людей, его известность, или, говоря сегодняшним языком, популярность в Палестине возрастает все больше и больше, а значит, их, фарисеев и иродиан, уменьшается. Поэтому, как это часто бывает в истории, общий опасный противник в лице Спасителя заставил фарисеев и иродиан на время забыть свою вражду и разногласия и единым фронтом выступить против Христа, который в равной степени был опасен как тем, так и другим. Господь, дабы не усугублять конфликт, покидает Капернаум, он идет к Галилейскому морю. За ним следует множество народа, Христос учит их, исцеляет больных. И вот важную деталь подмечает евангелист. Он запрещает исцеленным говорить о том, кто исцелил их. Почему? А потому что чудо привлекает, и особенно чудо исцеления. Вот те, кто из наших радиослушателей, кто прошел через горький опыт болезни, страданий, или тяжело болели их близкие, то такие люди прекрасно понимают, на что готов пойти человек для того, чтобы вернуть здоровье себе или близким себе людям. Перенести любую операцию, потратить все деньги, пойти к любому шарлатану, который пообещает исцеление, и что угодно. Но все это тщетно. Только Бог по своему всемогуществу и милости может вернуть человеку тот дар, который он потерял. Но, конечно, если исцеление входит в божественный план по спасению, я имею в виду вечное спасение конкретного человека, потому что каждому у нас у Господа свой замысел. Точнее, замысел-то один — спасти человека, но каждого он ведет к этой цели по-разному, своими, непохожими и часто непредсказуемыми и непонятными для нас путями. Вообще Христос часто в Евангелии запрещает исцеленным разглашать, что Он их исцелил. Потому что в таком случае народ пойдет за Ним в ожидании чуда, а не в порыве любви. А Господь ждет от нас любви, а не ожидания тех благ, которые Он может нам дать. Вот как Он сказал собравшимся вокруг Него толпе после насыщения 5000 человек 5 хлебами. Он им сказал: «Вы ищете Меня, потому что насытились». Вот чаще всего люди именно так и рассматривают веру в Бога. Зачем надо в Бога верить, исполнять Его заповеди? А для того, чтобы Он помог. А если Он не помогает, то как, тогда какой вообще смысл верить-то в Него? Что это дает? А что вообще дает любовь человеку? Вот давайте сами спросим себя, ведь каждый из нас кого-то любит, родителей, детей, мужа или жену. Так вот, любим-то мы в ожидании чего-то получить? От того, кого мы любим в житейском или меркантильном смысле? Нет. Любовь с расчетом выгоды, любовь за блага, любовь за деньги — это не любовь. Есть специальный термин, обозначающий такую «любовь» в кавычках. Я не буду его произносить, но он всем хорошо известен. А подлинная, настоящая любовь, она ищет не то, что получить можно с объекта любви, а что ему дать. И эта любовь проявляется в жертвенности, в переживании, часто в страдании, а уж никак не в получении выгоды. И, конечно, любящий человек бывает счастлив тогда, когда его любовь взаимна. Вот эти всем понятные отношения между людьми можно в полной мере перенести на взаимоотношения Бога и человека. Господь любит нас, Его любовь проявляется везде и всегда. Иногда мы ее не замечаем и не ценим, Как часто дети не ценят заботу о них родителей, воспринимая это как норму, но в ответ Господь ждет то, что ждет каждый любящий человек — взаимности. Чтобы и мы любили Бога ради Бога, а не ради тех благ, которые эта любовь может нам принести. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 24 августа, 11 августа по старому стилю празднуется память мученицы Девы Сосанны и пострадавших вместе с нею в правление императора Диоклетиана, священномучеников Гая и Гавиния, мучеников Клавдия, Максима, Препидигны, Александра и Куфия. Сосанна была дочерью священника Гавиния и племянницей святого папы римского Гая, который обратил ко Христу родственника императора Диоклетиана, Клавдия, с женой Препидигной, сыновьями Александром и Куфием и братом Максимом. Узнав о том, что целая семья императорских родственников обратилась в христианство, Диоклетиан отправил их в изгнание. Вскоре мучеников сожгли в Остии, недалеко от Рима, а пепел бросили в море. Святая Сосанна некоторое время жила во дворце императора Диоклетиана под покровительством его жены, которая была тайной христианкой. Принуждаемая к замужеству, святая Сосанна была вынуждена открыть, что она христианка, и дала обет девства. После этого мученица была обезглавлена. Вскоре принял мученическую кончину отец святой Сосанны, пресвитер Гавиний, а в 296 году пострадал за Христа и святитель Гай. Также мы вспоминаем сегодня святого мученика начала IV века архидиакона Евпла. Он всю жизнь неустанно проповедовал Христа, постоянно нося при себе Евангелие. В этот день празднуется память нескольких печирских подвижников, преподобного мучеников Феодора и Василия, живших в XI веке, и преподобного Феодора, князя Острожского, жившего в XV веке. Преподобный Феодор происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира. В 1386 году польский король Егелла и литовский князь Витовт утвердили за князем Феодором наследственное владение – Острожский округ. В 1410 году князь Феодор участвовал в разгроме рыцарей католического ордена под Грюнвальдом. В 1422 году святой князь из-за сочувствия православным в Чехии поддержал гуситов в борьбе с германским императором Сигизмундом. В русское военное искусство введен был святым князем особый прием – гуситский строй. В 1432 году, одержав ряд побед над польскими войсками, святой Феодор вынудил князя Егелла оградить законом свободу православия на Волыни. Князь Свидригайло, опасавшийся усиления своего союзника, в 1435 году заключил князя Феодора в темницу, но народ, любивший святого, поднял мятеж, и он был освобожден. Острожский князь примирился с обидчиком и явился ему на помощь в борьбе с литовско-польской партией. По вступлении на польский престол Казимира, младшего сына князя Егелла, князь Феодор Острожский получил на правах наместничества города Владимир, Дубна, Острог и стал обладателем обширнейших имений в лучших областях Подолии и Волыни. После 1441 года, оставив свое владение, воинскую славу и княжество, святой князь принял монашество в Киево-Печерской лавре с именем Феодосий и подвязался здесь для спасения своей души до самой кончины, последовавшей во второй половине XV века. Прославление преподобного Феодора, князя Острожского, состоялось через 100 лет после кончины. Тогда же было засвидетельствовано нетление его мощей. Наш церковный календарь продолжит житие святого мученика Евпла. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой мученик и архидиакон Евпл пострадал в 304 году в правлении императоров Диоклетиана и Максимилиана, воздвигнувших гонения на христиан. Он был архидиаконом в городе Катаны на острове Сицилия. Усердно исполняя архидиаконское служение, святой Евпл постоянно проповедовал истинную веру. Он всегда имел с собой Евангелие и, ходя из дома в дом, читал людям о чудесах Господа Иисуса Христа. Однажды в Катану явился отряд язычников для выявления тайных христиан. На святого Евпла донесли, и он был взят под стражу. После того, как он отказался поклоняться языческим идолам, его подвергли жестоким пыткам. Ни тяжкие муки, ни лукавые посулы всяческих темных благ, если он отречется от Христа, не смогли поколебать твердости исповедника. Тогда мучители решили подвергнуть его медленной смерти от голода и жажды. Страдальца заключили в тюрьму и запечатали дверь. Через 7 дней, почувствовав нестерпимую жажду, святой стал усердно молиться к Богу, и внезапно в темнице появился водный источник. Когда через некоторое время сюда вошли воины, то увидели, что темница полна воды, которая исчезла по мановению руки мученика. Увидев, что святой жив, градоначальник-язычник повелел отсечь ему уши, а затем и голову. На месте казни перед смертью святой Евпл вновь проповедовал Евангелие. Его останки были благоговейно погребены христианами. При гробнице святого мученика происходило множество исцелений.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие преподобномучеников Феодора и Василия Печерских. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобномученики Феодор и Василий Печерские подвязались в XI веке в ближних пещерах Киева. Святой Феодор роздал свое имущество нищим, удалился в монастырь и поселился в Варяжской пещере, соседней с пещерой преподобного Феодосия. Много лет пробыл он тут в строгом воздержании. Когда враг посеял в нем скорбь о разданном имении, святой Василий утешал его: «Прошу тебя, брат Феодор, не теряй награды, если хочешь имения, возьми все, что есть у меня». Преподобный Феодор раскаялся и сердечно полюбил преподобного Василия, вместе с которым жил в келье. Однажды преподобный Василий в течение 3 месяцев нес послушание вне монастыря. Бес, приняв его облик, явился к преподобному Феодору и указал сокровище, когда-то сокрытое разбойниками в пещере. Инок хотел уже выйти из монастыря, чтобы купить имение и жить в миру. Но когда вернулся преподобный Василий, бесовский обман раскрылся. С тех пор преподобный Феодор стал внимательнее к себе. Чтобы в праздности не увлекаться помыслами, он поставил у себя жернов и по ночам перемалывал зерно. Так долгими и усердными подвигами он освободился от страсти сребролюбия. До князя Мстислава Святополковича дошел слух, что Феодор нашел много сокровищ в пещере. Он вызвал к себе преподобного и велел ему указать место, где спрятаны ценности. Святой Феодор ответил князю, что и в самом деле видел в пещере много золота и сосудов, но от соблазна он вместе с иноком Василием зарыл их, а Бог отнял у него память, где оно сокрыто. Не поверив святому, князь приказал замучить его до смерти. Святого Феодора избили так, что вся власеница была смочена в крови. В пьяном состоянии князь велел истязать и святого Василия, а затем сам убил его стрелой. Умирая, преподобный мученик Василий бросил стрелу к ногам князя Мстислава и предсказал, что скоро тот сам будет смертельно уязвлен ею. Пророчество исполнилось. 15 июля 1099 года на стене Владимирской крепости князь Мстислав во время междоусобной войны с Давидом Игоревичем был неожиданно сквозь отверстие доски поражен стрелой в грудь и в следующую ночь скончался. Узнав свою стрелу, князь сказал: «Умираю за преподобных мучеников Василия Игоревича».

В исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса прозвучало великое словословие, амвросианское пение V-VII веков.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Совсем скоро, 29 и 30 августа, состоится юбилейный 10-й фестиваль Сергея Довлатова. Цитаты дня Д-2026, так называется этот фестиваль, стал следующий текст. «Что вам угодно? Мне угодно, говорю, чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны». А какова тема события в этот раз? Об этом я спросила Анастасию Принцеву, директора фестиваля.
2: У нас двойной юбилей, 10 лет фестиваля, 85 лет со дня рождения Сергея Донатовича. Собственно говоря, это и есть основная тема, потому что раньше мы придумывали какие-то конкретные темы, но это совершенно не обязательно и невозможно, потому что у нас около 70 событий, они все разного формата. Это спектакли, экскурсии, лекции, квесты, концерты. И объединять их какой-то одной узкой темой не обязательно, но у нас общая тема фестиваля – это фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. То есть мы говорим не только о жизни и текстах Довлатова, но и о том времени, которое его сформировало. И в этом году у нас очень большой совместный фестиваль с Домом творчества Переделкина в Новой Голландии, который называется «Москва-Ленинград. Нечто отличное. Неофициальная культура 70-х, двух столиц». То есть это как бы фестиваль фестиваля. Я предложила Борису Куприянову, замруководителю Дома творчества Переделкина, сделать совместную программу. И вот он с энтузиазмом откликнулся. И я очень рада, что у нас будет такой большой дополнительный фестиваль. 22-23 августа в Доме творчества Переделкина пройдет начало этого фестиваля. Там будет больше 20 лекций, концерты, мастер-классы. А потом 29-30 августа в дни фестиваля Довлатова будет на Новой Голландии фестиваль тоже «Москва-Ленинград. Нечто отличное», который как бы является частью Дня Д. Ну, такой фестиваль фестиваля. Там тоже будет много лекций о литературе 70-х. Сева Гакель будет рассказывать, как собирали музыку в то время. То есть такое погружение в ту атмосферу с попыткой проанализировать это странное длинное время, которое сейчас почему-то интересно молодым людям и на которое как-то, я не могу сказать, что появилась мода, но которое сейчас очень со всех сторон изучают. Собственно говоря, этому и посвящен этот фестиваль, я считаю, отличный, потому что вот мы за несколько лет уже собрали большое количество лекций, из которых мы сделали сборники чтения Дня Д, и сейчас у нас будет больше 20 лекций, которые мы записываем, и тоже надеемся сделать сборник, то есть это такая в некотором роде тоже научная работа.
1: И надо сказать, что программа у вас огромная, и хоть это идет два дня, 29 и 30 августа, но ты читаешь, глаза просто разбегаются, и каждая тема тебе интересна, и ты только не понимаешь, а как можно успеть везде? Расскажите про программу, пожалуйста.
2: В этом году я пыталась сокращать программу, потому что у нас больше 70 событий, и поскольку вот дополнительно этот фестиваль большой, где параллельно 2-3 события идет, и я говорила Борису, Борис, пожалуйста, что не надо мучить людей, они не могут разворачиваться, сложно. Вот мне самой было, мне сложно, я не понимаю, куда идти. Я хочу эту лекцию послушать, эту и эту, а параллельно еще День Д идет еще на других 5 площадках. И все, что могла, я отрезала. Но все равно у нас есть традиционные события, это экскурсии в квартиру Довлатова, экскурсии вокруг дома Довлатова, его квартала, и парад экстерьеров, потому что у него была собака Глаша, которую он очень любил.
1: И писал о ней.
2: И писал о ней, и поэтому в сквере Довлатова, где у нас тоже будет уличный праздник с джазовым концертом, открытым чтением и выступлениями актеров, стоит памятник Глафире тоже. Там будет у нас мероприятие, потом у нас 8 спектаклей, 4 премьеры театральные, гастроли спектакля из Архангельска, квесты, какие-то перформансы, концерты, в общем, очень много
1: и
2: всего.
1: И все это с текстами Довлатова, да? Спектакли, я имею в виду.
2: Ну, спектакли, да, ну или на основе каких-то историй, например, в коммунальной квартире Довлатова, где до сих пор живут люди, у нас проходят и экскурсии, и премьерные показы спектаклей благодаря музею Довлатова, который там взяли в аренду несколько комнат, и нас туда же в них фестиваль пускают, за что им большое спасибо. И там, например, будет спектакль Александра Савчука «Коммунальный салон Довлатова» на основе событий начала 60-х, о которых рассказывают близкие Довлатову люди, о том, как там проходило первое чтение поэмы Бродского «Шествие», который, по рассказам очевидцев, не читал, а выл, и им было так смешно, что они залезли под стол, чтобы его не смущать, и он ужасно разозлился и сказал, что они все дураки, он гений. В общем, и все вот эти вот воспоминания лягут в основу этого спектакля. То есть это тут не тексты, да, а воспоминания. Или вот у нас будет в неожиданном месте в Музее Арктики и Антарктики спектакль-экскурсия, как будто Довлатов получил такое указание, когда работал редактором детского журнала «Костер» провести экскурсию зачем-то для детей. И вот он как бы ведет эту экскурсию для наших зрителей по вот такому странному месту. Спектакль называется «Вечная мерзлота», потому что, соответственно, рассказывается в музее про вечную мерзлоту, и он, когда в Охре охранником в коме, тоже это была вечная мерзлота вокруг, вечная мерзлота в душе, и вот такой спектакль-экскурсия ставят молодые режиссеры Женя Анисимов и Тимур Салихов, и тоже необычное такое интересное происшествие на необычной площадке, которое благодаря тому, что это довольно неожиданно сочетание, да, вот этого экспонатов музея Арктики и Антарктики и судьбы Довлатова должно дать такой странный эффект абсурда, столь близкий Довлатову.
1: Про близких людей. Ведь живы друзья Довлатова или люди, которые близки были с ним. Кто будет на фестивале?
2: У нас будет круглый стол с участием Татьяны Львовны Никольской, его подруги, и она филолог, и она будет рассказывать про его время Яков Аркадьевич Гордин, доктор журнала «Звезда». Андрей Юрьевич Арев, не знаю, будет или нет, зависит от его возможностей, ну, тоже приглашали. Ну и какие-то люди просто приходят. Вот мне тут позвонила вчера женщина, она хочет купить билеты на экскурсии, при этом говорит: ой, ну я же была его соседкой, я же могу про это рассказать. Я говорю: ну да, конечно, приходите, обязательно рассказывайте. Мы проводили много вечеров воспоминаний, и тоже они отображены в нашем сборнике чтения Няде, которые продаются там в подписных изданиях в порядке слов, то есть можно купить или заказать. Вот, так что, конечно, есть люди, которые его помнят хорошо, и мы с ними всегда общаемся, и они много раз у нас выступали. Родственники вряд ли приедут, ну, уже тяжело, далеко, сложно.
1: Как вы чувствуете, как вы видите за эти годы, как вам притекают люди, любят Довлатова?
2: Довлатова многие очень любят, он очень популярен, и его очень любят молодые люди. Один раз я снимала ролик до фестиваля Довлатова, чтобы Алексей Герман-младший получил или не получил деньги на свой будущий фильм «Довлатов». Он должен был доказать Министерству культуры, насколько популярен автор. И мне вот дали такое задание, просто какую-то халтуру. Должна была ходить по улице и спрашивать, знаете ли вы Довлатова. Я с оператором. Я несколько часов проходила, люди доставали книжки Довлатова из рюкзачка или сразу начинали цитировать. Одна женщина сказала, что, конечно, она его знает, и начинала горько плакать. Такая была женщина с рыжей косой на улице Рубинштейна. И под конец я уже устала, говорю: давай зайдем, сменим целевую аудиторию, давай зайдем сейчас в какой-нибудь бар модный Джона Рубинштейна и спросим последнего человека. Это будет финал уже нашего похода с оператором. Мы заходим, сразу снимаем. Я подхожу к бармену первому, говорю: любите ли вы Довлатова? Он говорит: пойдемте за мной. Выходит из-за барной стойки такой настоящий, с бородкой, с тоннелями в ушах, такой хипстер. И у него, оказывается, совершенно огромная цветная татуировка, так как портянка, как говорится, с лицом Довлатова и надписью «Абонамат», цитата из его книги. И я в полном изумлении подвожу микрофон прямо к Довлатову этим двум, и говорю: какая у вас любимая книга? И сверху раздается «Наши». Я говорю: вот это будет финал вот этого ролика. И когда министр культуры и семья Довлатова увидели этот ролик, сказали: да, популярный автор, конечно, и дали деньги на фильм.
1: Они могли, вот эти молодые люди, словами объяснить, а что вдруг-то им Довлатов?
2: Ну, потому что он смешной, и самое главное, в нем есть самоирония, то, что сейчас очень любят и ценятся, и более того, он, можно так сказать, что он первый стендапер. Это человек, который рассказывает на, так сказать, на весь мир о своих неудачах житейских, не стесняясь этого. Таким образом, показывает другим людям, что совершать ошибки возможно, допустимо, и он такой же, как все остальные. Чем занимаются стендаперы? Поэтому он понятен.
1: Вам легко делать этот фестиваль? Вы чувствуете это настроение Довлатова?
2: Я чувствую настроение Довлатова, потому что у нас происходит как безумное количество довлатовских историй, которых я теперь уже рассказываю в лекции и на своей экскурсии, которую иногда провожу по местам Довлатова, потому что мне надоело, что меня каждый раз спрашивают: «Настя, расскажи, как тебя задерживали полицейские на открытии памятника Глаше». Или какие-то другие безумные истории. Они приключаются постоянно, ты оказываешься в мире этого довлатовского абсурда, и, как я говорю, что люди, которые любят Довлатова, и люди, которые не любят Довлатова, это две совершенно разные категории людей. Если ты любишь Довлатова, ты как бы в некой секте, и которая привлекает внимание таких же людей с неким кодом. И это все, конечно, фанаты. То есть люди, которые любят Довлатова, они все фанаты Довлатова. Это не просто любители. Люди, которые с любого места начинают тебе цитировать его, поэтому мы проводим такие варианты, что где, когда. Когда очень сложные вопросы все отгадывают. И очень много вот этого довлатовского абсурда происходит в момент подготовки фестиваля, поэтому я как рыба в воде, я тоже люблю, мне близок и понятен этот юмор, такой циничный, такой снобский, очень ленинградский. И я даже не могу сказать, что я работаю. Я не считаю это как работа. Ну, то есть, когда я подаю заявку в какой-нибудь комитет по культуре, то есть это, конечно, такие бюрократические, муторные собирания справок и так далее. А все остальное время, ну, я просто живу этим, я как бы плаваю в этом, как рыба в воде. Мне, конечно, это близко, интересно, приятно. Это притягивает большое количество интересных людей, волшебных волонтеров и так далее. Очень много энтузиазма от молодых режиссеров, актеров, которые фестиваль некоммерческий, у нас нет возможности дать какие-то гонорары, мы просто всю прибыль отдаем полностью от билетов им. Ну и обеспечиваем какую-то без аренды залы и так далее. Рекламу какую-то на себя я беру, но у меня нет возможности полноценную за премьеру спектакля дать им там, я не знаю, сколько тысяч рублей. Все равно люди делают, потому что им это нравится, им это интересно. В этом есть жизнь. Это очень живой и очень народный фестиваль. Он такой очень человечный. Я очень стараюсь это сохранить максимально, чтобы он не покрылся какой-то глянцевой пленкой, и чтобы у всех была возможность в нем принять участие как актерам, каким там вот сейчас мне написала молодая режиссера: «Можно мы там у вас, вот, а вы приведем, что нужно заплатить?» Я говорю: «Ничего не нужно, мы вам поможем, мы все сделаем, мы организуем. Давайте». Ну, я, конечно, предварительно отсматриваю что-то, они мне прислали видеоспектакли. Ну, худсовет, в общем, из одного человека. То есть, конечно, планку мы соблюдаем, но на самом деле мы очень открытые.
1: Анастасия Принцева, директор фестиваля Сергея Довлатова, рассказала, как запланирован День писателя в нашем городе 29 и 30 августа, когда ожидается более 70 событий, среди которых круглые столы, спектакли, экскурсии, концерты, перформансы, традиционный парад фокстерьеров и другие выступления на неожиданных площадках. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучал концерто Гросса опус 3, номер 6 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19:05 в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иевлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11:00. Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего 6, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает

0: беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Билирбю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники «Радио Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
1: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
0: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» – это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

Богородичный тропарь под твою милость композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-ан-От.

0: У микрофона Александр Ратников, здравствуйте. Сегодня в нашем эфире заключительная часть беседы архимандрита Иоаннуария Ивлеева по евангельской этике.
1: Я сказал об антитезах Нагорной проповеди, в которых более конкретно выражаются мысли Иисуса Христа, некоторые мысли Иисуса Христа, а более превосходной праведности. Этих антитез 6. Что означает слово антитеза? Это противопоставленное что-то чему-то. Тезис и антитезис. 6 антитез Нагорной проповеди находятся в 5 главе Евангелия от Матфея, начиная с 21 стиха и до конца, до 48 стиха, до конца 5 главы. Все они построены примерно одинаково. Каждый из них начинается так. Вот сказано древним то-то и то-то, а я говорю вам, вот это значит тезис, это то, что сказано древним, то, что сзади вас. Но помните, когда мы с вами говорили о покаянии, что в устах Иисуса Христа покаяние – это не означает, как в Ветхом Завете, как у иудеев, обращение назад к вере отцов и праотцев. Считалось самым высшим достижением человеческой праведности, который призывал Иоанн Креститель, да? «Покайтесь, вы уже грешники все, вот вернитесь туда, к Аврааму, назад». А Иисус Христос говорит тоже «покайтесь». В устах Иисуса Христа только один раз появляется это слово, вот в первых его словах. «Исполнилось время, покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Больше он никогда его не говорит. Почему? А чтобы не путали его призывы с призывами Иоанна Крестителя. Потому что само слово «покаяние», если мы посмотрим его в еврейском языке, оно означает «поворачивание назад, туда». Устремляться там, понятное же дело, что сейчас поколение, род неверный и прелюбодейный. Но ведь наши отцы-то были не такими, а праотцы, они вообще были святыми, а там вообще не, там вообще уже вершины благочестия. Но это обычно для всех народов и для всех времен характерно. Дети всегда плохие, а родители лучше, понятно. Так вот, ничего подобного ведь в призывах Иисуса Христа нет. Он же не призывает вернуться назад. Зачем это надо? Он призывает вперед из этого мира, в Царство Божие, вперед, а не назад. И поэтому он никогда больше этого слова не употребляет. Он говорит совершенно о другом, о следовании ему. «За мной», говорит он, «идите за мной, вперед». И вот именно этим призывом «вперед» отличаются антитезы Нагорной проповеди. Да и само требование лучшей праведности. Лучшая праведность для него не сзади, а впереди, в эсхатоне, в царстве. Итак, все антитезы построены по одному принципу. Вы слышали, что сказано древним. А я говорю вам. Конечно, эти слова Иисуса Христа могли вызывать споры, раздражение. Они привлекали внимание, они были вызывающими. Почему? Ведь вообще-то говоря, в те времена подобные высказывания были характерны для многих учителей иудейских. Например, вот синагога, вот читается Священное Писание. После чтения Священного Писания всегда была какая-то проповедь, какое-то толкование. Толковать мог любой из взрослых иудеев, посещавших синагогу. Что значит взрослых? Тех, кто достиг 30 лет. 30 лет считалось временем совершеннолетия. Очень часто такие толкователи, учителя, книжники говорили, вот прежними сказано то-то и то-то, а я говорю вам то-то и то-то. Но всегда это относилось к толкованиям закона, но не к закону. Упаси Бог затронуть букву закона. А Иисус Христос не интересуется толкованиями, их тысячи. Он говорит о том, что вот в законе сказано то-то и то-то, а я говорю вам другое. И вот это уже вызывало раздражение. Это привело его, в конце концов, на крест. Вот это, с точки зрения многих людей, просто кощунственное, оскорбительное отношение к величайшей святыне, к закону, который был и до мира, и будет вечно после мира. И вдруг появляется какой-то чудак, который из каких-то соображений, либо он безумный, либо он обманщик, либо что. Некоторые начинают прислушиваться, либо... У него есть власть говорить это. Иногда Он дает новые формулировки закону, не новому толкованию закона, а новая формулировка закона. Иногда это как бы заострение и усиление закона. Это мы наблюдаем в трех антитезах. В первой, где говорится об убийстве, во второй, где говорится о прелюбодеянии, и в пятой, где говорится о мести. Здесь Иисус Христос усиливает закон, углубляет его. Но иногда он не просто углубляет, но отменяет прежнюю формулировку вообще. Это в третьей антитезе о разводе, в четвертой о клятве и в шестой о любви и ненависти. Ну вот сейчас мы с вами рассмотрим последовательно, хотя бы кратенько, каждую из этих антитез. Во всех этих антитезах Иисус Христос призывает исполнить закон, то есть осуществить волю Божию, заложенную в основе тех или иных заповедей. Во всех он показывает суть этой лучшей новой праведности. Первая антитеза об убийстве. Пятая глава Матфея с 21 по 26 стих. Здесь Иисус Христос усиливает, радикализирует закон. Радикализирует, то есть доводит до радикса. Что значит радикс по латыни? Корень. То есть смотрит в корень. Радикализировать, значит смотреть в корень. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Ну, понятно, что вот это последнее приложение о суде говорит о суде Божьем, это ясно. Итак, всякий гневающийся на брата своего уже равен тому, кто убивает, с точки зрения Иисуса Христа. Закон говорит «не убий». Хороший закон. Но закон запрещает действие убийства. Но ведь всякое действие имеет какую-то причину. Ведь убийство – это всего лишь симптом чего-то, что заложено в человеке внутри. Ну, вот как болезнь, например, у вас повысилась температура. Ну, можно, конечно, запретить эту температуру, сбить ее, там, скажем, аспирином. Но это не значит вылечиться, потому что это всего лишь симптом какой-то болезни, которая сидит внутри тебя. И поэтому надо принять какие-то более радикальные меры, чтобы истребить болезнь, скажем, пенициллином или чем-то там другим. Тогда и жара не будет, и чихание. Вот Иисус Христос переносит взгляд с действия на причину действия. Он углубляет, радикализирует, смотрит в корень, в сердце человека. Ну, закон хорош, не убивай, но он же не запрещает тебе мысль об убийстве. А с точки зрения Иисуса Христа, не убивай, если выразить эту волю Божию, которая высказана в заповеди, в положительном смысле. Что значит «не убивай»? Это значит «дай другому жить». Или, иными словами, признай ценность жизни другого. Но когда человек не признает внутренне ценность жизни другого, фактически он уже внутренне готов к убийству этого человека. Иисус говорит, что человек нарушает волю Божию, которая говорит о ценности всякой жизни, уже тогда, когда просто оскорбляет, когда позорит другого человека. Всего этого закон не запрещал. Но, разумеется, окружающее общество, ну, будучи обществом приличным, вполне осуждало оскорбления, осуждало, когда кто-то кого-то позорил. Но все это была элементарная, ну, общественная нравственность, но не более. И Иисус Христос говорит о том, что даже мысли об этом должны исчезнуть из человеческого сердца. Вот это будет высшая праведность. В нашем тексте мы видим, что здесь идет сравнение. Гневающийся подлежит суду, кто скажет «рака» подлежит Синедриону, то есть высшему суду, а кто скажет «безумный» подлежит гиене, душу. Такое усиление, как будто бы Иисус Христос здесь строит какую-то казуистическую схему усиления оскорбления и усиления соответствующих наказаний. Но не надо воспринимать все это буквально. Были такие попытки. Ну, например, рака, ну что означает рака? Ну, пустой человек, да, ну, мы бы сказали, дурак, да, глупый. Это уже хуже, чем просто прогневаться на брата своего. А безумный напоминает нам некоторые псалмы Давида, где сказано «рече безумен в сердце своем несть Бог». То есть безумный человек – это тот, кто говорит в своем сердце, что Бога не существует. Это человек, лишенный даже представления о Боге, это полный безбожник. А это было страшное оскорбление – сказать человеку, что он не знает Бога, что Бог его не знает. Что, мол, это цитата из Псалма. Такие были попытки вот, объяснения этих слов Иисуса Христа. Но новейшие исследования в области еврейского языка и обычаев, традиции того времени говорят о том, что это не так. Что здесь у Иисуса Христа, скорее всего, просто риторика. Он не имеет в виду какое-то усиление, он вовсе не занимается судебной казуистикой. Нет, это просто риторические высказывания, которые не надо понимать буквально. Речь идет об одном, о том, что всякое оскорбление, всякий гнев осуждается. Он уже подобен убийству. Вот о чем речь. А уж высказано это вот красиво, риторично, чтобы привлечь внимание, скажем. Гораздо важнее мир между людьми. Иди, примирись. Бог желает мира между людьми. Он Бог мира. И для Бога гораздо важнее, чем поклонение Богу, мир. И Иисус Христос делает эту мысль понятной через высказывание о даре, который человек приносит к жертвеннику. Оставь его, поди, примирись скорее. Ну, дело в том, что мало из богомольцев, которые были во времена Иисуса Христа, и из нынешних богомольцев следует этому правилу. Все мы знаем по себе, все мы не спешим уж так примириться со своими братьями и сестрами, прежде чем идти в церковь и молиться, тем более причащаться. Поэтому вполне уместно напоминать таким людям, собственно, нам напоминать о суде Божьем, что здесь и говорится. Итак, здесь усиление заповеди и указание на волю Божию. Воля Божия состоит в том, чтобы мы уважали всякую, ценили всякую жизнь всякого человека. Вторая антитеза – о прелюбодеянии. Это Матфея 5, 27-30. Здесь тоже усиливается закон. Не отменяется, а усиливается. «Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением...» Неправильный перевод, ну ладно, потом... «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Опять же, сердце. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». То есть опять напоминание о суде. Итак, заповедь «не прелюбодействуй». Не путайте глагол «прелюбодействовать» с глаголом «блудить». Это разные вещи. Что такое «прелюбодействовать»? Это нарушать супружескую верность. Только это. А блудить? Ну, блудить все мы знаем, что такое блудить. То есть прелюбодейство включает в себя блуд. А блуд не включает в себя прелюбодейство. Блудить можно и не прелюбодействуя, то есть не разрушая супружескую жизнь других людей. Вот эта заповедь Моисея «прелюбодействуй», изложенная в книге «Исход» и в книге «Второзаконие», она запрещает иудейскому мужчине, речь ведь идет об иудеях, разрушать брак другого иудея, вторгаться в брак другого иудея. Согласно иудейскому брачному праву, речь идет именно о нарушении брака другого иудея. А внебрачная связь иудея с незамужней женщиной, скажем, или с язычницей, не иудейкой, она не считалась нарушением этой заповеди. Ну, конечно, общественная мораль осуждала, всякий блуд осуждался. Но, тем не менее, публичных домов в Иерусалиме и в других городах Иудеи было больше, чем достаточно, больше, чем в современных европейских городах, скажем. Блудили очень многие, но если при этом не нарушался брак чей-то, то это, хотя и осуждалось моралью, часто хамской моралью, да, но не осуждалось законом. Это надо помнить. Ну, что имеется в виду? Иисус Христос говорит о том, что ветхозаветная заповедь имеет какую цель? Выразить волю Божию. Воля Божия, которая не сводится к букве, ее надо усмотреть, поглядев за эту букву. Ведь согласно воле Божией, каждый должен уважать брак другого человека. Но этот брак и эта воля Божия нарушается уже тогда, когда один человек смотрит на другую или там, на другого, как у нас переведено, с вожделением. Но это не совсем правильно. Там речь идет о другом, буквально с похотью. А что значит похоть? Вот это слово, которое тоже ведь очень сильно изменило свой смысл. У нас сейчас похоть относится исключительно к сексу. А в Библии все не так. Похотеть, похоть, эпифемия вот по-гречески, означает желать того, что тебе не принадлежит. Хотеть, похотеть, да? Хотеть того, что тебе не принадлежит, не дозволено, не твое. Стремиться отнять чужое. Вот что означает слово похоть. Ну, например, помните заповедь? «Не похощешь жены брата своего, ни осла его, ни вола его». Ну, для нас понятно, как можно испытывать похоть к жене, но как можно испытывать похоть к волу или к ослу, непонятно, потому что мы уже забыли смысл этого глагола. Потому что этот глагол означает «не пожелай завладеть чужим ослом, чужим волом, чужою собственностью, чужою женою». Вот что означает это. Значит, каждый, кто смотрит, желая отнять как бы чужую жену, присвоить себе, вот тот уже нарушает волю Божию о браке, где двое становятся единой плотью, как сказано в книге Бытия, 2 глава, 24 стих. То есть против воли Божией поступает уже всякий, кто не уважает брак другого, кто смотрит с похотью, стремлением овладеть. Теперь перейдем к третьей антитезе, в которой закон не просто радикализируется, не просто Иисус Христос заглядывает в сердце человека, но буква закона полностью переформулируется или даже отменяется. Третья антитеза о разводе. Матфея 5, 31-32. Сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. Ну, имеется в виду письмо, разводное письмо, грамоту о разводе. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Закон говорит о том, что иудейский мужчина имеет право на развод, полное законное право на развод. Иисус Христос говорит, что закон неправильно говорит, что развод противен воле Божией вообще. То есть здесь он полностью переформулирует закон, как бы отменяет его, заменяет другим. Надо сказать, что разводы в иудейском обществе того времени были достаточно частым явлением, и поводов для развода было очень много. Ну, просто жена не перестала нравиться, скажем. Это достаточная причина, чтобы развести. Ну, были более серьезные причины. Бесплодие, скажем. Или такая серьезная причина, вот суп пересолила. Вот что-нибудь, ну, все что угодно было. И это было достаточно для развода. То есть желание мужчины был закон. Женщина не имела права сопротивляться закону, и женщина не имела права подавать на развод. Но Тем не менее, этот закон о разводе в патриархальном обществе имел в виду благо женщины, потому что надо было разводиться официальным путем и давать разводное письмо с тем, чтобы женщина имела возможность выйти замуж снова. Потому что, оставшись без мужа и без разводного письма, женщина оказывалась выкинутой из общества совсем. И она оказывалась чаще всего без средств к существованию. Дети оставались, конечно, у мужа. Она была изгоем общества. Так вот, чтобы этого не происходило, ради женщины все-таки надо было давать разводное письмо, и она тогда имела право выйти второй раз, или там третий раз, десятый раз замуж. Но Иисус Христос говорит, что, несмотря на стремление дать какое-то относительное благо женщине, этот закон не выражает полноты воли Божией. Потому что, давая разводное письмо, мужчина фактически расторгает брак, то есть противоречит изначальной воле Божией о том, чтобы двое стали единой плотью. А что Бог соединяет, то человек не должен разрушать. Ну и, соответственно, тот, кто выходит замуж за разведенную, тот тоже подтверждает, что он согласен с этим разрушением прежнего брака и тем самым воле Божией. Мы видим, что Иисус Христос вот в предыдущей антитезе и в этой антитезе тоже указывает на волю Божию не в законе выраженную, а волю Божию, которая была выражена в творении, во время творения человека, еще до всякого закона. Воля Божия была такая, чтобы люди соединялись в любви в единую плоть. В других местах Иисус Христос показывает себя свободным не только от буквы закона, но даже свободным от воли Божией, выраженной в творении этого мира, и указывает на иную волю Божию, которая выражается в творении нового мира, Царствия Божия. Помните это место из Матфея 22:30, где говорится о том, что происходит в Царстве Божьем. В воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. То есть там вообще-то и брака-то не существует. То есть Иисус Христос, он чувствует себя достаточно свободным по отношению и к закону, и к воле Божией, выраженной в творении этого мира, и всегда указывает куда-то вперед. Ну, конечно, такие заявления Иисуса Христа достаточно редки в Евангелии, потому что это уже было слишком радикально, слишком необычно. Смотрим на четвертую антитезу о клятве. Здесь тоже происходит замена другой формулировкой. Это Матфея 5:33-37. «Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Замечательная совершенно новая заповедь «не клянись вовсе». Очень трудно исполнимая. И просто неисполнимая в этом мире, конечно. Это все это заповеди Царствия Божия, конечно. Что значит «да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет»? Почему тут дважды повторяется «да», «да», «нет», «нет»? Некоторые объясняли это так, что «да будет слово ваше «да», «да», а «нет», «нет». Ну, это неправильно. Дело в том, что такова была манера говорить во времена Иисуса Христа в Иудее, дважды повторять клятвенное заверение. Это опиралось на закон Моисея, закон о истинном свидетельстве. На суде должны были предстать два согласных свидетеля для доказательства вины либо оправдания. Если был только один свидетель, этого было недостаточно. Нужно два обязательно свидетеля. Если они расходились в своих показаях, нужен был третий, который подтверждал бы либо одно, либо другое свидетельство. Там, где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них. Поэтому и говорили не просто «да» и не просто «нет»,
2: А вот подтверждали, что было истинное это свидетельство. Да, да, тут два свидетеля как бы. Нет, нет.
1: Но почему же Иисус Христос противоречит закону Моисея, который дозволял клятву? Более того, он требовал клятву, но требовал соблюдения клятвы. И это был хороший закон. Этот закон обязывает человека к честному исполнению своего слова, своей клятвы. И тем не менее, тот, кто серьезно задумается над этим законом, над этим требованием человеческой честности, не будет клясться и давать обеты, говорит Иисус Христос. Почему? Да потому что, когда человек заверяет, клянусь, честное пионерское, когда он клянется чем-то, то тем самым он как бы отрицает свою честность в других случаях. Вот сейчас я честный, заверяю вас. Ну, а другой раз-то я, может быть, был нечестный, может быть, буду еще нечестный. Кто клянется или дает обет, тот как бы говорит своим ближним, ну вот в этом случае вы можете мне верить, в этом случае я обязательно сдержу свое обещание. А в других случаях? А тот, кто будет согласен с волей Божией в человеческой истинности, тот, кто хочет, чтобы люди доверяли друг другу, тот не будет прятаться за своими словами и не будет оставлять для себя всевозможные лазейки. Его «да» должно всегда быть «да», и «нет» всегда должно быть «нет». Иисус Христос дает пищу для размышления над этим. Ведь дело в том, что все в этом мире так или иначе зависит от Бога. И исполнение наших клятв далеко не всегда зависит от нас. Они тоже зависят от Бога. Даже тогда, когда мы на Бога прямо не ссылаемся. Вот несчастье, которое я себе сулю, скажем, головой своей клянусь, даже несчастье может случиться со мной лишь как допущение, как попущение Божие. Я не могу за Бога сказать, что Бог исполнит мои клятвы, что Бог позволит мне исполнить мои обещания. Я не могу. Бог абсолютно свободен. Поэтому здесь и сказано, не клянись ни Иерусалимом, ни головою своей, ничем. Все это Божие. И исполнение клятв твоих тоже в руках Божиих. И поэтому твои слова клятвы бессмысленны. В богословском смысле абсолютно бессмысленны, если ты веришь в Бога. Это очень важное богословское размышление, которое дает нам Иисус Христос. Ну, вы знаете, что в мире, конечно, не клясться вовсе или не обещать вовсе невозможно. Ну, ни одна йота, ни одна черта не приедет. Закон о донде же этот мир существует. Все мы обещаем что-то, сдерживаем, не сдерживаем, это же другой вопрос. У людей, которые тупо понимали все по букве, они вдавались в глубину и в смысл, требуют буквального исполнения. Все это же, конечно, невозможно, все это иллюзия. Но вы знаете, что многие христианские какие-то направления, особенно такие сектантские направления, запрещают приносить присягу, скажем. Не только потому, что там человек присягает и берет в руки оружие, которое грозит убийством, но и сама по себе клятва присягу уже тоже может. Противоречит воле Божией. Да, противоречит, но это наш мир. Но об этом мы с вами несколько позже поговорим еще. Следующая антитеза, это будет уже пятая, об отношении к козлу. Здесь тоже происходит усиление. Это Матфея 5, 38-42. Вы слышали, что сказано? Око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, твою обрати к нему другую. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним и два. Просящему тебя дай, от хотящего занять у себя не отвращайся. Замечательная тоже заповедь, но несколько непонятная и вызывавшая всегда массу всевозможных размышлений, толкований, попыток объяснить эти в общем и в целом не совсем ясные слова. И опять же, люди пытались абсолютно буквально все понимать, забывая о вот этой пророческой риторике, с которой все это сказано. В Ветхом сказано «око за око, зуб за зуб». В древности это правило, эта заповедь отменяла и как бы запрещала необузданную месть, ну, скажем, кровную месть, вендетту какую-нибудь, когда за убийство члена твоего сообщества одно племя истребляло целое другое племя, или там за один глаз оба глаза выбивали, за один зуб челюсть. Нет, за одно око только одно око, за один зуб только один зуб. Это требование не мстить слишком, мстить по справедливости, так называемый «jus talionis», то есть право равного мздовоздаяния, справедливости, право справедливости. Неплохое правило, которое действует постоянно и должно, во всяком случае, действовать в этом мире. Но Иисус говорит, не противься злому вообще. А вот дальше непонятно, кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую, то есть левую. Что это? Буквально понимать? Что значит ударить тебя в правую щеку? Как можно ударить себя? Обычно объясняли так, что ударить в правую щеку можно только оборотной стороной правой руки. А это считалось, мол, страшным оскорблением, вот ударить. Даже вот ты боишься запачкать свою ладонь, поэтому ты так наотмашь ударяешь. Но тогда становится непонятным, как же так? Вот тебе нанесли такое великое оскорбление, считая тебя нечистым, что вот так вот, да, ударили. А ты ему подставляешь для более мягкого оскорбления. Нет, вроде бы. Тут логика не срабатывает. Или во втором случае, кто захочет судиться у тебя, взять с тобой твою рубашку, то есть вот этот хитон, да, нижнюю вот эту рубашку. В древности в Иудее носили хитон, то есть длинную такую рубашку, типа халата, ну, как сейчас вот арабы носят бедуины, то отдай ему и гемати, то есть теплый плащ. Это противоречило бы вообще-то иудейскому законодательству. Можно было в случае судебного иска какого-то отдать в качестве залога плащ, но рубашка оставалась. Но к вечеру судьи должны были вернуть плащ обязательно человеку, потому что плащ это по закону нельзя было, просто невозможно отбирать на ночь. И мы укрывались как одеялом. Здесь тоже все непонятно. А еще непонятнее вот это. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Принудит, там используется такой глагол, который использовался у оккупантов, римских оккупантов, у которых было право брать себе проводников при переходе через горный перевал, скажем, или который бы указывал дорогу от одного поселения к другому. Это называлось «принудить». Но никто же тебя не просит при этом идти с ними еще и дальше. Да нужен ты им. Это абсолютно бессмысленно. Так что буквально здесь ничего понимать не надо. Речь идет о другом. На чем и настаивает Иисус Христос. То есть не сознательно, не отвечай злом на зло. Более того, лучше отвечать каким-нибудь добром на зло. Вот в древности, еще до закона, люди следовали обычаям кровной мести, как это выражено, например, в песне Ламеха, Бытия, 4 глава. Ламех своим женам говорит: «Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убью мужа за рану мне». «Я убью отрока за ссадину мне, если за Каина отмстится в семеро, за Ламеха в 70 раз в семеро». Ну вот на фоне такой угрозы Ламеха, конечно, заповедь «око за око и зуб за зуб» была очень благородной заповедью, конечно. Но а Иисус говорит: «Не отвечай злом на зло». Немножечко стоит поговорить в случае пятой антитезы о историческом влиянии ее, об исторической судьбе этой заповеди. В истории церкви существовало два типа толкования. Так называемое ригористическое или строгое толкование и смягченное толкование. Ригористическая линия существовала в древности, в доконстантиновскую эпоху, например, церковь отрицала участие христиан в армейской службе. Так было в III веке, когда многие солдаты обращались в христианство. Ну, правда, при этом все дело сводилось к заповеди скорее об убийстве. В канонах Ипполита, это очень древние каноны церковные, говорится: лица, обладающие полномочием убивать, солдаты, например,
2: не должны убивать вовсе, даже если они получают приказ. Никто из христиан не должен идти на войну и становиться солдатом. Начальствующий, который носит меч, да не берет на себя грех пролития крови. Ну, здесь мы видим буквальное понимание заповеди Иисуса Христа. После Константиновскую эпоху, то есть начиная с середины IV века, наступает довольно резкий перелом. Сначала на соборе, Арльском соборе 314 года, отлучал от церкви тех солдат-христиан, которые покидали службу в мирное время. V век, кодекс Феодосия. Христианам уже разрешается служить в армии, идти на войну полностью, об этом даже и речи нет, но запрещает служить в армии кому? Язычникам. И буквальное толкование теперь уже почти не существует. Оно как-то удаляется куда-то в маргинальные сферы, и его следует искать уже скорее среди еретиков, в каких-то небольших церковных группах, в средние века у вальденсов, францисканцев некоторых, Виклифа, Эразм Роттердамский и так далее, анабаптисты, квакеры, толстовцы, последователи Махатмы Ганди и так далее. Наряду с этим ригористическим или буквальным толкованием этой заповеди всегда существовало и смягченное толкование. Отцом смягченного толкования считается блаженный Августин. Вот в своем рассуждении о граде Божием и граде земном Августин пытается лишить остроты этот конфликт между заповедью Иисуса Христа и законами государственными. Он говорит о том, что заповеди относятся к внутреннему приготовлению сердца, а не к тому, что происходит публично. И живущий в государстве, которое управляется, конечно, по-христиански, находится в ситуации, подобной отцу, который должен наказывать своего сына. Поэтому казни, например, ну что же, они допустимы вполне. Он пишет, что иногда должно поступать скорее по соображениям пользы, нежели по воле Божией. К таким вещам относится война, но ее надо вести по возможности милосердно. И отсюда, от Августина, берет начало наше, в общем-то, привычное нам понятие праведной или справедливой войны. Вот эта разработка концепции справедливой войны велась и на протяжении средних веков, особенно вот в рыцарские времена. Ну, например, нельзя истреблять мирное население, или, скажем, нельзя отвечать большим ударом на тот удар, который нанесен тебе и так далее. Ну, довольно много правил этой справедливой войны, все это восходит к смягченному толкованию. Наказание, даже если это смертная казнь, но ее надо совершать в праведном духе, без ненависти. Представляете, как это отрубать голову без ненависти, с любовью. Это очень, конечно, забавно. Ну и вот давайте посмотрим еще об отношении к врагам. Это последняя шестая антитеза, Матфея 5, 43-48. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенны Отец ваш Небесный. Это заповедь «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих и ненавидящих», она полностью, конечно, противоречит законной заповеди, потому что она отменяет как бы заповедь закона. В законе что сказано? «Не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». «Я Господь». Это книга Левит 19:18. Значит, «люби ближнего». А кто ближний-то? А ближний – это человек из твоего народа, сын народа твоего. А что касается посторонних, ну, там совсем другое. Ну, например, Второзаконие 7.
1: Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, и передаст их тебе Господь Бог твой, ты поразишь их, тогда предай их уничтожению, не вступай с ними в союз, не щади их, не вступай в родство с ними». Значит, к врагам это не относится. Их надо не вступать с ними в союз, предавать их проклятию, заклятию, уничтожению. Дело в том, что Ветхий Завет неоднократно говорит о том, что Бог ненавидит грешников. Мы знаем, сотни текстов об этом говорят. Он ненавидит беззаконников, врагов, праведников. Но как же человек может пребывать в общении с Богом и в то же самое время любить грешников? Невозможно. Для иудея это немыслимо, это просто немыслимо. И то, что здесь выразил Иисус Христос, это было настолько шокирующим, настолько противоречащим вообще всем представлениям человека, и естественным, и законным. Потому что и по естеству невозможно любить того, кто ненавидит тебя, или кого ты ненавидишь, своего врага. И по закону этого нельзя делать. Если это враг Божий, если это какой-нибудь язычник, так его надо ненавидеть, потому что Бог его ненавидит. Вот кумранская община. Ну, живущие в этой общине клятвенно обещали искать Бога всем сердцем, всею душою, делать благое и праведное перед Ним, как Он заповедал через Моисея и всех рабов своих пророков, любить все, что Он избрал, и ненавидеть все, что Он отверг, любить всех сынов света, но ненавидеть всех сынов тьмы. Ну, вот это то, чем жило иудейское общество. А в общем-то и любое общество почти всегда, ну, особенно в то время. Итак, ссылаясь на Бога, всякий израильтянин имел полное право ненавидеть врагов. Поэтому то, что Иисус Христос противопоставил этому, для многих верующих иудеев казалось совершенно чудовищным. Правда, при этом мы не должны забывать следующее, что ненавидеть и любить – здесь, согласно библейской традиции, слово «употребление» имеет не столько эмоциональный смысл, скорее общественный смысл или ритуальный смысл. Ну вот, например, когда какой-нибудь отец, ну скажем, Иаков, у него было 12 сыновей, но наследство должно было достаться одному, он считался благословленным сыном, а остальные считались проклятыми. Так Библия говорит. Но это не значит, что Яков не любил остальных, то есть не испытывал эмоций родительских к остальным сыновьям. Он их так же, как родитель, любил. Но это библейские выражения «проклинать» и «благословлять». Это значит, один получает наследство, а другие не получают. Это имеет социальный, скорее, смысл, экономический, социальный в данном случае. Можно было сказать, одного он возлюбил, а другого возненавидел. Иакова возлюбил, Исава возненавидел. Знаешь, что он Исава не любил, его сын? Это совершенно другой смысл. Одного благословил, другого не благословил. И в данном случае мы тоже должны принимать этого внимания, не придавать словам «ненавидеть» вот исключительно эмоциональный смысл. Скорее означает «общаться, не общаться», «принимать, не принимать», «уважать, не уважать». Вот это скорее. Своей заповедью Иисус Христос, указывая на Бога, на Его безграничную доброту и призывая нас к подражанию, как бы говорит, что для Него нормой является не то, что было вчера, не то, что возвещали все эти пророки, которые говорили о ненависти вчера, но нормой для Него является воля Божия, то, что Бог делает всегда в настоящее время, и к чему Он устремляет мир в будущем. То есть и здесь Иисус Христос указывает вперед, в Царство Божие, в совершенство. И здесь отмена этой заповеди не хронологическая, нет. Покуда стоит мир, здесь будут и войны, будет и ненависть, и приятие, и неприятие. Но там, где Иисус Христос, там, где человек исполнен Духа Святого,
2: Там будет сфера, в которой все это уже будет не действовать.
1: Правда, при этом возникает, конечно, очень серьезный вопрос. А как же вести себя реально, в реальном мире? Как? С одной стороны, мы вынуждены приносить присягу, понимаем, что это необходимо. Мы иногда вынуждены брать в руки оружие, понимаем, что это бывает абсолютно необходимо. А с другой стороны, мы знаем, что в Царстве Божьем этого нет.
2: Разрешить проблему, которая для большинства людей представляется мучительной проблемой, а часто приводит к конфликтам, вот мы знаем там в сектах, может только одно. Христианин устремлен к жизни не по плоти, то есть по законам этого мира, а к жизни по духу. Вот сегодня мы начали с вами нашу беседу с молитвы к Духу Святому, Царю Небесной, Утешителю души истины. Вспомните вот это «утешитель». Откуда это? Из Евангелия от Иоанна. Вспомните, о чем там идет речь, что это за дух утешитель. В какой ситуации обещается нам Дух Святой как утешитель? Слово «утешитель» – это такой не очень точный перевод греческого слова «параклит». «Параклит» – это юридический термин, который по латыни звучит «адвокат». Буквально «параклит», «адвокатус», «адвокат». То есть тот, кто за тебя выступает на суде. Вспомните, когда обещает параклита или утешителя в нашем переводе Иисус Христос своим ученикам? Когда вас будут вызывать в судилище, когда вас будут преследовать, допрашивать, пытать и так далее. Не думайте, что вам говорить, как вам поступать. Ибо я пошлю вам духа, то есть новое творение, как вот в ветхом творении Бог посылает своего духа, и творится все, и вдувает своего духа в легкие Адама, и он становится душой живой. Так и в новом творении, там, где Царствие Божие, снова будет излияние этого духа. Вот Христос посылает этого духа, который научит вас, что вам говорить, как поступать, а где дух, там свобода. Потому что дух по-еврейски, ветер, руах, да, он веет, дышит, где хочет. Его нельзя удержать. Свобода от всего, свобода от этого мира, свобода от закона, от этого закона, от того закона, от закона Моисея, от закона Конституции России, от закона, от любого закона. А что значит свобода? Разве свободу можно определить? А вот как Богу угодно будет, Он вложит в твое сердце Духом Своим Святым, как тебе вести в той или иной ситуации. И вот как Иисус Христос показывал свою полную свободу в своем, ну, конечно, в известных ограничениях, потому что Он жил все-таки в определенном обществе, свою свободу. В иных случаях Он соблюдал закон. В иных случаях Он нарушал закон. В иных случаях он указывал на волю Божию, которая выше закона Моисея, волю Божию в творении. Двое да едино плоть будет. Закон разрешает развод, а творение запрещает. А иной раз он указывал на волю Божию, которая даже превышает волю Божию в творении, волю Царствия Божия, где вообще люди как ангелы, где не женятся и так далее. Он постоянно свободен. И вот этот дух свободы он посылает в наши сердца, если мы истинно верующие. И тогда уже человеку не приходится задумываться, как говорит Иисус Христос, брать в руки оружие или не брать, приносить клятву или отказаться от нее. Дух научит, дух подскажет. Жить духовной жизнью, жить в Духе Святом – это единственное разрешение вот этой проблемы, как себя вести. Дай Бог нам стяжать Дух Святой, как нам заповедал Серафим Саровский.
0: В нашем эфире прозвучал цикл бесед архимандрита Иоануария Ивлеева по евангельской этике. Беседы эти состоялись в православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери. Эти беседы вместе с многочисленными верующими внимательно слушал Александр Ратников. На этом я прощаюсь с вами, желаю всего доброго, до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: прозвучал гимн «Свете тихий» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Егоруша, смотри, а я сама себе зуб вытащила.
1: Где? Покажи.
0: Да вот, погляди, какой беленький и красивый.
1: Больно было?
0: Да нет, ни капельки. Он у меня уже давно шатался. А я захотела его потрогать. Покачала-покачала, а он и выпал.
2: Что это вы тут рассматриваете?
1: Сонька сама себе молочный зуб вытащила, представляешь?
2: Да что ты, сама?
0: Да, да, сама. Вот он, гляди.
2: Очень симпатичный зубик.
1: И куда ты его денешь? За печку будешь бросать? Или под подушку положишь, чтоб мышку несла? Помнишь, нам тетя Маша рассказывала, что испанские дети так делают?
0: Помню. Только жалко мне его за печку бросать.
1: Мам, интересно, а может в нашей книжке про билирубин написано, что делают с выпавшими молочными зубами шведские дети, а?
2: Насколько я помню, нет. Никаких народных шведских традиций, связанных с молочными зубами, там не описано.
1: Жаль. Интересно, что сделал Лули со своим молочным зубом? А что это ты улыбаешься, мам?
2: По-моему, сейчас самое время прочитать следующую главу нашей книжки.
1: Давай, мам, мы слушаем.
0: Там наверняка что-то про зубы написано.
1: Тихо, слушаем.
2: Шкатулка мудрецов. Улли так дорожил своим зубом, который ему выдернул Лассе, точно

0: раньше был золотой зуб, а не молочный. Он носил его в спичечном коробке и все время на него любовался. Потом начал качаться зуб у босса. Раньше он сразу же вырвал бы его, но теперь потребовал, чтобы Ласса и ему вырвал зуб во сне. Перед сном он привязал к зубу длинную нитку, а конец этой нитки Ласса привязал к двери. Утром Агда пришла будить мальчиков, отворила дверь и выдернула босса зуб. Босса тут же проснулся. Его даже будить не пришлось.
1: «А мы и не знали, как надо вырывать зубы»,
0: — сказал он по дороге в школу. Он тоже положил зуб в коробок, и они с Улей без конца сравнивали свои зубы и хвалились ими. Ласса стало завидно, и тогда он вспомнил, что у него где-то спрятан коренной зуб, который ему в прошлом году вырвал зубной врач. Вечером Ласса пережил весь комод и нашел множество ценных вещей, которые считал пропавшими навсегда. В сигарной коробке лежали несколько каштанов, стреляные гильзы от охотничьего ружья, сломанная свистулька, 5 сломанных солдатиков, сломанное вечное перо, сломанные часы, сломанный карманный фонарик и его коренной зуб. Зуб тоже был сломан, иначе бы Ласса его не выдернули. Ласса посмотрел на свои сокровища и сказал, что он все их починит, когда у него будет время. Кроме зуба, конечно. Зуб он положил отдельно в спичечный коробок. Весь вечер Ласса, Босса и Улли гремели своими спичечными коробками и так заважничали, что даже не захотели играть с нами в лапту. Мы с Анной и Бриттой прыгали в классики и не обращали на них никакого внимания.
2: «Они мне уже надоели с своими зубами»,
0: — сказала Бритта.
2: «Подумаешь, сокровище какое, как будто у нас нет зубов».
0: Мальчишки подошли к нам. Они успели посекретничать в комнате у Лассы и Босса и выглядели как заговорщики.
3: «Только девчонкам не говорите, что у нас есть».
4: «Этого еще не хватало».
5: «Ни за что в жизни».
0: Мы чуть не лопнули от любопытства, но сделали вид, что нам это ни капельки не интересно. «Анна, твоя очередь», — сказала я, и мы продолжали прыгать в классике. Лассы, Боссы и Улли сидели на обочине и посматривали в нашу сторону.
4: «Ты ее надежно спрятал?»
3: «Можешь не сомневаться. Шкатулку мудрецов прячу только в надежное место».
5: «Само собой. А то девчонки найдут, и тогда все пропало».
0: Ласса изобразил на лице ужас.
3: «Ты меня не пугай! Если девчонки доберутся...»
2: «Лиззи, твоя очередь!»
0: — крикнула Бритта. Мы прыгали и притворялись, будто ничего не слышим. Мальчишки посидели-посидели и ушли. Анна показала на них пальцем и засмеялась.
6: «Вон это 3 мудреца!»
0: Мы с Бриттой тоже засмеялись. Ласса обернулся и сказал:
3: «Смейтесь, смейтесь, но я бы на вашем месте плакал, а не смеялся».
0: Тогда мы решили отыскать шкатулку мудрецов, хотя и понимали, что это всего-навсего очередная выдумка Лассы. Мальчишки пошли на луг кататься на лошади, а мы побежали в комнату к Лассе и Боссе искать таинственную шкатулку. Мы все перерыли, но не так-то просто найти шкатулку мудрецов, если даже не знаешь, как она выглядит. Мы обшарили комод и полки в шкафу, заглядывали под кровати и в печку, обыскали весь чердак, но ничего не нашли. В самый разгар поисков мы услыхали, что наверх поднимаются мальчишки, и быстро спрятались за старое пальто, которое висело на чердаке.
7: «Давайте достанем ее».
3: «Сперва надо проверить, где девчонки. Небось, у Лиззи играют со своими дурацкими куклами».
5: «Нет, если бы они были у Лиззи, мы бы их слышали. Они, наверное, ушли к Бритте с Анной. Доставай шкатулку».
0: Мы не смели шелохнуться. Я ужасно боялась чихнуть или рассмеяться. Ласс и шел, прямо на меня. Но вдруг он остановился, присел на корточки и вытащил что-то из-под половицы. А вот что именно, я разглядеть не успела. Анна толкнула меня в бок.
3: Мудрецы, клянитесь, что никогда не выдадите наш тайник.
0: Торжественно сказал Лассе.
1: А как Лясс-то?
0: Спросил Боссе. Он соображает гораздо медленнее, чем мы с Лассе. Но Улли сказал.
5: Клянемся, что никогда не выдадим наш тайник.
3: Клянитесь, что никогда не отдадите неверным шкатулку мудрецов.
0: Неверными были, конечно, мы, Бритта, Анна и я.
8: Клянемся никогда не отдавать неверным шкатулку мудрецов.
0: Я снова толкнула Анну в бок.
3: Ибо, если неверные прикоснутся к шкатулке, она потеряет свою чудодейственную силу.
0: Мне страсть как хотелось увидеть эту шкатулку, но мальчишки заслоняли ее со всех сторон. Наконец Лассе спрятал ее обратно в тайник, и они с грохотом скатились с лестницы. Как только дверь на чердак захлопнулась, мы принялись за дело. Найти половицу было просто. Мы приподняли ее и увидели шкатулку мудрецов. Это была старая сигарная коробка, в которой Лассе хранил свои сокровища. На крышке большими буквами было написано «Шкатулка мудрецов» и нарисован череп со скрещенными костями.
2: Открывай скорее, Бритта! Давайте посмотрим, что в ней лежит.
0: Бритта открыла шкатулку. Мы с Анной вытянули шеи, чтобы лучше видеть, но увидели только три белых зуба, два маленьких и один побольше.
2: По-моему, мальчишки сошли с ума,
0: сказала Бритта. А я предложила их проучить и придумала, как это сделать. У нас на чердаке стоит старый комод, в котором Агда хранит свои вещи. Мама не разрешает нам даже прикасаться к этому комоду. Но добрая Агда сама часто показывала нам все, что там лежит. В прошлом году в большую деревню приезжал зубной врач. Он сделал Агде новую вставную челюсть. «У красивой женщины должны быть красивые зубы», — сказал врач. Но старую челюсть Агда не выбросила. Она хотела носить ее по будням, особенно в плохую погоду, а новую решила оставить на воскресные дни. Однако скоро ей надоели старые зубы, ведь она была влюблена в Оскара. Ей хотелось быть красивой даже в будни. Теперь старая челюсть Агды хранилась в верхнем ящике комода, и я знала, где она лежит. «Давайте спрячем в шкатулку мудрецов старую челюсть Агды», — предложила я. «Наверное, в целой челюсти больше чудодейственной силы, чем в каких-то молочных зубах». Анна и Бритта даже запрыгали от радости. Бритта сказала, что это гораздо лучше, чем просто стащить шкатулку. Пусть не думают, что мы верим любой их глупости. Мы положили вставную челюсть в шкатулку мудрецов и спрятали шкатулку обратно в тайник. А потом пошли посмотреть, что делают мальчики. Они играли в чижа. Мы уселись рядом и стали смотреть, как они играют.
2: Какие же вы мудрецы, если играете в простого чижа?
0: Они промолчали. Руки у Лассе были заняты битой. «По-моему, этого чижа следует спрятать в шкатулку мудрецов», — сказала я. Они опять промолчали.
2: «А что это за шкатулка?»
0: — спросила Анна и толкнула Лассе в бок. Лассе ответил, что с девчонками о таких вещах не говорят.
3: «Она хранится в надежном месте, и вы никогда, никогда не узнаете, в каком. Только тайное братство, которому принадлежит шкатулка, знает это место. Шкатулка лишится своей силы, если ее увидят посторонние».
2: «А, тайное братство. Это ты, босс и Улли?»
0: Лассе замолчал. Вид у него был неприступный.
1: Что? Завидно, что не знаете, где лежит наша наша шкатулка мудрецов.
2: А мы знаем. Она у вас в шкафу.
1: А вот и неправда.
9: Ну, значит, она на чердаке под половицей.
1: Ничего подобного.
0: Сказали Лассы, Боссы и Улли в один голос. Но очень встревожились и даже бросили играть в чижа.
10: Босса, пойдем посмотрим твою коллекцию.
0: Предложил Ласса. Словно мы такие дурочки и сразу поверим, что ему и вправду захотелось посмотреть птичьи яйца, которые собрал Боссы. Конечно, мы догадались, что он хочет проверить, где шкатулка. Но ведь Боссы не такой сообразительный, как мы. Он сказал.
1: Вот еще! Да вы ее 100 раз видели!
0: Тут Лассе так взглянул на него, что Боссы мгновенно все понял.
1: Ладно, ладно, уж пойдем, покажу, если тебе это очень хочется.
0: И они медленно пошли к дому, чтобы мы чего-нибудь не заподозрили. Когда они скрылись из виду, мы побежали к тете Лизе и сказали, что нам очень нужно взять одну вещь в комнате Улли. Она, конечно, разрешила. Из комнаты Улли мы по липе перелезли к Лассе и Боссы, вышли на наш чердак и опять спрятались за пальто. И тут же на лестнице послышались голоса мальчишек.
1: Как вы думаете, почему Анна говорила про чердак? Неужели они что-то пронюхали?
10: Чепуха! Ничего они не пронюхали. Просто она брякнула первое, что пришло в голову. Но шкатулку мы все-таки перепрячем.
0: Он приподнял половицу. Нам были видны только их спины.
5: Открой. Я хочу посмотреть на свой зуб.
1: И я тоже.
10: Мудрецы, помните, неверные не должны видеть содержимое шкатулки. На него можно смотреть только нам.
0: Наступила тишина. Мы поняли, что Лассе открывает шкатулку. А потом... Это они увидели челюсть Агды. Тогда мы со смехом выскочили из своего укрытия, и я сказала: «Ну вот, теперь вам на целый год хватит волшебной силы». Лассе швырнул челюсть на пол и сказал:
10: «А, девчонки всегда все портят».
9: «Милый Лассе, пусть ваша шкатулка покажет нам хоть маленькое-прималенькое чудо», — попросила Анна.
10: «Смотри, ты у меня допросишься», —
0: пригрозил Лассе. Но в конце концов мальчишки выбросили свои зубы, и мы все вместе побежали играть в лапту.
11: Как жаль, что Лассе существует только в книжке. Вот если бы он жил на самом деле, как бы я хотел иметь такого друга. Веселого, смелого, доброго и с такой богатой фантазией. Сколько смешных и интересных игр он придумывал.
12: Ну и не только Лассе, и девочки придумали всякие интересные игры. Вот они как перехитрили мальчишек и подшутили над ними.
11: Какая веселая все-таки эта книжка, мам.
0: Это правда. Книги Астрид Лингрен полны искрометного юмора. Читая их, и взрослые, и дети вспоминают свои собственные шалости и забавы и от души веселятся вместе с героями этих книг. Но Астрид Лингрен умеет не только шутить. Замечательная шведская писательница на страницах своих книг часто затрагивает очень глубокие и серьезные вопросы, незаметно заставляет читателей задуматься о важных вещах.
12: А в книжке о Беллюрбе есть такие главы?
0: Конечно.
11: Давай прочитаем их.
0: С удовольствием. Мы с Анной доставляем радость людям. Слушайте. Однажды учительница сказала нам, что мы должны стараться доставлять людям радость.
13: Никогда не делайте того, что может кого-нибудь огорчить.
0: Вечером того же дня нам с Анной пришло в голову, что надо, не откладывая, начать доставлять людям радость. Но мы не знали, кого выбрать первым. В конце концов, мы решили начать с Агды и побежали на кухню. Агда мыла пол.
14: «Не ходите по мокрому полу!»
0: «Агда, мы хотим доставить тебе радость. Скажи, что нам для тебя сделать?»
14: «Уйти из кухни»,
0: — сказала Агда.
14: «Больше радости вы не сможете мне доставить».
0: «Мы, конечно, ушли, но кому же приятно доставлять людям радость таким образом?» Учительница наверняка имела в виду что-нибудь другое. Мама собирала в саду яблоки. Я подошла к ней. Мамочка, что сделать, чтобы доставить тебе радость?
15: А ты уже и так доставила мне радость.
0: Нет, так не считается. Я хочу что-нибудь сделать.
15: Не надо ничего делать. Будь доброй и хорошей девочкой. Этого довольно.
0: Я вернулась к Анне и сказала ей, что учительница, наверное, не знает, как трудно найти человека, которому можно доставить радость.
9: Давай попробуем доставить радость дедушке,
0: предложила Анна. И мы побежали к дедушке.
16: Мои подружки пожаловали. Вот так радость.
0: Нам стало досадно.
9: Нет, дедушка, ты рано радуешься. Сперва мы должны что-нибудь для тебя сделать. Учительница велела нам доставлять людям радость, но мы не знаем, как это делается.
16: Ну, если хотите, почитайте мне газету.
0: Так ведь мы и без того каждый день читаем дедушке газету. Нет, это не годилось, Анна сказала.
9: Дедушка, а может тебе будет приятно погулять с нами? Ты же все время сидишь дома.
16: Погулять?
0: Дедушка не очень обрадовался, но гулять с нами все-таки пошел.
16: Можно и погулять.
0: Мы обошли весь Белербю. Мы рассказывали ему обо всем, что попадалось нам на глаза. Он шел в серединке, а мы держали его за руки. Поднялся ветер, стал накрапывать дождь, но мы не обращали на это внимания, потому что решили во что бы то ни стало доставить дедушке радость. Наконец дедушка сказал:
16: «Может, мы уже нагулялись? Мне бы хотелось пойти и лечь в постель».
0: Мы отвели дедушку домой, и он сразу же лег, хотя было еще совсем рано. Анна подоткнула вокруг него одеяло. Дедушка выглядел очень усталым.
16: Да.
0: Анна спросила:
9: «Ну, дедушка, что тебя сегодня обрадовало больше всего?»
16: «Пожалуй, самое приятное было вернуться домой и лечь в постель».
0: После ужина мы с Анной сели учить уроки, и нам было уже некогда доставлять людям радость. К тому же мы не были уверены, что доставляем ее именно так, как нужно. На другой день мы спросили у учительницы, что надо делать, чтобы доставить человеку радость. Она сказала, что иногда для этого достаточно сущего пустяка. Можно, например, спеть песенку одинокому и больному человеку или подарить букет цветов тому, кто никогда в жизни их не получал. Или дружески поболтать с очень застенчивым человеком. И мы решили попробовать еще раз. За обедом я услыхала, как Агда сказала маме, что Кристин лежит больная. Я побежала к Анне. «Нам повезло! Заболела старая Кристин из Лёвнисета! Бежим, споем ей!» Кристин, конечно, обрадовалась, когда мы пришли. Но, по-моему, она удивилась, что мы не принесли ей никаких гостинцев. «Наверное, она обрадуется, когда мы ей споем», — подумала я.
9: «Кристин,
0: мы хотим тебе спеть!»
17: «Спеть? Это еще зачем?»
9: «Ну, чтобы доставить тебе радость».
0: И мы запели громко-прегромко. Мы спели несколько песен. По виду Кристин нельзя было сказать, что она очень радуется. Мы спели еще 3 песни. Кристин не радовалась. Мы с Анной уже осипли, но твердо решили не уходить, пока не доставим Кристин настоящую радость.

0: Однако Кристин слезла с кровати и сказала:
1: «Вы, детки, пойте, а я пойду посижу на крылечке».
0: Тогда мы с Анной догадались, что продолжать пение бесполезно, и распрощались с Кристин.
2: «Давай лучше подарим кому-нибудь цветы».
0: Мы думали-гадали, кому бы подарить цветы, как вдруг возле хлева увидели Оскара. Он возил на тачке навоз. Мы подбежали к нему, и я спросила: «Оскар, тебе дарили когда-нибудь цветы?»
3: «Так я же еще живой!»
0: «Вот бедняга! Он думает, что человеку дарят цветы только на похоронах!» Анна ужасно обрадовалась.
2: «Наконец-то мы нашли человека, которому никогда в жизни не дарили цветов!»
0: Мы побежали и нарвали букет вереска. Он получился очень красивый, и мы отправились с ним в хлев.
2: «Оскар, вот мы дарим тебе цветы!»
3: «Это еще зачем?»
2: «Держи, держи!
0: Мы их специально для тебя нарвали», сказали мы и протянули ему букет.
3: «Вы что, смеетесь?»
0: Сперва он ни за что не хотел брать букет, но мы его упросили. А когда мы с Анной позже вечером искали убежавшего кролика, мы увидели свой букет воткнутым в навозную кучу.
2: «Наверное, учительница что-то перепутала насчет цветов».
0: И мы решили больше никогда не доставлять людям радость. Когда мы прибежали домой, мы увидели у нас в кухне человека, который сидел на скамье с очень смущенным видом. Это был Свенсон из большой деревни. Он пришел, чтобы купить у нас поросенка. Лассе и Босс уже побежали за папой. Свенсон сидел на кухне и ждал папу. Анна отвела меня в уголок и прошептала:
2: «Смотри, какой он застенчивый! Давай попробуем еще разок».
0: И мы решили попробовать. Обычно мы болтаем без умолку, но когда потребовалось завести разговор, чтобы доставить Свенсону радость, мы не могли придумать, с чего начать. Наконец я решилась: «Правда, сегодня хорошая погода?» Свенсон не отвечал. Наверное, он был очень застенчив. Я повторила: «Сегодня хорошая погода, правда?»
3: «Угу», —
0: буркнул Свенсон и снова замолк. Через минуту я опять сказала: «А какая хорошая погода была вчера!» И взглянула на Анну, чтобы она помогла мне. Анна сказала:
2: «Может, и завтра будет хорошая погода?»
3: «Угу», —
0: опять буркнул Свенсон. Тут на дворе появился папа, и Свенсон поднялся. Уходя, он улыбнулся и спросил:
3: «А какая погода была позавчера?»
2: «Может, мы все-таки доставили ему хоть маленькую радость?» —
0: неуверенно спросила Анна. Но вскоре нам с Анной все же удалось доставить человеку настоящую радость. Учительница сказала, что Марта из нашего класса тяжело заболела, и ей придется долго пролежать в постели. Перед сном я лежала и думала о Марте и решила подарить ей Беллу, свою самую красивую куклу, потому что я знала, что у Марты нет никаких игрушек. Утром я сказала об этом Анне, и тогда она принесла свои самые интересные сказки. После уроков мы побежали к Марте. Она лежала в постели и была очень бледная. Марта ужасно обрадовалась, когда мы положили ей на кровать Беллу и сказки. Она обняла их и засмеялась. А потом крикнула своей маме, чтобы она пришла посмотреть на подарки. По дороге домой я сказала Ане: «Ну вот, вот мы и доставили человеку радость, даже когда не думали об этом». Анна очень удивилась.
2: «Ой, а ведь и правда. Хорошо, что мы не стали ей петь. Мне кажется, что люди гораздо больше радуются, когда им дарят кукол и книги».
0: «Да, во всяком случае, дети», — согласилась я.
4: «Мамочка, ты говорила, что эта глава серьезная, а она на самом деле смешная».
0: «Ты права, но серьезные и смешные могут соседствовать, не мешая друг другу. Помнишь, я сказала, что Астрид Лингрен незаметно заставляя читателя задуматься о серьезном. Так и в этой главе, рассказывая о наивных и неловких попытках девочек сделать кому-то что-нибудь хорошее, писательница на самом деле задается очень важным вопросом. Каким, как вы думаете?
5: Как можно по-настоящему порадовать человека? И почему у Лизы Санны это не сразу получается?
0: Ты прав. И как вы думаете, почему?
4: Наверное, учительница что-то им неправильно объяснила насчет песен и цветов. Да, мамочка?
0: Ты так думаешь? А может быть, сами девочки не совсем правильно воспользовались ее советами? Не кажется, если бы они подарили букет не Оскару, а Агде? Или спели песню человеку, который готов и может ее послушать, то советы учительницы не показались бы им такими плохими. А вот больной Кристин действительно было не до песен.
4: Наверное, она бы обрадовалась, если бы они принесли бы ей еды или помогли по хозяйству.
5: А Оскар? Он, бедняга, трудился весь день в хлеву, навоз возил. До букетов ли ему было? Наверное, в тот момент он порадовался бы кружке воды гораздо больше, чем охапке цветов.
4: Ну, Агда, почему она девчонку пригнала из кухни?
0: Потому что иногда очень важно не мешать и не путаться под ногами у занятого человека. Дети часто этого не понимают, и тогда взрослые сердятся на них, верно?
4: Да, надо это получше запомнить.
5: Чтобы самому не попасть под горячую руку. И вообще, добрые дела надо делать не когда тебе хочется, а когда другому требуется твоя помощь.
0: Верно, сынок. Не надо что-то специально изобретать. Надо чутко откликаться на нужду другого человека и спешить к нему на помощь. Ведь и Лизе с Анной удалось все-таки сделать по-настоящему доброе дело. Они пожалели больную подругу и отдали ей свои любимые игрушки и книжки.
4: Мамочка, ты почитаешь нам еще про детей из Беллербю?
0: Ну, конечно, но только в следующий раз.
6: Прозвучала передача для детей «Как звучит Божий мир», подготовленная по страницам повести Астрид Лингрен «Мы все из Беллербю». В передаче принимали участие Соня, Егор и Ольга Антиповы, Александр Крупинин, Алексей Вестнер, Анна Павлович, Марина Лобанова, Алексей Зайцев, Татьяна Брошнина, Екатерина Степанова, Ольга Суровикина, Наталья Денисова. Звукооператор Алексей Зайцев.

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, поднимитесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
2: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашем эфире прозвучит вторая передача, посвященная одиночеству. У нас в гостях врач-психотерапевт, доцент Восточноевропейского института, практикующий психолог Альфред Александрович Щеголев. Одна из причин одиночества, как нам сказал Альфред Александрович в прошлой нашей встрече, неумение строить отношения с людьми. Эта проблема тем более ощущается в современном мире, мире компьютерной техники. Итак, слушаем Альфреда Александровича.
1: Нужно вводить какие-то регламенты довольно жесткие в общении с техникой. Она явно сейчас превалирует настолько, что это уже угроза, ну, если не человечеству, то человечности точно.
0: Ну, здесь что можно посоветовать? В каждой семье, чтобы вот каждый человек за собой наблюдал и за своими детьми, да, растущими.
1: Общение должно быть очень значимое. Ведь первое общение, которое человек вот запечатлевает у себя в подсознании, ведь ребенок это еще такое, можно сказать, подсознательное существо, у него еще сознание еще не развито. Общение с матерью. Вот как мама любит его. Вот. В чем эта любовь? Как она его, да? Как она его обнимает, как она с ним разговаривает, как они там вместе ходят где-то, да, общаются, вот, все-все-все. Мама, он чувствует любовь мамина. Дальше семья, да, забота отца, папы, да. Хорошо, если там не один ребенок, а много детей, совсем хорошо. Ну, вот, вот тот образ общения, который он получает первично в семье, он потом проецирует уже на, став взрослым человеком, на, уже на окружающий социум. Вот если он там в семье получил чувство братства, потому что были братья, да, были сестры, потом к окружающим людям у него тоже братское отношение. А если он рос там одиночкой, таким эгоцентристом жестким, все ему на блюдечке с голубой каемочкой, все, чтобы он, так сказать, там только не волновался, не плакал.
0: И при этом его братья – это компьютер и телевизор.
1: Да, да, да, по сути дела, да, да. Очень рано приобщение к виртуальной реальности. Но так мы получаем потом нередко совершенно чудовищную психику. Хорошо, если там у него какие-то там таланты, способности, они хоть как-то так пробиваются сквозь все вот это безобразие. А если ничего нет, он все, он, по сути дела, обречен.
0: И такой человек – это явный тот человек, который пополнит ряды одиноких людей.
1: Вот да, то, так он мало говорим. Того, что он пополнит, вообще угроза обществу.
0: Ну да.
1: Мы говорим нравственность, да, вот, вот сейчас решили борьбу за нравственность начинает, все, что там взмахом руки лес вырастить. Нравственность, она исходит из нрава, а нрав у человека формируется до 5-7 лет в семье, в общении с мамой, в общении с семейным кругом. Вот этот нрав, который человек заполучил там, качество этого нрава, он расцветет этот нрав его нравственностью уже там в районе 30 лет. Если там все очень проблемно, ну, это будет и соответствующая нравственность. Иногда это будет просто аморализм полный. Его отношение к другим строится вот по образу и подобию того, что он имел в своем раннем детстве. То, что его там будут перевоспитывать, убеждать, разубеждать, это все мертвому припарки. У него все уже заложено, причем очень прочно, пожизненно, можно сказать. Поэтому первые годы жизни, они самые ответственные в формировании вообще будущей личности. И, конечно, и общительности этой личности, вот насколько она будет общительна, насколько она будет одинока. Вот это очень важно. Если у человека вот счастливое детство, он получил этот контакт, радость жизни, которую мама дает, особую энергетику жизненную, это радость, так сказать, существования, да, вот только вот потому, что я есть. Ну, так он с этим чувством пойдет по жизни. И он будет невольно индуцировать в окружающих нечто подобное. А если он весь такой, да, вот как бы во многом человек обокранный в детстве, не было того, что ему необходимо. Ну, вот он и такой по жизни идет. Очень сложно. То есть, все эти надежды, упования на то, что да, вырастет, он поймет, да он многое чего поймет. Почувствовать иначе не сможет. Вот в чем дело. Дело-то в чувствах, в эмоциональных установках, в переживаниях, в сопереживаниях, в способности к этому.
0: И это закладывается только в раннем детстве.
1: Только там закладывается. Но наиболее эмоциональным мы, конечно, в детстве. Потом, в последующей жизни уже наша эмоциональность, так или иначе мы там организуем свое поведение, да, таким образом, чтобы ну, не всегда взрываться там такими острыми переживаниями. А ребенок, он абсолютно эмоциональное существо. Поэтому все, что там как бы записывается вот в этой долговременной эмоциональной памяти, на всю оставшуюся жизнь, до отпущенного срока. Да, но он будет, может, страдать от одиночества, он будет его пытаться преодолевать, да, он будет посещать там группы, да, это поможет, да, но в каком-то смысле, да, остроту проблемы это с ними, да, но саму суть его, она остается его сутью, мало чего делаешь.
0: То есть можно так сказать, что люди, которые сейчас ощущают себя одинокими, вот проблема их идет именно оттуда.
1: Во многом, да, во многом. Но опять-таки вот можно быть одиноким, ну, оказаться одиноким, потому что, ну, просто нет вот привычного окружения, с которым мне всегда хорошо. Это не то одиночество, это, ну, это как бы эпизод. Прошло, опять встретились, все замечательно. А есть одиночество вот изначально, вот он одинокий, он страдающий, никак ему не найти вот какого-то созвучия с окружающим. Человек счастлив чем? В гармонии внутренней. Да. Когда она открывается в нем, ну, все. Встречаю другого человека, да, мне близкого, да, мне любимого. Испытываю вот эту гармонию, да, полноту собственного существования. Ведь слово «счастье»-то оно откуда? От слова «часть». Частью чего я себя чувствую? Какого целого? Мужчина-женщина, вот они находят друг друга, они целые, вот это целое, и они счастливы тем, что они в части этого целого. Но есть и другое, смотря что у человека, вот частью какого целого он себя чувствует. Семья, творческий коллектив, работа. Вот убери у человека вот это, да, он несчастен, а там он счастлив. Моей мамы подруга была, и вот мы к ней ходили в гости, я помню, я маленький еще был. И у них квартира коммунальная была, здесь, в центре города. Они были удивительно такие совместимые люди. У них квартира, их было там 5 жильцов, наверное, было. У них вечное общение было. Они друг другу помогали, они за детишками смотрели. У них всегда какой-то... Я жутко завидовал этому своему приятелю такого же возраста, как я, что вот он так замечательно живет. У нас была отдельная квартира, а там коммуналка... Это не значит, что все коммуналку, чтобы они там... Да. А вот получилось так, понимаете? Они потом, когда стали давать уже квартиры, это уже вот где-то в 60-х годах, они разъехались, но у них постоянные были встречи, как единая семья. По-моему, двое блокадников было у них, во время блокады, там они друг другу помогали. Это абсолютно большая семья, но вот, вот так выстроена. Бывает, а для пожилых бывает. Людей вот да. это вообще общение такое... Одиночество, конечно, особенно тягостно, да, для пожилых людей. Пожилой человек страдает не только материально, еще в большей степени он страдает морально. В обществе, таком, знаете, вот помешанном на материальных ценностях жизни, старики воспринимаются как изношенные, использованные детали, как какая-то досада, мешающая молодым строить свою материально благополучную, счастливую жизнь. От стариков отмахиваются, с ними мало разговаривают, считая их взгляды устаревшими, а их поведение назойливым. Иногда создается такое впечатление, что современные вот эти, знаете, вдруг сразу все понявшие в жизни бодрячки, они полагают себя пожизненно вечно молодыми. Ни старость, ни болезнь, ни немощь не коснется их в их счастливом будущем никогда. Одиночество стариков в какой-то степени сглаживается их общением между собой. Но круг общения все время сужается, да, со временем, не потому даже, что люди уходят из жизни, а по причине того, что многие разъезжаются либо в другие районы города, либо в другие города, да и с возрастом такая легкая подвижность, она утрачивается, естественно, уменьшается, и все труднее становится встретиться для такого человека, чтобы, что называется, отвести душу. Вот в связи с этим большое значение в жизни современного пожилого человека имеет телефон. По телефону можно поговорить, можно поделиться своими проблемами, переживаниями, опасениями, тревогами, воспоминаниями. Тем более, что они друг друга-то уже знают. Представляют, кто как себя ведет, как он говорит.
0: Да.
1: Это не то, что незнакомый человек, это знакомый человек. По телефону можно, как говорят психотерапевты, выговориться, да, вербализовать, ословествить свои переживания. Если этого не происходит, если пожилой человек оказывается психологически как бы замурованным в самом себе, то это самым негативным образом отразится на его самочувствии, на его вот даже вегетативной регуляции его организма, который в пожилом возрасте имеет уже свои возрастные проблемы, болезни. Поэтому лишить людей телефонного общения, для них общение по телефону как воздух нужно. Они так жизнь продлевают, да и вообще они как бы более целостными себя чувствуют. понятыми, нужными. Большой жизненный опыт, какой бы он ни был, тоже требует какого-то осмысления. А когда человек проговаривает свой опыт, да, он как бы и осмысляет его. Он через это как бы и чувствует себя более целостным существом, более полноценным существом. А так он какой-то не пойми кто, вроде бы обуза для там, молодых.
0: Альфред Александрович, да? Если у человека нет, допустим, людей, с которыми он может по телефону поговорить в данный момент, в данное время, сейчас открываются службы телефонов доверия. Вот как вы к ним относитесь?
1: Ну, телефон доверия неплохо. Там обычно имеется в виду какая-то экстремальная ситуация. Человек попадает.
0: А просто если человек одиноким себя чувствует, вот поговорить и выговориться, это не тот путь, наверное.
1: Ну, да? Сейчас вот есть службы социальные. В каждом районе города они есть. Там есть и психологическая помощь. Возможно, там вот и там, группы по интересам. Общаться нужно. И все это бесплатно, кстати сказать. Там есть какие-то отдельные курсы, ну, с научением чему-либо. Там какая-то умеренная плата. А в основном это вот контакт. Понимаете, очень важный. Они же все равно общаются, старики. Вот они, старушки, вот сидят там у парадного. Прошел кто-то мимо. Вот идет обсуждение. Кто, что, чего и как. Дальше там. О своих там горестях, о своих болезнях, конечно. Правда, это не очень хорошо о своих болезнях все время говорить, потому что человек сам себя программирует на болезнь. Лучше о чем-то другом. Ну, неважно, проговорил, вербализовал, что-то кому-то легче. У человека действительно, да, слово, оно такое имеет магическую функцию. То есть мы, когда словом обозначаем какое-то явление, мы как бы его, им владеем, этим явлением, подчиняем его себе. А если мы какое-то явление не обозначили словом, то не осмыслили его, да, не осознали, то вот это явление, оно владеет нами. Есть такой психологический закон. Над нами властвует все то, что мы не осознаем. А мы властвуем и контролируем все то, что мы осознаем. Осознавать, значит, ословислять, вербализовать. Мы осознаем в слове. Поэтому, когда мы обозначаем нечто словом, то мы как бы становимся над явлением. Так или иначе, мы его себе, ну, так сказать, почти магически подчиняем. Но здесь тоже важно тоже не переборщить, потому что некоторые начинают уповать очень на свои жалобы многочисленные, вот там, вот то, не то. И самопрограммирование происходит. Все. То есть человек себя настраивает уже на болезнь. А если ему еще там скажут, что у него там действительно показатели не очень, надо следить за этим, за тем-то. Ведь очень многое зависит от самоощущения человека. Какой, как бы, модели мира он придерживается, ментальной. Если она такая позитивная, дающая ему определенное чувство самодостаточности, вот, уверенности, ну, все остальное прилагается. Человек такое существо психосоматическое. Он реагирует не только психически на обстоятельства своей жизни, он обязательно имеет и соматический коррелят, всегда еще и соматические реакции, вегетативные реакции, соматические реакции, они всегда сопровождают. Если человек что-то не осознает, вот, из, как бы, в ситуации, да, которая его может очень тревожить, напрягать, тогда вот эта тревога-напряжение, она идет через соматический экран, тогда он начинает болеть. Знаете, поэтому, ну, понятно, некоторые люди, так сказать, они как бы, ну, понятно, человек не хочет страдать, вытесняет все эти неприятные впечатления, там, свои мысли какие-то неприятные, как будто очищает для себя свое внутреннее пространство, но при этом-то он как бы не изживает то, что ему необходимо изжить. Всегда лучше страдать, осознавая страдания, чем внутренне как бы чувствовать себя там абсолютно беспроблемным, здоровым, сильным, успешным. Да? Потом на тебя все это навалится. Вот Гюстав Флобер заметил, что одиночество нельзя заполнить воспоминаниями. Они только усугубляют его. Действительно, в воспоминаниях прожитой жизни, особенно в воспоминаниях светлых, теплых, окрашенных любовью, есть всегда что-то щемяще грустное, иногда даже надрывное. Душа всегда плачет о былой любви. Поэтому нет ничего более нелепого, чем успокаивать человека, вот, лишившегося счастья былой жизни, тем, что оно в его жизни, слава Богу, было. И он должен вроде бы быть счастлив от этого. Человека можно успокоить предвкушением счастья, но успокоить его тем, что его счастье было и теперь утеряно навсегда, и он должен вновь и вновь возвращаться только к воспоминаниям о былой жизни, дабы успокоить себя, это только лишь теребить его болезненные раны. Здесь, конечно, многое зависит от духовного уровня человека, от его способности принимать жизнь как испытание силы его духа. Нельзя вернуться в прошлое, причем в такое, каким оно было. Память всегда окрашивает прошлое в какие-то мягкие тона. Но есть настоящее с его насущными жизненными проблемами, которые можно и нужно разрешить в будущем. И для этого человек должен жить настоящим, а не считать, что его жизнь ушла вместе с прошедшим. Жизнь – это совсем не легкое занятие, и преодоление жизненных проблем и трудностей предполагает не только эмоциональное реагирование на них, но и такой вот конструктивный, рациональный к ним подход. Ведь не только чувствами, но и разумом должны мы руководствоваться в жизни. Только активная жизненная позиция человека раскрывает ему новые горизонты его жизни. В противном случае он умирает раньше своей физической смерти. Погружаться в свои воспоминания, чувствуя себя при этом одиноким и брошенным, это одно из самых печальных состояний, в которых может пребывать человек, и строить на нем и только на нем всю свою дальнейшую жизненную позицию, значит проявлять какой-то прям-таки душевный мазохизм. Уныние, в котором пребывает душа, делает жизнь человека обесточенной, обессмысленной, а это то, что вообще именуется психической смертью. То есть человек может как бы раньше умереть, вот, живя еще как бы физической, биологической жизнью. Человеку по мере его личностного роста, а личностный рост – это путь длиной в жизнь, необходимо постепенно отходить от самоозабоченности, укрупнять масштаб осмысления бытия. Само слово «человек» состоит из двух слов. Да? «Чело», то есть лоб, да? И «век». Причем тут лоб? А лоб – лобные доли, да, головного мозга. Это то, что резко отличает мозг человека от мозга других существ. Именно лобные доли головного мозга ответственны за человеческое мышление. И без них человек оказывается примитивом, неспособным осмыслить собственное бытие. То есть человек – это чело, мыслящее целый век. И здесь важно отметить, что мышление, если нет, понятно, каких-то патологических ограничений, всегда развивается в сторону все большей интеграции, большей обобщенности жизненного опыта. Именно это заставляет пожилого человека быть более чутким к религиозному масштабу осмысления собственной жизни. Вот как Гёте говорил, Бог есть все, если мы стоим высоко. Если мы стоим низко, Он есть дополнение нашего убожества. Вот точно сказано, да? Удивительная вещь. Вот организм человека, несмотря на возраст, он проявляет большую склонность к самовосстановлению, даже к регенерации своих тканей, при одном условии, если у человека есть осмысленные ценности жизни. То есть человек занимается осмысленной работой, имеет хорошие отношения с окружающими людьми, физически активен, не переедает, содержит себя в чистоте и опрятности и имеет достаточно высокую самооценку. Вот чисто физиологические факторы старения уходят на второй, даже на третий план, если человек психически организован и благополучен. Знаете, насколько важно вот психическое состояние? Вирджиния Сатир, очень крупный, кстати, американский семейный психотерапевт, она занималась тоже исследованием процессами старения здоровых людей, я, собственно, как бы на ее позицию опираюсь. Так вот, она утверждает, что наша способность к обучению с годами возрастает. Мозг начинает лучше работать, если его постоянно стимулировать умственным трудом. Могу полностью подтвердить правильность этих утверждений на примере тех людей солидного возраста, которые вот обучались у нас в Институте психоанализа. В 70 лет люди эти защищают блестящие дипломные работы, не только не уступающие по качеству дипломам молодых людей, но в некоторых случаях и превышающие их по глубокому содержанию, поскольку опыт жизни – богатство не меньшее, чем литературные источники. Поэтому душить себя цифрами своего возраста – занятие, в общем-то, бездарное. Возраст – это не количество облетов вместе с планетой вокруг Солнца, а это состояние души. Человеку столько лет, насколько он себя чувствует. А вот верный способ угробить свое и душевное, и физическое здоровье – это непрерывное, тупое глядение в телевизионный ящик. Это абсолютно точно. И все эти кошмары, все это идет на подсознание, гробит человека, по большому счету.
0: Ну, вот а вот дело. Как представить себе активный образ жизни человека пожилого, у которого работы уже нет в силу возраста? Дети выросли и тоже как-то не считают его достаточно авторитетным человеком. В чем проявить свою активность?
1: Конечно, здесь будут известные сложности, но тем не менее, группы встреч, контакты. Я вот знаю людей пожилых, у них открывается интерес к истории, очень интересно.
0: Вот, например, даже поиски корней своих родословных, да?
1: Да, и даже это, да, да и вообще масса всякой интересной литературы. Это могут быть увлечения, когда в консерватории всякие конкурсы, да, там такие активные бабули туда ходят, знаете, просто они, почему у них там споры по поводу того или иного лауреата там. Да. Они живут полной жизнью, даже завидую, думаю, надо же вот... Да, ходят, слушают, сравнивают, там туда идут, в капеллу. Всегда можно что-то найти, обязательно. Но самое главное, чтобы у человека было вот это желание поиска. Даже в интернете в конечном итоге, да, он, интернет, по большому счету, большая информационная помойка. Но в этой помойке есть определенные ценные вещи, выброшенные как бы в эту помойку. Да. К интернету надо подходить, когда ты имеешь уже какое-то свое мировоззрение. Пожилой человек уже предполагается, что так или иначе у него какое-то мировоззрение есть. Значит, он будет отбирать ту информацию, которая, ну, как бы соответствует его мировоззрению, его установкам.
0: И вот для них ты уже не опасен интернет.
1: Он не опасен абсолютно, не опасен. Более того, да, там масса интересного материала, масса. Те же самые выступления знаменитых музыкантов, знаменитых актеров. Театр какой, я вот тут недавно смотрел «Село Степанчика и его обитатели» с Грибовым. Ну, это же, ну, это гениальная постановка. А посмотрите, там «Мещане» Товстоноговские, «Дядя Ваня» Товстоноговские, все это есть. «Мертвые души» с Луспекаевым в роли Ноздрева, это супер.
0: Это отличается от того, что мы сейчас видим на экранах телевизора. Вы верно сказали, что среди зрителей и Большого зала филармонии, и капеллы очень много пожилых людей, которые прослеживают жизнь своих исполнителей, там, начиная со школьного возраста. Они все знают, где он выступал и как что. А кроме того, существуют и хоры для пожилых людей.
1: Замечательно.
0: То есть можно себя и там проявить. Там если ты всю проявить, жизнь не успевал это сделать, то сейчас... Да. Или рукоделием каким-то заняться. Тоже
1: ну, интересно. Хоровое пение вообще, оно это потрясающее, оно уникальное. Дело в том, что человек, который поет даже в унисон, да, я уж не говорю об искусстве хора, а вот в унисон, у него же эндорфиногенез усиливается. То есть у него выработка эндорфинов. Эндорфины – это гормоны счастья, как называют. Все, мозг начинает вырабатывать это. Сказать, что вот пожилой возраст – это такой возраст обреченный на полное одиночество, на какое-то ничтожество. Все зависит от личности. Но если ты осознаешь вот какой-то там негатив, значит, ты где-то хотя бы интуитивно предполагаешь, что есть что-то противоположное. Так найди в себе это противоположное.
0: Вот вы знаете, конкретный случай. У меня есть одна моя знакомая, человек, имеющий троих детей, внуки у нее есть. Она живет в относительно неплохих материальных условиях, у нее свой дом, там все вроде бы неплохо, но тем не менее она ощущает себя очень одиноким человеком. Человек, она творческий, на самом деле, даже работа еще какая-то есть, но она приходит домой и ощущает себя совершенно бесполезным и ненужным.
1: Слишком много сравнений делает. Она все время сравнивает с той прежней жизнью, да? Мудрость жизни заключается в том, чтобы принимать как бы вот те изменения, которые происходят в твоей жизни, принимать как некую данность. Я встречал очень много людей, тоже пожилых, они все время сравнивают себя с самими же собой, но в более, так сказать, цветущем возрасте. Ну и здоровье другое, чувства там другие, там многое чего другое, да, и внешность там, и все прочее. А вот теперь я это утратил, и все. Так это утратили, но что-то приобрели, опыт-то приобретен. Так этот опыт, он требует осмысления. Иногда бывает так, что человеку, понимаете, вот он попадает в переживания. Вот он несчастный, вот он жертва обстоятельств, вот он мученик или мученица. Как бы заигрывается несколько в этой роли. Эта роль, она как бы призывает у него какую-то изнутри там вот такую субличность, там, страдальца или мученицы, да. Говорят, кто такой мученик? Это муж мученицы, вот. Точно, да, вот она мучается, а он с ней мучается. И вот они начинают как бы вокруг этого вся жизнь. Вот их никто не понимает, их все бросили. Вот они всю жизнь, так сказать, работали, вот, а вся несправедливость. Сосредотачиваться на этих негативах, ну, это как бы себе в убыток. Дальше жить вообще не захочется. Но есть же какая-то альтернатива, не все же так вот все вообще заканчивается.
0: Но надо искать выход из этого состояния. И вы знаете, может быть, даже вокруг нас действительно очень много горя и несчастья, может быть, даже пойти к тем людям, которые действительно вот сейчас нуждаются в нашей помощи.
1: Ну, помоги кому-то, да, помоги, о ком-то там прояви какую-то заботу. Ну, если не можешь, ну, войди в соприкосновение с природой, там, я не знаю, в Павловский парк. Ну, там только суббота-воскресенье нельзя, там народу много, и все как бы все портится. А вот наедине, ну так все, вот я там несколько часов поброжу, у меня все эти аллеи, парки, они все музыкой пронизаны. Совершенно обновленный человек оттуда выхожу. Это удивительно.
0: Альфред Александрович, ну вот если молодые люди никак не могут создать себе семью, не могут найти свою вторую половину, они очень переживают от этого, что им посоветовать? Они, конечно, вот в эти социальные сети, о которых мы уже поговорили, втягиваются, пытаются там себе спутника найти. Особенно удивительно, когда мужчины не могут найти себе партнера, и от этого чувствуют себя вот неполноценными в этой жизни, очень одинокими. Нормальные, образованные, но вот какой-то замкнутый образ жизни ведут. При недостатке в нашем обществе мужчин, вот они все равно остаются одинокими. Вот что им посоветовать?
1: Человек, помоги себе сам, как сказал Бетховен, да? Для мужчины очень важно вот его дело, его деятельность, его увлеченность, какая-то целеустремленность. Когда он начинает целью ставить счастье, да, вот непременно счастье, непременно любовь,

0: понятно, что он высокий, он как бы соответствует, ну, вот, прежним критериям культурного человека. Сейчас этого нет. Культурно как бы неразвитый человек в плане там и нравственное самосознание, да и вообще вот, вот его культурное поле, оно очень узкое. Ну, так нечем поговорить, нечего обсудить. Нет какого-то соучастия, содружества, сочувствия, сопереживания. Я опять возвращаюсь к тому, что одинок тот, кто вообще никого не любит. Любовь-то она в том, кто любит, а не в том, кого любят. А ему хочется, да, очень часто там, знаете, вот такой инфантильный пласт так остался где-то еще с детства, да. Ему хочется, чтобы его любили. Вот какая-то мама в его жизнь должна войти, которая его полюбит, а его обласкает, да, его, так сказать, там вообще утешит и все ему даст. То, что в детстве действительно может дать мама, да, как, ну, действительно, Бертин говорил, первая земная вселенная ребенка. Но уже для взрослого человека, ну, наверное, так сказать, так ожидать вот такую, да, абсолютную идеальную половину, ну, наверное, не надо. Любовь же тоже разная. Есть там любовь-страсть, да, вот у них нет страстей, поэтому любви нет. Но есть любовь-дружба, очень хорошая, кстати, любовь, замечательная. Вот на любви-дружбе очень хорошие браки обычно. Не значит, что у них нет каких-то интимных влечений, они есть, но они как бы занимают свою нишу. А в основном это вот им интересно друг с другом, они поддерживают друг друга, все замечательно. Может быть, любовь-наслаждение, людус так называемый. Ну да, вот такая чувственная пара, все замечательно. Ну, обычно она долго не тянется, такая любовь. Но тем не менее, вот потом вспоминать о ней очень тяжело, что было, а вот уже не будет. Тоже предмет для того, чтобы ощутить себя несчастным. Есть любовь-прагма. Вот у них там вместе хозяйство какое-то, вот они там копаются где-то там в огороде, в саду, строят дом, квартиру, еще что-то, объединяет людей, да. Ну, сказать, что она очень такого высокого полета нельзя, но тем не менее, может быть. Бывает любовь-жалость, да, она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним, ну, ну, может быть и такое. Поэтому, что он ищет, вот очень важно ему как более дифференцированно понять, вот что в конечном итоге, на что он ориентирован.
1: Что он ищет и что он может найти в этом мире. Вот да. Вы правильно сказали, что если человек инфантилен, дошел до какого-то определенного возраста, но сохранил вот какую-то инфантильность себе, ему тяжело будет, наверное, понять.
0: Потом, что же... понимаете, это же вот любовь, поиск любви, это творчество, это же надо выстроить все. Умей увлечь там женщину, если ты мужчина, да, вот у тебя вот такая проблема, умей увлечь, умей ее удивить чем-то. Как-то привлечь, обратить ее внимание на себя. То есть включается вот вся креативность личностная. Человек себя начинает более чувствовать более наполненно, да, более полноценно.
1: Ну что, может быть, мужчины не хотят включать в себе вот эту творческую какую-то...
0: Ну вот эта вот потребительская установка нередко, она создает вот эти перекосы очень тяжелые, потому что хочется, так сказать, в готовом виде. И кажется, что у другого так все это получилось. А даже если это и случается так вот, да, еще там родители позаботились о том, чтобы у них все было, и стол, и дом, и, так сказать, машина, и все прочее. Ну и очень недолговечные браки. Потому что, конечно, должен быть период романтической какой-то влюбленности, да, чтобы была какая-то некая поэзия отношений, какая-то сакральность этих отношений. Обычно у влюбленных вот таких, у них какие-то свои святые места, там фонтаны, пещеры, гроты, берега всякие. Понимаете? Ну, где у них там открылась истина, и вот они полюбили друг друга. Это остается очень глубоко. Если этого нет... Потом, даже при самом пылком чувственном влечении, когда оно остывает, пылкость, она, ну, природная такая штука, да, она сейчас есть, завтра она уже не та. Ну, а вот этого-то ничего нет, поэтому хочется опять окунуться в какую-то атмосферу влюбленности, чего-то такое, искать вот это. Даже может не осознавать, что он именно это ищет, и ему это необходимо. Но это необходимо, потому что... Очень быстрое сближение, вот сразу, да, вот сразу встретились, и сразу мы уже в контакте, и мы вообще уже все любовники. Но тоже здесь ошибка большая. Надо все-таки почувствовать вот это одиночество, да, когда ее нет. А когда она появляется, значит, у тебя совершенно другое все. Все меняется в тебе самом. Нужно немножечко выстрадать любовь, так или иначе выстрадать. Если нет выстраданности, а нет ценности отношений. То есть он должен чувствовать, как ему плохо без нее. Поэтому торопиться не надо, быстро как бы идти.

0: сближения не надо. Роман должен быть как бы написан вот в данной паре. Это творчество. И не надо думать, что это вот я буду заниматься глупостью всякой, так сказать, надо все, как говорят, ближе к телу. Да ну о чем говорить? Человек же, он душевно-духовно телесное существо. У него нужно наполнять и душевный пласт, и духовный пласт. Тогда и телесный он как бы занимает свое место. Когда телесность, она вся выходит на первый план, это, я вам скажу, колоссальная проблема для человека с неодухотворенной душой. Что одухотворение души требуется, а это в любви. Любовь включает творческий потенциал человека, процесс самоактуализации, креативность его повышает. Все это, человек, когда чувствует себя наполненным, он уже не одинок. Ко мне приходит, говорит, вот сейчас они же все акулы. Кто все? Да все женщины. А и вот это, то-то, то-то. Я говорю, так а что ты? Ну, если ты встретил такую акулу там, или щуку, или там кого-то, что тебя с ней связывает? Ну, она такая вот, внешне такая, вообще. Ну и что? И вот сейчас эта внешность есть, а ее завтра не будет. Ты на что клюешь-то? Надо смотреть поведение человека, да, интересы человека, чем живет, дышит человек. Для этого контакт нужен такой, да, не очень быстрый, не сразу. Вот, отдавай мне, так сказать, твое тело, да, и вот я буду им наслаждаться. Мне все это как бы несколько такой животный мотив. Он человек, опять он не может его удовлетворить. Самое интересное в этом. Казалось бы, вот получил все, да, все. Полное-полное удовлетворение, сексуальное. А все остальное это ничего. Все остальное это молчит. А оно сейчас есть, поскольку оно удовлетворение. Дальше уже оно так удовлетворяться уже не будет. Уже все, уже будет совершенно все иначе. А нужно, чтобы за это время выстроились какая-то другая значимость отношений. Тогда все, тогда это все продолжается. Тогда это действительно имеет большой длинник существования.
1: Но есть другой тип мужчин молодых. Нередко мамы взрослых сыновей рассказывают о том, что дети хорошо образованы, но такие скромные, неактивные, тихие. И они не могут вообще вот выйти из себя, познакомиться с девушкой, там, даже вот шагов этих не сделают. Вот сидят они дома, работа, дом, работа.
0: Ну, значит, там вот нередко возникает так называемая симбиотическая привязанность к маме.
1: Что в этом случае? Может быть, разъезжаться надо маме с сыном?
0: Ну, там многое зависит от отношений мамы, потому что она бессознательно может провоцировать вот этого сына на то, что... Идеальная пара для него – это вот она или такая, как она. Ну, а поскольку таких, как она, нет на свете, значит, любая женщина там, или девушка, которая появляется в его жизни, она как бы так, это вот что-то не то. Симбиоз этот очень рано, он формируется, и, в принципе, такой человек, если он дальше не разрывает этих симбиотических привязанностей, а это за счет семьи делается, за счет влияния отца, там очень много всяких факторов, который вот препятствует укоренению этого симбиотического такого единства. Ну и от самой мамы тоже очень многое зависит. Ну вот если там этого не происходит, то он, по сути дела, пожизненно зависит от материнской фигуры. Нередко видишь таких вот людей, мужчин, им уже там и 40, и 50, он все с мамой живет, и все, и любая женщина, которая там придет в дом, она мамочкой, так сказать, потихонечку выдавливается, вытесняется, потому что она ее мальчика недостойна, мальчик такой интеллектуальный, мальчик такой чистенький и вообще не запятнанный ничем. Тяжелая штука. Ну, когда такой мама из жизни уходит, он как-то там устраивает свою жизнь. Ну, обычно женятся они на женщинах много старше их. Ну, им тоже нужна такая материнская фигура, опекающая их, так сказать, постоянно.
1: Ну, это уже вот проблема, которую с детства, к сожалению, мама, наверное, взращивала в своем сыне.
0: Понимаете, в чем дело? Вот всякий раз, когда одиночество мужчины, одиночество женщины, опять-таки очень важно здесь понять, с каким мужчиной имеешь дело, с какой женщиной. Тут нет таких, знаете, вот общих каких-то решений, да. Проблем, да, вот мы скажем, вот. И все, так сказать, у него там на место. Надо смотреть, что за личность. Чем живет, дышит человек. Да, из какой он среды. Что его волнует. Какие ценности его жизни. Во что верит. Смысл жизни, он не целями обусловлен. Это не то, что вот цель мне дает смысл жизни. А смысл жизни обусловлен ответственностью. Но за что я испытываю ответственность, в том мой смысл жизни. Не испытывая ответственности, ну, значит, смысла в этом нет. А цели там можно декларировать какие угодно, но они очень часто и недостижимы. Ответственность. Все. Вот это очень важно. Живу ответственно, да. Вот Вот знаю, да, вот я ответственен за там, воспитание сына. Смысл моей жизни вот в должном влиянии на сына, да, чтобы он, так сказать, вырастал вот таким, каким он должен стать, в конце концов, полноценным мужиком. Это смысл. Там ответственен я за свою жену, значит, вот смысл жизни, значит, сохранение семейного ядра, семейных, так сказать, ценностей. А как же? А так, что, дайте мне вот такую цель, чтобы я обрел смысл жизни. Такого не бывает.
1: Альфред Александрович, последний вопрос личный. Вы когда-нибудь испытываете чувство одиночества? Такой у вас богатый и опыт, и знаниями вы отягощены. Ну, и если вы все-таки испытываете чувство одиночества, как вы с ним справляетесь?
0: Ну, конечно, бывает иногда одиноко, там бывает грустно, особенно от воспоминаний. Многое не возвратишь, многое ушло навсегда. Вот. Ну, понимаешь, да, что это было, это уже, так сказать, это не придет. Но есть другие заботы, есть другие моменты жизненные, на которые нужно так или иначе реагировать. Они спасают в этом плане. Но по большому счету, вот сказать, что, вот так если вспомнить самого себя, что меня так посещали какие-то вот состояния такого, знаете, отчаянного одиночества, когда там выть на луну хочется. Да не знаю я как-то. Мне даже, когда вот такое состояние возникает, мне очень интересно его анализировать.
1: Вы как специалист относитесь.
0: Ну да, да, вот откуда, источник. Почему так? Вот почему? Может быть, что-то другое? Может быть, не это вот какое-то обстоятельство вызвало вот это чувство одиночества, а может быть, из какого-то другого источника и проецируется на то, что я считаю причиной одиночества. Ну, это уже такая работа ума.
1: И оно сразу исчезает, это чувство.
0: А как-то да, да, исчезает, потому что ты начинаешь его уже рассматривать так более пристально, понимаете, оно куда-то убегает. Когда у вас там есть интересная литература, если у вас есть там прекрасная музыка, если жить в таком городе, как Петербург здесь, ну, конечно, сейчас культура города, она оставляет желать много лучшего, это все понятно, хотя он и себя позиционирует культурной столицей, но это так условно. Но, в общем-то, здесь в плане культуры очень богатый город. Поэтому, ну, само приобщение вот к этому, я не знаю, я выхожу, вот я в центре живу, вот там у меня места Достоевского. То есть для меня это все, вот, как-то, вот я там внутри как бы это живу. А для меня Достоевский это очень такая глубокая часть моей жизни.
1: И с ним я вы не остаетесь одиноким?
0: Да, я думаю, что не только моей. То есть, да. Ну, любой человек, который вот когда ты его прочитал, понял, да, и почувствовал, он уже другим-то быть не может, уже все вошло. Так же, как и Пушкина, все, ну, куда от этого деться? Поэтому я думаю, что в конечном итоге все упирается именно вот в уровень, как бы, развития личности. Потому что такое одиночество безысходное, ну, оно не должно, как бы, человека-то посещать, если он стоит на пути какого-то развития.
1: Ну, получается, наше одиночество в наших руках. Мы должны не забывать о том, что жизнь продолжается. Мы можем себя развивать и в этом находить какое-то спасение от кажущегося нам одиночества. Мы должны помнить, что вокруг нас есть люди, которые нуждаются в нас, нуждаются в нашей помощи. И мы должны понимать, что мы уже взрослые люди, мы не маленькие дети, и бороться со своей собственной инфантильностью, и понимать, что мы ответственная не только за свою жизнь, за жизнь нашего общества, за жизнь нашего окружения.
0: И когда нас посещает какое-то там чувство одиночества, то его надо переводить в чувство уединенности.
1: Которое...
0: Потому что в уединенности, да, вы, как бы, мы открываем в себе новый потенциал.
1: Да. И, как вы сказали в начале, может быть, нашей беседы, что мы всегда рядом с Богом, значит, нас большинство.
0: Это тоже... Если я с Богом, нас уже большинство. Это Максим Исповедник сказал. Спасение от одиночества – это, конечно, душевная близость с человеком, разделяющим твои ценности жизни. Ведь душевная близость – это вовсе не какой-то чуть ли не механический контакт между людьми. Нет. Это некая общность судьбы, дающая и взаимопонимание, и взаимочувствие. Да? То есть это «я», отраженный в «ты», и это «ты», отраженный в «я». Одиночество – это, прежде всего, душевное состояние, а потому выход из этого состояния возможен лишь в душевном контакте, в душевной встрече. Лекарством от одиночества может быть только душевное оживление и воодушевление. Никакое механическое присутствие среди людей, никакие такие вот формальные взаимоотношения с кем бы то ни было – не избавляет человека от состояния гнетущего его одиночества, если душа его молчит и никому не внемлет. Недаром говорят, самое жестокое одиночество – это одиночество сердца. Одинокий ум не так страдает, как одинокое сердце. Более того, как заметил американский писатель Боуви, выдающиеся люди живут одиноко. Их превосходство изолирует их. Оно одновременно является и причиной, и следствием их одиночества. Вообще, надо заметить, ум человеческий размышляет наедине с самим собой. А вот как бы такому нашему бьющемуся сердцу необходим резонанс с другим бьющимся сердцем. Без этого резонанса сердец нет ощущения полноты жизни. Поэтому искать спасение от одиночества можно только в любви, а не в каких-то взаимодоговоренностях со всякого рода партнерами. Деловое партнерство служит в лучшем случае интересам дела. Оно не воодушевляет и не одухотворяет личность. В деловом партнерстве можно быть почти автоматом, точно следующим, там, я не знаю, пунктом договоренности. Оно не служит целям душевного контакта. Сейчас можно видеть немало людей, не просто одиноких, я бы сказал, даже одичалых в своей душевной пустоте, которые все отношения с другими людьми сводят исключительно к получению материальной выгоды для себя. Даже брак для них – это формальные условия взаимовыгоды, а не общность судьбы. От того, что два опустошенно-одиноких существа вступают в формальный союз, от этого их внутреннее одиночество со временем только ужесточается, и никакие материальные выгоды, которые якобы нес им их формальный союз, не избавляют их от проклятия одиночества, которое накладывается на всякую душу, которая не любит никого, кроме себя самого. И, конечно, говоря об одиночестве, нельзя не затронуть вопрос об интровертированном человеке. Вот интроверсия, экстраверсия – это вот такая типология психологических структур, разработанная выдающимся швейцарским психологом и психиатром 20 века Карлом Юнгом. Юнг заметил, что сознание у разных людей, оно действует по-разному. Одних индивидов, да, в большей степени побуждает к деятельности и заряжает энергией внешний мир, других – внутренний. Одни открыты для окружающих, общительны, склонны пускаться в рискованные, даже авантюрные предприятия. Другие застенчивы, замкнуты, уходят от социальных взаимодействий, избегают рисков, больше живут в себе. Значит, первый тип людей Юнг определил как экстравертов, а второй как интровертов. Экстраверсия и интроверсия – это как бы базисные установки сознания человека по отношению к миру. Это ни в коем случае не моральные категории, как думают некоторые, когда пытаются, что называется, расшевелить интроверта, призвать его к общению, к активным контактам, взаимодействиям с окружающим миром. Групповое времяпрепровождение – это вовсе не та среда, о которой интроверт мечтает. Интроверт более склонен к самоуглублению, к внутреннему созерцанию, к уединенному размышлению. Экстраверсия, интроверсия – скорее генетическая данность, чем воспитанное или сформированное жизнью качество сознания. Нельзя даже сказать, что интроверт одинок, хотя внешне он может порой производить впечатление одинокого человека. Интроверту вовсе не скучно наедине с собой. Ему становится невмоготу, когда кто-либо навязывает ему свое надоедливое общество, желая из самых, может быть, добрых побуждений как-то расшевелить его. Нужно оставить интроверта в покое. Он сам умеет дозировать для себя необходимое ему общение. А в своем внутреннем мире, наедине со своими мыслями, там, воспоминаниями, переживаниями, увлечениями, он совсем не одинок. Более того, ему будет одиноко, если пытаться отвлечь его от его привычного внутреннего состояния.
1: Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, мы говорили с врачом-психотерапевтом, доцентом Восточноевропейского института психоанализа, практикующим психологом Альфредом Александровичем Щеголевым. Наша передача закончена, и если вам захочется лично встретиться с Альфредом Александровичем Щеголевым, вы можете обратиться в Центр Альянс по телефону 764-25-40. Альфред Александрович, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам большое. Да.
1: Надеюсь, что вам наши встречи будут продолжены на радио «Град Петров».
0: Хорошо.
1: До свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции радио «Град Петров» и в церковных лавках города –

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». Пятого сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Двенадцатого сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: «25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985 49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
3: Дорогие братья и сестры! Предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
4: В день праздника Преображения, согласно древнему обычаю, совершается в православных храмах освящение фруктов и овощей. И это побуждает нас спросить себя: в чем смысл этого древнего обряда? Что значит вообще освящение? Освящение плодов на преображение – только один из таких обрядов благословения и освящения. А если раскрыть богослужебную книгу, называющуюся «Требник», книгу, в которой собраны все эти службы, то мы найдем там особые службы и обряды для освящения и нового дома, и поля, и огорода, и колодца. Словно ко всему миру обращена церковь этим вот благословением, освящением, словно над всем распростерта благословляющая рука Божья. Так вот, спросим себя, в чем состоит оно? Почему с незапамятных времен испытывали люди нужду в этом освящении? Скажем сразу, что для безбожной пропаганды все эти обряды безоговорочно отождествляются с грубыми суевериями, в которых для пропаганды этой вся сущность религии. А суеверие от страха. Человек боится, боится отравы, боится неурожая, боится пожара, боится других людей. И вот религия, дескать, предлагает ему помочь избавиться от этого страха. Окропив фрукт или огород, или дом святой водой, и Бог защитит их, и тем самым тебя. Как видите, грубое невежество, суеверие и обман. Однако, представляя дело так, безбожная пропаганда никогда не приводит ни самих молитв, ни обрядов, связанных с этими якобы суевериями. Выходит так, что какие-то обманщики, священники и духовенство эксплуатируют страх и невежество, оперируя какими-то непонятными магическими заклинаниями. Но если вслушаться в эти молитвы, вглядеться в эти обряды, если хоть раз в жизни пережить радость этого светлого, солнечного преображенского полдня, когда совершается это освящение, то ясным становится, что обманывает не церковь, а примитивная и злобная безбожная пропаганда. Что она, эта пропаганда, а не молитва церкви, пронизана страхом, недоверием, потребностью развенчать все, что выше, чище, глубже ее упрощенного, материалистического, скучного подхода к миру и к жизни. Ибо первое, что мы видим, слышим, переживаем в этих обрядах и молитвах освящения, это радость и благодарность. А там, где страх, там не может быть радости и благодарности. И наоборот, там, где радость, там уже нет страха. В страхе, говорит святой апостол Иоанн Богослов, есть мучение. Но вот именно мучение, недоверие нет в этом преображенском свете. Но о чем же радость и за что благодарение? В одном стихотворении Осипа Мандельштама, посвященном главному христианскому богослужению, литургии, есть такая удивительная строчка. «Взять в руки целый мир, как яблоко простое». Тут, может быть, лучше всего, ибо так просто, так по-детски указан источник радости и благодарения, пронизывающих христианскую веру. В яблоке. Но, конечно, не только в яблоке, но и во всем в мире вера это видит, узнает, принимает дар Божий, наполненный любовью, красотой, мудростью, говорящей о той безмерной любви, что создала мир и жизнь и дала нам их, как нашу жизнь. Сам мир есть как бы плод божественной любви к человеку, и только через мир узнает человек Бога и любит его ответной любовью, и любит свою жизнь, а тем самым и жизнь мира претворяет в дар Богу. Наше падение, наш грех в том, что мы ко всему привыкаем, и потому все в мире, да и мы сами, становимся будничными, низменными, пустыми. Яблоко становится только яблоком, хлеб только хлебом, человек только человеком. Мы знаем их вес, наружность, функции. Мы все знаем о них, но мы их уже больше не знаем, ибо не видим света, просвечивающего через все в мире. И вечное назначение веры и церкви в том, чтобы эту греховную, унылую привычку преодолеть, чтобы снова дать нам увидеть то, что разучились мы видеть, и чего больше не видим, почувствовать то, чего не чувствуем, пережить то, что больше не в состоянии переживать. Вот освящает священник хлеб и вино, и поднимает их к небу, и узнает вера в них хлеб жизни, узнает жертву и дар, узнает причастие жизни вечной. Вот в день преображения приносим мы в храм яблоки, груши, виноград, овощи, и вот на миг сам храм претворен снова в таинственный сад, в тот блаженный рай, в котором началась жизнь человека и встреча его с Богом. И как тогда тот первый человек раскрыл свои глаза и увидел этот мир, о котором Бог сказал, что все в нем хорошо весьма, и обрадовался, и возблагодарил Бога, так и мы, как будто в первый раз видим мир, как отражение Божьей мудрости и любви, и радуемся, и благодарим. И в этой радости и благодарении, очищается, обновляется и возрождается наша жизнь. Нет, не отрицаем мы материи, как утверждает лживая безбожная пропаганда, и не отвергаем ее, а напротив, ее саму материю одухотворяем, ибо в ней с радостью и благодарностью ощущаем дар Божий. Небо и земля исполнены славы Твоей, поем мы. И в этом смысл освящения, что в нем слава эта пробивается через наше заснувшее сознание, и очищается наш слух, очищается наше зрение, и сама жизнь становится хвалой, радостью и благодарностью. А как же со злом, спросят меня, как со страданием, как со смертью? На это ответим. Если до конца просветимся мы этим светом, если подлинно примем в себя это освящение, то начнется в нас самих победа над злом, и поглощена будет смерть победой, ибо живем мы в мире, в котором жил и вечно пребывает Христос, и ничто не разделит нас с Ним, если мы увидим Его, полюбим Его, отдадим себя Ему, и во всем в мире увидим свет Его присутствия, Его любви, Его победы.
5: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – «Церковь и инославие в Отаманской империи в XVI-XIX веках».
1: В прошлый раз мы закончили собором, который прошел в Константинополе в 1484 году, и который принял целый ряд решений, в том числе очередное, уже третье отвержение Флорентийского собора, и также важное решение о том, как вообще принимать обращенных из Рима-католичества. То возникло с проблемой, потому что действительно ряд греческих островов был в руках Рима-католических стран, постепенно турки их завоевывали, они возвращались, и Рима-католики навязали им унию, они возвращались в православие, желали вернуться, но нужно было выработать единую практику. Было решено на соборе, что принимать их нужно через их отречение от римо-католической ереси и через миропомазание, но не через крещение. Это было решение собора 1484 года. Но к тому времени Запад уже завершал свое монолитно-католическое бытие. В XVI-XVII веках жизнь Запада характеризовалась борьбой между протестантской реформацией и католической контрреформации. Обе стороны стремились привлечь далекую и экзотическую православную церковь на свою сторону и использовать ее в борьбе друг с другом. Во второй половине XVI века произошли первые важные контакты между протестантскими теологами и православной церковью. Группа лютеранских профессоров из Тюбингена, в эту группу входили Филипп Мелангтон. Мелангтон был другом и младшим соратником Лютера и его, так сказать, академическим умом за лютеранскими реформами. Он был блестяще образованный человек. Лютер тоже был профессором богословия, но Мелангтон был, он был более харизматичен, а Мелангтон был гораздо более академичен. Итак, Филипп Мелангтон, Мартин Крусиус и другие, они хотели побольше узнать о православной церковной позиции. Правда, православных они воспринимали весьма своеобразно. Им казалось, что православные – это первые протестанты, которые еще в далеком XI веке восстали против злоупотреблений Римской церкви и создали свою вот такую протопротестантскую общину. Они направили патриарху Иосафу II копию аугсбургского исповедания веры в собственном переводе на греческий язык. Греческий они знали хорошо. И попросили его выразить мнение об этом документе. Лютеране написали: «Евангелики», так они называли себя, «евангелики остались верны догматическим определениям соборов и учению отцов церкви, а отреклись они только от суеверия и невежества латинских монахов». Патриарх Иосаф получил послание в 1559 году. Письмо было рассмотрено Священным Синодом и вызвало сильнейшее смущение в Фанаре. Даже беглый взгляд, брошенный на него, показывал, что документ откровенно еретический. Но патриарх не хотел портить отношения с потенциальным союзником, поэтому он прибег к любимому методу восточной дипломатии. Аккуратно потерял послание и стал вести себя так, как будто бы он ничего не получал. Немцы так и не дождались ответа. Но своих попыток они не оставили. В 1573-74 годах, уже после смерти Мелангтона, его ученики и преемники вновь направили такое же по содержанию письмо патриарху Иеремии II. Он тоже попытался было его не заметить и притвориться, что потерял, но представители посольства Священной Римской империи, которые доставили послание, требовали ответа, а поэтому Иеремии пришлось сесть за составление письма. Переписка, которая последовала за этим, продолжалась долгих 7 лет, до 1581 года. Патриарх Иеремия был, конечно, весьма далек от проблем реформации, однако он очень внимательно прочел аугсбургское исповедание веры, которая состояла из 21 параграфа, и подробно ответил на каждый из этих параграфов. Конечно, разбор его оказывается зачастую формальным. Например, он был весьма удивлен, что при всем желании отказаться от суеверия и невежества латинских монахов, тюбингенцы оставили в символе веры филиокве. Чего же они тогда отказывались? Но, тем не менее, пространный ответ греческого иерарха – очень важный документ, которые демонстрируют, что на основании одного только аугсбургского исповедания веры православный богослов смог вынести весьма верное мнение о протестантизме. Суждение его дружелюбно по тону, но весьма критично по содержанию. Очень характерен последний параграф письма Иеремии II. Он пишет: «Итак, высокоученейшие немцы, возлюбленнейшие о Христе сыны нашей мерности, так как вы желаете с мудростью и после Великого Совета со всей полнотой ваших умов соединить себя с нами, то есть с Пресвятой Церковью Христовой, мы, обращаясь к вам как любящие своих детей родители, с радостью примем вашу любовь и человечество в лоно нашей мерности, если вы готовы следовать с нами апостольскому и соборному преданию и подчинить себя ему. Тогда, наконец, истинно и искренне мы построим единый совместный дом, и таким образом из двух церквей Божественное Милосердие сделает нас одной, и мы заживем вместе, покуда не будем перенесены в Небесное Отечество». Вот очень так красиво и дружелюбно написал. Но немцам со своей стороны оказалось весьма трудно понять догматическую часть ответа патриарха. Слишком велика была изначальная разница в их подходах, и слишком далеки были их позиции, из которых они исходили. Они послали Иеремии второе письмо, которое более-менее повторяло утверждение первого. Второй ответ Иеремии выглядел куда менее снисходительным и куда менее дипломатичным. Он точно и ясно указал на те пункты в учении лютеран, которые православная церковь не могла принять. Не могла она принять филиокве. Несмотря на все заверения лютеран, их взгляды на свободную волю и оправдание одной верой, во-первых, не были православными, а во-вторых, по мнению патриарха, страдали крайним примитивизмом. Патриарх признал, что таинства крещения и Евхаристии более важны, чем остальные, но тем не менее подчеркнул, что православие знает 7 таинств. Он повторил, что молитвенное призывание святых совершенно правильно и догматически обосновано, и прибавил, что почитание икон и мощей – неотъемлемый элемент православного предания. Лютеране созвали целую комиссию для рассмотрения письма патриарха, и комиссия составила новое послание ему. Иеремия ответил и на это послание. Он вновь перечислил все пункты расхождения между ними и попросил немцев прекратить эту ведущую в никуда переписку. Он пишет: «С нами, или лучше сказать, с истиной, вы не можете согласиться никогда. И просим вас не утруждать нас более, не писать и не посылать к нам, когда вы светильников церкви и богословов перетолковываете иначе, и на словах почитаете, а на деле отвергаете. Итак, избавьте нас от хлопот. Идите своим путем и впредь не посылайте нам больше писем о догматах, но лишь письма, написанные дружбой ради». Несмотря на просьбы, лютеранский комитет направил Иеремии еще одно письмо о догматах, практически идентичное всем предыдущим. Но на это письмо патриарх уже не стал отвечать. В 1584 году вся эта корреспонденция была опубликована в Виттенберге. Лютеране со своей стороны предпочли бы, наверное, не разглашать эту переписку, так как их попытка добиться уединения не удалась. Но польский иезуит Станислав Соколовский где-то раздобыл копию первого патриаршего ответа, который он перевел на латынь, и опубликовал в 1582 году со своими комментариями, в которых он указывал, в каких местах учение Иеремии отклонялось от единственно правильной и истинной римо-католической веры. Так что лютеранам ничего не оставалось делать, как открыть миру всю переписку и все эти письма. Переговоры с протестантскими церквами Запада и необходимость отвечать на римские нападки заставили православных задуматься о формулировке собственного вероучения. Их потенциальные союзники, так же, как, впрочем, и их противники, постоянно требовали от них точной информации о различных конкретных аспектах их веры. И было очень неудобно, часто просто унизительно даже отвечать, что в православии нет официального вероучения о том или ином догматическом пункте. Различные греческие богословы давали разные ответы на одни и те же вопросы. Неудивительно поэтому, что те, кто эти вопросы задавал, а как бы благожелательны эти люди поначалу не были, в конце концов стали сомневаться в честности и порядочности греческих епископов, которые либо уклонялись от прямого ответа, либо почему-то отвечали не так, как отвечал кто-то другой. Сталкиваясь с богословами, западными богословами, которые прежде всего ценили ясность и четкость формулировок, православные обнаружили, что их традиционный апофатический подход, то есть негативный подход, негативное богословие, такой подход и убеждение, что вопросы веры невозможно ограничить логическими формулами, кажется, для нынешних времен вроде уже все это устарело и зачастую приносит вред им самим. Запад не разделял их смирения и скромности в духовных вопросах. Ему требовалась краткость и ясность. Четко все определить, четко было ясно. Есть чем спорить. До сих пор практически единственным православным изложением веры был источник знаний преподобного Иоанна Дамаскина. Но там многие вопросы даже не упоминались. Кроме того, он, естественно, не затрагивал, не мог затронуть целого ряда современных проблем, тех, которые возникли уже после его жизни. Например, Римо-католическая церковь тоже считала текст Дамаскина своим, и, соответственно, его уже нельзя было использовать в полемике с римо-католиками, не говоря уже о тех вопросах, которые ставили протестанты, которые просто преподобному Иоанну даже и в голову прийти не могло, что на такие вещи нужно как-то отвечать. Следующим человеком после Дамаскина, который попытался написать некую сумму православной веры, стал, как ни странно, патриарх Геннадий Схоларий, то есть через много столетий после Дамаскина, который изложил учение своей церкви для мусульман по заказу Мехмеда, завоевателя. Он создал очень грамотное изложение, но из-за специфичности заказчика многие пункты пришлось упустить. Первая попытка объяснить православную веру инославным христианам была сделана патриархом Иеремием II, а тем самым, который переписывался с лютеранами. Иеремия принадлежал к старой школе с ее апофатическими традициями. В то же время он хотел показать лютеранам, что хотя он расходится с ними во мнениях, но желает им только добра. Соответственно, патриарх стремился не столько изложить всю полноту своего учения, своего богословия, сколько вежливо, но твердо указать на те моменты, в которых он не мог согласиться с лютеранами и в которых не мог принять их богословие. Другим известным православным греческим деятелем, составившим православное изложение веры, стал Митрофан Критополос, протеже Александрийского патриарха Кирилла Лукариса, о котором мы скажем чуть позже. В 1617 году Митрофана послали учиться в Оксфорд. После этого некоторое время он читал лекции в Германии и Швейцарии. Около 1624 года Митрофан Критополос опубликовал «Православное исповедание веры», которое писал целых 8 месяцев. Изложение это довольно грамотное, хотя и весьма неглубокое. Основная ошибка его состоит в утверждении, что церковь не может вместиться ни в одно исповедание веры. Это классический пример распространения протестантского конфессионализма. То есть теперь он уже распространился на православную территорию. А православная церковь оказывалась лишь одним из многих христианских направлений. То есть ни в одну церковь вся истина не может вместиться. Критополос слыл талантливым и зажигательным лектором, который собирал в европейских странах большие аудитории. Но также он обладал весьма скверным характером. Даже однажды в Венеции был арестован за попытку побить издателя, который опубликовал одно его из наиболее спорных сочинений. В 1631 году он вернулся в Константинополь, а в 1634 году при помощи своего покровителя Кирилла Лукариса, который в то время уже занимал Константинопольский престол, Митрофан Критополос стал патриархом Александрийским. Однако благодарность не входила в число добродетелей Митрофана, и вскоре он начал плести интриги против своего благодетеля Кирилла. Знаменитый Кирилл Лукарис, который жил с 1572 года по 1638, по справедливости может считаться самым противоречивым иерархом на Константинопольском патриаршем престоле. О жизни его можно писать исторические романы по количеству различных путешествий, приключений и чего только у него не было. Он был одним из наиболее высокообразованных людей своего времени. Родился он на Крите, но вскоре его взял на воспитание его дядя. А дядя был Александрийским патриархом, которого звали Милетий Пига. Лукарис учился в греческой коллегии в Венеции, а потом в Падуанском университете. В Италии в совершенстве он изучил латынь. Кирилл прошел через период страстного увлечения Фомой Аквинатом, целые тома которого он знал буквально наизусть. Правда, в конце концов, эта бурная любовь сменилась таким же бурным неприятием. И единственной альтернативой столь разочаровавшему ему томизму для Кирилла стал казаться протестантизм. Потом он вернулся в Грецию и возглавил монастырь на Крите, еще будучи совсем молодым человеком. Затем его направили на Украину, в Острожское училище, где он стал профессором греческого языка и ректором. В качестве экзарха Александрийского патриарха он присутствовал на Брестском соборе 1596 года, на котором была провозглашена уния с Римом. В 1597 году Милетий Пига, на тот момент он временно управлял Константинопольской церковью, объявил украинских епископов, принявших унию, низложенными, и до постановления новых епископов назначил Кирилла наместником, наместником всей Украины. Наметим, тогда ему еще даже 30 лет не было. Однако вскоре Кириллу, которого польский король объявил вне закона, пришлось спасаться оттуда бегством, спасая собственную голову. По пути домой он посетил Виттенберг, Женеву и другие центры Западной Европы. В 1600 году он опять приехал на Украину, но ничего не успел там сделать, как, наконец, в 1602 году, как раз в году, когда ему исполнилось 30 лет, вынужден был вернуться в Константинополь, где после кончины Милетия Пиги Кирилла назначили Александрийским патриархом. Это назначение, опять же, произошло в том самом году, когда ему исполнилось 30 лет. И за такую свою 30-летнюю жизнь, видите, у него была такая весьма и весьма бурная биография. В то время Александрийские патриархи в основном проживали в Константинополе. Кирилл на тот момент уже завоевал широкую популярность среди греков, все ему прочили блестящую карьеру. Он начал с перестройки системы образования для своей паствы и повышения стандарта образования. В поисках новых моделей образования Кирилл познакомился и сблизился с голландским послом Корнелием Хагой, который, помимо своей дипломатической деятельности, был видным протестантским богословом, протестантским кальвинистским. Он был в Голландии, религия была, официальная религия была кальвинизм. Хага раздобыл для Лукариса все необходимые книги, и тот жаром принялся за изучение кальвинизма, который его очень давно уже интересовал. Главной задачей, которую ставил перед собой Лукарис, это было найти нужные аргументы против агрессивного наступления Рима-католичества, деятельность которого он хорошо знал, и в том числе по своему опыту и на Украине, и в других местах, и которую он видел главным врагом. Однако западное образование и дружба с кальвинистами оказалось для него роковым. Чем дальше, тем больше Кирилл пленялся кальвинизмом. В 1612 году Кирилла избрали патриархом Константинопольским. Правда, он пробыл им всего несколько месяцев, после чего он был низложен и вновь занял Александрийскую кафедру. А его связи с голландским дипкорпусом продолжались. Познакомился он с представителями также английского посольства, которые были весьма рады этому контакту. В частных разговорах Кирилл уже тогда высказывал протестантские взгляды. Постепенно об этом начали распространяться слухи. В 1620 году он вновь взошел на Константинопольский престол. Естественно, тут уже забеспокоились римо-католические посольства. Вроде из-за него начинался рост влияния протестантов, поэтому они усилили свое давление на турецкое правительство. Протестанты тоже не оставались в долгу. В результате Кирилл за свою жизнь 7 раз избирался патриархом Константинопольским, и столько же раз его низлагали.

а почитание икон и молитвенное призывание святых провозглашалось формой идолопоклонства. Вот это исповедание вызвало в Европе настоящий фурор. Вселенский патриарх, глава православной церкви, оказался протестантом. Протестанты ликовали. Они были уверены, что за таким прогрессивным патриархом последует вся его паства. Оказалось, еще немного, и они увидят безоговорочное принятие Восточной Церковью истины реформации и полное ее обращение в протестантизм. Неудивительно, что исповедание Кирилла Лукариса вышло в 4 французских переводах и в 2 немецких переводах. И в 1633 году, наконец-то, оно было опубликовано и по-гречески, также в Женеве. На основании того, что латинский текст появился намного раньше греческого, многие благочестивые греки, которые пытались спасти репутацию своего патриарха, объявили исповедание подлогом. Но достаточно вспомнить, что Кирилл Лукарис владел латынью столь же хорошо, сколько греческим, потому что с детства жил на Западе и получал там образование. И исповедание предназначалось прежде всего для западных читателей, так что издавать его по-гречески не имело смысла. Ну и, наконец, оригинальный манускрипт Лукариса сохранился в Женевской библиотеке, и подлинность его не вызывает ни у кого сомнения. Естественно, католические державы и Франция, и Австрия не могли не опасаться такого усиления протестантского влияния на Босфоре. Их посольства активно вмешались в политическую игру, оказывали они давление на турок, раздавали бакшиши налево и направо, и предоставили всю необходимую поддержку группе православных епископов, которые были искренне озабочены еретичеством патриарха. В конце концов, удалось его низложить. Кирилла Лукариса арестовали турецкие власти по обвинению в сотрудничестве с Россией. Было бы во что объявлять. Через несколько дней его задушили, тело бросили в Босфор. Но все же его вынесло волнами на берег и похоронили его на острове Халки. Нетрудно представить, какой скандал вызвала на Востоке публикация исповедания Лукариса. 6 соборов подряд его осудили. Константинопольский собор 1638 года, он прошел через 3 месяца после смерти Лукариса, и на нем было анафематствовано не только исповедание, но и сам Кирилл Лукарис лично. Дальше Киевский собор 1640 года, Яский собор, Ясы в Румынии, 1642 года, Константинопольский собор 1672 года, Иерусалимский собор, который прошел в том же году, в 1672, и Константинопольский собор 1691 года. 7 соборов осудили Лукариса. Под влиянием вот этой вот антипротестантской реакции митрополит Киевский по имени Петр Могила также решил написать свой знаменитый православный катехизис. Он был написан в 1640 году. Первоначально он, собственно, предназначался только для использования в его собственной епархии. Петр Могила прожил сравнительно короткую жизнь. Родился он в 1597 году, а скончался в 1647 году, то есть прожил всего 50 лет. А по-румынски, он был румынского происхождения, его фамилия произносилась как Мавила, а на Украине стали называть Могила. Он был сыном молдавского господаря. Вначале его отец был волховским господарем, потом стал молдавским. В 11 лет мальчик остался сиротой. Образование получил в Польше. Латынь изучил в совершенстве. Но греческий, к сожалению, так не смог хорошо усвоить. Вначале он избрал военную карьеру, даже участвовал в Катинской битве, но затем, вероятно, под влиянием киевского митрополита Иова Борецкого, решил принять духовный сан. Его постригли в монашество. Вскоре он стал архимандритом Киевской Печерской лавры. Там он построил типографию и основал школу, которая приобрела широкую известность под именем Киево-Могилянской академии. Это учебное заведение оказало громадное и долгосрочное влияние на весь православный мир. В 1632 году Петр Могила был рукоположен в митрополита Киевского. Могила прежде всего стремился к повышению стандарта образования православного духовенства как к способу предохранить православие от давления униатства. Униатство широко поддерживалось польскими королями, и давление оказывалось на православных на Украине постоянно. Всю жизнь Могила боролся с униатством, но он считал, что для борьбы с врагом необходимо применять его собственную методологию. Он сам получил римо-католическое образование и пребывал под большим впечатлением от латинской учености. В общем, он считал, что из римо-католического образования нужно изъять несколько спорных пунктов, и тогда оно станет совершенно приемлемым для православных. Академия его являлась совершенно латинской. Обучение велось на латыни, а учебная программа была полностью

0: списано практически дословно с учебной программы латинских семинарий. Случай с Кириллом Лукарисом казался могиле особенно постыдным, так он подтверждал инсинуации римо-католических богословов, что православная церковь, дескать, нашпигована протестантизмом, ей, в принципе, ничто не препятствует для официального перехода православных в протестантизм. К сожалению, Петр Могила, при всем своем очень хорошем образовании, так и не понял, что такое православие. Он был верным православию и служил ему всю жизнь верным православной церкви, но для него православие и римо-католичество были как две партии. И просто шла борьба партий, и, соответственно, необходимо было использовать все возможные методы для победы своей собственной партии против противоположной. Глубинное отличие православия от католичества он не понимал и даже считал многие вещи, в которые верили православие, ошибочными, и что необходимо как раз воспринять более правильное мнение от римо-католичества. Могила стремился отмыться от такого позорного пятна обвинения в протестантизме. Для него протестантизм действительно был ужасом и кошмаром, как, собственно, и для любого римо-католика. И он стремился доказать несостоятельность обвинений католиков, поэтому он решил дать четкое и ясное определение православия. Для этого использовал высшие образцы римо-католической учености, опять же. За модель он взял методологию латинских изложений веры. Таким образом, его катехизис оказался более чем обильными заимствованиями из бывших тогда в ходу римо-католических катехизисов. В особенности он заимствовал и очень широко заимствовал из катехизиса латинского святого Петра Канусия, который был опубликован за несколько лет до этого. Могилянский катехизис был несомненным продуктом воспитанного в латинизме ума. Комментарии киевского митрополита к символу веры и объяснение его семи таинств, перечисление трех богословских добродетелей, семи смертных грехов, так же, как вся фразеология, показывали, насколько Могила был детищем схоластического богословия. Целый ряд спорных вопросов, на которые киевские богословы не решались сами ответить, такие как существование чистилища или точный момент при осуществлении евхаристических даров, оставили для суждения Константинопольского патриарха. Но сам Петр Могила придерживался латинских ответов на эти вопросы. Он верил в чистилище и, соответственно, считал, что дары осуществляются при учредительных словах, как в это верили римо-католики. Понятно, что сам киевский митрополит и его сподвижники не были достаточно укоренены в подлинном православии, в православном предании. Позиция их характеризуется ясным, нескрываемым комплексом неполноценности перед контрреформационной ученостью, что и привело к их впадению в грубое латинство. Но, тем не менее, катехизис Петра Могилы был принят на соборе в Киеве в 1640 году. Затем, после того, как целый ряд вопросов, важных вопросов были поправлены, он был вновь принят на соборе в румынском городе Яссы. Там же его перевел на греческий язык греческий богослов Милетий Сирик, который приложил всевозможные усилия, чтобы придать этому документу несколько более приемлемую для православных форму. В этом переводе первоначальная византийская позиция относительно чистилища и учредительных слов Евхаристии была восстановлена с православной точки зрения. В таком новом виде катехизис получил одобрение Константинопольского собора в 1643 году. Но даже со всеми внесенными исправлениями, тем не менее, труд Могилы является и по духу, и по форме самым латинским документом, который когда-либо официально принимала православная церковь за всю ее историю. Тем не менее, с тех самых пор он оказывал громадное влияние на православное богословское образование. И лишь в середине XIX века, когда церковь стала на путь возвращения к источникам, влияние этого рокового документа постепенно стало уменьшаться.
1: А как православное мнение насчет присуществления, когда происходит?
0: Ну, на этот счет есть разное мнение. То есть официально, так сказать, если школьное богословие, то во время эпиклезы, призвания Святого Духа. Но, конечно, отец Александр Шмеман подчеркивает, что мы не можем назвать этого момента, что, собственно, есть единство Евхаристия. И, собственно, вот Евхаристия, она во время Евхаристии преосуществляется. Но само как бы поиски момента, это уже показывает некую такую латинскую предрасположенность. Но, так сказать, в богословии XIX века все говорили во время эпиклеза. Но это, собственно, вот ответ на латинское, на латинское богословие, которое давался на его же языке.
1: А латинине как считали?
0: Во время учредительных слов. «Сие есть тело мое». Даже и в конечном итоге для латинского богословия только эти слова имели значение. Все остальное это было, ну, так сказать, приправа к этим словам. Я даже помню какой-то такой фильм 50-х годов американский, про римо-католического священника, который бросил священство, женился, вел светскую жизнь, и вот он там был на какой-то вечеринке, и вдруг какой-то из гостей упал, у него сердечный приступ, и он начал умирать. И вот этот священник вспомнил, что он священник, налил там бокал шампанского, положил какое-то печенье, сказал учредительные слова: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», и смог этого умирающего причтить таким образом. То есть в конечном итоге все сводится только к этим словам. Как раз это показывает, что если есть действительно некий момент, то тогда есть только слова, которые притворяют хлеб и вино в тело и кровь, а все остальное неважно. Мы, конечно, так не можем сказать.
1: То есть в некотором смысле как заклинание.
0: В некотором смысле как заклинание. И поэтому, собственно, конечно, евхаристическое богословие православное, оно отвергает наличие какого-то вот определенного момента. Есть, собственно, вся евхаристия от начала и до конца. И каждое слово чрезвычайно важно, и каждое слово действенно. Кроме Петра Могилы, в церкви того времени имеется еще один пламенный защитник православия, который был вовлечен в борьбу против распространения протестантского и римо-католического влияния. Это Досифей, патриарх Иерусалимский. Его годы с 1641 по 1707. В 1661 году, когда ему было 20 лет, несмотря на молодость, его руку положили в митрополита Кесарийского. А в 1669 году он стал патриархом Иерусалимским, еще даже не дожив до 30 лет. Досифей был одним из немногих патриархов Святого Града, который, собственно, постоянно проживал в Иерусалиме, а не в Константинополе, как делали большинство его коллег. Он в молодости не успел получить систематического образования и оставался талантливым самоучкой. Досифей стремился к распространению на Востоке знаний отцов церкви. Ему удалось опубликовать важный сборник византийских богословских текстов в румынском городе Яссы, где находилась типография вселенских патриархов. Там они все опубликовали. Его широкая известность как ученого привлекла внимание французского дипломата Нойнтеля, которого Людовик XIV назначил своим послом в Константинополе. И помимо дипломатической карьеры, Нойнтель изучал прилежно богословие. Посол связался с Досифеем и с несколькими другими православными иерархами и предложил им выразить свое мнение по поводу исповедания Кирилла Лукариса. И результатом этого запроса стало появление на свет подробного и систематического опровержения трудов Лукариса. Труд Досифея был одобрен на Вифлеемско-Иерусалимском соборе 1672 года. Этот документ, с тех пор известный как «Исповедание веры Досифея» или «Деяния Иерусалимского собора», несомненно, стал самым важным православным догматическим текстом этого периода. Даже почти два столетия спустя, в XIX веке, святитель Филарет Московский очень высоко отзывался об этом документе. Досифею полностью не удалось избежать латинских аргументов. Под влиянием Могилы время от времени он использовал латинизированную терминологию, но он несравненно глубже укоренен в православной почве и в православной вере, чем, конечно, киевский митрополит. Он ясно, недвусмысленно отвергает кальвинизм Лукариса и отвечает на него традиционным сакраментальным реализмом православной церкви. Интересно, что в исповедании Досифея столько же глав, сколько и в исповедании Лукариса. Складывается впечатление, что он просто Кириллу отвечал по всем пунктам. Учение Иерусалимского патриарха о священстве основано на сакраментальной природе церкви. Его пояснение к почитанию иконы святых глубоко православное. Тем не менее, Досифей вполне в духе латинского богословия заявлял, что православная церковь знает 7 таинств. Правда, при этом добавлял, что считать таинство не очень благочестиво. Ну, наверное, самый прискорбный след латинского влияния на исповедание веры Досифея выразился в его заявлении, что чтение Писания для мирян не слишком полезно. Это такое вполне уже четкое латинское влияние. Таким образом, реакция православной церкви на реформацию достаточно ясна. И тут уже больше никаких недоразумений не могло развиться. Исповедания Петра Могилы и Досифея, несомненно, сыграли весьма важную роль в оформлении и укреплении православной позиции, несмотря на латинские тенденции, которые очень сильны, конечно, у Могилы, но в случае Досифея не являются никаким доказательством его симпатии к латинской схоластике. Просто они свидетельствуют об отсутствии у Иерусалимского патриарха адекватного богословского образования. Он пользовался тем инструментарием, который был у него под рукой. Другого не было. Но как еще иначе могло быть после двух веков турецкого ига и почти полного отсутствия хороших школ и необходимых книг? Инстинкт самосохранение и такая неограниченная верность истине, о которой учила церковь, эта истина сохранялась в богослужении и в трудах отцов церкви. И именно они давали православным силы противиться искушению Запада, как со стороны католиков, так и со стороны протестантов. И те, и другие стремились православных перетянуть на свою сторону, чтобы использовать их в борьбе друг против друга. То есть православные для них были не более чем инструментом в своей собственной борьбе. Ну и, несомненно, это и было основным мотивом, которым вдохновлялись западные послы в Константинополе, для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Вселенского Патриархата. Протестанты воспринимали Восточную Церковь как нечто устаревшее и закосневшее в ошибках, хотя и признавали, что она имеет долгую традицию противостояния римским амбициям, которая началась задолго до Лютера или Кальвина. И поэтому деятели реформации считали важным время от времени, чтобы православные одобрили бы их собственные действия. Положение с римокатоликами было сложнее. Многие из римокатоликов все-таки не могли не признавать, что, как правило, несмотря на невысокую репутацию греков, которая сложилась на Западе, именно они являются наследниками и преемниками святого Иоанна Златоуста, святого Василия Великого. Латинские миссионеры на Востоке поэтому находились в постоянных колебаниях между таким снисходительным и терпимым отношением к православным и чрезвычайно агрессивными прозелитическими кампаниями, которые были направлены не только на то, чтобы вернуть греков под римский амофор, но и по пути их латинизировать. Папство не преминуло воспользоваться новыми перспективами, которые открылись перед ним с началом ослабления Турецкой империи и, соответственно, с ухудшением положения греков. Римо-католическая пропаганда на Востоке все усиливалась и часто оборачивалась настоящим уловлением душ. На Восток были двинуты целые армии искусных пропагандистов, которые были подготовлены в специальных школах. Самая знаменитая из этих школ – это коллегия святого Афанасия в Риме. Она была открыта в 1577 году папой Григорием XIII. Сеть римских епархий покрыл весь православный Восток. К XVIII веку относится мощное наступление иезуитов, которые брали на откуп у порта целые острова и изгоняли оттуда православное священство и заменяли своими собственными священниками восточного обряда. Так что население, незаметно для самих себя, оказывалось униатским. Реакция православной церкви на подобные действия была категоричной и жесткой. В 1755 году собрался Константинопольский собор, который прошел под председательством Вселенского патриарха Кирилла V с участием патриархов Александрийского и Иерусалимского. Он рассмотрел вопрос о принятии латинин в православную церковь и принял такое решение. Собор осудил решение на ту же тему собора, который прошел в Константинополе в 1484 году, и постановил, что необходимо эти решения пересмотреть. Отныне латинское и армянское крещение объявлялось недействительными. Обращенных к православию из этих конфессий требовалось крестить тройным погружением в воду. Это было решение, которое было принято в вполне конкретной исторической обстановке, то есть тогда, когда латинине незаметно для православных переводили их в римокатоличество, им тогда потребовался жесткий ответ, что это не спасительно, и что люди обращали бы внимание, потому что иначе они выпадают за спасительные границы церкви. Но поэтому потребовались такие жесткие правила. Таким образом, самые строгие правила относительно приема в церковь еретиков были применены к монофизитам армянам и к римокатоликам. Несмотря на это, многие епископы выступали все-таки против такого жесткого решения, но оно было принято под давлением греческого населения Константинополя, в то время яростно выступавшего против латинства. И решения Константинопольского собора 1755 года оставались в силе в Греции до начала XX века. А в ряде мест, например, на Афоне, они остаются в силе и сегодня. И сегодня на Афоне принимают римокатоликов через крещение, через троекратное погружение в воду. Так и получилось, что сохранению православия на Востоке во многом способствовала такая закоренелая, старая, кровная ненависть к латининам, которые, правда, со своей стороны делали все возможное, чтобы эта ненависть не была забыта. Святой Никодим Святогорец пишет в своей кормчей книге: «Одно уже то, что мы питаем ненависть и отвращение к латининам уже столько веков, это уже одно показывает, что мы гнушаемся ими как еретиками, арианами, савелианами и другими». С другой стороны, православным пришлось научиться искать защиты от латинин у турок, которые, в общем-то, сами не любили и боялись латинян как иностранных агентов и представителей европейского империализма. Когда в начале XVIII века православные в Сирии пожаловались порте на католическую пропаганду, был издан следующий ферман. «Некоторые из дьяволов французских монахов с целями худыми и намерениями неправыми обходят страну и внушают в греческой рае свое пустое французское учение. При посредстве глупых речей они отклоняют раю от древней веры и внедряют веру французскую. Таковые французские монахи не имеют права пребывать нигде, кроме тех мест, где находятся их консулы, и они не должны предпринимать путешествий и миссионерствовать». Конец цитаты. Рая – это, опять же, население греческое. Милет – это народ, а рая – это просто, так сказать, население, которое там живет. Милет – народ, который подчиняется общему закону. Интересно, что немногим раньше Константинопольского собора, который постановил принимать латинь в церковь через крещение, Российская православная церковь, которая до этого придерживалась практики, строгой практики перекрещивания латинян, по настоянию Петра I приняла более либеральную политику и объявила, что для принятия католиков в православную церковь требуется лишь исповедание православной веры, отречение от латинских лжеучений и покаяние. Это вот несоответствие в православной церкви относительно приема обращенных из католичества имеет свою параллель и в римской церкви. Например, когда в XIV веке православные переходили в католичество в Венгрии и в Польше, их обычно перекрещивали, а в Венеции, которая владела тогда Ионическими островами, там католики привычно причащали православных. И вот это вот различие в подходах католической стороны были нивелированы в XIX веке, после Первого Ватиканского собора. Но православные по-прежнему придерживаются различных практик. Например, на Афоне до сих пор соблюдают постановление 1755 года, Элладская церковь вернулась к решению собора 1484 года, когда Рима католиков принимают через миропомазание, а Русская церковь пока по-прежнему придерживается своей самой либеральной практики. Вот все, что удалось рассказать, все вот эти вот эпизоды из жизни церкви по турецким игам, мало что добавляет к нашему пониманию православного богословия, но они могут служить своего рода доказательством жизнеспособности греческого православия и такого непреклонного желания православных сохранить свое лицо даже в самых неблагоприятных условиях. То фанатическое неприятие, которое продемонстрировали некоторые греки в их противостоянии Западу, прежде всего объясняется весьма агрессивным, но при этом весьма расчетливым поведением латинских миссионеров. Когда они обнаружили, что обращение мусульман – дело весьма трудное и опасное, то они стали направлять усилия на живших в тех местах православных христиан, греков и арабов, пытаясь лишить их последнего сокровища, которое у них оставало – веры их отцов. Однако первоначальный фанатизм в среде православных постепенно смягчался. В писаниях XIX века он уже не столь заметен и уступает место более умеренным взглядам, которые стали возможны, конечно, благодаря открытию учебных заведений и появлению самых разных публикаций. Именно в такой новой атмосфере православные патриархи ответили на несколько исходивших от пап XIX века призывов, которые, нужно честно признать, вряд ли были рассчитаны на то, чтобы завоевать благорасположение патриархов. А в январе 1848 года, сразу после своего вошествия на престол, папа Пий IX опубликовал послание, которое называлось «К восточным». Он призывал их отказаться от своих заблуждений и воссоединиться с Римом. Четыре восточных патриарха – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский – ответили папе в окружном послании ко всем православным христианам. Послание также подписано 29 митрополитами. В нем папизм определяется как ересь. Патриархи выражали надежду, что сам папа Пий IX покается, обратится к истинной православной вере и возвратится к истинной соборной апостольской православной церкви. Ибо, провозгласили они, ни патриарх, ни собор никогда не могли ввести какое-либо нововведение среди нас, так как тело церкви, то есть сам народ, является хранителем религии. Это окружное послание 1848 года, текст которого, по всей видимости, заранее одобрил святитель Филарет, митрополит Московский. Оно было опубликовано большими тиражами и широко разошлось. И сегодня оно считается важным и авторитетнейшим документом, который выражает православный взгляд на церковь. Церковь, которая является хранителем истины, существует как единое тело, и каждый его член, будь он клириком или мирянином, должен играть активную роль в жизни всего этого тела. В самом конце XIX века, в 1894 году, папа Лев XIII опубликовал новую энциклику, обращенную к восточным христианам, с призывом вернуться под его амофор. Вселенский патриарх Амфим ответил на нее в своем окружном послании, в котором догматы папской непогрешимости, на тот момент уже принятые Первым Ватиканским собором, и непорочного зачатия, то же самое было принято, непорочное зачатие Девы Марии, тоже был принят Первым Ватиканским собором, объявлялись эти догматы римским нововведением. Патриарх со всей ответственностью заявил, что об объединении церквей можно говорить лишь на базе первых веков неразделенного христианства. Две главные характеристики трудов православных авторов этого времени – это верность догматам церкви и приверженность ее традиции. Именно эти характеристики обуславливали их мысль, даже если недостаток формального образования принуждал их использовать римо-католические аргументы против протестантов и протестантские аргументы против римо-католиков. Некоторые из этих православных писателей стремились создать возможность, чтобы их современники получили доступ к подлинным источникам православия, к Писанию и к отцам церкви. Среди таких авторов прежде всего стоит назвать святого Никодима Святогорца, который жил с 1748 года по 1808. Преподобный Никодим был афонским монахом. В 1792 году в Венеции в сотрудничестве с Макарием, епископом Коринфским, он опубликовал очень важную антологию святоотеческих текстов о молитве. Эта антология, получившая название «Филокалия» или «Добротолюбие», широко известная, немедленно приобрела статус классики духовной литературы. «Добротолюбие» дало возможность современным поколениям познакомиться с мистической традицией греческих отцов. Книга была переведена на самые разные языки, и на церковнославянский, и на русский, и на румынский, и на другие языки, и способствовала началу подлинного духовного возрождения в православных странах. Никодим Святогорец был канонизирован православной церковью в 1955 году. Написал он еще целый ряд других книг на духовные темы, которые были основаны на текстах западного христианства, в частности, даже на трудах Игнатия Лойолы, основателя иезуитства, которые он приспособил и адаптировал для использования в православной мистической традиции. Также он выступал за частое причащение мирян, и об этом есть книга о частом, его книга о частном причащении. Благодаря трудам преподобного Никодима и его последователей началось возрождение к духовному наследию египетских отцов-пустынников, синайских монахов и афонских исихастов. И плоды этого возрождения, которое началось благодаря преподобному Никодиму Святогорцу, мы пожинаем и по сегодняшний день. Таким образом, несмотря на духовные катастрофы, которые обрушились на православную церковь в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке, ей все-таки удалось выжить в этих регионах. Ее литургическое богатство и духовные традиции явили свою истинную ценность в самых тяжких обстоятельствах. Временами нормальное развитие христианской культурной традиции, которая была унаследована от Византии, развитие это приостанавливалось, и она более не приносила тех плодов, которые можно было бы от нее ожидать, если бы она жила бы в более благоприятных условиях. Но в XIX и в XX веках православные вступили в новую эру. Эта эра была связана с освобождением греческого, славянских и румынских народов от турецкого владычества. Эра характеризовалась распадом Отаманской империи, обретением независимости различными арабскими государствами, основанием Турецкой Светской Республики, массовой миграцией греков из Малой Азии. Однако процессы, пришедшие к этим событиям, начались намного ранее.
2: В эфире радио «Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21 час 40 минут.
4: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
6: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. 212-57.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Я сегодня приступаю ко второй беседе о Божьей Матери не только с трепетом, но со страхом. Как страшно приблизиться к такой святыне с таким чувством, что даже думать о Божьей Матери, говорить о ней так дерзновенно, что я собой как бы не могу осквернить ее, но могу показать глубокое мое непонимание ее чистоты, ее святости. И однако я считаю, что надо сказать о ней, что поглубже, поясней всем нам понять все, что мы способны понять о Божьей Матери. Я с вами стараюсь поделиться тем, что за многие-многие годы сложилось у меня в сердце, в уме. В надежде, что то, что я скажу, разбудит в вас ваш собственный опыт, который, может быть, превосходит мой бесконечно и чистотой, и святостью, и глубиной понимания. И поэтому помолитесь о том, чтобы не осудил меня Господь за то, что я смею говорить о Пречистой Его Матери. В прошлый раз мы остановились на рассказе евангельском о том, как Пречистая Дева Богородица принесла в храм младенца Господа нашего Иисуса Христа. Как она была принята там Симеоном, богоприимцем, и Анной пророчицей, и как ей было сказано о том, что ей через сердце пройдет меч, что она ради этого младенца, которого она приносит, перенесет такое страдание, о котором и говорящие не понимали, и мы измерить не можем. Потому что и Симеон, и Анна, не зная точно, что будет, знали, что этот младенец должен пройти через самое страшное, что можно себе представить ради спасения других. Вы все помните молитву Симеона, которую мы повторяем на вечерних службах. «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, еже еси уготовил в лице всех людей свет во откровение язык и славу людей твоих Израиля». И теперь мы приступили к другому моменту. Пречистая Дева, принявши своего сына в дар Божий, ушла с ним на руках домой. И протянулись годы детства Христова, юношества его, его встречи со всеми теми, кто окружали их дом. Они ведь жили, если не в большой деревне, то в малом городке. У Спасителя нашего были сверстники. Есть рассказы, скажем, надуманные, но выражающие какой-то внутренний опыт о том, чем являлся юноша Иисус для его окружения. Они не знали, что Он Сын Божий, пришедший плотью, что Он тот, который должен спасти мир своей смертью и своим воскресеньем. Они только знали и видели, что хотя он во всех отношениях подобен им, каким-то образом, каком-то отношении, он совершенно иной. В нем была чистота, была тишина, была неизмеримая глубина, была любовь. И те, которые его окружали, что-нибудь из этого воспринимали. Позже они встретились уже не детьми, а уже взрослыми людьми. И некоторые из них стали его учениками. Нафанаил, Петр, Андрей, другие. Он рос под покровом Пречистой Девы Богородицы, но также и под покровом Иосифа Обручника. В его лице рядом с ним стоял человек совершенной чистоты, которому было поручено Богом быть хранителем Пречистой Девы Богородицы. И в течение этих лет Христово возрастание. Есть один только рассказ о нем и о Божьей Матери. Я сейчас говорю не о Спасителе Христе, а о Божьей Матери, поэтому останавливаюсь только на том, что относится к ней. Есть рассказ о том, как, совершив годовое паломничество в Иерусалим, Пречистая Дева Богородица вместе с Иосифом Обручником возвращались домой. Они возвращались целой деревней, целым городком. Дети всех семей перемешались. И только на второй день Иосиф и Пречистая Дева обнаружили, что Христос не находится среди этих его сверстников. И они испугались. Как он мог пропасть? И они вернулись в Иерусалим и пошли туда, откуда они вышли, в храм. И там они обнаружили 12-летнего сына, сына Божьей Матери, окруженного учителями, раввинами, наставниками еврейскими, которым он ставил вопросы, как бы вызывая в них новую мысль, новое понимание, и который отвечал на их вопросы так, что все дивились мудрости этого 12-летнего мальчика. И когда Пречистая Дева к нему обратилась с тихим упреком: «Как ты мог нас оставить в таком недоумении о том, где ты, что с тобой случилось?» Христос дал ответ, который только Божья Матерь, вероятно, могла до глубин души воспринять. «Мне надо быть в том, в чем мой Отец. Мое место здесь, в храме. Мое место там, где речь идет о Боге. Мы больше не знаем ничего, но нам сказано, что Божья Матерь все эти слова и многие другие складывала в своем сердце. Она единственная могла уразуметь глубину этих слов. Только одна знала, что это не просто детские слова, что это слово истины, слово самого Бога. Это первый раз, что Христос с такой ясностью говорит, кто Он. И говорит Он это единственному человеку, который во всей глубине, хотя не полностью еще, может понять его слова. После этого Богородица, Иосиф и Спаситель Христос вернулись к себе. Продолжались годы. Евангелие нам больше ничего не говорит об этих годах. Мы только знаем, что Христос возрастал телом и умом, всем содержанием человеческой души. Но измерить это возрастание не мог никто, потому что в нем было измерение божественное, а не только человеческое. А затем есть другой рассказ, уже позже, когда Христос вышел на проповедь, когда его стали знать, к нему прибегать. Это рассказ о том, как Христос был приглашен на брачный пир. Невеста и жених, родители, самые близкие им люди. И Пречистое Дело Богородицы было приглашено. И Христос был приглашен. И в какой-то момент этот брачный пир начал темнеть. Семья была бедная, угощение было посильное. Божья Матерь заметила, что так хочется еще гостям вместе побыть, вместе хлеб преломить, вместе чагу выпить, а вина больше не было. И тогда она обратилась к нему с такой неожиданной верой и сказала: «У них не хватает вина». Этим, как мы ему говоря, «Я знаю, что ты можешь совершить чудо, чтобы радость их была преисполнена, чтобы их взаимная любовь, которая является в браке как образ вечной любви и вечного Царства Божия, чтобы их любовь была до конца преисполнена». И Христос поставил своей матери вопрос. На славянском языке он звучит резко, грубо, но надо его видеть по-иному. «Что тебе и мне?» Это не значит, какое тебе дело до этого. Это не значит, почему ты меня тревожишь. Это значит, что нам сделать, чтобы их пир был бы брачным пиром в полном смысле слова. Божья Матерь не дала ему никакого совета. Но в ответ на ее веру Христос совершил чудо. Осветил воду, которая стала вином. Это чудо очень многогранное. И минутой мне кажется, что это брачная вечеря, этот брачный пир, как бы прообраз тайной вечери, который Христос совершал со своими учениками перед своей смертью. Брачный пир – это пир взаимной любви и чистоты. Это пир, когда твой уже перестает быть двумя отдельными особями, а делаются как бы двоицей, единой личностью в двух лицах, как говорит один из древних писателей. В меру земли это тогда совершалось. Но это не совершалось в той мере, в которой оно должно совершиться Царству Божьему, потому что к тому времени Христос еще не умер и не воскрес. И здесь мы видим какой-то прообраз, освящение взаимной любви, божественной благодатью, который восполняет свои силы, все недостающее, и доводит до предела восприимчивости, до того предела, дальше которого в данный момент эта брачная пара еще не могла пройти. Христос еще не был распят и не воскрес. На Тайной Вечере Христос освящает чашу и раздает своим ученикам. И она тоже часто будущего века. Эта чаша во образ его жизни и смерти. Но и Тайная Вечеря, которую совершал Христос, была прообразом той Тайной Вечери, которая будет торжеством будущего века. И вот Божья Матерь в этот день нам приоткрывает тайну Тайной Вечери. Я не умею лучше это сказать. Вы должны сами это прочувствовать, продумать, пережить. Может быть, годами переживать осколки понимания, которые у вас есть. Но вы увидите, что этот брачный пир является как бы иконой, изображающей будущую тайную вечерю, которую Христос будет совершать. А эта тайная вечеря является как бы иконой и предначинанием, реальным предначинанием таинства, единства Бога и человека, и людей между собой, который совершится в конце времен. Здесь Божья Матерь сыграла решающую роль, потому что она та, вера которой сделала возможным чудо. Христос отозвался на ее веру. Она знала, кто Он. Сын Божий, пришедший плотью, ее плотью, ее верой, ее самоотдачей. И дальше мы видим предпоследнее как бы явление в Евангелии о Божьей Матери. Распятие, Голгофа, небольшой холм недалеко от Иерусалима, три креста, на среднем распятый Христос, Сын Божий, распинаемый как Сын Человеческий, по правую, по левую руку разбойники, один, который каким-то чутьем уловил, что с ним распят некто, который не подобен ему, который чист, который свят, и к которому он обратился с мольбой о том, чтобы он его спас. И другой разбойник, который еще был слеп, страдания которого, ужас, который перед смертью не дал ему, как это страшно сказать, заметить, кто с ним распят. А вокруг какая толпа? Какая толпа? У самого креста Пречистая Дева Богородица, отдающего своего Сына, единственной из матерей израильских, который, как я вам говорил, своего Сына отдает в откуп ради смерти и страданий многих. И молодой ученик Христов Иоанн, который был способен просто любить, понимать, но понимать сердцем, понимать всей жизнью своей. А вокруг, у подножия, воины, которые распинали преступников, и толпа, страшная толпа, которая пришла посмотреть, как умирают люди. Мы этого не знаем. Но я помню, как во Франции, когда еще был юношей, когда совершала смертная казнь, двери тюрьмы открывались, и народ имел право присутствовать на том, как под гильотиной умирал преступник. И люди приходили посмотреть, пережить то, чего они и себе представить не могли. Так в этой толпе и были люди, которые пришли посмотреть, как умирает человек. Что значит собой умирание? Каково ему будет умирать в какой-то день? Были другие люди, которые радовались о том, что сейчас Христос погибнет, умрет. Не потому, что его лично ненавидели, а потому, что его проповедь была слишком для них страшна. Да, проповедь о той любви, о которой говорил Христос, о любви, которая себя отдает, всю жизнь и всю смерть свою отдает за любого ближнего, который является абсолютным требованием Евангелия. Как она страшна! И нам страшна! А людям, которые еще не познали Христа как своего учителя, наставника, спасителя, Бога, как это было страшно! И сколько приходило людей, думая, его распяли. Если он умрет, то значит, он был неправ. И это его проповедь о беспощадной любви. О любви, которой пощады не знает по отношению к тому, кто любит. Эта проповедь сгинет. Мы ее можем забыть, мы можем вернуться к обычной жизни. А другие радовались, что умирает преступник. Божья Матерь стоит в этой страшной толпе, шумной, взволнованной, а у самого подножия креста совершенная тишина, безмолвного внутреннего молчания Божьей Матери и ученика. Ученика, который по любви соумирает со своим Спасителем и Учителем, и Матери, который своего Сына в единстве воли, исполняя то, для чего она его родила, благодатью Святого Духа, его отдает на смерть. Она не борется, она не кричит о помощи. Она безмолвствует в единой воле с ним. Он себя отдает по воле Отчей. Она его отдает, как мать, в единстве воли с ним и с Небесным Отцом. И Христос умирает, и его снимается креста. И Божья Матерь теперь снова его берет в объятия. Он снова лежит у нее на коленях, как он лежал младенцем, предназначенным к смерти. И Христа хоронят. И Божья Матерь, по слову Христа, идет вместе с учеником Иоанном в его дом. И там будет ему матерью, а он будет ей сыном. Сколько непостижимой любви и непостижимой веры во Христа нужно для того, чтобы Божья Матерь кого-то иного приняла как сына на земле, потому что ее сын, сын Божий, теперь за пределами земной жизни и за пределами смерти. И дальше одно последнее. После воскресения своего Христос явился своим ученикам и Богородице. Их страх, их ужас, страх о том, что же случилось? Неужели все, что им говорил Христос, разбито? Что он побежден? Что он жил как бы иллюзией о себе и о будущем? Все это снято. Он жив, он жив. Все теперь истина. Но до конца они это все могли воспринять, понять, только после того, как сойдет на них Святой Дух. Христос – Слово Божие. Он учил словом, он учил примером, он учил как бы обликом своим и образом своим, и словами своими. Но понимание, приобщенность до конца, не только его мысли, но к тому, что он хотел им передать, они могли воспринять только благодатью Святого Духа. И через короткое время, 50 дней спустя, Дух Святой сошел на апостолов. Есть иконы, где сошествие Святого Духа изображено, как сошествие огненных языков на каждого ученика и на Божью Матерь. Но эта икона в каком-то смысле неверная. Потому что в учебной церкви Божья Матерь не была там в тот момент. И не случайно. И вот, что мне кажется таким важным, почему я упоминаю это. Она не нуждалась в сошествии Святого Духа для того, чтобы все понять, все воспринять. Дух Святой сошел на нее, Деву, непоколебимой веры, неколеблющейся верности, когда Архангел Гавриил ей возвестил Рождество Христово, и когда она, по слову святого Григория Паламы, сделала это Рождество возможным, сказав, да будет мне по воле Божией. Она уже была преисполнена Святого Духа. Ученики нуждались в этом даре. А затем последнее, относящееся к Божьей Матери, это ее успение. То есть то, как она пришло ей время отойти от земли, от земного всего, она умерла. Умерла как всякий человек. Умерла, как Христос умер. Но она умерла не так, как мы умираем. В том смысле, что она уже была преисполнена вечности. Она была едина с Богом, преисполнена Духа Святого. Смерть она должна была пережить, пройти через нее, потому что она человек, как всякий человек. Она должна была пройти через опыт окончания земной жизни. Но она уже принадлежала и раньше не только к земной жизни, но и к вечности. В ней жил Святой Дух, жила сила Божия. И на третий день после ее похорон, когда открыли снова ее гроб для того, чтобы один запоздалый ученик мог проститься с ней, оказалось, что гроб ее пуст. И было открыто им, что она не только духом своим, но и телом была вознесена в вечность, Царство Божие. Так же, как и Христос, не только духом своим, но и плотью своей вернулся в недра Отца Своего Небесного. Вот мысли, которыми я хотел с вами поделиться о Божьей Матери. Почитайте Евангелие, подумайте. А главное, молитесь ей. Молитесь ей, потому что такой любви, какой она проявила, вы не встретите нигде. Она своего Сына свободной волей отдала для того, чтобы каждый и каждая из нас могли найти путь в вечную жизнь. Распятие Христа телесное, но она тогда была распята Духом, распята любовью своей, распята как человек у этого Христа. Подумайте, что она нам дала, как она себя нам отдала. И поэтому, какова бы ни была нужда, как бы ни были мы недостойны,

0: политосурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 186-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 8 главы.
1: Братья, как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сию добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка».
0: Послушайте 11-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3 главы.
2: В то время совет сотворили фарисеи на Иисуса Своеродианове, как бы погубить Его. Но Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что Он делает, шли к Нему в великом множестве. И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его. Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали отрывок из 3 главы Евангелия от Марка. Начиная с 6 стиха, евангелист говорит о том, какая была реакция фарисеев на исцеление Спасителем Сухорукова в субботу. Я не раз уже говорил, что значило для иудеев субботний покой, шаббат, и до какого абсурда эту идею покоя довели фарисеи. Кстати, предупреждение всем нам, ведь любую евангельскую заповедь или церковную традицию можно истолковать так, что она станет не Божьим даром, а ярмом на шее, как это произошло с заповедью о субботнем покое в ее фарисейском истолковании. Я, например, у себя на приходе нередко сталкиваюсь с абсолютно бредовыми идеями, которые засели в головах некоторых наших прихожан, и которые, как им кажется, являются правильными,

0: и более полным исполнением той или иной заповеди. А на самом деле это, как сказал Христос, бремена неудобоносимые, когда человек усложняет жизнь себе и часто отравляет ее окружающим его людям, думая, что тем самым он исполняет что-то важное, приближающее его к спасению. Ну, а на самом деле все эти усилия оказываются бесплодными, а иногда и пагубными для человеческой веры. Все это, конечно, плоды вопиющей религиозной безграмотности и невежества. Хотя, конечно, ментальный уровень паствы – это иногда почти зеркальное отражение уровня пастырей. И если сегодня в людях больше суеверия, чем веры, язычества, чем христианства, веры в чудо, а не веры в Бога, то это в первую очередь претензии к нам. Значит, плохо учим. Ну, это проблема сегодняшнего дня. А возвращаясь к Евангелию, надо сказать, что в этот раз к традиционным недругам Христа, фарисеям, присоединились еще и иродиане. Иродиане – это политическое движение, которое только несколько раз упоминается в Евангелии. Это была малочисленная и непопулярная в народе политическая партия, которая ставила своей целью воссоздание независимого израильского государства, но во главе с одним из сыновей Ирода Великого, откуда их название – иродиане. Но Ирода Великого в народе очень не любили. Вот показателен тот факт, что он, предчувствуя свою смерть, приказал в тот день, когда он умрет, убить самых уважаемых людей в Иерусалиме, чтобы хотя бы их смертью заставить жителей Иерусалима и всей Иудеи скорбеть и плакать. А в противном случае он понимал, что его смерть обернется всенародным праздником и ликованием. Это, конечно, показывает, какими были отношения, даже, можно сказать, взаимоотношения между царем Иродом Великим и его подданными. И все сыновья Ирода Великого, может быть, за исключением Филиппа, были не лучше своего отца, поэтому занять хоть сколько-нибудь заметное положение в иудейском обществе у партии иродиан шансов не было. Фарисеи и иродиане враждовали друг с другом, но в данном случае они выступают вместе, потому что они понимают, что дела Христа привлекают к нему людей, его известность, или, говоря сегодняшним языком, популярность в Палестине возрастает все больше и больше, а значит, их, фарисеев и иродиан, уменьшается. Поэтому, как это часто бывает в истории, общий опасный противник в лице Спасителя заставил фарисеев и иродиан на время забыть свою вражду и разногласия и единым фронтом выступить против Христа, который в равной степени был опасен как тем, так и другим. Господь, дабы не усугублять конфликт, покидает Капернаум, он идет к Галилейскому морю. За ним следует множество народа, Христос учит их, исцеляет больных. И вот важную деталь подмечает евангелист. Он запрещает исцеленным говорить о том, кто исцелил их. Почему? А потому что чудо привлекает, и особенно чудо исцеления. Вот те, кто из наших радиослушателей, кто прошел через горький опыт болезни, страданий, или тяжело болели их близкие, то такие люди прекрасно понимают, на что готов пойти человек для того, чтобы вернуть здоровье себе или близким себе людям. Перенести любую операцию, потратить все деньги, пойти к любому шарлатану, который пообещает исцеление, и что угодно. Но все это тщетно. Только Бог по своему всемогуществу и милости может вернуть человеку тот дар, который он потерял. Но, конечно, если исцеление входит в божественный план по спасению, я имею в виду вечное спасение конкретного человека, потому что каждому у нас у Господа свой замысел. Точнее, замысел-то один — спасти человека, но каждого он ведет к этой цели по-разному, своими, непохожими и часто непредсказуемыми и непонятными для нас путями. Вообще Христос часто в Евангелии запрещает исцеленным разглашать, что Он их исцелил. Потому что в таком случае народ пойдет за Ним в ожидании чуда, а не в порыве любви. Господь ждет от нас любви, а не ожидания тех благ, которые Он может нам дать. Вот как Он сказал собравшимся вокруг Него толпе после насыщения 5000 человек 5 хлебами. Он им сказал: «Вы ищете Меня, потому что насытились». Вот чаще всего люди именно так и рассматривают веру в Бога. Зачем надо в Бога верить, исполнять Его заповеди? А для того, чтобы Он помог. А если Он не помогает, то тогда какой вообще смысл верить-то в Него? Что это дает? А что вообще дает любовь человеку? Вот давайте сами спросим себя, ведь каждый из нас кого-то любит, родителей, детей, мужа или жену. Так вот, любим-то мы в ожидании чего-то получить от того, кого мы любим в житейском или меркантильном смысле? Нет. Любовь с расчетом выгоды, любовь за блага, любовь за деньги – это не любовь. Есть специальный термин, обозначающий такую «любовь» в кавычках. Я не буду его произносить, но он всем хорошо известен. А подлинная, настоящая любовь, она ищет не то, что получить можно с объекта любви, а что ему дать. И эта любовь проявляется в жертвенности, в переживании, часто в страдании, а уж никак не в получении выгоды. И, конечно, любящий человек бывает счастлив тогда, когда его любовь взаимна. Вот эти всем понятные отношения между людьми можно в полной мере перенести на взаимоотношения Бога и человека. Господь любит нас, Его любовь проявляется везде и всегда. Иногда мы ее не замечаем и не ценим, как часто дети не ценят заботу о них родителей, воспринимая это как норму, но в ответ Господь ждет то, что ждет каждый любящий человек – взаимности. Чтобы и мы любили Бога ради Бога, а не ради тех благ, которые эта любовь может нам принести. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 24 августа, 11 августа по старому стилю, празднуется память мученицы Девы Сосанны и пострадавших вместе с нею в правление императора Диоклетиана, священномучеников Гая и Гавиния, мучеников Клавдия, Максима, Препидигны, Александра и Куфия. Сосанна была дочерью священника Гавиния и племянницей святого папы римского Гая, который обратил ко Христу родственника императора Диоклетиана, Клавдия, с женой Препидигной, сыновьями Александром и Куфием и братом Максимом. Узнав о том, что целая семья императорских родственников обратилась в христианство, Диоклетиан отправил их в изгнание. Вскоре мучеников сожгли в Остии, недалеко от Рима, а пепел бросили в море. Святая Сосанна некоторое время жила во дворце императора Диоклетиана под покровительством его жены, которая была тайной христианкой. Принуждаемая к замужеству, святая Сосанна была вынуждена открыть, что она христианка, и дала обет девства. После этого мученица была обезглавлена. Вскоре принял мученическую кончину отец святой Сосанны, пресвитер Гавиний, а в 296 году пострадал за Христа и святитель Гай. Также мы вспоминаем сегодня святого мученика начала IV века архидиакона Евпла. Он всю жизнь неустанно проповедовал Христа, постоянно нося при себе Евангелие. В этот день празднуется память нескольких печерских подвижников, преподобного мучеников Феодора и Василия, живших в XI веке, и преподобного Феодора, князя Острожского, жившего в XV веке. Преподобный Феодор происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира. В 1386 году польский король Ягелла и литовский князь Витовт утвердили за князем Феодором наследственное владение – Острожский округ. В 1410 году князь Феодор участвовал в разгроме рыцарей католического ордена под Грюнвальдом. В 1422 году святой князь из-за сочувствия православным в Чехии поддержал гуситов в борьбе с германским императором Сигизмундом. В русское военное искусство введен был святым князем особый прием – гуситский строй. В 1432 году, одержав ряд побед над польскими войсками, святой Феодор вынудил князя Ягелла оградить законом свободу православия на Волыни. Князь Свидригайло, опасавшийся усиления своего союзника, в 1435 году заключил князя Феодора в темницу, но народ, любивший святого, поднял мятеж, и он был освобожден. Острожский князь примирился с обидчиком и явился ему на помощь в борьбе с литовско-польской партией. По вступлении на польский престол Казимира, младшего сына князя Ягелла, князь Феодор Острожский получил на правах наместничества города Владимир, Дубна, Острог и стал обладателем обширнейших имений в лучших областях Подолии и Волынии. После 1441 года, оставив свое владение, воинскую славу и княжество, святой князь принял монашество в Киево-Печерской лавре с именем Феодосий и подвязался здесь для спасения своей души до самой кончины, последовавшей во второй половине XV века. Прославление преподобного Феодора, князя Острожского, состоялось через 100 лет после кончины. Тогда же было засвидетельствовано нетление его мощей. Наш церковный календарь продолжит житие святого мученика Евпла. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Святой мученик и архидиакон Евпл пострадал в 304 году в правлении императоров Диоклетиана и Максимилиана, воздвигнувших гонения на христиан. Он был архидиаконом в городе Катаны на острове Сицилия. Усердно исполняя архидиаконское служение, святой Евпл постоянно проповедовал истинную веру. Он всегда имел с собой Евангелие и, ходя из дома в дом, читал людям о чудесах Господа Иисуса Христа. Однажды в Катану явился отряд язычников для выявления тайных христиан. На святого Евпла донесли, и он был взят под стражу. После того, как он отказался поклоняться языческим идолам, его подвергли жестоким пыткам. Ни тяжкие муки, ни лукавые посолы всяческих темных благ, если он отречется от Христа, не смогли поколебать твердости исповедника. Тогда мучители решили подвергнуть его медленной смерти от голода и жажды. Страдальца заключили в тюрьму и запечатали дверь. Через 7 дней, почувствовав нестерпимую жажду, святой стал усердно молиться к Богу, и внезапно в темнице появился водный источник. Когда через некоторое время сюда вошли воины, то увидели, что темница полна воды, которая исчезла по мановению руки мученика. Увидев, что святой жив, градоначальник-язычник повелел отсечь ему уши, а затем и голову. На месте казни перед смертью святой Евпл вновь проповедовал Евангелие. Его останки были благоговейно погребены христианами. При гробнице святого мученика происходило множество исцелений.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие преподобномучеников Феодора и Василия Печерских. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобномученики Федор и Василий Печерские подвязались в XI веке в ближних пещерах Киева. Святой Федор роздал свое имущество нищим, удалился в монастырь и поселился в Варяжской пещере, соседней с пещерой преподобного Феодосия. Много лет пробыл он тут в строгом воздержании. Когда враг посеял в нем скорбь о разданном имении, святой Василий утешал его: «Прошу тебя, брат Феодор, не теряй награды, если хочешь имения, возьми все, что есть у меня». Преподобный Федор раскаялся и сердечно полюбил преподобного Василия, вместе с которым жил в келье. Однажды преподобный Василий в течение 3 месяцев нес послушание вне монастыря. Бес, приняв его облик, явился к преподобному Феодору и указал сокровище, когда-то сокрытое разбойниками в пещере. Инок хотел уже выйти из монастыря, чтобы купить имение и жить в миру. Но когда вернулся преподобный Василий, бесовский обман раскрылся. С тех пор преподобный Феодор стал внимательнее к себе. Чтобы в праздности не увлекаться помыслами, он поставил у себя жернов и по ночам перемалывал зерно. Так долгими и усердными подвигами он освободился от страсти сребролюбия. До князя Мстислава Святополковича дошел слух, что Феодор нашел много сокровищ в пещере. Он вызвал к себе преподобного и велел ему указать место, где спрятаны ценности. Святой Феодор ответил князю, что и в самом деле видел в пещере много золота и сосудов, но от соблазна он вместе с иноком Василием зарыл их, а Бог отнял у него память, где оно сокрыто. Не поверив святому, князь приказал замучить его до смерти. Святого Феодора избили так, что вся власеница была смочена в крови. В пьяном состоянии князь велел истязать и святого Василия, а затем сам убил его стрелой. Умирая, преподобный мученик Василий бросил стрелу к ногам князя Мстислава и предсказал, что скоро тот сам будет смертельно уязвлен ею. Пророчество исполнилось. 15 июля 1099 года на стене Владимирской крепости князь Мстислав во время междоусобной войны с Давидом Игоревичем был неожиданно сквозь отверстие доски поражен стрелой в грудь и в следующую ночь скончался. Узнав свою стрелу, князь сказал: «Умираю за преподобных мучеников Василия».

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучало песнопение «Утренний. Великое словословие» композитора Струмского. Соло Алексей Марков.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ныне зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам
целомудренне пожите делы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрий мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко без пристани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Твою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есть им человеколюбия Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человек.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Человек – удивительное существо, которое обеими ногами крепко стоит на земле, но головой возвышается к небу, соединяя в себе инстинкт и дух. Поэтому для него еда и отказ от нее – это то, чему он просто обязан уделить внимание. Ежедневно в 0 часов 5 минут в программе «Душеполезные чтения» вашему вниманию предлагается книга известного патролога и богослова схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте» на основании текстов Евагрия Понтийского. Читает Чеслав Симонович.
2: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19 часов 5 минут в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11 часов. Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
1: Август — это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 119 номер 3 Йоханнеса Брамса.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Схерхимандрит Гавриил Бунге. «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте». На основе текстов Евагрия Понтийского.

Глава 3. О еде, как о проклятии. Итак, на примере вкушения запретного плода Священное Писание раскрывает, в чем состоит сущность греха. Она состоит в разрыве доверительных отношений между двумя личностями – Богом и человеком. Это происходит вследствие того, что человек не прислушивается к Божественному Слову, проявляет, по слову апостола Павла, непослушание, которое на деле выступает синонимом неверия. Такого рода позиция, вневременная по своей сути, диаметрально противоположна естественному закону творения, поскольку она подвергает сомнению свободную, ничем не обусловленную любовь и благо Творца, как если бы существовала какая-то точка зрения вне Бога или выше Бога, с которой о нем можно было бы выносить суждение. Однако такой точки зрения нет и быть не может. Единственная Архимедова точка опоры – это сам Бог, открывающийся в своем слове и своем действии. И разве не примечательно, что эта извращенная позиция, ставящая Бога под вопрос, нашла свое выражение не только в начале творения, но и в момент его искупления? Не только своим бытием, но и своим искуплением творение обязано любви и благости Творца. Творец не в ответе перед творением за свои труды. Этому нас учит книга Иова. Точно так же и хозяин виноградника не обязан давать ответ, почему он выплачивает полное вознаграждение работникам, призванным в 11-й час. А добрый отец не должен оправдываться в том, что он без наказания вновь принимает и восстанавливает в правах блудного сына. Тем не менее работники, призванные в 1-й час, осмеливаются критиковать доброту владельца виноградника как несправедливость по отношению к ним. А старший брат в гневе из-за этой мнимой несправедливости даже отказывается переступить порог отчего дома. И поскольку человеку не дано, подобно Богу, знать добро и зло, то есть определять, что является добром, а что злом, с человеческой точки зрения любовь не может примириться со справедливостью, поскольку человеческая любовь никогда не свободна от самолюбия, а человеческая справедливость – от мстительности. Только божественная любовь справедлива, поскольку его справедливость – это выражение его непостижимой любви. Никто не благ, как только один Бог, и кто может вести с ним тяжбу? Но в отличие от безгласной твари, человеку, заключающему в себе образ Божий, была дана несравненная свобода выразить свое признание благости Творца и его творения, о котором ясно сказано, что оно хорошо весьма, и тем самым как бы облечь ее в слова. Однако первый Адам, то есть человек вообще, будучи предоставлен самому себе, не смог решить эту задачу. Он был бы даже навеки отринут, если бы ему на помощь снова не пришла та неисповедимая любовь, которой все творение обязано своим бытием. Пришла в лице второго Адама, ставшего плотью слова. Итак, Писание, как и Евангелие, не дает логичного ответа на наш любопытствующий вопрос о происхождении зла. Ведь логика в современном смысле слова не может считаться абсолютной ценностью. Это всего лишь средство, с помощью которого наш рассудок упорядочивает хаотичное многообразие явлений действительности, приводя их в обозримую взаимосвязь. Сама же действительность существует по ту сторону, любой доступной человеческому пониманию логики, в качестве чистой данности. Это снова более чем ясно продемонстрировало нам современное естествознание. Таким образом, цель Священного Писания отнюдь не в том, чтобы изложить рассказ о некоем абсолютном начале, из которого последовательно можно было бы вывести все остальное, притом рассказ, по возможности, понимаемый исторически. Между тем, Евагрию было хорошо известно, что существует не только хронологическое, но и метафизическое начало, о котором Писание ничего не говорит, но которое присутствует повсеместно. Цель Писания заключается в другом. Божественное Писание не дает сведений о том, что такое созерцание творения,
Но оно открыто учит тому, как приблизиться к этому созерцанию через исполнение заповедей и научение истине. Книга Бытия – первая из пяти книг закона, то есть божественных указаний, независимо и безусловно определяющих добро и зло и адресованных Богом тому народу, который, согласно иудейской традиции, был единственным народом, ответившим на божественное откровение и заключившим с Богом завет на горе Синай. Правда, этот завет был заключен только в принципе, ибо реальная история Израиля представляет собой целую последовательность деяний непослушания, о чем детально свидетельствуют последующие книги Библии. История творения, изложенная в книге Бытия, имеет целью представить сущность ветхого человека, первого Адама, его изначальное определение к жизни, основанной на послушании и вере, и его фактическое неверие и непослушание. Однако это напряжение между запросом Бога и ответом на него человека, между изначальным достоинством твари и его утратой в ходе истории, не может быть односторонне разрешено и снято. Для Писания важно скорее обосновать возможность свободного и доверительного послушания, всегда учитывая вероятность отказа. Таким образом, история человеческого грехопадения есть нечто большее, чем просто праистория человека. Вводя в человеческую историю отношение к Богу, история грехопадения дает ей верный ориентир. Она не учит созерцанию творения или его первопричин, о чем говорит Евагрий, но ставит человека на путь Господа, который в надлежащее время должен привести к этому одухотворенному созерцанию. Обратимся снова к страсти чревоугодия и зададимся вопросом, в каком свете она представляется нам теперь. Некоторые фрагменты из «Опровергателя», то есть книги Евагрия Понтийского, помогут нам в дальнейшем. Против помысла, который желает насытиться пищей и питьем и не обращает внимания на вред, проистекающий от полного желудка, говори: «Когда же будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Второзаконие, глава 6. Против помысла, который желает насытиться пищей и питьем, думая, что душе от этого не будет ничего дурного, говори: «И утучнел Израиль, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Второзаконие, глава 32. Хотя на первый взгляд дьявольские внушения провоцируют лишь на то, чтобы беспечно наесться досыта, опровержения бросают яркий свет на ужасающий подвох, который за этим стоит. Человек, ничего не подозревая, наедается вдоволь и, подкрепив физические силы, забывает Бога. Эта мысль часто встречается в Священном Писании. После того, что было сказано, она уже не должна оказаться странной. Искушение, угрожающее здесь человеку, парадоксальным образом то же самое, что и искушение от превышения меры поста. В основе обоих лежит тщеславие и гордость. Для обоих искушений характерно своего рода эгоистичное самоуправство. В первом случае человек подкрепляется чисто физически, после этого начиная ощущать себя самодостаточным. В другом же случае он питается куда более изощренным образом от своего мнимого совершенства, так как он якобы почти перестал зависеть от еды. От Евагрия не ускользнуло, как легко один демон протягивает тут руку другому. В его сочинение вошло опровержение, нацеленное против помыслов тщеславия, которые вследствие нашего малодушия готовы открыть наш подвиг поста, дабы ум, избавленный и освобожденный от помыслов чревоугодия, был прикован и удержан помыслами тщеславия. Гнусные демоны измышляют это для того, чтобы ум не мог ни возвыситься сам, ни возвести к Богу свой взор, устремив его выше помыслов.
И так парадоксальным образом в искушениях чревоугодия обнаруживается кризис человека, начавшийся еще со времен Адама и Евы. Ведь как самовольное нарушение традиции отцов, то есть разумно установленных правил поста, так и невоздержанное насыщение чрева отделяет человека от Бога, а тем самым и от ближнего. Это может происходить из-за гордости и тщеславия, или же вследствие скупости, заботы о материальных благах и тому подобное. Поэтому чревоугодие представляет собой кризис бытия личности в его изначальной форме. Ведь личность, то есть сотворенный по образу Божию человек, реализуется только в открытости по отношению к «ты» другой личности. В первую очередь, это абсолютное божественное «ты», которое только и делает данное отношение возможным, а в производной форме «ты» ближнего. Ведь дело любви – предоставлять себя каждому образу Божьему почти так же, как и первообразу. Если гордость имеет основание в самой себе, то чревоугодие, погружаясь в многоразличные заботы, утрачивает всякое доверие к первооснове жизни. Однако, по сути дела, как гордость, так и чревоугодие имеют центром притяжения человеческое «я», ту колеблющуюся почву, которая не способна ничего удержать, но которую люди почему-то принимают за последнюю достоверность. Как впадая в гордыню, так и погружаясь в эгоистичные заботы, человек теряет ту откровенность, взгляда и речи, которой он обладал от начала. Если это естественное, правильное отношение человеческого «я» к божественному «ты» и к личности ближнего затемняется страстями, человек оказывается в экзистенциальном кризисе. Его существование становится неполноценным, несобственным, отчужденным, так как ему не удается обрести полноту во встрече с другим существом. Священное Писание с непревзойденной тонкостью отмечает, что после своего падения Адам инстинктивно прячется от Бога, не осмеливаясь более смотреть ему в глаза. Адам и Ева прячутся также друг от друга, поскольку вместе с откровенностью перед лицом Божиим они утратили и взаимную откровенность. Итак, если в преступлении заповеди Божией и прислушивании к речам обольстителя заключается первородный грех человека, понимаемый как преслушание, то послушание – это установка, единственно приличествующая твари. Постоянное злоупотребление и поныне связанное с понятием и практикой послушания затрудняет понимание этой основополагающей истины, ибо для падшего человека – тут сразу же раскрывается бездна власти, превосходным средством достижения которой служит как раз злоупотребление послушанием, доверием и верой. Между тем, послушание в его изначальном смысле, как слышание, прислушивание, никоим образом не означает рабской покорности по отношению к могущественному источнику власти. Скорее, это наш дерзновенный ответ на дерзновенное обращение к нам Бога, единственно достойный как Бога, так и человека, ответ на то слово, с которым Бог обращается к нам, чтобы вступить с нами в свободное собеседование. В наиболее же глубоком смысле послушание – это отношение сына к отцу, то есть отношение к отцу того слова, которое представляет собой совершенное самовыражение Бога и одновременно совершенный ответ на него. Это мы знаем достоверно с тех пор, как во Христе нам явился второй, истинный Адам, своим совершенным сыновним послушанием, упразднивший древнее непослушание Адама, как это объясняет апостол Павел в послании к римлянам. Насколько четко Евагрий осознавал данные взаимосвязи, становится ясным из того факта, что он неоднократно сводит все типы искушений, которых, согласно его классификации, насчитывается 8, к трем фундаментальным типам – чревоугодию, сребролюбию и тщеславию. Более того, в этих трех пороках Евагрий видит прямую связь с тремя искушениями Христа в пустыне. Чревоугодие – в желании вкусить хлеба, сребролюбие – в искушении обладать всеми царствами мира, тщеславие –
в стремлении сотворить эффектное, показное чудо. Эти три соблазна образуют как бы передний фронт демонских полчищ, за которым пребывают в готовности остальные соединения врага. Если человеку не удастся прорвать этот фронт, он не избежит и натиска остальных страстей. Стоит также кратко раскрыть переплетение различных страстей, так как именно эти переплетения делают понятным, что три главные страсти и прежде всего чревоугодие служат той дверью, через которую человеком овладевают остальные пороки. Евагрий лаконично констатирует: «Ибо нельзя впасть в руки любодеяния тому, кто не пал от чревоугодия. Нельзя возмутиться гневом тому, кто не стоит и не борется за яство, или деньги, или славу. Нельзя избежать беса печали тому, кто не потерпел какого урона во всем этом». В любом случае чревоугодию отводится при этом особое место. Первый из идолопоклонников – Амалик, первый из страстей – чревоугодие. В этом высказывании символом чревоугодия служат амаликитяне, первые из чуждых народов, которые вступили в войну с Израилем, чтобы не дать избранному народу войти в землю обетованную, символ спасения и высшего блага. В результате амаликитяне стали врагами Израиля на все времена, и даже память о них, согласно божественной заповеди, следовало изгладить с лица земли. Таким образом, чревоугодие образует ту брешь, через которую человеком могут овладеть остальные страсти. Хотя Евагрий нигде систематически не исследует переплетение страстей, из его сочинений становится ясным, что чревоугодие в самом деле находится в прямой или косвенной связи с остальными страстями. Разумеется, часто речь идет о связи чревоугодия с блудной страстью. Дух блуда в телах людей неумеренных, дух же целомудрия в душах людей воздержанных. Не имей сострадания к плоти, которая жалуется на свою немощь, и не уточняй ее дорогими яствами. Ведь, придя в силу, она восстанет против тебя и развяжет непримиримую войну, пока твоя душа не окажется в плену, и ты не станешь рабом блудной страсти. В том, что чревоугодие ведет к сребролюбию и скупости, мы убедились в предшествующей главе. Сребролюбие внушает мысль о долгой старости, немощи рук, неспособных уже трудиться, будущем голоде и болезнях, скорбных тяготах бедности и о том, сколь постыдно принимать от других все необходимое. В зависимость от чревоугодия Евагрий ставит и гнев, а также печаль. Причины этого лежат на поверхности. Скрытое отношение между тщеславием и высокомерием с одной стороны и чревоугодием с другой уже выявилось в цитированных текстах, где Евагрий анализирует парадоксальную связь чревоугодия с лишенным меры подвигом поста. В другом месте речь идет о том же. «Против помыслов тщеславия, которые вследствие нашего малодушия готовы открыть наш подвиг поста, дабы ум, избавленный и освобожденный от помыслов чревоугодия, был прикован и удержан помыслами тщеславия. Гнусные демоны измышляют это для того, чтобы ум не мог не возвыситься сам, не возвести к Богу свой взор, устремив его выше помыслов. Против этого говори: также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Евангелие от Матфея, глава 6. Наконец, поскольку уныние в аскетической традиции считается следствием и средоточием почти всех страстей, напрашивается связь уныния с чревоугодием. Так оно и есть. Евагрий лаконично выражает эту связь на языке библейской символики. «Завладевший челюстью, оттеснил иноплеменников и с легкостью растерзал узы рук своих. На месте, где была подъята челюсть, забил источник воды, а освобождение от чревоугодия порождает деятельное созерцание». В этих колоритных сентенциях имеется в виду Самсон, нашедший ослиную челюсть,
подъявший ее, то есть освободившийся от страстей, и убивший ею 1000 филистимлян, символ иноплеменников, то есть демонских сил, которые захватили землю обетованную, то есть ведение Бога и его творения. Кстати сказать, этот сюжет может служить наглядным примером того, как в древности интерпретировался священный текст. Ведь для современного читателя символический смысл Писания просто скрыт от глаз. В Писании он видит только историческое повествование. Евангелие неоднократно подчеркивает, что во время своего пребывания в пустыне Христос сам преодолел искушение тремя вышеназванными пороками – чревоугодием, сребролюбием и тщеславием. Так как эти искушения не свойственны исключительно ему самому, а отличают человеческую природу вообще, которую он воспринял, чтобы даровать нам спасение, становится ясным, что фактически это проформы тех искушений, которым человек снова и снова подвергается со времен Адама. Поэтому то, что Христос при этом говорит и делает, имеет основополагающее значение. Враг теперь действительно побежден, и в то же время преобразовательный смысл. Необходимо личным усилием войти в деяние Христа. С богословской точки зрения – это и есть место аскезы. Из ответов Христа, все они заимствованы из книги Второзакония, выясняется, что три этих искушения представляют собой соблазны, которым Израиль подвергался в пустыне. Последние же, по сути дела, повторяют каждое по-своему, первоначальное искушение Адама, соблазн эгоистичного непослушания. Желание вкусить запретный плод, который якобы мог доставить Адаму собственное, независимое от Бога существование, становится лишь внешним поводом для нарушения заповеди. Эту болевую точку Христос врачует в первую очередь, говоря, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Евангелие от Матфея, глава 4. Здесь цитируется строфа из второй речи Моисея к народу израильскому, в которой Моисей изъясняет смысл испытаний, постигших народ в пустыне. Каждое слово, исходящее из уст Божиих, это слово обетования, вопреки всякому человеческому ожиданию. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Второзаконие, глава 8. Именно голод должен был подсказать людям то, чего не понял Адам, что существование даровано человеку свыше, и только в силу этого может продолжаться. Поэтому напрасно утверждаю, что сначала хлеб, затем слово, как можно часто слышать сегодня. Не роды плодов питают человека, но слово Твое сохраняет верующих в Тебя. Книга «Премудрости Соломона», глава 16. Человек живет в собственном смысле слова лишь постольку, поскольку он собеседует с Богом, верующим сердцем слышит Его слово и отвечает на него послушанием. Евагрий прекрасно говорит об этом в одной из глав своего трактата о молитве. Вместе с тем становится ясно, какие мотивы стоят за демоническими внушениями. Что угодно бесам возбуждать в нас – чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, память о злобе и прочие страсти, дабы ум, одебелившись ими, не мог молиться как должно. Ибо страсти неразумной части души, начиная властвовать над умом, не позволяют ему двигаться разумно. Для лучшего понимания этой мысли отошлем читателя к тому, что было сказано об устройстве человеческой души. По Евагрию, естественное, то есть соответствующее творению деятельность ума, это молитва. Молитва есть восхождение ума к Богу, завершающееся в доверительной беседе с Ним, причем без всякого посредника, как с Отцом. Это и означает для ума двигаться разумно,
то есть в соответствии со своим тварным предназначением, которое заключается именно во взыскании Бога Слова. Молитва – это всецелая любящая открытость Слову и в то же время готовность к ответу. Поэтому только в молитве может полностью раскрыться сущность человека, его собственная наделенность логосом, разумом. Ничто так не противно искусителю, как человек, который молится, и враг будет употреблять все доступные средства, чтобы воспрепятствовать ему. Здесь не место целиком разбирать учение Евагрия о молитве. Достаточно знать, что страсти представляют собой противоестественное одебеление или расслабление человеческого духа. И первое из них – чревоугодие. Страсти приводят к замыканию человека в себе самом, делают его нечувствительным и отчуждают от Бога. Ибо молиться значит приступать к нематериальному нематериально. То есть, как следует из контекста, не опосредуя молитву какой-либо тварной сущностью или даже ее мысленным образом. Таким образом, молитва не имеет ничего общего с враждебным отношением к плоти и тварному бытию вообще, ибо имеется в виду непосредственная встреча с Богом в личном отношении между человеческим «я» и божественным «ты». Итак, в чревоугодии находит выражение кризис человеческой личности в его изначальной форме. Именно он скрывается за многообразными проявлениями чревоугодия в повседневной жизни. Однако кризис означает не только разделение, переломный момент, но и решение. Если человек оказывается в кризисе, то не за тем, чтобы быть приговоренным к чему-либо, а для того, чтобы стать способным к новому, свободному решению. Поэтому история человечества не заканчивается грехопадением в раю, а скорее только начинается заново, под знаком всегда возможного провала. В качестве кризиса человеческой личности чревоугодие выступает не концом, а своего рода переходной стадией, исход которой всегда остается открытым.

прозвучала передача по страницам книги схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение лакомства чревоугодия. Учение отцов-пустынников о еде и посте на основе текстов Евагрия Понтийского». Читал Чеслав Саманович. Продолжение слушайте в наших следующих передачах.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
1: Я слышу всякие имена, всякие города России, а за рекой над темными садами, милая моя, Замоскворечье.
2: Лето Господне. Страницы повести Ивана Шмелева.

яблочный спас. Завтра преображение, а послезавтра меня повезут куда-то к храму Христа Спасителя, в огромный розовый дом в саду, за чугунной решеткой, держать экзамен в гимназию. Я учу и учу священную историю Афинского. Ну, завтра это только так говорят, а повезут годик через 2-3. А говорят завтра потому, что экзамен всегда бывает на другой день после Спаса Преображения. Все у нас говорят, что главное — закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю. Даже что на какой странице, но все-таки очень страшно. Не так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного щелкуна, который грызет орехи. Он меня успокаивает. Поманит в холодок под доски на кучу стружек и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то знает, что даже и я не знаю. «А ну-ка!» — скажет. «Расскажи-ка мне чего-то-нибудь из божественного». Ну, я ему расскажу, и он похвалит. «Хорошо умеешь». А выговаривает он на «о». Ну, как и все наши плотники. От этого, что ли, делается мне покойней. «Ну, небось, они тебя возьмут в училище. Ты все знаешь. А вот завтра у нас яблочный спас. Про него умеешь?» «Так, а яблоки почему крупят?» «Вот и не так знаешь. Они тебя спросят, а ты не скажешь, а сколько у нас спасов?» «Вот, и опять не так умеешь. Они тебя учнут спрашивать, а ты... Как там у тебя? Не сказано совсем? А ты хорошенько погляди, должно быть». «Да нет уже ничего», — говорю я, совсем расстроенный. «Написано только, что светят яблоки и кропят. А почему кропят, а? Они тебя спросят, ну, а сколько скажет у нас спасов? А ты не знаешь». «Три спаса. Первый спас...» — загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный. «Медовый спас. Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно выламывать, пчела не обижается, уж пошабашила. Второй спас завтра, который вот яблочный. Спас преображение. Яблоки кропят. А почему? А вот. Адам и Ева согрешили. Змей их яблоком обманул. А не велено было от греха. А Христос вошел на гору и освятил. Вот с того и стали остерегаться. А который до укропления-то поест... У того в животе червь заведется, и холера бывает. А как окроплено, то без вреда. А третий спас называется орешный. Орехи поспели после успения. У нас в селе крестный ход. Икону спаса носят. И все орехи грызут. Бывало, батюшкина сбираем мешок орехов. А он нам лапши молочный для розговин. Вот ты им и скажи, и возьмут в училище».

0: преображение Господне. Ласковый, тихий свет от Него в душе. До ныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочка в грушовке, хранящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки. Зелено-золотистый, мягкий, ясный голубоватый день. Не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу. Не идет ли уже крестный ход? Скоро их шапки срежут и понесут под пение на золотых хоругвях. Первое яблочко, грушовка в нашем саду, поспела, закраснелась. Будем ее трясти для завтра. Горкин утром еще сказал:
1: «После обеда на болото с тобой пойдем за яблоками».
0: Такая радость! Отец старосты у Казанской уже распорядился. Вот что, Горкин, возьмешь на болоте у Крапивкина яблок, мер 5-6, для прихожан и ребятам нашим. Бель, что ли? Да на блюдных для освещения покрасовитей меру. Для притч-то еще меры две. Ну, почище каких. Протодиакону особо пошлем меру опортовых. Покрупнее он любит.
1: Андрей Максимович земляк мне на совесть даст. Ему и из Курска, и с Волги гонят. А чего для себя прикажете?
0: Ну, это я сам. Арбуз вот у него выбери, на вырез. Астраханский, сахарный.
1: Арбузы у него рассахарные всегда, с подтреском. Самому князю Долгорукову посылат. У него в Лубазе золотой диплом висит на стенке под образом. Какие орлы те! На всю Москву гремит.

0: После обеда трясем грушевку. За хозяина Горкин, приказчик Василий Васильевич, хоть у него и стройки, а полчасика выберет, прибежит. Допускает еще из уважения только старичка-лавочника Трифоныча. Плотников не пускают, но они забираются на доски и советуют, как трясти. В саду необыкновенно светло, золотисто, лето сухое, деревья поредели и подсохли, много подсолнухов по забору. Кисло трещат кузнечики, и кажется, что от этого треска исходит свет золотистый, жаркий. Разросшиеся крапивы и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро. А обдерганные кусты смородины так и блестят от цвета. Блестят и яблони глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем. Горкин ведет к грушевке, сбрасывает картуз, жилетку, плюет в кулак.
1: «Ну, погоди, стой!» — говорит он, прикидывая глазом. «Я ее легким трясом на первый сорт. Яблочко квелое у ней. Ну, маленько подшибем, ничего, лучше с очком пойдет, а силой не берись».
0: Он прилаживается и встряхивает легким трясом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопухи, в крапиву. Вязкий, вялый какой-то запах от лопухов и пронзительный едкий от крапивы мешаются со сладким духом, необыкновенно тонким, как где-то пролитые духи от яблок. Ползают все. Даже грустный Васильич, у которого лоптала на спине жилетка и видно розовую рубаху лодочкой. Даже и толстый Трифоныч весь в муке. Все берут в горсти, нюхают. Ах, грушевка! Зажмуришься и вдыхаешь. Такая радость, такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко. Такая душистая сладость, крепость со всеми запахами согревшегося сада, замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины, нежаркое уже солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях на яблочках. И теперь еще, когда встретишь невидное яблочко, похожее на грушевку запахом, зажмешь его ладони, зажмуришься, и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое, маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший, с березками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, черной, белой и красной смородины, крыжовника виноградного, с пышными лопухами и крапивой. Далекий сад, до погнутых гвоздей забора, до трещинки на вишне с затеками слюдяного блеска, с капельками янтарно-малинового клея. Все до последнего яблочка, верхушки до золотым листочком, горящим, как золотое стеклышко. И двор увидишь с великой лужей, уже повысохшей, с сухими клеями, с увязшими кирпичами, с досками, влипшими до дождей, увязнувшей навсегда опоркой, и серые сараи с шелковым лоском времени, с запахами смолы и дегтя, и вознесенную до амбарной крыши гору кулей пузатых с овсом и солью, слежавшуюся в камень с прильнувшими цепко голубями, со струйками золотого овсяца и высокие штабели от досок, плачущие смолой на солнце, и трескучие пачки драни, и чурбачки, и стружки.
1: «Да пускай, Панкратыч!»
0: — оттирает плечом Василий Васильевич, засучив рукава рубахи.
1: «Ей-богу, на стройку надоть!» «Да пустой, голова елова!» — не пускает Горкин. «Побьешь дуралом яблочки!»
0: — стряхивает и Василий Васильевич, словно налетает буря, шумит со свистом, и сыплются дождем яблоки по голове, на плечи, орут плотники на досках. «Это вот тряханул Василий Васильевич!» Трясет и Трифонович, и опять Горкин, и еще раз Василий Васильевич, которого давно кличут. Трясу и я, поднятый до пустых ветвей.
1: «Эх, бывало у нас трясли, зальешься!»
0: Вздыхает Василий Васильевич, застегивая на ходу жилетку.
1: «Да иду, черт вас!»
0: «Черкается еще, елов голова, на таком деле!» Строго говорит Горкин. «Эн еще где хоронится?» Оглядывает он макушку. «Да не стрясешь. Воробьям на разговины пойдет последышек». Мы сидим в замятой траве, пахнет последним летом, сухою горечью, яблочным свежим духом. Блестят паутинки на крапиве, льются, дрожат на яблоньках. Кажется мне, что дрожат они от сухого треска кузнечиков. «Осенние то песни», — говорит Горкин грустно. «Прощай, лето. Подошли спасы, готовь запасы. У нас ласточки бывало на отлете. Ах-ха-ха, надо бы обязательно на покров домой съездить. Ах, да чего там? Нет никого. Сколько уж говорил, никогда не съездит. Привык к месту».
1: «О, в Павлове у нас яблоко, пятак мера», — говорит Трифонович. «А яблоко-то какое? Павловское».
0: Меры три собрали. Несут на шесте в корзине, продев в ушки, выпрашивают плотники, выклянчивают мальчишки, прыгая на одной ноге.
2: «Крива-крива ручка, кто даст, тот князь, кто не даст, тот собачий глаз. Собачий глаз, собачий глаз!»
0: Горкин отмахивается, легается.
2: «Махоньки, что ли? Приходите завтра, к Казанской приходите!»
3: Страница повести Ивана Шмелева «Лето Господне» читал Игорь Черносов.

0: Маленький концерт.
1: Лето мы провели в гостях у отца моей жены, обаятельного и радушного Альберта Николаевича Бенуа, в моем любимом Раненбауме, на берегу залива, на уместительной даче Латкина, с прекрасными морскими видами, открывавшимися из ее больших венецианских окон. Там собралась на лето вся их милая, даровитая семья. Как всегда, много музицировали и еще больше рисовали с натуры. Так пишет в своих воспоминаниях Николай Николаевич Черепнин, замечательный композитор, имя которого, к сожалению, не часто встретишь на современных афишах. А между тем Черепнин сыграл особую роль в истории русской музыкальной культуры. Он стал первым композитором, который начал создавать музыку специально для спектаклей знаменитых парижских русских сезонов Сергея Дягилева, открывших европейской публике невероятные сокровища русской музыки и русского театра, прежде всего русского балета. Именно балеты, написанные для русских сезонов, являются главным творческим достижением Николая Черепнина. Всего композитор создал 16 балетов, среди которых знаменитые «Павильон Армиды», «Нарцисс» и «Эхо». Важным творческим импульсом для композитора стало сотрудничество с художественным объединением «Мир искусства». Круг его общения – это самые блистательные имена эпохи – Бакст, Серов, Бенуа, Сомов и многие другие. Эстетика «Мир искусников», зачастую основанная на изысканной стилизации, оказалась очень созвучна композитору. Николая Черепнина называют наиболее ярким представителем музыкального импрессионизма на русской почве. Эти художественные особенности выразились уже в одном из первых сочинений – симфонической прелюдии «Принцесса Грёза», созданной совсем молодым, 23-летним композитором в 1896 году в Раненбауме. Обратимся вновь к воспоминаниям Черепнина. Раненбаум – старинный, чистенький, очаровательный городок на взморье. Все было мне отрадно в этом милом уголке. Дивный лесной пейзаж, твердыня Кронштадта, доброе ласковое море с его особыми запахами, причудливые дворцы XVIII века. Все очень располагало к творческому композиторскому труду. Излюбленное дачное место петербуржцев Раненбаум имел театр и курзал с прекрасным оркестром, состоявшим из артистов императорских театров. Мне довелось принимать деятельное участие в музыкальной жизни курзала исполнением в оркестре партии фортепиано и недостававшей иногда партии арфы. Конец цитаты. Надо сказать, что Раненбаум, один из пригородов Петербурга, действительно славился своей интенсивной музыкально-театральной жизнью в летний период. Раненбаумский вокзал называли младшим братом знаменитого Павловского вокзала, на эстраде которого уже с 30-х годов XIX века радовали дачную публику выдающиеся исполнители – дирижеры, певцы, инструменталисты, оркестры и камерные ансамбли. Раненбаумский вокзал начал свою и железнодорожную, и творческую деятельность позже, в 60-х годах, но быстро стал известным и любимым публикой. В его концертах и спектаклях выступали Шаляпин, Собинов, Федор Стравинский, Анна Павлова и Тамара Корсавина, актеры Давыдов, Качалов, Ермолова. Именно в Раненбаумском театре дебютировала Вера Комиссаржевская. О популярности Раненбаумского музыкального вокзала говорит, например, такой факт. Для того, чтобы вовремя привести публику на очередной концерт или спектакль, из Петербурга назначались специальные поезда, а из Кронштадта – специальные пароходы. На одном из таких концертов и была впервые исполнена симфоническая прелюдия Николая Черепнина «Принцесса Грёза». Источником вдохновения для молодого композитора стала недавно вышедшая на сцену пьеса французского драматурга Эдмона Ростана. В оригинале она называлась «Далекая принцесса». В основу пьесы была положена старинная легенда времен крестовых походов о любви аквитанского трубадура Жофруа Рюнделя к триполисской принцессе Мелизанде. Трубадур никогда не видел свою возлюбленную. Но, узнав о ее высоких добродетелях и удивительных душевных качествах, посвятил ей все свое творчество и всю свою жизнь. Для того, чтобы увидеть Мелизанду, Жофруа отправляется в крестовый поход, но в дороге тяжело заболевает и умирает, успев только раз взглянуть на свою прекрасную даму. Принцесса Мелизанда, покоренная такой самоотверженной и преданной любовью, оставляет мир и уходит в монастырь. Романтическая средневековая история в преломлении современной драматургии почему-то не тронула сердца парижан. Пьеса Растана в Париже провалилась. А вот в России ее ждал невероятный успех. Переведенная на русский язык спустя 2 года после парижской премьеры, пьеса получила название «Принцесса Грёза» и была поставлена в Петербурге и в Москве в 1896 году. Интересны в этой связи слова Алексея Максимовича Горького. «Эта пьеса проста, трогательна, и каждое ее слово полно чистого и сильного идеализма. В наше скучное, нищее духом время она является призывом к возрождению, симптомом новых запросов духа. Именно этим объясняется ее большой успех у нас в России и не особенно крупный в буржуазной и меркантильной Франции». Конец цитаты. Действительно, пьеса Растана стала в России очень известной, а название «Принцесса Грёза» очень модным. Появились даже одноименные конфеты, шоколад, духи. Но образ далекой принцессы стал источником вдохновения и для подлинного творчества. В это время возникает знаменитая картина Михаила Врубеля «Принцесса Грёза» и одноименная симфоническая прелюдия Николая Черепнина. Композитор вспоминает: «Наступил, наконец, столь для меня памятный день.

он женился на дочери Альберта Николаевича Бенуа Марии. После концерта при выходе из курзала передо мною предстал бравый оберкондуктор и вручил внушительный пакет, оказавшийся настоящим выборгским кренделем, прибывшим ко мне от финских Хладных скал, где пребывала тогда одна молодая особа, имевшая все основания считать себя моей далекой принцессой, а меня — своим верным рыцарем Жуфруа. Чему доказательством является наша общая судьба, уже почти полвека нас теперь соединяющая.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала симфоническая прелюдия Николая Николаевича Черепнина «Принцесса Грёза» в исполнении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Мы продолжаем праздновать Преображение Господне. Сегодня по празднеству Преображения, праздника явления божественного величия и славы Иисуса Христа Его ученикам. Преображение, конечно, не было единственным сверхъестественным, если можно так сказать, событием евангельской истории, и ученикам было явлено множество и других свидетельств того, что Иисус Христос есть Господь. В нашей жизни таких ярких событий, когда являлась бы слава Божия, наверное, не происходит, но мы верим. Почему? Об истоках веры в человеке сегодня мы будем говорить с протоиереем Александром Дягилевым, священником и психологом. Отец Александр немножко задерживается. И будем об этом уже говорить с Ольгой Николаевной Суровегиной, которая подключилась по видеосвязи. Я надеюсь, что, Ольга Николаевна, вас слышно, и вы меня тоже слышите.
1: Да, я с вами, Даниил. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Что же, кажется, мы в эфире, это радует. Ждем отца Александра. И вот вопрос, который я хотел бы задать и вам, и Ольге Николаевне, и отцу Александру. В чем вы лично видите истоки вашей веры? Почему вы верите? Вот такой простой вопрос у меня.
1: Я думаю, что на самом деле это очень сложный вопрос, даже самый сложный вопрос. И, знаете, так получилось, я сейчас только совсем недавно об этом подумала, когда вы мне сказали, что вот хорошо поучаствовать мне в этой программе, и эта программа будет именно такую тему. Я согласилась, не подумав, а сейчас я подумала и вспомнила, что действительно, я сегодня об этом думала как раз утром, что так вот удивительно случилось, что 20 августа, сегодня 20 августа, это день моего крещения. Вот, представляете? И я приняла крещение 20 августа 90-го года.
0: Вот как.
1: Значит, уже 36 лет назад. И, как вы совершенно справедливо начали вот программу и сказали, справедливо, вот такое произошло чудо, действительно, преображение. И на следующий день после этого праздника я приняла крещение.
0: Ольга Николаевна, вы, когда принимали крещение, вы уже осознавали, не знаю, суть праздника преображения, вы задавали себе вопрос, почему я крещусь? Или это было, скажем, все-таки в 90-е все, наверное, так, проявляли интерес к православию,
1: очень многие
0: крестились?
1: Да, очень многие. У меня была история такая своя, как у каждого человека, конечно. Я пришла в церковь через музыку. Вообще музыка сыграла роль большую в моей жизни. Я уже тогда училась в консерватории, и пришла я даже не в церковь сначала, просто в церковный хор. И пришла я по двум причинам. С одной стороны, мне нужно просто было заработать, потому что я студентка консерватории, у меня маленький ребенок тогда уже был, и 90-е годы, все понятно. Все-таки за пение в церковном хоре можно было что-то получить, какую-то маленькую денежку. А во-вторых, я уже в консерватории решила заняться русской медиевистикой. Вот то, что связано с средневековьем русским. Ну, это понятно, что церковная музыка. Не специально я интересовалась именно церковной стороной, но я тогда уже пела в ансамбле старинной музыки. Вообще, мне эта тема была очень интересна. Все, что касалось такой вот старой культуры, старой музыки средневековой. И вот мне хотелось заняться вот именно такой древнерусской палеографией. У нас было такое направление в консерватории. Это то, что связано с древнерусскими рукописями певческими. И чтобы какой-то опыт иметь такой практический, что вообще, как это все поется, как это все в церкви делается, вот я пошла еще и... Так, такой у меня был мотив, такая причина петь в церковном хоре. Вот, ну и я попалась. Я пела в хоре примерно, сколько получается, года, наверное, полтора. Приходилось много там петь. Я ничего совершенно не знала, кроме «Господи, помилуй», вообще даже не представляла, что там еще поется. Несмотря на все свои занятия там медиевистикой, но все-таки там была такая теория и не касалась практики церковно-певческой. А здесь вот я была и певчим, и даже приходилось быть регентом, потому что приходилось там замещать регента. И, конечно, пройдя церковный круг церковного года, что-то такое вот произошло. Я не знаю, как это описать, это невозможно описать. Я могу сказать только простыми такими словами, что я поняла, что это вот мое, вот это вот я хочу здесь быть. Вот как апостолы сказали, хорошо нам здесь быть, да, вот мне там было хорошо. И вот 20 августа 90-го года я приняла крещение. И действительно, сейчас мне даже странно как-то представить, что не было в моей жизни церкви, сейчас для меня это не то, что там главное, это просто вся жизнь. Вот, несмотря на то, что много чего еще есть другого, там и работа тоже, в общем-то, церковная, околоцерковная, и семья, и дети, и внуки, и родители. Но вот церковь – это все-таки главное, что есть в моей жизни, это я могу свидетельствовать. Вот, и действительно, для меня преображение каждый год – это такой праздник, когда я вспоминаю свое личное такое маленькое преображение, вот, которое, конечно, только-только началось, и, ну, по крайней мере, есть какой-то вот путь, какое-то навечное направление, какой-то вектор. И мне, я знаю, куда двигаться, я знаю, где мне будет хорошо. Вот. И вы знаете, по поводу преображения, я всегда, вот, я очень люблю этот праздник, я очень люблю тропарь, не только за его слова, но и за его такой очень энергичный такой распев, который тоже говорит об этом восхождении на гору и об этом таком свете преображения удивительном. И очень люблю икону преображения, потому что она как раз показывает вот эти два, как бы два этажа вот, жизни. Да? Вот Господь, Илья, Моисей, вот он, божественный покой, красота. И вот наш уровень, так сказать, где апостолы падают, там были страхи, недоумения, в очень таких смешанных чувствах. Это вот наш такой мир, где мы сами не можем разобраться, что с нами происходит. Но, по крайней мере, Петр видит это преображение и говорит, да, вот, вот хорошо нам здесь быть, хорошо, несмотря на то, что мы этого боимся, мы этого боимся, мы этому, к этому совершенно не готовы. Вот, но вот икона удивительная, она как раз вот говорит, где нам будет хорошо, к чему можно стремиться, да. И куда нужно восходить.
0: Что же, вот к нам
1: могу
0: пришел...
1: рассказать свою историю. Да?
0: Спасибо, Людмила Ивановна. Я с тем же вопросом обращусь к отцу Александру, который уже пришел в студию. Отец Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Тот же вопрос, это самый, на самом деле, такой очевидный сегодня для нашей передачи вопрос. В чем вы видите истоки вашей личной веры? Почему вы верить? Вот часто нам неверующие люди задают вопрос, вот, ну вот зачем тебе эта вера, почему ты веришь, чего тебе это все дает? Вот как вы отвечаете на этот вопрос?
2: Ну, так, первое, потому что Бог есть. Я пока сюда ехал, тоже размышлял на эту тему. По сути дела, у нас, у людей, в принципе, у нас три источника информации о Боге, три, по сути, источника, которые приводят нас к вере. Первый – это наука. То есть апостол Павел в послании к римлянам в первой главе пишет о том, что мы невидимую силу и божество познаем через рассматривание творений. То есть то, что Бог сотворил, так или иначе нам о Боге говорит. Я закончил горный институт. Я своими руками вытаскивал все эти древние окаменелости, датировал, интерпретировал. И история сотворения того мира, который мы имеем, для меня она как бы вот очевидна, открыта, понятна, потому что, ну, собственно говоря, я через свое образование к этому был приобщен по, как бы официально по диплому горный инженер геофизик, то есть и геология, и физика. Второй источник информации о Боге – это внутреннее чувство. Оно так или иначе врождено в людей. Об этом еще Геродот писал, что он объездил все страны, и везде есть, заметил, что у всех людей есть та или иная форма поклонения какому-то богу или богам. С тех пор количество народов, которые наша цивилизация знает, увеличилось многократно. И действительно, та или иная форма религиозности присутствует во всем человечестве. То есть человеку свойственно искать Бога, свойственно стремиться к чему-то высшему. Ну и по психологии к Богу приводят нас две базовых потребности. Потребность любить и быть любимым, и потребность смысла. Когда я что-то делаю, должен понимать, зачем я это делаю, и в том числе в идеале осознавать смысл своей жизни. И на эту тему понятно, что я много рассуждал. Но я могу так сказать, что все-таки первым этапом для меня во многом была наука. И лишь второй шаг — это уже какое-то чувство Бога. И третье — это сам Бог. Это когда Бог что-то открывает, это вот мистика, это мистический опыт. Он у меня тоже был. Но это уже третий этап. И практика показывает, что, как правило, мистический опыт Бог дает, как правило, тем, кто уже уверовал. Причем в вере есть как эмоциональный компонент, вот мы о нем говорили, так и компонент сознательного выбора. Я принял решение, ну что такое вера? Вера — это уверенность в невидимом как в видимом. И получается, что значит, тут слово «уверенность», слово «доверие». Я принял решение довериться Богу. И верность. Верность ему, его заповедям, того, что он хочет. Да, и вот когда человек принимает такое решение, то тут открывается некое поле со стороны Бога для вот этого мистического опыта. Когда сам Бог нам что-то о себе открывает. Получается так. У меня в моей жизни все три компонента было, скажем так.
0: Вот я так понимаю, Ольга Николаевна рассказывала примерно то же самое про себя. Единственное, вот, Ольга Николаевна, может, вы меня поправите, но у вас первый этап вот вместо какого-то научного запроса, запроса на научное познание, это была такая своеобразная катехизация через церковное пение.
1: Или совершенно верно, ошибаюсь? Конечно, конечно. Нет, ну, изначально музыка сама по себе, конечно, она такой проводник очень мощный к высотам, потому что это невероятная красота, такой дар Божий действительно человеку, все, что связано с музыкой. И, конечно, если говорить уже о церковном пении, по-моему, это Шмеман говорил, что все наше, все богатство, вся роскошь православного богословия, это все в наших песнопениях. Просто мы редко их так слышим. А вот когда ты поешь в хоре, когда ты все это прочитываешь текст, это невероятная поэзия, невероятная глубина, красота. И столько там всего сказано, что опять-таки мне захотелось быть. Мне хорошо было петь на клиросе, и хорошо было там быть. Вот очень хотелось и остаться в этом доме, в этой церкви. Так что вот это для меня был такой путь действительно через музыку, через церковное пение. Но сейчас, слушая отца Александра, могу сказать, что и до того, как я училась там, стала учиться в консерватории, вообще всем этим заниматься, у меня тоже было какое-то ощущение, ну, как сказать, какого-то присутствия. Я была еще, помню, ну, маленькой, можно сказать, ребенком, но я иногда как-то про себя молилась. Примерно так, что если ты есть, то ты мне помоги. Вот. Примерно так. Но ощущение было, что есть к кому обращаться. Вот такое было ощущение. А потом уже постарше, я думаю, что у любого ребенка возникает проблема вот, вопроса смерти, да, как-то сталкивается ребенок с этим. И это тоже нужно как-то решать. Как-то решать. Для меня вот такая еще была очень важная тема, такой вопрос, который нужно было как-то понять. И, конечно, тема смысла, тоже сейчас отец совершенно справедливо сказал, бессмысленно жить не хотела. И для меня это было просто ну, невозможно. Я не понимаю, как люди живут, об этом не думая. Для меня это тоже загадка такая. Так что, да, это было сразу тоже сочетание вот всех этих мотивов, всех этих таких вот побуждений к поиску. И совершенно точно тоже могу свидетельствовать, что уже после того, как я действительно приняла решение, я приняла крещение, я уже сделала этот шаг, вот тогда действительно было ощущение действительно какого-то такого личного общения с Господом. Тоже могу об этом сказать совершенно откровенно, что это такой дар тоже был в моей жизни. Слава Богу.
0: 328-29-32, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, если вы с нами в четверг вечером, то, пожалуйста, звоните в студию 328-29-32 и задавайте свои вопросы. Но, наверное, сегодня хотелось бы услышать, прежде всего, может быть, какой-то ваш личный опыт, как вы пришли к вере. Вот если вы готовы этим поделиться, было бы очень интересно вас тоже послушать. 328-29-32 и чат трансляции на платформе ВК-видео. Пожалуйста, заходите, ставьте лайки. отправляйте ссылки своим друзьям. Отец Александр, а с точки зрения психологии, вот что такое, какое, вот есть такое понятие религиозное чувство, да, это врожденная религиозность. Вот что это такое с точки зрения психологии? Человек, опять же, с научной психологической точки зрения, нуждается в вере во что-то?
2: Хороший вопрос. Я видел как-то интервью с Карлом Юнгом, запись, и он ему задали вопрос: «Вы верите в Бога?» Он так помолчал и сказал: «Я не верю, я знаю». Вот что стояло за этим ответом, знаю что. Да. Я понимаю, что когда спрашивают с точки зрения психологии, здесь однозначного ответа не будет, потому что есть куча психологических школ, куча психологов со своими какими-то концепциями. Есть, конечно, какие-то вещи, которые, ну, в общем и целом признаются. Например, то, что так или иначе мы проецируем на Бога отцовскую фигуру, то есть образ так, идеального отца. И, собственно говоря, сам Бог хочет, чтобы мы его отцом называли. Соответственно, взаимоотношения с Богом очень часто отражают взаимоотношения с отцом, и в том числе, если отец был сложным, нестабильным человеком, то очень часто Бог также начинает восприниматься. Тяжело принять, что Бог может быть каким-то иным. Можно, но это тоже требует порой даже многих лет богопознания, чтобы осознать, что Бог немножко не такой, как ты, может быть, представлял себе его изначально. Что тот, кому нужно угодить, иначе в ад, в ад, в ад. Папа хотя бы там ремнем выпарит, а этот просто в ад навсегда, да? То есть, ну, понятно, что все-таки Бог не такой. Для меня, я бы так скажу, что я воспитывался в советской семье советских инженеров. С детства слышал, что Бога нет и дома, и в школе. Меня вообще, я помню, как-то мы шли в ДК юбилейный мимо князь Владимирского собора, я так смотрел на кресты. Дело в том, что в те времена на большинстве храмов крестов не было, они были закрыты. А тут вот действующая церковь с крестами. А кресты у меня ассоциировались, какие-то белогвардейцы, фашисты, что-то такое. Вот такой символ прямо у всех на глазах. Ужас, ужас. Вот. А потом некоторую роль сыграла в моей жизни девочка, соседка по имени Ира Кузнецова. Это где-то был второй, наверное, класс. Мы в детстве до школы очень много играли, а потом как-то пошли в разные школы и редко уже стали встречаться. Но вот где-то второй класс мы еще так пересекались во дворе. И что-то она сказала фразу «Слава Богу», я на автомате «Бога нет». Она такая: «А моя мама говорит, что некоторые ученые говорят, что Бог есть». Я так: «Что, неужели есть такие?» Сейчас я могу сказать, что да, теперь я знаю, что есть такие ученые, слава Богу, что они есть. Но в тот момент для меня это было откровением, потому что мне казалось, что вера – это для бабушек, для безграмотных. Ну, нам в школе объясняли, что вот люди, не знающие, как устроен мир, все обожествляли, а тут вот, если я все знаю, как все устроено, зачем мне, типа, Бог нужен? А тут, оказывается, есть некие ученые, которые считают, что Бог есть. Для меня так это, ну, скажем, нельзя сказать, что я прямо уверовал в тот же момент. Нет, но где-то мне это отложилось, я понимаю. Следующим этапом стала смерть моего папы. Мне было 11 лет, это 1985 год. И я помню, что для меня тогда были очень тяжелые переживания на тему того, а зачем он жил, а зачем я живу, а есть ли что-то после. То есть вот эти вот тоже размышления. Ну и очень интересно был момент, когда я принял таинство крещения. Это мне было 17 лет. Последний класс школы. Мы с мамой, ну, подробности не буду рассказывать, потому что случайно зашли в Николо-Богоявленский собор. Это был вообще второй раз в моей жизни, когда я в церковь зашел. Первый раз был буквально тоже за пару месяцев до этого. Свечку поставить, что-то такое, свечка, я не знаю, но в церковь ходит свечки ставить. Вот. Вот тоже зашли свечку поставить, зачем, непонятно. И стоит очередь. Моя мама, как советский человек, в свою очередь надо занимать. Потом будем разбираться, зачем. Выяснилось, что это очередь запись на крещение. Это была эпоха массового крещения людей. Мама моя такая: мы уже по очереди отстояли, типа, что, зря стояли, что ли, ты не крещен, давай тебя покрестим. Я говорю, ну давай. Вот. Крещение, конечно, я помню, да, мне уже 17 лет все-таки было. Но я не понимал, что происходит. Ну, единственная катехизация сводилась к тому, как правильно креститься.
0: То есть вообще ничего не объясняли?
2: Вообще ничего. Ну, вот я говорю, как, что креститься, вот три пальца так, два пальца так, вот так, так, так, так, и не наоборот. Вот, вот вся катехизация. И на следующий день нам сказали, что обязательно прийти причаститься, иначе крещение будет недействительным. Бред полный, как я сейчас понимаю, но, видимо, вот таким вот образом решили нас напугать. Мы пришли на службу, туда же Николо-Богоявленский собор, тогда действующих храмов было не так много. И вот тогда, да, я впервые услышал церковное пение. Первая реакция была, что это какой-то концерт, где-то записанный, где-то там, как по радио транслировать.
0: Да, там еще акустика такая, что можно действительно принять это, вот это звучание за какое-то обработанное, что
2: да,
0: есть,
2: какие-то, да, да,
0: с,
2: да, да,
0: какими-то
2: да,
0: спецэффектами пения.
2: И когда я понял, что это живые люди, вот, вот там стоят и поют, для меня это, конечно, было удивительно. Вот. Понравилось, да. Но, и вот у меня вот это слово «понравилось», но сказать, что прям это меня привело к Богу. Нет. Я причастился, мне на ложечке дали, как мне показалось, сухарик в каком-то компотике. Вот ощущение было такое, я не понял, что это. Нам ничего не объясняли. Сказали, что крест поцелуете, можете идти. И в следующий раз в церковь я пришел чисто уже хор послушать, честно говоря. Да, сработало, сработало, но, опять-таки, не в плане веры, в плане того, чтобы прийти еще раз. А уверовал я тогда, когда, может быть, через пару месяцев после этого события, где-то, ну, ориентировочно октябрь, ноябрь 1991 года, просто для себя, для самообразования я решил прочитать Евангелие от Марка. Я узнал, что их четыре. Евангелие от Марка самое короткое и, по некоторым данным, самое древнее. И вот, узнав эту информацию, я решил просто, чтобы понимать, что вообще, что за картины в Эрмитаже висят, о чем они. Потому что ничего не понимал, да, хоть просто ознакомиться с материалом, тем более, раз теперь крещеный. И вот где-то в середине текста Евангелия от Марка у меня как-то вот кольнуло, что, похоже, я читаю описание каких-то реальных событий, а не просто какого-то мифа Древней Греции. И вот когда до меня дошло, что, похоже, это было в реальности, вот, вот тут где-то я начал молиться. Хотя сейчас Ольга сказала, что был момент, когда она молилась: «Боже, если ты есть, то там чего-то, да?» У меня такой момент тоже был.
0: Это, по-моему, классическая просто детская молитва ребенка, который в неверующей семье растет.
1: Да.
0: Да. Александра, а как вот Ольга Николаевна полностью согласна? Кстати, получается, что и на вас, Александр, и на вас, Ольга Николаевна, церковное пение оказало существенное влияние в процессе вот, прихода к вере.
2: Ну, все-таки для меня не столько к вере, сколько в церковь. К вере лично меня привело чтение Евангелия от Марка. Вот момент, когда уверовал, я осознаю где-то...
0: То есть это вот вторая ступень в
2: да,
0: вашей
2: да,
0: такой классификации. Александр, а или, может быть, Ольга Николаевна, может быть, вы ответите, как говорить с неверующими людьми о собственном религиозном опыте? Вообще стоит ли о личном религиозном опыте говорить с людьми вне церкви?
1: Ну, Ольга Николаевна, если только спрашивают об этом, если только спрашивают, в общем, это действительно для меня огромная какая-то тайна, самая главная, может быть, в жизни тайна. Потому что у меня так получается, что в моей семье много людей некрещенных, очень мне дорогих и самых близких. И это совершенно... Вот нет пророка своего отечества совершенно точно. Вот я не могу им ничего передать из своего опыта. Получается, тут какие-то несообщающие сосуды. То есть они как-то уважают мою жизнь, мою работу, мои молитвы, мои походы в церковь, но не более того, И это действительно, это очень сложно. И если только меня спросили, я бы могла рассказать, но опять-таки могла бы рассказать, ну, может, какие-то внешние вещи, потому что внутренний опыт трудно описать. А на самом деле, сейчас, если так вот откручивать назад, видно, как Господь просто вел меня, вел, привлекал все ближе и ближе. Потому что вот тоже, если говорить о каких-то там ступенечках, каких-то там таких моментах очень важных, интересных, можно сказать, как важна здесь, вот тоже отец об этом сказал, просто входить вот в такое культурное пространство. Потому что, например, первый раз я узнала вот эти буквы, знаете, на кресте INRI, да, там Иисус Назарет, Рекс, да, царь иудейский. Я об этом помню, вот еще до сих пор помню, я спросила об этом в Эрмитаже. Тоже я была еще тогда школьницей, наверное, была на экскурсии и спросила, что это такое, вот что это за надпись. И мне рассказали, что это такое на распятии, что-то такое. Вот это я очень хорошо помню момент. А потом уже в музыкальном училище, когда мы, понятно, изучали баховские страсти, страсти по Матфею, страсти по Иоанну. Ну, там уж просто действительно нам сказали, как вы не читали Евангелие? Это был какой-то год, наверное, 81-й, 82-й. А где я возьму это Евангелие? Ну вот мы учили Евангелие по баховским страстям. Не то, что учили, а познакомились с ним. И, понимаете, это тоже был такой опыт невероятный, потому что это не только чтение Евангелия, это еще и через призму совершенно потрясающей музыки и опыт веры самого Иоганна Себастьяна Баха, такого истинного лютеранина, для которого такое личное общение с Господом – это самое главное. И, конечно, вот это был тоже такой путь совершенно удивительный. Как об этом, как это передать моим вот, неверующим знакомым, близким, я не представляю. Я только могу о них молиться, чтобы тоже Господь их как-то провел по таким вот лабиринтам и где-то что-то и зацепило. Но я хотела еще сказать по поводу, вот вы сказали очень интересную вещь, по поводу такой природной религиозности любого человека, и то, что у человека есть потребность во что-то верить. Понимаете, человек верит, я по своим тоже близким и знакомым вижу, что без веры, конечно, человек не может жить. Он не может жить без веры там, в любовь, в то, что его любят, в то, что он кому-то нужен, да, без веры в какое-то вот, в какое-то добро такое неопределенное, да, но это, без этого человек жить совершенно не может. И вот мои родители, например, тоже, Ташковцы Александра, советские инженеры, вот, и люди очень хорошие, замечательные, чистые, нравственные. Когда я потом читала эти все заповеди, в общем-то, это все исполнялось в моей семье, но без Бога, понимаете, вот. Было какое-то ощущение такое, что они живут этими ценностями, но не знают источник. И тем не менее, вера в то, что это нужно, что это необходимо, что иначе человек жить не может без вот, соблюдения таких каких-то важных вещей. Кому-то делать добро, кому-то помогать, не осуждать и так далее. Это было совершенно как-то естественно, как, по крайней мере, в нашей семье. Вот. Но это было без источника. А мне хотелось уже докопаться до того, откуда все там такое пришло. Вот так.
0: Отец Александр, что вы скажете? Надо ли разговаривать о вере с неверующими людьми?
2: Когда я прочитал Евангелие от Марка, и можно сказать, что уверовал, для меня просто открылись, у меня открылись какие-то истины, у меня буквально открылись глаза, я стал мир начал воспринимать. И у меня был школьный друг, звали его Андрей. И я помню, что буквально, может быть, вот на следующий день или там через пару дней он пришел ко мне в гости, как обычно. И я стал его, слушай, ты знаешь, я тут прочитал, тут, ох, оказывается-то, о! Я смотрю, он меня такими глазами смотрит, и ему неинтересно то, что я говорю. То есть то, что меня где-то по глубине поразило, я так захотел, чтобы он тоже с ним знакомился, а он меня не понимает. Удивительно. И для меня это был первый опыт того, что если меня цепануло, не факт, что его цепанет. Да, это мой друган, мы друг друга понимаем с полуслова, да, но вот об этом вопросе вдруг как-то оно не работает. Тем более, что я только что сам ознакомился с одним из Евангелий, и понятно, что какие-то вопросы там о жизни, веры, церкви там, и так далее не мог отвечать тогда еще. Сам был не очень компетентен, просто, потому что это свежий опыт.
0: Религиозный, духовный опыт, он не передается вот, напрямую.
2: Казалось, что можно вот прям заразить верой. Вот я сам заразился, и тебя сейчас заражу. Нет. Вот нет, нет. А с другой стороны, потом мне... Сейчас процитирую слова, которые многие знают, у Евангелия читал. «Не давайте святыню псам и не мечите бисера перед свиньями». Обидные слова, обидно кого-то обзывать псом или свиньей. Но я скажу так, плохих людей не существует. Все люди хорошие, созданные Богом по образу и подобию его. И если мы исходим из этого принципа, то свинья и пес — это некое состояние человека здесь и сейчас. И где-то отчасти это его выбор и решение. Но в любом момент он может перестать быть свиньей или псом. Свинья и пес в данном случае — это тот, кто не в состоянии оценить, что такое святыня и не святыня. Тот, кто не в состоянии оценить, что такое драгоценность, бисер, да, жемчуг. Жемчуг в те времена был дороже, чем драгоценные камни, так, для справки. И вот просто свинья, которая втаптывает бисер в навоз, грубо говоря, вот этот образ. А если человек, близкий человек, дорогой мне человек, мама, папа, брат, сестра, девушка, парень, муж, жена, дорогой мне человек, но здесь и сейчас пытается со мной скорее спорить, меня в чем-то разубедить или подковырнуть, а вот там ваш патриарх, он там чего-то, он там, а вот там ваши попы, вон что там, да. Я понимаю, что сейчас я понимаю, что что-то доказывать, что-то объяснять. Это вот тот самый метать бисер перед свиньями, бросать святыню псам на растерзание. Но этот же человек в другой ситуации, что-то у него случилось, что-то произошло. Он уже может с какими-то вопросами ко мне подойти, уже действительно искренне интересуюсь, а как же вот это, а как же вот так? И вот в этот момент шанс достучаться до него есть. И вот здесь есть самое интересное. Психология как раз говорит о том, что ничего так не действует, как личное свидетельство. Собственно говоря, наш проект супружеских встреч во многом на этом был основан. Когда я рассказываю человеку о чем-то, и он в моем рассказе узнает себя. Так это то, о чем я сам думал. Так это то, что я сам себя спрашивал. Это то, ответ на что я ищу. И вдруг мне вот-вот, да, смотри, вот раз, два, три, вот то, что ты искал, вот оно. И тогда человек воспринимает и воспринимает значительно лучше, чем просто какие-то лекции там, по богословию и так далее. И когда я это понял, я, например, частенько стал, и даже у себя на страничке ВК, какие-то личные истории писать. Меня многие ругают. Зачем? Зачем? А потому. Это вот жизнь моя, она реальная жизнь. Это не какая-то там, братья и сестры, давайте мы будем любить Бога, любить ближних. Нет, это абстрактные слова. И то же самое в проповедях. Я, честно говоря, иногда в проповедях стал, хотя это не очень академично, но вставлять какие-то личные свидетельства, личные истории, либо свои, либо каких-то людей. Потому что это вот про реальную жизнь, а не про в некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иисус Христос. Вот. И если человек расположен, если здесь и сейчас он не в состоянии пса или свиньи, а реально раскрыт и ищет, и спрашивает, потому что хочет понять, вот в этой ситуации делиться чем-то личным, наоборот, это самое лучшее, что можно сделать, с моей точки зрения.
3: Но получается как-то принудить, как-то ввести человека в церковь, привести его к Богу абсолютно невозможно.
2: Ну, мне часто задавали и задают вопрос, как воспитать детей в вере, например, да? И вот я пришел к выводу, что даже собственных детей мы не можем сделать верующими. Набором каких-то действий сделать верующими не можем. Причем есть куча церковной литературы о том, как воспитывать в вере. Но я скажу так, вот четыре фактора в наших силах. Первое, ну, крестить ребенка, ввести в церковную жизнь, причащать, водить на службы. И то, стоит ли детей крестить в детстве, сейчас для меня это большой вопрос. Потому что я вижу, что большинство из них потом к вере не приходят, зачем там их крестили. Как про это писал святитель Кирилл Иерусалимский, вода принимает, а дух не принимает. Даже если это наши дети. Второе. Дать знания. Рассказывать ребенку по мере того, как он растет, о Боге, о церковных праздниках, о святых, о содержании Библии. Отдать воскресную школу, что мы там что-то рассказывали. Третье, что в наших силах, это молиться за ребенка. Об этом сейчас пару слов скажу. И четвертое, что в наших силах, это, наверное, самое главное, показывать личный пример жизни по вере. Показывать, что для меня Бог не абстракция. Показывать, что для меня заповеди Божии — это то, чем я руководствуюсь. Что я реально верю, а не просто что-то, так сказать, где-то там умозрительно. Моя жизнь — это верность Божьим заповедям. И вот все четыре фактора вместе взятых дают некоторый шанс, что ребенок как бы органично войдет в веру, но не гарантируют. Не гарантируют. Я честно могу сказать, у меня трое детей, с моей точки зрения, ни один из них не является верующим, хотя сказать, что они неверующие, тоже язык не повернется. Например, сын, он не против Бога. Он даже допускает, что Бог есть. Он тоже закончил институт авиационного приборостроения. Он тоже, получается, у него, так сказать, физико-математическое образование. Но, тем не менее, для него Бог пока это что-то такое вот, да, как некое допущение, что где-то он есть. Но если у него какой-то личный опыт, я не знаю. Но сейчас он, пожалуй, от церкви, например, он отдалился. И как у многих его сверстников, само сочетание РПЦ для него скорее ругательство, честно говоря. Я это вижу. А с дочками чуть-чуть тоже там ситуация более сложная, но просто к тому, что сказать, что прям вот мы воспитали в вере, не скажу. Но слава богу, что, по крайней мере, ярых атеистов нет, потому что такое тоже бывает. Я знаю эти истории, когда мальчик ходил в церковь, причащался, все, даже алтарником был, а потом однажды просто надел на себя косуху с шипами, повесил вместо икон портреты рок-певцов, стопку икон отдал родителям, со словами, вот он, ваши боги, вы ему молитесь. Реальная история. Вот. Идти в шоке. Такое тоже бывает.
3: Ну, бывает, что эти аспекты совмещаются.
2: А может быть, спустя какое-то время, я не знаю, что с ним сейчас, где он, вообще жив ли он, но, может быть, спустя какое-то время он привернется, но трудно сказать. Но, по крайней мере, еще раз, вот как-то вот воспитать в вере или вот набором каких-то действий, манипуляций сделать человека верующим, в принципе, невозможно. И вот молиться Богу. Вот мы молимся, Господи, сделай кого-то верую, там, ребеночка моего, там, или там, девушку мою верующей. А Господь с неба так смотрит и говорит, а что я с ней должен сделать? Я по голове ей стукнуть? Ну, что я должен с ней сделать?
3: Да.
2: Ну, стукну, она обидится. И чего? Вот в книге «Апокалипсис» у отца Энуария Ивлева, здесь на радио Петров было записано, очень рекомендую всем слушателям обязательно прослушать толкование отца Энуария на книгу «Апокалипсис». Там есть очень интересная тема. Бог обрушивает на землю разные казни. Семь труб, семь печати, семь громов, семь чаш гнева, вот все это обрушивается на землю. И люди гибнут, но не обращаются, но не каются. Хотя это Бог пытается людей встряхнуть. А реакция, скорее, отторжение Бога. И только два праведника, когда они приходят на землю и начинают проповедовать, некоторое количество людей обращают. То есть порой слово «человеческое» оказывается более эффективным, чем какое-то такое вот свыше действие Божие. Это вот удивительно. То есть Бог хочет, чтобы семя веры в сердце из уст человеческих поступало, а не как-то там сверху, бам, по голове. Поэтому Господь будет устраивать в жизни, может быть, в том числе по нашим молитвам, хотя Бог хочет спасения любой души человеческой, чтобы какие-то встречи, какие-то, может быть, случайно Евангелие в руки попалось, еще что-то. Но вот этот шаг последний, уверовать, делает каждый человек. Из-за него мы этот шаг не сделаем. Я просто, ну, тоже когда читал дореволюционные книжки, «Церковь облагодатствует детей молитвою первого дня на порождение, молитвою восьмого дня на наречение имени, там, молитвою там такой-сякой сорокового там дня крещения, все. Вот, ну, в защиту детского крещения это было больше, но я понимаю, что вот мы облагодатствуем, облагодатствуем, а потом вырастают атеисты. Или крещеные язычники, которые, может, даже не атеисты, но агностики. Или, ну, да, может, на Пасху кули еще светят. Но там часто куча суеверий, и вот, хотя крещеный, хотя, может, даже родители верующие. Ну, то есть вот это то, что, с чем приходится сталкиваться. Поэтому, ну, набором внешних действий, набором манипуляций за человека, вот этот шаг, принять решение, Господи, я верю в Тебя, мне кажется, невозможно сделать.
3: Ольга Николаевна, а как вы считаете, можно привести детей к вере?
1: Ну, у меня не получилось. Хотя, понимаете, тоже не могу сказать это однозначно, потому что это чужая душа потемки, дети у меня уже взрослые, что они там переживают, не знаю. Надеюсь, что переживают они что-то глубокое. И потом, понимаете, я очень надеюсь на то, что все-таки они были у меня крещены. И дочка даже по ее собственному желанию, но сын просто был маленький, его никто не спрашивал. Они ходили в церковь, причащались. И я очень надеюсь, что это те семена, которые в каком-то необходимом сложном случае прорастут, По крайней мере, они знают, куда им идти, если что-то такое в их жизни произойдет серьезное, требующее вот какого-то такого поступка. Они знают, куда нужно идти. Вот потом, знаете, по поводу молитвы тоже. Мне один священник говорил неоднократно, потому что я как все мамы и как бабушки, я, конечно, трепещу за своих детей и за внука. Он мне сказал, что нужно учиться молиться бескорыстно. То есть не так, что вот, Господи, сделай так, чтобы они стали верующими, там пришли в церковь и так далее. А нужно просто молиться о них, вот, об их спасении. А уж Господь как-то сам это все устроит. Вот. И это очень такой тоже важный момент, потому что действительно здесь ничего, кроме твоего личного, так сказать, вот, ну, примера хотя бы такого минимального, да, вот твоей жизни, которая все-таки как-то отличается от того, как живут люди другие, да, там их окружающие. Они видят, что у меня жизнь другая все-таки. И вот понравится им такая жизнь или нет, не знаю. Но, по крайней мере, видят, что есть еще и возможно такой вариант, да, такой жизни, такого образа жизни. И второе, это, да, вот эта молитва, которая, я абсолютно верю, что ни одна молитва не пропадет. Вот на это мое упование. Как воспитывать, да, я считаю, что обязательно нужно рассказать об этом, рассказать то, что есть. Рассказать. У нас прекрасные на радио, кстати говоря, рекламируют этот цикл передач Натальи Юфелевой, да, школа юного алтарника и школа основа православной культуры, вот этот школьный курс, который Наталья преподает уже много-много лет, это как раз вот опыт введения абсолютно далеких людей от церкви, современных детей, с хорошим знанием того, что их окружает, чем они живут, чем они интересуются, какие у них соблазны и ценности. Вот она как-то умеет об этом сказать так, что действительно детям это очень интересно, и, по крайней мере, там действительно к вере они придут, не придут, это уже вот такой личный путь, их личная какая-то тайна такая, их души. А вот то, что они будут знать об этом, и знать очень достоверно, знать очень как-то так ярко, это замечательно. Это нужно обязательно сделать, обязательно искать возможности детям об этом рассказать, о церкви и о вере, что вот так тоже можно, да? То есть есть такой вот вариант. А дальше уже их выбор действительно свободного человека, как Бог его и сотворил.
3: Да. Отец Александр, а может ли человек в своей жизни, столкнувшийся с неоспоримыми свидетельствами бытия Божия и свидетельствами истинности того, что Иисус Христос – это Господь, что там православная вера – истина, вот увидеть, иметь какие-то такие свидетельства, и рано или поздно все равно уйти из церкви?
2: К сожалению, да. Я такое наблюдал. И были в жизни у людей ситуации, когда они прямо сами восклицали, как же после этого не верить. Но потом, года спустя, я узнал, что человек из церкви ушел. Потому что, видимо, свежесть восприятия как бы притушевывается. Это было много лет назад, в тот момент, когда оно было. Для человека это было остро, актуально. И он-то переживал как вот этот религиозно-мистический опыт. А тут как будто находит какое-то такое помрачение. И человеку как будто, ну, то есть свежесть того забывается. Он начинает искать какие-то рациональные объяснения того, что тогда произошло. Или просто списывать на случайности совпадения. И на фоне, например, каких-то обид на Бога, на церковь, на какого-то, может, священника конкретного, у человека вообще начинается отрицание всего. Но я скажу так, в Евангелии есть тоже грозные и страшные слова. Кому дано больше, с того больше взыщется. Да. То есть и тот, кому не было дано какого-то мистического опыта, а он оказался верным Богу, возможно, от Бога получит даже большую награду, чем те, кому было дано. Потому что, как сказано было апостолу Фоме, ты уверовал, потому что увидел. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Ну, в смысле, что Фома увидел воскресшего Иисуса Христа. Да, блаженны те, кто не видел воскресшего, не трогал его, пальцы в раны не вкладывал, но кто оказался верным, верующим. Вот, поэтому, да, мистический опыт, он накладывает определенные обязательства. Можно сказать, что Господь Бог все-таки его дает тем, кто, как правило, уже уверовал. потому что ложными знамениями и чудесами уверовать в себя будет заставлять Антихрист, как написано в Священном Писании. Бог же не хочет заставлять, чтобы мы верили в Него через чудеса. Если внимательно почитать евангельский текст, очень часто Иисус в момент, когда творит какое-то чудо, Он либо отводит в сторону человека, либо там, берет с собой лишь кого-то, то есть не при толпе людей. Это частая история. И даже потом говорит, никому не рассказывай, никому не рассказывай. То есть буквально так. Иисус Христос хочет, чтобы мы верили Его Слову, а не чудесам. Чудеса, они скорее как некие знаки, что за Иисусом действительно, что за Его словами стоит действительно сила Божия. Но вот эти знаки, как правило, для верующих, уже уверовавших людей. И получается, что если человеку что-то такое было дано, то это дополнительная ответственность, но, вот я говорю, даже она не является гарантией, что человек веру сохранит. Важно не только уверовать, важно дойти до конца, сохранив веру. К сожалению, в наши дни я таких отступников вижу и немало.
3: Что же, будем молиться, чтобы не оказаться в числе таковых.
2: Ну и опять-таки, сознательный выбор, что бы ни происходило, Господи, я с тобой.
3: Спасибо большое. Протоиерей Александр Дягилев сегодня принимал участие в студии, в передаче, и мы общались по удаленной связи с Ольгой Николаевной Суровегиной, музыкальным редактором радио «Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
2: С Богом, до свидания.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания, и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. Отметив в прошлой передаче раннехристианские истоки литургии смерти, он утверждает, что смысл истинно христианского похоронного богослужения в том, что оно вечно претворяет надгробное рыдание в песнь «Аллилуйя». Указав на радикально новый взгляд на смерть, он отмечает то, что сохранилось от раннего периода в тексте нашего нынешнего отпевания. Во всяком случае, по крайней мере, одна молитва «Боже духов и всякие плоти», и приводит доводы, подтверждающие его мнение.
1: В древние времена молитва «Боже духов и всякие плоти» совершенно очевидно торжественно завершала заупокойную службу. Позднее молитва эта потеряла свою исключительность и превратилась в доксологию, завершающую каждую из нескольких частей службы. Мы позже поговорим о появлении все новых и новых разделов службы. В сегодняшней практике ее читают сперва дома, после Тресвятого, с которого в наших книгах начинается наша заупокойная служба, до того, как тело перенесут в церковь. Потом, после каждой из трех частей 18-го псалма, блаженны непорочные, открывающего службу в церкви. Практика деления псалмов на кафизмы была, вероятно, позаимствована от монашеского пения псалтирии, где мы видим эти малые ектении и возглас. Таким образом, мы имеем уже четыре повторения этой молитвы. И, наконец, когда в заупокойную службу включили канон из 9 песен, малая ектения стала читаться после 3-й, 6-й и 9-й песни и потом еще 2 раза в конце службы. Так, молитва эта, по крайней мере, в теории прочитывается 8 раз, и поэтому, как я уже сказал, утеряла свою исключительность и функцию в качестве завершающей, последней, все увенчивающей молитвы. Более того, как это случилось и со всеми молитвами, предваряемыми малыми ектениями, она стала тайной, то есть непроизносимой вслух.
0: История малой ектении проста. Вначале она была приглашением к молитве «Господу помолимся». После чего следовали сама молитва,

0: молитва и доксология, а потом она заменила молитву и осталась только в форме ектении и доксологии. Неудивительно, что наш несчастный составитель, я возвращаюсь к нашему другу-монаху, глядя на все это, считая, сколько раз произносится эта молитва, натыкаясь на упоминание епископа и так далее и тому подобное, понятия не имел, как соединить уникальность молитвы в ранней практике с повторениями ее в нескольких местах службы в более поздние времена. И он сделал то, к чему прибегают многие составители, и это предупреждение всем любителям типикона, ибо 50% типикона – результат труда тех самых монахов, которые сидели над противоречащими друг другу правилами и склеивали из них нечто целое. Дабы удовлетворить всех, он заставил всех священников, как гласит сегодняшнее наше правило, читать эту молитву тайно, в то время как диакон провозглашает ектению, а потом, после ектении, некий таинственный епископ должен повторить ее во всеуслышание. Короче говоря, я вижу в этом странном правиле очевидное доказательство раннего происхождения и уникального места в погребальной службе молитвы «Боже, духов и всякие плоти». Вчера, чтобы быть абсолютно уверенным, что я не произношу здесь какую-нибудь монументальную ересь, я потратил 2 часа на просмотр рукописей, опубликованных Дмитриевским в его «Экологион». Во всех требниках XI и XII веков мы находим молитвы почти на любые события, например, на поиски друга, умерение врагов, благословение лошадей и так далее. Но есть только одна молитва за усопших, а именно «Боже, духов и всякие плоти».
1: Второе доказательство древности этой молитвы я нахожу в языке молитвы, то есть в словах и образах, которые мы в ней слышим. Для начала позвольте мне обратить ваше внимание на один факт, важность которого, я надеюсь, вы полностью поймете позже. Современная погребальная служба, хорошо нам известная, состоит почти полностью из псалмов и гимнов, то есть текстов, которые нужно петь, из музыки, канонов, кандаков, стихир, кафизм, прокимнов и так далее. Говоря по-другому, можно сказать, что в ней нет молитв, за исключением одной молитвы «Боже, духов и всякие плоти». Одна молитва среди всей этой музыки. Значение этого факта мы обсудим в нашей следующей теме, говоря о молитве за усопших. Сейчас же я хочу обратить ваше внимание на довольно существенную разницу в словах, в стиле, в тональности между этой молитвой и погребальной гимнографией. С этой точки зрения молитва «Боже, духов и всякие плоти» безусловно представляет и выражает ту раннюю тональность, о которой я говорил несколько минут назад. Она начинается с торжественной и победоносной ссылки на то, что можно назвать пасхальным содержанием христианской веры по отношению к смерти. «Смерть попрана, дьявол низвержен, миру дарована жизнь». Заканчивается она исповеданием Христа, который есть воскресение, жизнь и покой того, кто ушел из этой жизни. И вот именно эти слова, об этом более подробно я буду говорить позднее, эти, как я их называю, пасхальные ссылки, разрушение смерти, победа над дьяволом, торжество жизни, практически полностью отсутствуют в гимнографии, которая сегодня занимает не меньше 2/3 погребальной службы и, что еще важнее, задает совершенно иную тональность, чем ранний христианский опыт смерти. Мы еще поговорим об этой новой тональности, а пока запомним с помощью этой уникальной молитвы Боже духов и всякие плоти, что первоначальный смысл христианского погребения, смысл всей христианизации погребения заключен именно в этой молитве.
0: Кандак со святыми упокой. Теперь перейдем к песнопению, о котором я упомянул ранее. Речь идет о том песнопении, которое в нашем современном богослужении называется кандаком со святыми упокой. Мы, конечно, знаем, что кандак, как гимнографический жанр, возник довольно поздно. Поэтому меня интересует не сам кандак погребения, длинное и очень красивое произведение, которое современное нам богослужение сохранило полностью, только в чине отпевания священников, хотя оно и не имеет специфического отношения к священнослужителям, а только его начало, а именно выражение «со святыми». Даже быстрый и поверхностный анализ покажет, что это выражение с некоторыми вариациями «со духи правды скончавшихся», «иди же Христе, веселящихся есть жилище» и «глаз чистого радования», «иди же праведные упокояются» и тому подобное, принадлежит к очень раннему пласту поминальной службы, ибо оно появляется вновь и вновь в более поздней гимнографии, которая и в словах, и во всей своей тональности отражает существенно другой индивидуальный подход к пониманию смерти. Хороший пример этого как раз погребальный кандак в полном объеме, как будто автор, который был гением, начал с существующей и традиционной формулы «со святыми», что означает на языке ранней церкви «иди же несть болезнь, не печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная». Так вот, он, начав с этих слов, потом как будто бы забыл о них и продолжил в совершенно другом ключе, в котором смерть представляется противоположно тому, что мы слышали ранее, а именно как прах, пепел, черви. От места светла, от со святыми, мы вдруг отворачиваемся и оказываемся не со святыми, а с червями. Смерть там, где, я цитирую кандак, «всякое молчание и никто же глаголя «Аллилуйя».» И здесь, в этой смерти, и это самое главное, человек одинок, человек отъединен. И это значит, что он не со святыми. Но ранняя церковь верит и утверждает со святыми. И поскольку в ранней церкви святыми назывались не только канонизированные святые, но все члены церкви, умершие во Христе и даже живущие во Христе, то выражение «со святыми» означало «с церковью», в единстве со всеми, кто во Христе, и потому жив в стране не мертвых, но живых.

0: И именно в этом значении, в силе этой короткой формулы «со святыми» находим мы истоки, корни, начало первой и наиболее радикальной и заметной христианизации смерти в ранней церкви. К какому поистине революционному действию привела эта формула? К возвращению кладбища в город. Именно потому, что мертвые должны быть рядом с живыми, ибо они живы. Об этой революции, постепенном переносе некрополя, города мертвых, в самое сердце города живых, к церкви, знают историки культуры, но ее не замечают богословы и литургисты. Это перемещение – наиболее заметное и яркое проявление христианской революции. Мертвые возвращаются к живым, потому что они живы, потому что смерть, как разделение, преодолена. Христиане не только покоятся со святыми, их хоронят ad santos, среди святых, там, где эти святые находятся, церковь, где воскресший Господь пребывает среди любящих Его. Произошло это, конечно, не сразу, но когда произошло, то христианский храм, христианская церковь стала центром, локус погребения, литургии смерти. И эта литургия смерти требовала присутствия усопшего, самого тела усопшего в церкви, и главный упор она делала на синаксис, собрание церкви как тела Христова, участвующей в этой новой жизни, в которой нет места смерти, собрание вокруг тела ее почившего члена. Так, от раннего погребения, которое было процессией от дома к кладбищу, потому что еще продолжались преследования, потому что нельзя было иначе, мы переходим теперь ко второму слою, ко второму событию, а именно к погребальной службе в церкви.
1: Форма первоначального погребения. Параллели с Великой Субботой. Похороны как процессия от места смерти к месту упокоения. Я сразу хочу сказать о том, что я считаю ключом к этой второй стадии, второму слою нашего православного погребального обряда, ключом к его литургическому, богословскому и духовному пониманию. Несомненно, ключ этот в связи второго слоя погребального обряда с литургией Великой Субботы, а еще конкретнее, с поистине уникальной утренней этой благословенной субботы, седьмого дня, в которой Христос, и тут я цитирую стихиру Великой Субботы, победив смерть своим снисхождением в смерть, отдыхает от трудов. Днесь содержит гроб содержащего дланью тварь, покрывает камень покрывшего добродетелю небеса. Спит живот, и ад трепещет, и Адам от уз разрешается. У меня нет времени, да мне и не нужно перечислять здесь все еще неокончательные ответы на вопросы о когда и как, то есть когда возникла эта служба, как она развивалась и тому подобное. Нам важно только одно, что после того, как погребальная служба стала совершаться в церкви, раньше или позже, и не особенно важно когда, она приняла форму всенощной по структуре, духу и смыслу, близкой той, которую совершает церковь ранним утром среднего дня Тридуум Паскали. Не будем забывать, что Пасхой в ранней церкви назывались три дня – пятница, суббота, воскресенье. Первый день – пятница – это Пасха креста, а третий – воскресенье, Пасха воскресенья, а между ними – святая и великая суббота, благословенная суббота, благословенный отдых, когда Христос сошел в смерть. И для нас очень важно это отождествление нашей смерти с Великой Субботой.
0: перечисляя и объясняя различные элементы этой погребальной всенощной, не забудем, что этот хронологический второй слой ни в коем случае не отменял первого, который совершался в доме покойного, продолжался процессией на кладбище и заканчивался торжественным вручением покойного Господу духов и всякие плоти. Новая всенощная в церкви – это скорее передышка, пауза в том, что остается по сути процессии движением, переходом. И тут мы находим еще одно непонятное правило, на этот раз относящееся к началу службы, к моменту перенесения усопшего в церковь. Это правило следует за короткой службой, которую совершают дома и которая на деле лежит в основе древнего христианского погребения. Три святое, Боже духов и всякие плоти, вслед за чем начинается процессия. Сегодня мы совершаем эту службу в похоронном доме. Русские называют ее литьей. После кождения тела следует три святое, Пресвятая Троица, Отче наш, Тропарь со святыми упокой, Ектения, и молитва Божия духов и всякие плоти, и затем отпуст. А после этого в наших литургических книгах мы видим то самое правило, о котором я начал говорить. «И аще убо готова суть вся яже к исходу, творит паки священник начало, благословен Бог наш, и начинаем пети святы Божии, со страхом и всяким умилением. И вземши мощи усопшего, отходим в храм предыдущим священникам со свящами, диакону с кадильницею. Егда же приидут в храм, мощи убо полагают на паперти или в храме, якоже зде в велиции России обычи. И начинают...» Здесь я прерву цитату, точнее, неправильный перевод текста, потому что на деле нет никакого нового начала. Текст гласит «начинают», но начала нет. Далее просто говорится «и начинают петь Псалом 90-й». «Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится» и так далее. Мы видим здесь путаницу из трех начал, которые суть начала всей этой службы. Тресвятое или лития, Боже духов и всякие плоти. Потом начало, которое следует за словами «и аще убо готова суть вся». И, наконец, несуществующее начало после «егда же приидут в храм». И именно это другой составитель, назовем его по-научному составитель Б, пытался объяснить и соединить в этом таинственном правиле.
1: Что мы все время начинаем? Во-первых, и здесь я даю самое простое объяснение. Тресвятое в доме – позднее добавление, ибо Тресвятое – это уже часть процессии. Омовение тела и так далее, даже если все это было ритуалом, оставалось домашним делом, не частным, не тайным, как сегодня, не ограниченным только семейным кругом, но не литургическим в узком смысле, чисто литургического акта, молитвы с участием священнослужителей. Так что домашняя литургия – это омовение и приготовление тела. И вот когда, как гласит правило, «убо готова суть вся», появляется церковь, появляется священник, диакон. Священник возглашает «благословен Бог наш», и начинается литургическая часть погребения, которая закончится на кладбище. Сегодня нас смущает то, что погребальная служба, как единая служба, как процессия, распалась на части, а распавшись, превратилась в бесконечное начало и бесконечные отпусты. Мы отпускаем себя три раза в течение погребения и все никак не можем расстаться ни с покойным, ни друг с другом. Мы все время начинаем заново, не закончив то, что начали ранее. Поэтому даже на самом простом и формальном уровне нам необходимо разобраться с этой неразберихой. Я надеюсь, что в историю церкви наш семинар войдет как осуждение ненужных начал и концов. Потому что иначе мы упускаем христианскую, по сути своей, духовную и космическую идею начала и конца, которая отражается в нашей литургии. Без этой идеи литургия превращается в литургическую суету. Я утверждаю, что с начала до конца, от дома до последнего «Аминь» у могилы, мы имеем одну службу, единую службу, вхождение усопшего брата или сестры, или даже наше совместное с ним вхождение в бессмертную смерть Христа. И тональность этого торжественного вхождения, и здесь мы подходим к элементам той всеношной в церкви, задана с самого начала песнопением, которое мы поем при переносе тела в церковь, знаменитым Тресвятым: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Только появившись, это песнопение сразу стало очень важным для церкви. Мы поем его при переносе тела усопшего в церковь, потом на пути к кладбищу, к могиле. Но мы помним, что его же мы поем и в конце утренней Великой Субботы, когда обходим крестным ходом вокруг церкви, празднуя схождение Христа в смерть и освобождение Адама и Евы от плена и тления. Таким образом, номер один, аналогии с Великой Субботой, это песнопение Христа Победителя: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный».

0: Дорогие слушатели, в будущей передаче мы перейдем к следующему отделу второй лекции отца Александра Шмемана о службе в церкви.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача девятая. С самого первого момента литургии отец Иоанн вступал в прямое общение с иным миром и сам всецело отдавался Богу. И тут сразу обращала его внимание одна особенность, которую мы, простые богомольцы, точно не замечаем по привычке к ней, а также вследствие поверхностности нашей молитвы. О его живой душе она много говорила. Почему в форме диалога, разговора, беседы составлены все наши службы? Говорит отец Иоанн: тут премудрость Божия. Чтый, да разумеет, все молитвы и песнопения во славу Господа, Богородицы, святых ангелов и святых обращены всегда во втором лице. Ты, вы. Потому что образуют как бы взаимную беседу одного с другим или нескольких лиц с Богом, Богоматерью, святым ангелом, со святым угодником или с целым ликом их. И предполагают необходимо их, внемлющими нам, присутствующими с нами или в Боге весьма близкими к нам. А это должно всегда внушать нам, что мы должны всегда молиться, славословить или благодарить, просить с верою в простоте сердца в близость их, в благость их, благоуветливость, снисходительность, сговорчивость, скоропослушество, с чистым сердцем, со страхом Божиим, с упованием и любовью, с сердечным вниманием и усердием, с искренним покаянием в наших бесчисленных грехопадениях. Это «ты» и «мы» говорит о непосредственном присутствии среди нас самого Спасителя. Господь сказал: «Где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди их». Значит, если бы только двое служили утреннюю, обеднюю или вечернюю, и никого больше не было, и тогда, несомненно, был бы Господь среди их по неложному обещанию Его самого. Даже если бы и один священник служил, как сейчас это увидим, то опять он не один. К соучастию в служении литургии, говорит отец Иоанн, призываются на проскомидии и в литургии все святые, начиная с Божией Матери. Со священником участвуют в служении все святые и все ангелы. Вот уже он никогда не один. Между тем, проскомидию обычно священник совершает ранее литургии часов, в видимом одиночестве. И затворники, совершавшие многие годы литургии уединенно, были не одни, а в полноте церковной. Невидимо были с ними ангелы и святые, а духом они стояли и с теми, за кого молились. Таковы епископ Феофан Затворник, схиеромонах Парфений Киевский и иные. И взору отца Иоанна сразу же открывалось все величие предстоящей литургии. Для него проскомидия не была простым лишь приготовлением к ней, а зерном, из которого потом развернется вся служба. Проскомидия есть как бы оглавление литургии, синопсис, образ, сокращение всего, говорит он. Величие, святость, животворность, безмерная обширность страшной жертвы Христовой открывается уже из содержания первой части литургии проскомидии, на которой приготовляется вещество, таинство Евхаристии, хлеб и вино, или Агнец Божий, присно заколающийся за грехи всего мира и в благодарственную жертву за всех святых. Сам Агнец в виде части хлеба зрится и предлагается. Искупленные кровью его люди на проскомидии воспоминаются под образом частей хлеба, изъятых из просфор, чем показывается единство человеческого естества с божественным,
не слитно соединенного в Иисусе Христе и в нас, причастниках Его. Ядый мою плоть, и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Прилепляйся, Господи, ви, един дух есть с Господем. Отец Иоанн уже сразу предощутил все основные блага Евхаристии, а особенно главное — блаженное общение, единство всех искупленных, всей Церкви Христовой. Он говорит: «Изъемля частицы в честь Божией Матери и святых, потом живых и умерших», что обыкновенно делается на проскомидии, хотя в древности главное место этому было после присуществления святых даров. «Помни, какая тесная связь находится между Господом и святыми Его, между Ним и благочестно живущими на земле и умершими в вере и благочестии. Помни, какая тесная связь между нами и святыми и умершими во Христе, и всех возлюби, как членов Господа и своих членов». И отец Иоанн заповедует вынимать частицы и произносить имена непременно с сердечною любовью. Дальше он в своих записках перечисляет в порядке, как вынимаются частицы за святых и за живых и умерших. И потом восклицает, будто уже совершилось или предзрелось искупление и спасение их, какая великая жертва Божия! Сколь она безмерна, обширна! Сколь она многих искупила, сколь грехов покрыла, сколько душ оживотворила, обновила, осветила, укрепила в борьбе с грехами, с искушениями, с врагами плотскими и бесплотными, сколько душ обожила, онебесила, облагоухала, обестленила, обессмертила, прославила, за сколь бесчисленное множество душ, живущих на земле или умерших людей, она приносится во умилостивление Господа Бога, в ходатайство о помиловании и прощении их или о благоденствии, здравии и спасении их. Какая обширность безмерная! Сколь безмерная любовь на бесчисленное множество людей, живущих и умерших, искупительно распространяющаяся, врачующая, просвещающая, обожающая, чудная жертва, истинно божественная жертва. А мы, иереи, так вообще плотолюбивы, ленивы, грешны, нечисты. О Царю Небесный, приди и вселися в ныне, очистины от всякие скверны, чтобы достойно чистым сердцем, горним умом и духом совершать столь великое таинство. Батюшка уже на проскомидии жил литургийными переживаниями. А мы торопимся, сокращаем время, механически вынимаем частицы из просфор, сами не читаем имен поминаний, а поручаем другим, не слушая, о ком изъемлем частицы. Оттого, конечно, нам и скучно, оттого и торопимся. Между тем, изъятие частиц за живых и усопших, как мы видели уже раньше, отец Иоанн вслед за всей Церковью ставит выше, ценнее, спасительнее, благотворнее, чем даже молитвы о них. И притом для обеих сторон благотворнее. Ибо через Агнца Божия мы соединяемся с поминаемыми существеннее, чем через наши моления о них. Молясь и особенно давая вынимать частицы за здравие и спасение, за упокой, вы сообщаетесь на проскомидии и литургии со всеми. Так же заповедал и оптинский старец, святой и мудрый Макарий. Так верует и простой народ. Подать просфорочку он справедливо почитает важнее холодного упоминания диаконом на Евтинии. Вынуть частичку дороже и архиерейской молитвы, ибо она в свое время опустится в кровь агнчую с молитвой «Отмы, Господи, грехи, поминавшихся здесь честною Твоей кровью, молитвами святых». Вот эти молитвы Богоматери и святых ценны, потому они и упоминаются.
а помолятся святые, потому что они в беде частей лежат рядом с поминаемыми живыми и умершими, они близкие, едино. Но и все же сначала не о них сказано, а от мы сам, Господи, поминавшихся здесь честною Твоею кровью.

царстве славы. Литургия оглашенных. Священник в алтаре, то есть у престола Божия, произносит: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа». Люди отвечают: «Аминь, истинно». Какие чувства сразу овладевали его душой? Прежде всего, пишет батюшка, вообще в богослужении нашей церкви слышится частое и многократное прославление имени Святой Троицы в кратких словословиях в начале и в продолжении каждой службы, ибо подобает трипостасному Богу нашему всякая слава, честь и поклонение, ибо Он все создал единым хотением и словом Своим ради славы имени Своего, и все дела Его в мире и в Царстве благодати достойны всякой славы, всякого благодарения и благоговения разумных человеков. Потому что Бог в существе Своем благословен, или есть Бог славы неизреченной, есть вечная, неприступная, животворящая, страшная слава. Потому что во всех творениях Его выразилась, открылась чудная слава, величие и велелепие. И потому что в начале творения явился великий отступник и дерзкий хулитель имени и славы Божией, оклеветывающий непрестанно Господа день и ночь, измысливший грех и беззаконие. Грех — это ужасное, смертоносное действие, явление в мире духовном. Грех, коим непрестанно хулится вечно славное имя Божие. Вот вопреки этому дьявольскому хулению имени Божия, Святая Церковь, которая сама на земле есть чудное дело славы Божией и провозвестница славных дел Его в творении, промышлении и искуплении, непрестанно славит Господа достойно и праведно. Да заградит тем богохульные скверные уста дьявола и нечестивых человеков, хулящих непрестанно и делами и словами имя Божие. Вот почему славится часто или прославляется имя Божие или Царствие Божественной Троицы. Аминь. Слава Богу! И мы должны славить Бога непрестанно, не только словами, но особенно делами благими, да светится имя Твое. Но в чем проявилась особенно слава Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа? В человеке, созданном по образу и подобию Божию, и в искуплении человека воплощением Сына Божия. Еще она явилась и является особенно ярко в святых Божьих человеках. Она проявляется и в каждом человеке, в промышлении, защищении, миловании, очищении, освящении, долготерпении, в различных бесчисленных чудесах, совершенных Богом для человеков или человеками Божиими. Много здесь мыслей. Нужно вдумываться. А самое главное, Бог есть Бог славы по существу. Затем литургия есть служба благодарственно-искупительная. Потому и достойно начинать с прославления. И другие мысли значительные и поучительные, и ты, всякий человек, начиная литургию, не с просьб, подожди, успеешь. Теперь ради твоей немощи церковь перенесла прошение и к тении, к началу службы. Но хоть первый вздох молитвенный, первый взор в богослужении отдай тому, кто слишком много уже дал и еще даст, и у кого ты сейчас же будешь опять просить. А перед этим немного еще и задумайся. Кто ты? Каков ты? Может быть, тогда не станешь так просить, как будто уже заслуживший. Может быть, как мытарь, и словословить-то не сможешь. Отец Иоанн советует задуматься над этим.
Литургии, говорит он, начинается словами «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, идучи в храм, как в Царство Божие. Прежде всего принесите Богу покаяние в грехах своих, ибо в Царство Божие не войдет ничто скверное и нечистое». Но с другой стороны, открой сердце и для радости благословенно Царство. Мы составляем благодатное Царство Божие, Царство Иисуса Христа, Царство Небесное, Блаженное, в коем должна царствовать правда, милость, святость, мир, духовная свобода, также вера, надежда и любовь. Какое возвышенное и горе возводящее душу верующих начало литургии! И сам батюшка больше всех восторгался ею с самого начала службы. «Как огонь, запаленный мгновенную искрою, смотри, — говорит он, — как снисходительно и страшно, и дивно, ужасно приближается к нам Царствие Божие. Благословенно Царство! Чу! На земле Царство Божие! О радость, о восторг! О удивление, какое это Царство Божие, Церковь Иисуса Христа! Наконец, в слове «Царство» отец Иоанн усматривает еще мысль об управителях его. Он пишет: «Через Святейший Синод или Высшее Церковное Управление от самого Господа исходит освящение на всю Россию, через избрание, наречение и посвящение епископов, а через посвящение епископами на священнослужителей и церковнослужителей. Священно действуются все службы и таинства церковные, совершается духовное управление верующими как членами духовного благодатного Царства Христова, благословенно Царство, и непрестанно возвещается Слово Божие». То есть, кратко, всем в Церкви правит, царствует сам Бог в Троице. Все от Него и им, и для Него. И церковные начальники — Его орудия. Так уже один первый возглас литургии, одно это заглавие ее, показывает, что богослужение это будет состоять преимущественно в словословии Бога. Сколько у отца Иоанна мыслей по поводу двух лишь этих слов «Благословенно Царство». Какое богатство духа! Воистину, великий богослужитель был отец Иоанн. С самого же начала литургии он был уже напряжен, как бы заряжен силой духовной, он витал уже в царстве славы. «Вступив в храм, — говорит он, — вы слышите?» Да, он слышал. Непрестанно словословие и благодарение Богу. «Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, и действительно верующим в Иисуса Христа обещана жизнь вечная, и дается им эта вечная жизнь». И они, начав словословить вечного Бога здесь, на земле, будут прославлять Его достойно и праведно в бесконечные веки. Ибо смерть их будет только сном, во время которого душа будет жива, и после которого она вечно будет славить Иисуса Христа, купно со Отцем и Духом Святым, поправшего смерть нашу, смертью Своею. Жива будет душа моя, и восхвалит тебя, и судьбы твоя помогут мне». Заканчивает это излияние батюшка словами царя Давида. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Это, — пишет отец Иоанн, — должная дань наша Богу в Троице, которого слава есть неотъемлемая принадлежность и свойство, ибо Он есть Бог славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Где слава сия? Прежде всего в нас.
в нашем сотворении, промышлении о нас, а наипаче искуплении, в непрестанном очищении наших грехов и разрешении греховных уз, освящении, упокоении и укреплении душ, возмущаемых, расслабляемых, омрачаемых непрестанными грехами, в исцелении наших немощей и болезней, в благодатной помощи и в делах наших, благоустроении нашей жизни. Далее, в прозябании множества плодов земных и довольствовании ими бесчисленного множества тварей, в благорастворении воздухов, в мире и тишине народа, в обличении ересей и расколов и посрамлении их. Наипаче слава Божия проявляется в Святой Церкви, в заступлении верных, Богоблагодатную Богородицу Марию, в божественных тайнах, в святых угодниках Божьих, в чудотворных святых иконах и мощах и бесчисленных проявлениях сверхъестественной силы, суда и милости Божией в Церкви Православной. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чем начал, тем опять и заканчивает славословец Божий славу Бога уже не в существе Его, а в действиях. «Славя Святую Троицу, — пишет он, — в этой жизни, тем более, с большую истиною в сердце и с большим восторгом будем прославлять ее за рубежом этой краткой суетной жизни, в жизни будущей, вечной. Он уже верил, что будет там. Но слава Богу, даровавшему нам общение с собою уже и здесь, в молитве славословия и благодарении Его. Так чувствовал батюшка. Ту же славу внушает нам Церковь в так называемых возгласах, то есть заключительных концах молитв, в особенности после всех иктиний. Отец Иоанн говорит, «Чему нас учит Святая Церковь краткими возгласами или славословиями, например, «Яко Твоя держава, и Твое есть царство, и силы, и слава, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, яко Бог милости, щедрот и человеколюбие еси, яко благословися имя Твое и прославися царствие Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Они внушают нам высокие помыслы о бесконечном могуществе и величии Божием, о бесконечной благости и милости Божией и о вечном Царстве Божием, для того, чтобы мы несомненно надеялись на получение Его милости и здесь, и в вечной жизни, употребляя внешнюю жизнь как средство, как поприще, как ротоборное место для снискания наград от Бога в будущей жизни. Даже эти два слова «во веки веков» не проходят мимо его живой души. Они значат, что Церковь, начавшись и продолжаясь во времени, будет служить ему и в вечности, то есть будет славить Бога без конца. Благословенное Царство Пресвятой Троицы, Отца и Сына, и Святаго Духа здесь только началось, открылось для нас, но оно уже никогда не кончится для сподобившихся Его. А самое частое упоминание лиц Пресвятой Троицы, что мы постоянно слышим, делается для того, чтобы приблизить эти имена к умам и сердцам верующих, так сказать, сроднить с ними душу, вселить их в самую глубину духа, сделать их основой всего, как это и есть воистину. Во всякой службе, говорит отец Иоанн, славим Отца и Сына и Святого Духа многократно, потому что от Святой Троицы произыди Альфа и Омега, то есть все Святою Троицею живем и движемся, существуем, и ею
совершаем всякую добродетель. Ею соделались святыми и прославились все святые. Ею совершены все великие сверхъестественные дела в Церкви, все великие дела в мире, сотворение самого мира и человеческого рода, и чудесное восстановление и обновление человека через сверхъестественное воплощение Сына Божия. И в таком славном состоянии отец Иоанн служит всю литургию, постепенно возрастая в духе восторга вслед за Церковью.

0: исполнении хора Спаса Преображенского собора в городе Выборг прозвучал тропарь «Преображению Господню» знаменного распева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово на преславное преображение Господа нашего Иисуса Христа, святого Иоанна Дамаскина.
3: Во имя Отца и Сына